0: В Государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры от 800 до 850, бухгалтеру 900 рублей, ведущему инженеру от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
1: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
2: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
1: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко рассказал, что радует в товарообороте с Россией в этом году.
5: Вы правы, товарооборот у нас прибавляется, это как минимум 12%, потому что надо посчитать. Мы превзойдем значительно уровень прошлого года в нашем товарообороте. И приятно, что в этом товарообороте большое место, как вы сказали, занимает электроника современная. Вчера мы с Михаилом Владимировичем обсуждали известную вам тему об объединении усилий в электронике. У нас есть неплохие компетенции. И недавно Денис Мантуров приезжал к нам, смотрел эти предприятия со специалистами. Мы вырабатывали некую форму взаимоотношений в этом плане. Но хочу вам сказать, что вот не единое мнение вашего правительства, моя точка зрения нашего правительства, мы здесь абсолютно не останемся голыми и без этих товаров, микроэлектроники. Мы абсолютно все, мы сегодня все создаем, что надо вместе. Завтра мы выйдем на очень высокий уровень. Поэтому форму мы найдем, это не вопрос, как и по другим направлениям сотрудничества.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Птицы 21 века. Жители Екатеринбурга сообщили, что птицы смерти долетели и в их город. Горит хаб Wildberries. Обломки дронов повредили и крупный ЖК. Дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге. Как пишут местные телеграм-каналы, один упал рядом со складами, а второй, судя по всему, был отклонен средствами радиоэлектронной борьбы и попал в жилой дом. Ранее сообщалось, что Екатеринбург оказался под атакой беспилотников. В Свердловской области была объявлена беспилотная опасность. В Екатеринбурге после атаки беспилотников повреждена многоэтажка ЖК «Утес», отмечают местные жители. Они публикуют фото и видео поврежденного дома на улице Гаршина в Чкаловском районе Екатеринбурга.
7: А что-то такое ощущение, что вот в том доме в окне, а что понять не могу. Вообще бахнуло-то нормально.
8: Вот в этот дом прилетела на Гаршина.
9: А к нам прилетела птичка. Сюда вот. Уебал. В соседний дом.
6: Местные журналисты отмечают, что Екатеринбурге, самом большом городе Урала с населением свыше 1,5 миллионов жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. А денег на ремонт бомбоубежищ нет. Аналогичная ситуация во многих крупных городах России. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом после начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежища по всей стране, отмечают активисты.
10: На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты.
6: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
11: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники. Вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
6: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
12: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
13: Мосаме сарма.
12: Лето.
13: Мосаме гарма.
12: Весна.
13: Бахар.
12: Осень.
13: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня выясняем, где в Беларуси находится самое дорогое жилье и сколько лет работы скрывается за ценой обычной квартиры.
15: Минск уверенно лидирует. Однако более дешевый квадратный метр в областных центрах не всегда оказывается более доступным из-за разницы в зарплатах.
14: Разберем цены реальных сделок, стоимость кредитов, положение арендаторов и компромиссы, на которые приходится идти покупателям.
15: Ну что, давай сразу к цифрам, потому что, ну, картина реально впечатляет.
14: Ага, я тоже так подумала. Вот если посмотреть на лето 2026 года, разрыв между столицей и регионами, ну, он просто огромен.
15: В смысле, в абсолютных цифрах?
14: Да, именно. В Минске метр пробил отметку в 2233 доллара.
15: Ого!
14: Да, это скачок на 28% за год. То есть обычная такая однушка – это где-то от 74 до 103 тысяч долларов.
15: Ну, звучит как-то жутковато, скажем прямо.
14: А теперь смотри на регионы. Брест – 1360 долларов. Витебск вообще самый дешевый, там 990 баксов за метр. Кажется, ну, бери и покупай, да?
15: Слушай, ну я тут вообще не согласен. Какой смысл сравнивать чистые цены? Это же иллюзия полная.
14: Почему иллюзия? Цифры-то реальны?
15: Цифры реальные, но доходы в Минске, в том же Витебске, это просто две абсолютно разные вселенные. Если, ну, перевести все это в средние зарплаты по городу, то картина будет вообще другая, понимаешь?
14: А, ну да, кстати, я пересчитала эти доллары в местные зарплаты до вычета налогов.
15: О, и что там вышло?
14: Минский квадрат – это 1,65 столичной зарплаты. То есть больше полутора месяцев нужно работать чисто на один метр.
15: Так, а в Витебске?
14: А витебский метр, хоть он и дешевый в долларах, забирает 1,08 местной зарплаты. То есть разрыв, ну, не такой уж и шокирующий.
15: Вот именно. А если в годах работы считать?
14: Ну смотри, 40-метровая однушка в Минске – это 66 средних зарплат. Ровно 5,5 лет работы.
15: Угу.
14: А в Витебске на такую же квартиру понадобится 3,6 года. Ну или около 43 зарплат.
15: Погоди, погоди. Вот эти 5,5 лет – это же абсолютный вакуум.
14: В каком смысле?
15: Ну, это значит, что человек эти 5 лет вообще не ест, не платит коммуналку, не покупает одежду. Это, скажем так, синтетическая цифра.
14: Ну, это же стандартный индекс доступности жилья. Он просто базу показывает.
15: Да, но он искажен. Средняя зарплата в стране, ну, она же считается как средняя температура по больнице.
14: Включая топ-менеджеров.
15: Ну, конечно, доходы айтишников, руководителей смешиваются с заработками, ну, продавцов, воспитателей, водителей.
14: Ага, то есть типичный покупатель получает сильно меньше.
15: Именно. Использовать среднюю зарплату как ориентир для обычного человека – это заранее закладывать огромную ошибку. Эти 5 лет легко превращаются в 15.
14: Хорошо, давай отбросим теорию. Балку не нужны твои годы работы. Ему нужны реальные деньги прямо сейчас.
15: Первоначальный взнос.
14: Да, и это первый реальный финансовый барьер. Чтобы взять ту же стандартную однушку в Минске 1080, нужно отдать 20% сразу.
15: Так, это сколько выходит?
14: Это где-то 16-18 тысяч долларов.
15: Ого, то есть это десятки тысяч рублей. Сразу в индополож.
14: Вот именно. И если человек решает, ну, скажем, затянуть пояса и откладывать по 500 рублей в месяц, то копить на этот стартовый капитал придется почти 7 лет.
15: 7 лет. И это при условии, что цены замрут на месте.
14: Чего не бывает. Как я уже говорила, за один прошлый год цены скакнули на 28%.
15: Вот-вот. Ну, слушай. А как вообще откладывать эти 500 рублей, если человек, ну, не на улице живет, а снимает жилье?
14: Ну, экономить на всем остальном, видимо.
15: Да это замкнутый круг. Средняя аренда однушки в Минске еще в 2025 году превысила 410 долларов.
14: 413, если быть точной.
15: Ну вот, это парадокс аренды. Знаешь, как пытаться вычерпать воду из дырявой лодки?
14: Хорошее сравнение.
15: Ну а как иначе? Чтобы перестать платить за аренду, нужен взнос. А чтобы накопить на взнос, нужно каким-то чудом перестать платить аренду, потому что она сжирает все свободные деньги.
14: То есть просто больше работать и быстрее накопить – это математически маловероятно.
15: Абсолютно.
14: Получается, что на рынке конкурируют вообще не зарплаты людей.
15: А что тогда, по-твоему?
14: Накопленные имущества предыдущих поколений.
15: А, наследство, помощь родителей.
14: Да, или возможность разменять старую семейную квартиру. Это такой невидимый социальный лифт.
15: Без которого ты просто годами смотришь на витрину рынка недвижимости.
14: Точно. Инфляция и стоимость аренды всегда будут обгонять способность человека копить.
15: Ну а если денег на нормальные квартиры нет? Люди же начинают искать обходные пути. На что они идут ради своих стен?
14: О, трендов тут много. Во-первых, под нож идет площадь. 47% всех сделок в Минске – это однокомнатные квартиры.
15: То есть люди буквально соглашаются на жизнь в минимальном пространстве?
14: Абсолютно. Во-вторых, география. Внутри столицы разбежка цен, но она просто огромная.
15: Насколько огромная?
14: От 1700 баксов где-то на окраине или в старой застройке до 2600 в престижных районах.
15: Разница ощутимая.
14: Ну и третий массовый тренд – это переезд в города-спутники. Фаниполь, Заславль, Дзержинск.
15: О, вот это интересно. И сколько там стоит жилье?
14: Полноценная двушка там обойдется в 43-61 тысячу долларов.
15: Ну, по сравнению с Минском, звучит прям как подарок.
14: Ага. Для сравнения, в столице за такой же метраж просят от 78 до 96 тысяч. Разница колоссальная.
15: В деньгах разница колоссальная, согласен. Но я вот тут хочу поспорить, потому что это компромисс с большим подвохом.
14: В смысле? Психологически-то это свои стены.
15: Да, но дешевая квартира за городом, она же оплачивается не деньгами, она оплачивается самым невосполнимым ресурсом.
14: Временем на дорогу?
15: Именно. Допустим, 2 часа в день на дорогу туда-обратно. В месяц это набегает...
14: Около 40 часов. Да.
15: 40 часов человек, по сути, отрабатывает полноценную, неоплачиваемую рабочую неделю каждый месяц, просто сидя в транспорте. Это, ну, вторая смена.
14: Согласна. Звучит тяжело. Но разве независимость от арендодателя не перевешивает это?
15: Психологический комфорт важен, но он разбивается о скрытые расходы. Взять тот же старый фонд.
14: Хрущевки?
15: Да. Нужно менять прогнившие трубы, старую проводку, делать капитальный ремонт.
14: Но ремонт сам по себе дорогой.
15: Вот именно. А новостройка без отделки, низкая стартовая цена требует десятков тысяч, чтобы превратить голый бетон в жилое помещение.
14: Плюс тебе нужно где-то жить, пока идет ремонт.
15: Вот. Ты платишь аренду за временное жилье и уже вносишь платежи по новому кредиту. Это просто двойной финансовый удар.
14: Кстати, о платежах и кредитах. Если человек все-таки решается на покупку, он сталкивается с главным финансовым компромиссом десятилетия.
15: Ипотекой.
14: Да. И цифры тут заставляют задуматься. Летом 26-го года ставки были от 12,75% до 18,5%.
15: Жестко. 18% – это прямо кабала.
14: И в большинстве случаев люди оформляют так называемый стандартный аннуитетный кредит.
15: Давай остановимся на этом термине. Что это значит человеческим языком? В этом же главная ловушка кроется.
14: Аннуитетный – это когда платеж остается одинаковым каждый месяц на протяжении всех 20 лет.
15: Ну, звучит вроде бы удобно. Ты точно знаешь свою финансовую нагрузку.
14: Звучит удобно, но подвох в том, как эти деньги распределяются внутри банка. Первые годы, лет 5-7, львиная доля этого платежа идет просто на погашение банковских процентов.
15: То есть основной долг не тает?
14: Почти нет. Стоимость самих стен квартиры практически не уменьшается. Клиент просто, ну, обслуживает интерес банка.
15: Покажи на конкретном примере.
14: Давай. Берешь 200 тысяч рублей под 15,5% на 20 лет. Ежемесячный платеж составит около 2708 рублей.
15: 2700. Да это же сопоставимо со средней зарплатой в большинстве областей.
14: Именно. А в итоге за весь этот срок банку придется вернуть около 650 тысяч рублей.
15: В 3 с лишним раза больше, чем взял. Просто шок. Слушай, ну вот вопрос безопасности.
14: В плане чего?
15: Если весь доход одного взрослого человека уходит банку, 20 лет – это огромный срок?
14: Ну да, потеря работы, декрет.
15: Серьезные проблемы со здоровьем, финансовая устойчивость такой семьи висит на волоске. Малейший сбой в доходах, и все рушится.
14: И вот тут возникает глобальный парадокс, который, как мне кажется, трудно игнорировать.
15: Какой?
14: Если посмотреть на статистику, в Белоруссии строят огромные объемы жилья. Только в 2025 году ввели почти 4,5 миллиона квадратных метров.
15: Это же больше 30 квадратов на каждого жителя.
14: Вот. Казалось бы, по законам базовой экономики, при таком колоссальном предложении цены должны падать, а жилье становиться доступнее.
15: Логично.
14: Почему же это обилие бетона и кирпича не решает проблему для тех, кто пытается купить свою первую квартиру?
15: Потому что базовая экономика здесь, скажем так, работает немного иначе. Нужно понимать сам механизм.
14: Механизм распределения.
15: Да. Статистика строительства выглядит внушительно, но она не отражает того, кому именно достаются эти метры.
14: И кому они достаются?
15: Тем, кто уже внутри рынка недвижимости. Это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше, или те, кто вкладывают свободные деньги.
14: А то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции?
15: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
14: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
15: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
14: Она стремится сделать его финансово емким.
15: Абсолютно верно.
14: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
15: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метры с полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг. Тем, кто уже внутри рынка недвижимости, это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше, или те, кто вкладывает свободные деньги.
14: А, то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции.
15: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
14: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
15: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
14: Она стремится сделать его финансово емким.
15: Абсолютно верно.
14: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
15: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метры с полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг.
14: В общем, Минск остается самым дорогим жилищным рынком Белоруссии, но цена квадратного метра – лишь начало расчета.
15: Реальная доступность зависит от зарплаты, первоначального взноса, кредитной ставки, расходов на ремонт и времени, которое человек ежедневно тратит на дорогу.
14: Одни покупатели уменьшают площадь, другие выбирают старый фонд или пригороды, а третьи продолжают снимать жилье, все дальше откладывая собственную покупку.
15: Поэтому самое дорогое жилищное решение может находиться не только в столице, но и там, где низкая цена сочетается с низким доходом и отсутствием выбора.
14: Это была программа «Между строк». Спасибо, что были с нами.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Начальник департамента охраны МВД Беларуси Александр Шепелев о внедрении в общественный транспорт Минска тревожных кнопок.
16: Сегодня департамент охраны внедряет новые платные услуги для установки тревожных кнопок в общественном транспорте. Сегодня весь общественный транспорт города Минска оборудован тревожными кнопками. Все системы видеонаблюдения установлены в автобусах, которые выведены в информационные центры департамента охраны. В случае получения сигнала тревоги из транспортного средства мы видим систему видеонаблюдения мгновенно и понимаем, что происходит в транспортном средстве. Что нам нужно реагировать, какие факты преступления, правонарушений будем пресекать. Такую же работу мы проводим и скорыми медицинскими помощью. Был случай в Борисове, где пациент, доставляемый в больницу, нанес проникающее ножевое ранение фельдшеру скорой медицинской помощи. Конечно, мы должны и обеспечить безопасность наших государственных людей, вот, выполняющих свою государственную задачу. Поэтому в ближайшее время с Министерством здравоохранения, я думаю, мы проведем такую же работу, как с Министерством транспорта, и установим тревожные кнопки в скорых медицинских помощи для безопасной работы работников, а также пациентов.
3: Важный сигнал.
17: Ни дня без претензий. Россельхознадзор недоволен продукцией сразу трех белорусских предприятий. Это снова молочка и мясо. В России усилили контроль за тремя белорусскими производителями. Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль в отношении нескольких белорусских предприятий после выявления нарушений в продукции.
18: Бобруйский мясокомбинат. В говядине обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Лунинецкий молочный завод. Бактерии группы кишечной палочки выявили в сухом молоке. Морская гавань. Листерии обнаружили в рыбной продукции. Кроме того, поставки продукции компании «Каскро» временно ограничили после обнаружения листерии в тушке утенка.
17: Россельхознадзор попросил изменить статус этих компаний в реестре предприятий Таможенного союза на усиленный лабораторный контроль. Ранее Россельхознадзор нашел опасные бактерии в твороге волковыского предприятия «Беллакт» и в говядине от бренда «Белмитфуд».
19: В частности, в твороге нашли бактерии группы кишечной палочки, в говядине, которую поставляет «Белмитфуд», выявили превышение опасных бактерий, а в таком же мясе от могилевского «Райпо» – листерии.
17: При этом белорусские лаборанты регулярно находят нарушения, а то и вовсе ядовитые вещества в товарах из России. В частности, в Беларуси запретили куриные пельмени «Белобоки», в них нашли бактерии «Сальмонеллы». Ранее по всей Беларуси запретили российское подсолнечное масло «Дары Кубани», произведенное в Воронежской области. В госстандарте заявили, что масло необходимо немедленно изъять из продажи, поскольку при использовании этого масла граждан могут ждать серьезные последствия. Нарушения также обнаружили и в кондитерских кондитерских изделиях из России. В них находили запрещенные пищевые добавки и подсластители, а также фиксировали высокое содержание трансжиров, синтетических красителей и консервантов. Белорусский Минздрав также запретил ввозить из России чай, приправы, соусы и другие товары. Эксперты объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
20: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Белорусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что

0: radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Первый заместитель директора и главный инженер института «Минскметропроект» Георгий Протасов о проектировке четвертой линии Минского метро и где ждать новые станции.
3: Вот этот вот плакат, он висит у меня уже сейчас больше как артефакт прошлого, украшение, это уже не совсем актуальная схема. И я вам скажу, что будет меняться она еще долго. Вот этот вот плакат, это 2015, по-моему, год. Но четвертая линия была и раньше, была и в 2012 году. Тогда она была там радиальной или полукольцом, я уже не помню. Ну вот эволюционировала эта схема сейчас вот примерно вот в это вот. Не факт, что она такая будет через 5 лет. Вот это все течет, все меняется. Меняются потребности города, меняются наши возможности. В соответствии с этим мы корректируем наши планы. Допустим, четвертую линию, я все время думал, что первый участок мы начнем строить от станции площадь Бангалор в центр, в сторону станции Академия наук. Мы к этому готовились. Вот. Но сейчас мы поняли, что наиболее востребован будет противоположное направление. И сейчас мы проектируем первый участок четвертой линии в сторону улицы Харьковская. Рассчитываем достроить все-таки до Зеленого Луга эту третью линию. Проект этот есть. Просто город решил сейчас, что наиболее востребованным будет первый участок четвертой линии. Крест мы на этом проекте не ставим. Глава государства ставил перед нами задачу, значит, обеспечить транспортную доступность городов-спутников и интегрировать это в схему метро. Как раз вот станция Логойская могла бы быть тем транспортно-пересадочным узлом, который мог бы Логойск подтянуть.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
4: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
5: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
4: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
5: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
4: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
5: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
4: Ну, математика в руках корпорации.
5: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
4: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
5: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
4: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас с тобой.

0: на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
1: Ну, люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
0: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас — это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
1: А что тогда?
0: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
1: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
0: Да ладно? И почему же?
1: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
0: Бумажки. Просто бумажки.
1: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
0: Это как?
1: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
0: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
1: Не скажи. Плюс, с технической точки зрения, сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
0: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
1: Ну давай, в чем вред?
0: Есть такая фраза: «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
1: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
0: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
1: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
0: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аша на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
1: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
0: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
1: Огромная. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
0: Ой, кто это вообще читает?
1: Подожди, подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных. Data portability.
0: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм с Гугла в Яндекс.
1: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
0: Ну, не знаю.
1: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
0: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
1: Да, ну, логично.
0: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
1: Да, есть такая проблема.
0: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
1: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
0: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
1: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
0: Давай возьмем супер понятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
1: Чтобы ты не списывал. Логично.
0: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
1: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
0: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительные срабатывания. А дальше начинается эффект лечения.
1: Звучит как медицинский термин.
0: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм спровоцировал этот провал.
1: Жесть.
0: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универ: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
1: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
0: Это как же?
1: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
0: Да, помню такое.
1: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
0: А опять штрафами пугаешь.
1: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
0: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
1: Давай.
0: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
2: Ну, требования спецслужб понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
0: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агентов ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
2: Это правда.
0: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну там сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
2: Но тут я соглашусь, но... Твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
0: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
3: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
0: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
3: Какая же?
0: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
3: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
0: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
3: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след — это продолжение вашей личности. Берегите его.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Глава государства Александр Лукашенко обозначил характер встречи с президентом Российской Федерации.
6: Что касается текущих вопросов, мы свято выполняем все наши договоренности, начиная там от сельского хозяйства, продовольствия, топлива там и заканчивая другими проблемами. То, что мы с вами встречаемся, ну, это не только мы виноваты. Динамика международных отношений такова, что она нас в том числе подталкивает к тому, чтобы обсуждать те проблемы, которые перед нами стоят. В том, что мы вместе будем сотрудничая, преодолевать всякие трудности, вы можете даже в этом не сомневаться, я об этом уже говорил не один раз. Поэтому у нас такой сегодня день будет подведение некоторых итогов, а не принятие решений, я думаю.
4: Важный сигнал.
7: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
8: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около 945 долларов по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
7: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
8: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
7: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
8: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
7: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
9: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
7: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
11: Радиосигнал 666 АМ.
4: Радиосигнал от первого лица.
5: Глава государства Александр Лукашенко обозначил характер встречи с президентом Российской Федерации.
6: Что касается текущих вопросов, мы свято выполняем все наши договоренности, начиная там от сельского хозяйства, продовольствия, топлива там и заканчивая другими проблемами. То, что мы с вами встречаемся, ну, это не только мы виноваты. Динамика международных отношений такова, что она нас в том числе подталкивает к тому, чтобы обсуждать те проблемы, которые перед нами стоят. В том, что мы вместе будем сотрудничать, преодолевать всякие трудности, вы можете даже в этом не сомневаться. Я об этом уже говорил не один раз. Поэтому у нас такой сегодня день будет подведение некоторых итогов, а не принятие решений, я думаю.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
12: Дас.
4: 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20
12: 50.
13: 50.
12: 60.
13: 60.
12: 70.
13: 70.
12: 80.
13: 80.
12: 90.
13: 90. 100. 100.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Важный сигнал.
15: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
16: Благими намерениями выслана дорога в ад.
15: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
17: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
15: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
18: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут. Мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная. Так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
19: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
20: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
15: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
21: Под Ивьем в лобовом ДТП погибла женщина, а двое детей в больнице. Трагедия произошла на дороге Р-48 возле деревни Семенки в Ивьевском районе. По предварительной информации, 45-летний водитель «Ваях» на закруглении дороги выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ниссан», за рулем которого находился 36-летний мужчина. В результате аварии 38-летняя пассажирка «Ниссан» погибла на месте. Двое детей 7 и 10 лет были госпитализированы. В больницу также доставили пассажирку «Ваях». В «Ниссан» было установлено только одно детское кресло, хотя в автомобиле перевозили двоих детей младше 12 лет. В Шарковщинском районе пенсионерка упала в колодец. Инцидент произошел в деревне Буевщина. Женщина набирала воду, потеряла равновесие и упала в колодец. Крики о помощи услышала соседка и вызвала спасателей. Сотрудники МЧС с помощью лестницы и спасательной веревки подняли пенсионерку на поверхность и передали медикам. После осмотра женщина от госпитализации отказалась. В Витебской области в сентябре пройдут торги по продаже 12 государственных гостиниц и туристических объектов. Самый дешевый лот – мотель в Бегамле площадью 173 квадратных метра. Его стартовая цена – чуть более 109 тысяч рублей или около 36 тысяч долларов. Самый дорогой объект – гостиница в Поставах на 41 номер. Начальная цена превышает 1 000 000 рублей – более 329 тысяч долларов. Гостиницы также выставлены на продажу в Дубровенском, Бешенковичском, Глубоковском, Глубокском, Брославском, Миорском, Ушачском, Толочинском и Чашницком районах большинство зданий построены еще в советское время, поэтому новым владельцам предстоит заниматься их модернизацией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Из первых уст.
2: Сенатор Елена Журавлева о том, почему молодежь выбирает педагогическое среднее специальное образование.
22: На протяжении последних 5, а то и больше лет у нас абсолютно есть востребованность в кадрах наших выпускников. Потому что организации заказчики кадров говорят о том, что наши учащиеся приходят уже практика ориентированными, подготовленными. Они не боятся работать, они не боятся заполнять документацию. И они достаточно креативны, с идеями приходят. Поэтому думаю, что востребованность среднего специального педагогического образования, она есть и будет. В 2026-2027 учебном году к учебным занятиям приступит 515 учащихся. Среди них наши любимые первокурсники, их будет 120 человек. В этом году у нас был достаточно хороший, серьезный отбор, конкурс на специальности. Мы принимали на 3 специальности: начальное образование, дошкольное образование и физическая культура. Беседуя с абитуриентами в процессе приема документов, мы понимаем, что престиж профессии учителя, он постепенно растет. И выбор наших детей уже мотивирован благодаря тому, что они отвечают на вопрос, почему вы выбрали профессию учителя, воспитателя. Они говорят, что в моей семье бабушка, мама. У меня была прекрасная первая учительница. И это тоже хороший вот мотиватор. И получается, что вот этот личный пример, он приводит в профессию учителя.
1: Важный сигнал.
23: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
24: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
25: Я стоял. Что случилось? На... Все, я не могу, мне плохо.
23: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
26: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
27: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
23: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
28: Так, ну что, весь с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше, а дальше все зависит от цены.
29: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправиться в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, то дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
23: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около 2 доллара за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
0: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «Заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
23: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Начальник Главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Альбина Давидович о смене режима работы детсадов для удобности родителей.
5: Мы достаточно активно работаем над таким вопросом, как режим работы детских садов, чтобы он максимально был приближен к потребностям родителей, к графику их работы. Ситуация сейчас достаточно гибкая. Только за первое полугодие мы уже поменяли режим работы 31 группы. Как в сторону увеличения, например, с 10,5 до 12 часов, так и наоборот, иногда в сторону уменьшения с 12 до 10,5 часов. Иногда меняется начало времени работы группы, например, группа работала с 7:30, но востребовано было только с 8 утра, поэтому переведена с 8 утра до более позднее время работы уже, чтобы родитель успел завершить свою работу и вернуться забрать ребенка из детского сада. Этот вопрос на контроле Министерства образования.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
7: Но, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
6: Ага, на бумаге.
7: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
6: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
7: О, да. Система отреагировала моментально.
6: Чиновники просто спасают свои кресла.
7: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как, знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
6: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
7: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
6: Прямо в ту самую поликлинику?
7: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
6: Ничего себе! То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
7: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
6: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
7: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
6: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
7: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
6: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
7: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
6: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок.
7: Да, 100%.
6: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
7: Это огромная цифра.
6: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
7: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
6: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
7: Это в районе 400 евро, да?
6: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
7: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
6: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
7: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать. Но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
6: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
7: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
6: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
7: Угу.
6: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
7: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
6: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
7: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
6: То есть его нужно постоянно доливать?
7: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
6: И сколько стоит починить это после квенча?
7: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
6: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
7: Раньше – да, но после 2022 года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
6: И как тогда их чинят сейчас?
7: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
6: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
7: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
6: Жесть.
7: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
6: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
7: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
6: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
7: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
6: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику, к терапевту.
7: Угу.
6: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
7: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
6: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
7: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
6: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
7: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
6: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
7: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
6: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
7: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
6: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
7: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
6: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
7: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
6: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
7: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
6: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
7: Кажется, им важнее контроль.
6: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
7: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время – мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
6: каждую минуту.
7: А система предлагает подождать талона 30 дней.
6: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
7: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
6: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
7: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
6: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
7: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
6: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей, закрытые частные клиники и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
7: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
6: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
7: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
6: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
7: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
6: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
7: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
6: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
7: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
6: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
7: Боюсь, что ответа у системы нет.
6: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Новости союзного государства.
8: Центр ООН Песков назвал условия для встречи Владимира Путина с Трампом и Зеленским. На фронте сейчас ад. Армия теряет на Украине на 6 тысяч военных больше, чем вербует. Встреча Владимира Путина, Трампа и Зеленского возможна, но только когда все вопросы будут решены. Такое условие озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, трехсторонний саммит может состояться исключительно для того, чтобы зафиксировать уже достигнутые договоренности. Получается своеобразный дипломатический замкнутый круг. Чтобы встретиться и договориться, сначала нужно договориться без встречи. На фоне этих заявлений Москвы в Киеве сообщили, что быстрого окончания конфликта не ждут. Руководитель
9: офиса Зеленского, бывший глава разведки Кирилл Буданов, заявил, что Россия не готова прекращать военные действия по линии фронта, а переговоры сейчас в основном ограничиваются обменом пленных. «Сейчас трехсторонний саммит действительно не выглядит реалистично», объясняет политолог Виктор Серов.
10: Формулировка Пескова означает, что Кремль пока не рассматривает встречу лидеров как площадку для поиска компромисса. Путин готов приехать, если основные вопросы будут согласованы заранее. Но проблема как раз в том, что позиции сторон по ключевым вопросам остаются слишком далекими. Поэтому такая встреча пока скорее остается политической возможностью, чем реальным планом.
9: А пока политики обсуждают условия будущей встречи, СВО продолжает перемалывать людей. Влиятельное издание The Guardian вышло с душераздирающим материалом о спецоперации. Там сообщается, что армия России сейчас набирает примерно 1000 человек в день, а ежемесячно теряет примерно на 6000 военнослужащих больше, чем удается завербовать. Это серьезный разрыв, который не позволяет армии России продолжать наступление, считает военный обозреватель Константин Ермаков.
11: 6 тысяч человек в месяц сами по себе не означают, что завтра российской армии станет неким воевать. Но здесь важна тенденция. Если потери несколько месяцев подряд превышают пополнение, численность группировки приходится поддерживать за счет резервов. А если Кремль одновременно хочет продолжать наступательные действия, потребность в людях становится еще выше. Поэтому вопрос в том, как долго нынешняя система контрактного набора сможет закрывать эту потребность.
9: Самый очевидный способ быстро получить еще несколько сотен тысяч человек – это новая волна мобилизации. Однако

0: теперь не только в том, когда состоится встреча трех лидеров, но и сколько еще людей понадобится России для продвижения на фронте, пока эта встреча вообще станет возможной.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
3: Сиаха.
1: Синий.
3: Нила.
1: Коричневый.
3: Бура.
1: Зеленый.
3: Сабз.
1: Оранжевый.
3: Наранджи.
1: Фиолетовый.
3: Джамуни.
1: Красный.
3: Сурх.
1: Белый.
3: Сафед.
1: Желтый.
3: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.

0: Вот и итог визита в Москву. После скандала с вышками теперь армия России использует для атак по Украине мобильные сети Беларуси. Похоже, Беларусь продолжает помогать России с атаками беспилотников по Украине. Теперь российские дроны могут использовать белорусские мобильные сети, заявил советник Минобороны Украины в интервью прессе. По его словам, сотни реактивных дронов, летящих на Киев, проходят практически одним маршрутом, максимально долго держатся вдоль границы с Беларусью. Его версия, установленные на дронах ЛТЕ-модемы цепляются за базовые станции белорусских мобильных операторов и таким образом поддерживают связь.
1: Я остановился на том, что модемы на шахедах при таком маршруте полета работают с базовыми станциями мобильной связи Беларуси.
0: Еще в июне этот же чиновник рассказывал, что беспилотники с российскими сим-картами способны работать через белорусский роуминг, а Минск технически может это заблокировать.
1: На каждом беспилотнике установлен модем с российской сим-картой российской компании Т-2. И когда шахеды и герберы летают рядом с границей Беларуси, они могут цепляться за белорусские сети мобильной связи и использовать их для передачи информации с территории Украины. То есть это использование коммерческих сетей мобильной связи в военных целях.
0: Ранее скандал разгорелся вокруг наземных ретрансляторов в Беларуси, через которые Россия могла управлять дронами в реальном времени и корректировать их полет. 19 июня Зеленский предупредил Беларусь и дал неделю на демонтаж 4 ретрансляторов в Гомельской и Брестской областях, пригрозив, что в противном случае это сделает Украина. Уже через несколько дней белорусские СМИ зафиксировали, что российские дроны 3 суток не летят вдоль границы Беларуси с Украиной. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
2: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
0: Однако история на этом не закончилась. В июле на Украине допускали, что отдельные ретрансляторы могли снова использоваться. А теперь появилась еще одна возможная схема – использование обычной мобильной инфраструктуры Беларуси. Если версия украинского чиновника подтвердится, даже после отключения специальных ретрансляторов белорусская сеть связи может продолжать помогать российским дронам во время атак на Украину. А это несет для Беларуси определенные риски, предупреждают эксперты. По их словам, Беларусь заметно нарастила помощь России в ее СВО. Кроме мобильной инфраструктуры, активно используется и белорусская ЖД. Дошло до того, что на белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Об этом сообщили журналисты, которые изучают организацию перевозок. По их данным, часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» транспортно-логистический центр уже используется для выполнения воинских заявок или зарезервировано для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станций, погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
4: Это что, тюрьма? Лицей в Барановичах выпустил претензию с разрешенными для школы прическами. Стиль примерно как в сериале «Бедная Настя». В Барановичской школе ввели строгие правила для причесок. Школа номер 1 в Барановичах опубликовала требования к внешнему виду учеников. Парням запретили длинные и яркие прически, окрашивание и даже выбритые узоры. Девушкам предписали собирать длинные волосы в хвост или косу. Крупные серьги тоже под запретом. Список требований к внешнему виду в школе номер 1 появился в официальных аккаунтах и сразу вызвал шок. Никакой индивидуальности, классика или ничего. Администрация ссылается на деловой стиль, но родители и ученики задают резонный вопрос: где грань между дисциплиной и абсурдом?
5: У меня волосы чуть длиннее обычного, но чистые и аккуратные. И теперь мне говорят, иди стричься под ноль или коротко, иначе к урокам не допустим. Каким образом длина волос влияет на мои оценки по физике или математике? Мы живем в 21 веке, а ощущение, будто вернулись в казарму. Самовыражаться вообще запретили. Даже серьги девочкам нельзя надеть нормальные. Все под одну линейку.
4: Впрочем, часть педсостава и консервативная часть родителей и документ поддержали. Школа – это учреждение образования, а не подиум, и дисциплина начинается с внешнего вида, считает мать девятиклассницы Светлана.
6: Я считаю, что порядок должен быть. Когда дети приходят в школу с зелеными волосами, в каких-то балахонах и с кольцами в ушах размером с блюдце, это отвлекает от учебы. Деловой стиль дисциплинирует. Пришла в школу – учись, а не устраивай показ мод. Другое дело, что формулировки иногда жестковатые, но в целом порядок поддерживать нужно, иначе начнется полный бардак.
4: Но родители возмущены именно методами. В комментариях многие сравнивают школьные требования с Северной Кореей. Но вместо диалога с детьми школа переходит на язык запретов и устрашения, считает мать одного из школьников Мария.
7: Меня поражает не сам факт дресс-кода, а его форма. Читаешь эти требования, и волосы дыбом встают. Запретили все живое. Мы в соцсетях уже открыто шутим, что скоро заставят ходить строем и петь патриотические речевки по дороге в столовую. Школа должна развивать личность, а такие запреты вызывают у детей только протест и отторжение. Вместо того, чтобы учить думать, нас снова учат бояться выделиться.
4: Как известно, ранее в белорусских школах ввели требования к школьной форме и запретили пользоваться телефонами. А с 1 сентября текущего года у школьников решили проверять сумки. Пока родители ищут компромисс между школьным уставом и личными границами ребенка, подростки продолжают отстаивать свое право выглядеть так, как им хочется. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко рассказал, что радует в товарообороте с Россией в этом году.
9: Вы правы, товарооборот у нас прибавляется, это как минимум 12%, потому что надо посчитать. Мы превзойдем значительно уровень прошлого года в нашем товарообороте. И приятно, что в этом товарообороте большое место, как вы сказали, занимает электроника современная. Вчера мы с Михаилом Владимировичем обсуждали известную вам тему об объединении усилий в электронике. У нас есть неплохие компетенции. И недавно Денис Мантов приезжал к нам, смотрел эти предприятия со специалистами. Мы вырабатывали некую форму взаимоотношений в этом плане. Но хочу вам сказать, что вот единое мнение вашего правительства, моя точка зрения нашего правительства, мы здесь абсолютно не останемся голыми и без этих товаров, микроэлектроники. Мы абсолютно все, мы сегодня все создаем, что надо вместе. Завтра мы выйдем на очень высокий уровень. Поэтому форму мы найдем, это не вопрос, как и по другим направлениям сотрудничества.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Друзья должны делиться. Песков сообщил, что поставки бензина с НПЗ Беларуси идут в Россию на максимуме. Своим заправкам останется. После ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России производство бензина в стране рухнуло на миллионы тонн. Как следствие, потребители недополучают более 20% месячного объема. В российских регионах серьезные проблемы с поставками. На фоне дефицита топлива Россия ввела запрет на его вывоз и увеличила закупки топлива в Беларуси. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны.
10: Поставки топлива идут и идут на максимум. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны.
0: Так Песков ответил на вопрос журналистов, обсуждали ли президенты России и Беларуси в ходе встречи накануне увеличение поставок бензина с белорусских НПЗ. Только за неделю объемы реализации увеличились почти в 4 раза, отмечает эксперт нефтегазового рынка Николай Морозов.
11: На российском рынке сохраняется нехватка предложения из-за сезонных и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену.
0: Беларусь может еще больше нарастить поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. 2 белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Оранштейн.
12: Есть такое мнение, что сейчас Белоруссия поставляет 45 тысяч тонн в месяц, будет поставлять, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
0: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста. Его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, говорит экономист Ярослав Романчук.
13: Это можно разыграть в ту или иную сторону. Понятное дело, там 3,8 копеек, это ни на что не повлияет, поскольку белорусы и так меряют в доллары, да, сколько стоит литр топлива там. Ну, до доллара стоит, правильно же? Что до доллара, это не смертельно. Более того, Лукашенко всегда может сказать, знаете, почему у нас тут вот на это? Ну, во-первых, там это часть денег идет на посевную, там, на уборочную, на все, что необходимо с укреплением безопасности нашей страны от вражеского НАТО, вот поляки бряцают оружие 4%, ВВП тратят. Поэтому мы не можем не реагировать, скажет он. Ну вот, а вот по поводу вот этих дополнительных там копеек, ну это ж нужно же и, знаете, и Белнефтехим чем-то кормить, этих нефтебаронов кормить. Они же не могут столько зарабатывать, как в жирные свои времена.
0: Как заявил глава Белнефтехима Илья Икан, концерн соблюдает параметры инфляции, согласованные на уровне правительства и Министерства антимонопольного регулирования и торговли. При этом бензин в Беларуси может существенно подорожать на фоне увеличения его поставок в Россию, полагают эксперты. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
8: Первый заместитель директора и главный инженер института «Минскметропроект» Георгий Протасов о проектировке 4-й линии Минского метро и где ждать новые станции.
14: Вот этот вот плакат, он висит у меня уже сейчас больше как артефакт прошлого, украшение, это уже не совсем актуальная схема. И я вам скажу, что будет меняться она еще долго. Вот этот вот плакат, это 2015, по-моему, год. Но 4-я линия была и раньше, была и в 2012 году. Тогда она была там радиальной или полукольцом, я уже не помню. Ну вот эволюционировала эта схема сейчас вот примерно вот в это вот. Не факт, что она такая будет через 5 лет. Вот это все течет, все меняется. Меняются потребности. потребности города, меняются наши возможности. В соответствии с этим мы корректируем наши планы. Допустим, четвертую линию, я все время думал, что первый участок мы начнем строить от станции площадь Бангалор в центр, в сторону станции Академия наук. Вы к этому готовились. Вот. Но сейчас мы поняли, что наиболее востребован будет противоположное направление. И сейчас мы проектируем первый участок четвертой линии в сторону улицы Харьковская. Рассчитываем достроить все-таки до Зеленого Луга эту третью линию. Проект этот есть. Просто город решил сейчас, что наиболее востребованным будет первый участок четвертой линии. Крест мы на этом проекте не ставим. Глава государства ставил перед нами задачу, значит, обеспечить транспортную доступность городов-спутников и интегрировать это в схему метро. Как раз вот станция Логойская могла бы быть тем транспортно-пересадочным узлом, который мог бы Логойск подтянуть.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Это беда. России не хватает каждого третьего литра бензина. После ударов по МФЗ производство рухнуло до минимума за 30 лет. К концу августа выпуск бензина в России упал примерно до 70% от потребностей страны. Причина в остановке крупных НПЗ. Только за последние недели после атак беспилотников приостанавливали работу заводы в Перми, Нижегородской и Ярославской областях. В итоге при потребностях страны примерно в 115 тысяч тонн бензина в сутки сейчас производится около 80 тысяч. То есть каждый день рынку не хватает примерно 35 тысяч тонн, объясняет эксперт нефтяного рынка Андрей Костин.
15: Разница в 30% очень большая. Это не значит, что завтра на каждой третьей заправке закончится бензин. Пока есть запасы, можно перебрасывать топливо из одного региона в другой, можно сокращать экспорт. Но если НПЗ продолжит останавливаться, возможностей закрывать этот дефицит будет все меньше.
4: И проблема в том, что это уже вторая волна топливного кризиса за одно лето. В августе Россия и так производила бензина меньше, чем потребляла. После новых ударов разрыв стал еще больше. И это уже замечают обычные водители. По всей стране на заправках вводятся лимиты, а в некоторых регионах нет отдельных марок бензина. Почему при этом в одном городе бензин есть, а в другом дефицит, объясняет экономист Сергей Кузнецов.
16: Сейчас проблему пытаются решать переброской бензина между регионами. Если где-то ситуация становится критической, туда направляют дополнительные объемы. Но тогда топлива может не хватить уже в другом месте. И чем дольше производство остается ниже потребления, тем сложнее поддерживать такой баланс.
4: А впереди осень. Бензин и дизель нужны не только автомобилистам. Это грузовые перевозки, сельское хозяйство, армия. И если топливо производится меньше, чем нужно стране, за существующие объемы фактически начинают конкурировать разные потребители. Чем это в итоге может обернуться для обычного покупателя, объясняет эксперт по логистике Михаил Корнеев.
17: Если дефицит затягивается, перевозчикам приходится искать топливо, менять поставщиков и иногда покупать его дороже. Все эти расходы постепенно попадают в стоимость доставки, а дальше они переходят и в цены товаров. Поэтому дефицит бензина довольно быстро начинает касаться даже тех людей, у которых вообще нет машины.
4: И вот сухой остаток. России ежедневно нужно около 115 тысяч тонн бензина, а производится сейчас примерно 80 тысяч. Пока недостающие объемы пытаются найти в запасах и перебросить из других регионов. Но если НПЗ продолжит останавливаться, вопрос уже будет не только в цене бензина. Вопрос в том, где вообще его можно будет купить.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Ни дня без претензий. Россельхознадзор недоволен продукцией сразу трех белорусских предприятий. Это снова молочка и мясо. В России усилили контроль за тремя белорусскими производителями. Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль в отношении нескольких белорусских предприятий после выявления нарушений в продукции.
18: Бобруйский мясокомбинат. В говядине обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Лунинецкий молочный завод. Бактерии группы кишечной палочки выявили в сухом молоке. Морская гавань. Листерии обнаружили в рыбной продукции. Кроме того, поставки продукции компании «Каскро» временно ограничили после обнаружения листерии в тушке утенка.
0: Россельхознадзор попросил изменить статус этих компаний в реестре предприятий Таможенного союза на усиленный лабораторный контроль. Ранее Россельхознадзор нашел опасные бактерии в твороге волковыского предприятия «Беллакт» и в говядине от бренда «Белмитфуд».
19: В частности, в твороге нашли бактерии группы кишечной палочки, в говядине, которую поставляет «Белмитфуд», выявили превышение опасных бактерий, а в таком же мясе от могилевского «Райпо» – «Листерии».
0: При этом белорусские лаборанты регулярно находят нарушения, а то и вовсе ядовитые вещества в товарах из России. В частности, в Беларуси запретили куриные пельмени «Белобоки», в них нашли бактерии «Сальмонеллы». Ранее по всей Беларуси запретили российское подсолнечное масло «Дары Кубани», произведенное в Воронежской области. В госстандарте заявили, что масло необходимо немедленно изъять из продажи, поскольку при использовании этого масла граждан могут ждать серьезные последствия. Нарушения также обнаружили и в кондитерской изделиях из России. В них находили запрещенные пищевые добавки и подсластители, а также фиксировали высокое содержание трансжиров, синтетических красителей и консервантов. Белорусский Минздрав также запретил ввозить из России чай, приправы, соусы и другие товары. Эксперты объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
20: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Беларусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за то, за те товары, которые можете купить дешевле?
0: При этом товары из других стран Беларусь сейчас не завозит из-за ответных санкций ЕС. Украина полностью прекратила отношения с Белоруссией из-за поддержки российской СВО, а везти продукты из стран Азии слишком далеко и дорого, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
21: Не для этого рожала. Глава поселка под Пензой не отдала сыновей на СВО. В поселке каждый день облавы на мужчин. Жители пензенского села Бушмакова организовались в дружину, чтобы отбивать местных мужчин от представителей военкомата. 250 добровольцев патрулируют улицы села посменно днем и ночью, а также экстренно выезжают по сигналу, если кого-то пытаются затащить в бус, рассказала Марина. Она тоже записалась в дружину.
22: Конечно, есть страх из-за своих близких. У меня муж. Не дай бог, с работы пойдет и пропадет. Ты уже понимаешь, что с ним могло случиться. А в июне забрали моего двоюродного брата. У него двое детей. Недавно я узнала, что у него был какой-то кредитный долг. Где он сейчас и что с ним, я не знаю.
21: Женщина уже выезжала по сигналу, когда в дом к земляку пытались попасть двое полицейских. Когда правоохранители увидели, что к мужчине подъехала подмога, они уехали. Но отбить мужчин получается далеко не всегда, рассказывает Марина. Она ходила к главе поселка Тамаре Павлуткиной, у которой также есть двое сыновей, чтобы та помогла прекратить облавы. Но в ответ Марина услышала, из Москвы пришел план по набору на контракт, а своих сыновей глава поселка в армию не отдаст. Говорит, что не для этого рожала. Облавы, подобные пензенским, проходят уже почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
23: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И жом обманом физической силы принуждают подписывать контракт.
21: Мужчина в селе Башмаково почти не выходит из дома, боятся даже за хлебом сходить. 58-летним Сергеем Милкиным его вызвали на беседу с участковым, после которой мужчина домой так и не пришел. Через 10 дней он погиб на фронте. Мужчин пытаются забрать даже на предприятиях. Недавно рабочие сахарного завода под Пензой прогнали армейского вербовщика с проходной.
1: Никаких документов нет, никакого предписания. Где вы поехали?
2: Да что ты, умный, сначала там отвою, потом забирайте.
5: Люди с работы выходят, их забирают.
21: Военные адвокаты сообщают о новых случаях задержания мужчин в 5 регионах – от Удмуртии, Бурятии до Краснодарского края Архангельской области. С 10 по 18 августа юристы получали по 14 обращений в сутки. Мужчин забирали с работы, с улицы, после встречи выпускников, одного у магазина, другого доставили в полицию якобы для проверки документов. Дальше всех их отправили в зону СВО.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
6: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
24: Гяра.
6: 12.
24: Бара.
6: 13.
24: Тера.
6: 14.
24: Чода.
6: 15.
24: Пандра.
6: 16.
24: Сола.
6: 17.
24: Сатра.
6: 18.
24: Атара.
6: 19.
24: Унис.
6: 20.
24: Бис.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
25: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
26: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
27: Я стоял. Что случилось? Все, я не могу, мне плохо.
25: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
28: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
29: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
25: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
30: Так, ну
7: что весь с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше, а дальше все зависит от цены.
8: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправиться в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
25: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около $2 за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
9: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
25: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Глава государства Александр Лукашенко рассказал президенту Владимиру Путину о плодотворной встрече с премьер-министром российского правительства.
11: Спасибо за эту встречу. Нам намного легче обсуждать какие-то вопросы. Для принятия решений практически вопросов нет. Правительство хорошо работает. Мы вчера с Михаилом Владимировичем были в курсе дела. Ну, просто системно и всеобъемлюще проработали весь перечень. Притом инициатором был не я, а Михаил Владимирович. Он достал блокнот свой и по блокноту пересчитал все эти проблемы, вопросы. Мы их проанализировали. Хороший такой состоялся разговор. Я даже поблагодарил его за то, что мы смогли встретиться. Ну, меньше будет нам работы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Жуть в Ейске. Там сутки детонируют склады авиабазы. Зеленский поручил запускать по России 1000 дронов в день. В Ейске после атаки беспилотника вторичная детонация на военном аэродроме. В сети публикуют видео со взрывами и сообщают о пожаре в районе рулежной дорожки и складов. Официальных данных о том, что именно повреждено и насколько серьезно, пока нет.
12: Что-то разбомбили. Ух ты ж! Шарахает как, а?
21: Почему вторичная детонация на военном аэродроме может быть гораздо важнее самого факта прилета, объясняет военный обозреватель Игорь Кравцов.
13: Вторичная детонация обычно говорит о том, что огонь добрался до боеприпасов или других взрывоопасных материалов. Но пока нет объективного контроля, рано говорить, какие именно объекты поражены и насколько серьезно нарушена работа аэродрома. Важен другой момент. Военному командованию приходится защищать одновременно аэродромы, склады, нефтепереработку и множество других объектов на огромной территории.
21: И это не единственный крупный объект, попавший под атаку минувшей ночью. В Киришах Ленинградской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Это один из крупнейших НПЗ России, который способен перерабатывать около 20 миллионов тонн нефти в год.
12: Ух, еще раз прилетело, сейчас шандарахнет.
14: Отойди от окна.
12: Ай-яй-яй, карамба, да, отойду, я переживай.
21: И таких ночей может стать значительно больше. Зеленский поставил новую задачу своей армии – применять до 1000 дальнобойных беспилотников в сутки. По словам Зеленского, сейчас речь идет в среднем примерно о 300 дронах в день. Насколько реалистично увеличить эту цифру более чем втрое, объясняет эксперт по беспилотным системам Алексей Тарасов.
0: 1000 дальнобойных беспилотников в сутки требует совершенно другого масштаба производства. Нужны двигатели, электроника, навигация, взрывчатка и огромное количество комплектующих. Но если Украина действительно сможет приблизиться к такой цифре, для российской ПВО проблема будет уже не только в дальности полета дронов, но и в их количестве. Одновременно прикрыть все потенциальные цели невозможно.
21: Причем этой ночью снова атаковали сразу разные типы объектов. В Ейске это военный аэродром, в Киришах один из крупнейших российских НПЗ. На фоне продолжающихся проблем с бензином новые повреждения нефтепереработки становятся для России особенно чувствительными, говорит эксперт нефтяного рынка Сергей Волков.
4: Киришский НПЗ важен прежде всего своими масштабами и расположением. Поэтому даже временная остановка части мощностей создает дополнительную нагрузку на топливную систему Северо-Запада. Но последствия будут зависеть от того, какие именно установки повреждены. Если речь идет только о локальном пожаре, эффект может быть ограниченным. Если пострадало технологическое оборудование, восстановление потребует значительно больше времени.
21: Пока в Ейске продолжают выяснять последствия атаки на военный аэродром, а в Киришах оценивают ущерб НПЗ, Киев уже ставит следующую планку. И если Киеву удастся приблизиться к 1000 дронов в сутки, то российской ПВО придется выбирать, что прикрывать в первую очередь – аэродромы, нефтепереработку, военные заводы или склады.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Глава государства Александр Лукашенко рассказал президенту Владимиру Путину о плодотворной встрече с премьер-министром российского правительства.
11: Владимир Ильич, спасибо за эту встречу. Нам намного легче обсуждать какие-то вопросы. Для принятия решений практически вопросов нет. Правительство хорошо работает. Мы вчера с Михаилом Владимировичем были в курсе дела. Ну, просто системно и всеобъемлюще проработали весь перечень. Притом инициатором был не я, а Михаил Владимирович. Он достал блокнот свой и по блокноту пересчитал все эти проблемы, вопросы. Мы их проанализировали. Хороший такой состоялся разговор. Я даже поблагодарил его за то, что мы смогли встретиться. Ну, меньше будет нам работы.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк» — подкаст, где мы разбираем сложные геополитические процессы через призму простых человеческих историй. Сегодня мы говорим о закрытии восточных рубежей Европы и о том, как граница с Белоруссией превратилась в непроходимую стену. Поговорим о тысячах потерянных километрах, миллионных убытках и разрушенных логистических цепочках. Но главное о людях, для которых 30 километров до родных превратились в недосягаемые тысячи.
15: И знаешь, чтобы вообще понять масштаб происходящего, нужно отмотать время назад к моменту, когда этот процесс достиг своей абсолютной кульминации.
14: Слушай, да, и вот июль 2025 года дальнобойщик с 20-летним стажем Дмитрий Ковалев последний раз пересекает латвийский контрольно-пропускной пункт Патернеке. С белорусской стороны это Григоровщина.
15: Угу.
14: Он отдает документы, пограничник ставит штамп, шлагбаум опускается. И Ковалев понимает, что все, этой дороги больше нет. Ни для него, ни для бизнеса.
15: Ну да, это же не просто конец рейса, это, скажем так, точка невозврата. Момент, когда последняя прямая сухопутная артерия на этом направлении оказалась полностью перерезанной.
14: И вот тут меня в этой истории больше всего цепляет официальная версия закрытия. Помнишь, как латвийские власти это обставили?
15: Ой, эти формулировки из пресс-релиза. Технические причины, да?
14: Именно. Технические сбои в IT-системах, плановая реорганизация, там новые регламенты. Звучит так, будто, ну, просто сервер завис, и нужно подождать, пока админ придет и все починит. Это как перенос автобусной остановки.
15: Да ладно, это же просто классический бюрократический язык. Он используется только для того, чтобы замаскировать очень жесткие политические решения. Повесить табличку «закрыто на ремонт» гораздо проще, чем, ну, публично объявлять о блокаде.
14: Стоп, но ведь IT-система на границе — это невероятно сложная инфраструктура. База Интерпола, таможенные реестры, биометрия. Разве не мог случиться реальный цифровой коллапс? Техника же ломается.
15: Слушай, я тебя умоляю. Если бы проблема была реально в серверах, ради этого никто не стал бы наглухо заливать бетоном границу. Сервера чинят за сутки, а здесь граница закрылась не из-за базы данных. Реальная причина — это события 2021 года.
14: Ты про миграционный кризис?
15: Абсолютно. Летом 21-го на границах с Польшей, Литвой и Латвией внезапно появились тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока. И это однозначно классифицируется как гибридная операция.
14: То есть использование людей как инструмент давления.
15: Да, именно. Человеческие потоки вместо танков.
14: Масштабы тогда, конечно, росли лавинообразно. Я помню, сначала счет шел на десятки людей, потом на сотни.
15: А потом появились целые палаточные лагеря прямо в приграничной полосе.
14: Угу. И ответ Европы был сугубо, ну, военным и инфраструктурным. Туда сразу стянули армейские подразделения. Польша возвела 180 километров стального барьера. Литва тоже построила заборы с колючей проволокой.
15: Латвия там вообще нашпиговала периметр датчиками движения и камерами. На все это ушли миллиарды евро. Безопасность стала безальтернативным приоритетом. Любая открытая инфраструктура начала восприниматься просто как уязвимость.
14: Получается, КПП закрыли не из-за сбоя, а потому что открытый шлагбаум — это брешь в обороне.
15: Вот именно. Но слушай, граница же не захлопнулась за один день.
14: Да, если посмотреть хронологию, это все напоминает, знаешь, перекрытие многополосной магистрали. Дорожники ставят конусы, сначала закрывают одну полосу, потом вторую. Трафик вроде тот же, но втискивается в оставшиеся щели.
15: Отличная аналогия. И первой такой закрытой полосой стал март 2020 года, пандемия.
14: О да! Тогда всем казалось, что это временно. Ну, вирус пройдет, шлагбаумы снова поднимут, бизнес привык, что закрывают по медицинским причинам.
15: Да, но именно тогда сформировалась эта психологическая привычка к изоляции. А дальше пошли уже политические закрытия. В 21-м закрыли польскую Кузницу, потом Бобровники.
14: Затем литовские Шумско-Стверечес, потом латвийские Селения. И каждый раз, ну, логистика находила лазейки, делали крюк. Это как варить лягушку на медленном огне.
15: Точно. Только проблема в том, что вода уже закипела. Резерв адаптации исчерпан полностью. На той самой магистрали осталась одна грунтовая обочина. Раньше можно было перекинуть поток на соседний переход.
14: А теперь?
15: Разве фура не может просто, ну, поехать через Россию или Литву? Да, дольше, но груз доставят.
14: В логистике сделать крюк – это переход черты рентабельности. Объезд через Россию или Литву для латвийского направления – это сотни лишних километров.
15: Ну, то есть расходы на дизель.
14: Да если бы только топливо. Это амортизация, платные дороги. И главное – время водителя. В Европе жесткие правила по тахографам. Больше 9 часов в день ехать физически нельзя.
15: Ого! Выходит, сотни километров крюка – это несколько лишних дней пути.
14: Да. А лишние дни – это суточные, оплата стоянок. То, что приносило прибыль, теперь генерирует чистые убытки. Рейс просто теряет смысл. Если переложить это на макроэкономику, то цифры вообще пугающие. 30 лет белорусская экономика выстраивала нишу транзитного хаба.
15: Да, между Востоком и Западом.
14: И результаты были сумасшедшие. Четвертое место в Европе по грузоперевозкам в 2019 году. Около 200 тысяч рабочих мест. Доходы от транзита – 3-4 миллиарда долларов в год. А теперь логистика из ЕС подорожала в 2,5, а то и в 3 раза.
15: И давай поясним, как это вообще сейчас работает. Ведь грузы все-таки как-то едут, но белорусский грузовик не может въехать в ЕС из-за санкций, а европейский в Беларусь.
14: Ну и как они выкручиваются?
15: Через систему перецепки. Представь гигантский терминал прямо у границы. Европейская фура заезжает туда, водитель опускает стойки полуприцепа, отключает пневматику и уезжает обратно.
14: Ага. а с другой стороны подъезжает местный тягач.
15: Да, сдает задом, цепляет этот прицеп и везет дальше. Или вообще физически перегружает палеты погрузчиками, если прицепы разные.
14: Звучит как адская потеря времени.
15: Физически долго, да, но бюрократически это просто кошмар. Переоформление документов, передача ответственности за груз, который может стоить миллионы, эти услуги стоят бешеных денег.
14: И в итоге все это ложится на цену товара. Общие потери экономики оценивают в 2-4 миллиарда долларов ежегодно. При ВВП страны в 65 миллиардов – это колоссальный удар.
15: И больше всего страдает критический импорт.
14: Лекарства.
15: Да, фармацевтика, химия для промышленности, сложные запчасти. Все стало безумно дорогим.
14: Ну знаешь, сухие цифры ВВП не передают того, что происходит, ну, на Земле. Эффект домино в приграничье выглядит вообще разрушительно.
15: Абсолютно. Транзит исчезает, и целые города начинают вымирать. Браслав, Верхнедвенск, окраины Гродно и Бреста.
14: Все, что строилось под этот поток, огромные заправки, мотели, шиномонтажи для фур, все пустеет.
15: Половина малого бизнеса в поселках просто испарилась. Но меня больше всего поражает смерть специфического теневого бизнеса. Того, что породила сама граница.
14: А, ты про торговлю местами в очередях?
15: Да. Это же было целое явление. Когда ввели электронную очередь, появились предприимчивые люди. Писали ботов, которые за миллисекунды выкупали свободные слоты.
14: А потом продавали их в телеграм-чатах. Если у перевозчика горит контракт, он платил сотни евро просто за право подъехать к границе.
15: Шлагбаум закрыли, и этот абсурдный бизнес тоже исчез. Как и челночная торговля. Поколения людей жили тем, что увозили сигареты туда, а продукты и технику обратно. Канал заработка уничтожен физически.
14: Давай посмотрим на то, что вообще осталось открытым. Если латвийский рубеж наглухо закрыт, то какие-то щели еще есть?
15: Ну, на польском направлении остались Козловичи для фур и Тересполь для легковушек. Но это держится, скажем так, на честном слове.
14: Инфраструктура для закрытия там ведь уже готова. Умный забор, камеры, датчики. Опустить последний шлагбаум – дело одного дня. А что с Литвой?
15: В Литве жесточайший контроль. Досмотры тотальные, рентген и запрет на въезд авто на белорусских номерах.
14: Подожди, то есть даже с действующим шенгеном человек не проедет на своей машине?
15: Нет. Визы у человека есть, но машину просто развернут. Пересечение стало издевательством. И тут возникает главный вопрос. А что будет при сценарии полной сухопутной изоляции, если Польша и Литва синхронно закроют все?
14: И вот тут есть критически важная деталь, о которой часто забывают. Транзит в Калининград.
15: Вот именно. Железнодорожное сообщение в российский эксклав. Поезда идут транзитом через Литву и Польшу.
14: То есть полная блокада отрезает Калининград?
15: Да. И это мгновенно переводит ситуацию из экономического кризиса в потенциальный геополитический взрыв. Это классический триггер для масштабного конфликта.
14: Никто не знает, как отреагирует на перекрытие снабжения. Но слушай, вся эта геополитика лишена смысла без истории людей. Давай возьмем Анну Петровну, пенсионерка из Витебской области. Живет в 30 километрах от Латвии.
15: Дочь по ту сторону.
14: Да, в Риге. Уже 20 лет. Раньше Анна Петровна садилась на маршрутку и через 2 часа обнимала дочь.
15: А теперь?
14: 3 года не виделись?
15: Да.
14: Чтобы попасть в Ригу, ей нужно ехать в Минск, оттуда лететь в Москву, потом в Стамбул, сидеть там 10 часов на пересадке и только потом рейс в Ригу.
15: Больше суток в пути. А билеты? Это же по 1000 евро туда-обратно?
14: При средней пенсии по стране в $200. Эта стена из цен и шлагбаумов сделала расстояние непреодолимым. И надо полгода копить, голодать, чтобы один раз слетать к дочери.
15: А для тех, кто пытается прорваться по земле, это ад. Автобусы стоят сутками. 8, 12, 24 часа.
14: Как можно сутки высидеть в автобусе?
15: Очень тяжело. Туалетов на нейтральной полосе почти нет, зимой холодно, моторы глушат, люди ночуют сидя. И это колоссальная травма для огромной диаспоры в странах Балтии и Польши.
14: Географически они в часе езды.
15: Да, но фактически отрезаны. У многих тут пожилые родители. И страх, что если случится инфаркт, а они физически не успеют приехать из-за очередей, он просто парализует.
14: Перманентная социальная депрессия. И вот возникает вопрос, что дальше? Тупик или новые маршруты? Есть три сценария. И мне хочется верить в точечные коридоры. Гуманитарное исключение.
15: Как ты себе это представляешь сейчас?
14: Ну, как в холодную войну. Был же КПП «Чарли» между Берлинами. Стороны договаривались о пропуске семей, лекарств. Дипломатия же должна работать.
15: Это иллюзия. Сейчас нет пространства для компромиссов. Эскалация набрала такую инерцию, что любая уступка – это проявление слабости. Реальность – это холодная заморозка. Статус-кво на десятилетия.
14: То есть терминалы просто заржавеют, а логистика развернется на восток, в Азию?
15: Да, от безысходности. А приграничные города будут медленно умирать. Молодежь уедет.
14: Знаешь, мы столько говорили про цифры. А что будет с культурной идентичностью поколения? Граница веками формировала там культуру обмена, ворота в другой мир.
15: А теперь там вырастут дети, для которых пятиметровый забор с колючей проволокой – это естественный пейзаж. Они будут думать, что эта стена была всегда.
14: И эта стена постепенно вырастет у них в головах. Граница больше не объединяет, она стала символом изоляции, отрезавшим друг от друга целые судьбы и города. И пока в высоких кабинетах спорят о безопасности и гибридных угрозах, цену этих решений платят обычные люди своими деньгами, нервами и временем. Это был подкаст «Между строк». Спасибо, что слушаете нас и задумываетесь о том, что происходит вокруг. Берегите свои связи с близкими, несмотря ни на какие закрытые шлагбаумы. И до встречи в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал.

0: обязанности. До них сложно достучаться. Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания. Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
2: Благими намерениями выслана дорога в ад.
1: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
3: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
1: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
4: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут. Мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
5: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
6: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
1: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».

0: 6.
1: Радіосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
2: Чужое не пройдет, только свое и русское. Март вводит нормативы по наличию белорусских товаров в магазинах.
3: По итогам первого полугодия доля товаров отечественного производства в торговом ассортименте составила 54,6%. При этом по итогам 2026 года показатель должен достигнуть 58%. В этой связи март принято решение временно ввести норматив по наличию товаров отечественного производства.
2: То есть теперь магазинам фактически задали ориентир, сколько белорусских товаров должно быть на полках. В самом министерстве объясняют это вопросами национальной безопасности, хотя конкретное значение нового норматива пока даже не называют. Что это означает для торговли и покупателей, объясняет экономист Игорь Боровик.
4: Если совсем просто, государство хочет административно увеличить присутствие белорусских товаров в магазинах. Причина понятна. Власти хотят меньше зависеть от импорта и поддержать собственных производителей. Но есть и обратная сторона. Если магазин обязан держать определенную долю отечественной продукции независимо от спроса, качества и цены, конкуренция снижается. В итоге производителю уже не так важно бороться за покупателя, а у самого покупателя становится меньше выбора.
2: Это неизбежно приведет к росту цен на товары и продукты, а также к дефициту, предупреждает эксперт. Белорусы отвечают: куда уж дороже.
5: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
6: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
7: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы это можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле. Но сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и большим отказывать.
8: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
9: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
2: И жалобы покупателей подтверждает официальная статистика. С начала года морковь в Беларуси подорожала почти вдвое, свекла примерно на 85%, картофель больше, чем на 80%, а лук наполовину. И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады и даже обычный обед в столовой растут как на дрожжах. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты белорусов за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Материнский бунт не за горами. Мать погибшего срочника записала обращение к Владимиру Путину.
11: Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Мы даже не можем похоронные получить нищенские 60 тысяч. Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей.
10: Татьяна Стерхова записала эмоциональное обращение к президенту. По ее словам, сына она ждала год и 8 месяцев, а затем семье привезли его тело.
11: Я год и 8 ждала сына. Привезли! Без головы!
10: Теперь женщина говорит, что если начнется новая мобилизация, второго сына на СВО не отдаст.
11: Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери! Поднимайтесь! Поднимайтесь!
10: Но убитая горем мать говорит не только о гибели своего сына, она рассказывает о поборах в армии, о которых ей успел рассказать сын. По ее словам, военнослужащим приходится платить командирам за отпуск или за возможность не попасть на передовую. Отдельная история началась уже после похорон. Женщина утверждает, что не может получить даже 60 тысяч рублей на погребение из-за проблем с документами.
11: Вы что, хотите гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите. Вы народ уже нагрели, народ не хочет идти на голосование. Вы сколько будете издеваться над нами, матерями? Погребельные нам не отдают, военкомат. Сегодня сын поехал, оригинал справки. Если справку у нас забрали, чтобы выдать нам свидетельство, где мы теперь возьмем вот этот оригинал?
10: И это происходит на фоне огромных потерь на фронте. По оценке независимых волонтеров, к июню совокупные потери российской армии убитыми, ранеными и пропавшими без вести могли достигнуть 1,5 миллиона человек. Не менее 450 тысяч из них погибли. Это уже не абстрактные цифры, а реальные потери трудоспособного населения страны, объясняет военный обозреватель Александр Руденко.
0: Большие цифры потерь человек воспринимает довольно абстрактно. А здесь совсем другая история. Мать ждала сына почти 2 года, похоронила его и теперь публично говорит, что второго не отдаст. Если таких семей становится много, любая новая мобилизация воспринимается уже через личный опыт соседей, родственников и знакомых.
10: В обращении Стерховой впервые после бума материнских протестов в 23-м году звучит фраза о возможном гражданском бунте. Женщина прямо призывает других матерей не молчать. Личное горе такого большого количества семей действительно может со временем перерасти в коллективный протест, объясняет социолог Игорь Демидов.
12: Само по себе одно эмоциональное обращение еще не означает начало массового протеста. Но для власти опасно другое. У этих женщин очень понятная мотивация. Они не обсуждают политику или геополитику. Они говорят: одного сына я уже потеряла, второго не отдам. Если возникнет новая волна мобилизации, именно такой страх может объединять людей гораздо сильнее любых политических лозунгов.
10: Новую волну мобилизации власть официально отрицает. Но и эксперты, и журналисты уверены, что решение о новом призыве рано или поздно примут, поскольку потери на фронте уже не перекрывает набор новобранцев-контрактников.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
13: Начальник управления налогообложения имущества Министерства по налогам и сборам Денис Терешко о транспортном налоге на авто повышенной комфортности.
14: В части транспортного налога также необходимо отметить, что на сегодняшний день действует перечень транспортных средств повышенной комфортности, который в прошлом году, на 25-й год, был скорректирован путем его расширения. Например, в прошлом году министерство предъявило порядка 500 гражданам налоги за автомобили повышенной комфортности. В текущем году количество физических лиц уже достигает почти 3000 граждан. Модель, марка, год выпуска, например, Maserati, ряд автомобилей BMW, Aston Martin. То есть, действительно, это автомобили, которые не каждый гражданин может себе позволить. Это люкс. За счет того, что у нас растет благосостояние, за счет того, что у нас корректируются списки объектов, которые признаются, скажем так, люксовыми, то да, количество плательщиков, количество объектов и суммы налогов от данной категории граждан у нас показывают рост.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Вот и итог визита в Москву. После скандала с вышками теперь армия России использует для атак по Украине мобильные сети Беларуси. Похоже, Беларусь продолжает помогать России с атаками беспилотников по Украине. Теперь российские дроны могут использовать белорусские мобильные сети, заявил советник Минобороны Украины в интервью прессе. По его словам, сотни реактивных дронов, летящих на Киев, проходят практически одним маршрутом, максимально долго держатся вдоль границы с Беларусью. Его версия: установленные на дронах ЛТЕ-модемы цепляются за базовые станции белорусских мобильных операторов и таким образом поддерживают связь.
16: Я остановился на том, что модемы на шахедах при таком маршруте полета работают с базовыми станциями мобильной связи Беларуси.
15: Еще в июне этот же чиновник рассказывал, что беспилотники с российскими сим-картами способны работать через белорусский роуминг, а Минск технически может это заблокировать.
16: На каждом беспилотнике установлен модем с российской сим-картой российской компании Т-2. И когда шахеды и герберы летают рядом с границей Беларуси, они могут цепляться за белорусские сети мобильной связи и использовать их для передачи информации с территории Украины. То есть это использование коммерческих сетей мобильной связи в военных целях.
15: Ранее скандал разгорелся вокруг наземных ретрансляторов в Беларуси, через которые Россия могла управлять дронами в реальном времени и корректировать их полет. 19 июня Зеленский предупредил Беларусь и дал неделю на демонтаж 4 ретрансляторов в Гомельской и Брестской областях, пригрозив, что в противном случае это сделает Украина. Уже через несколько дней белорусские СМИ зафиксировали, что российские дроны 3 суток не летят вдоль границы Беларуси с Украиной. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
17: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
15: Однако история на этом не закончилась. В июле на Украине допускали, что отдельные ретрансляторы могли снова использоваться. А теперь появилась еще одна возможная схема – использование обычной мобильной инфраструктуры Беларуси. Если версия украинского чиновника подтвердится, даже после отключения специальных ретрансляторов белорусская сеть связи может продолжать помогать российским дронам во время атак на Украину. А это несет для Беларуси определенные риски, предупреждают эксперты. По их словам, Беларусь заметно нарастила помощь России в ее СВО. Кроме мобильной инфраструктуры, активно используется и белорусская ЖД. Дошло до того, что на белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Об этом сообщили журналисты, которые изучают организацию перевозок. По их данным, часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» транспортно-логистический центр уже используется для выполнения воинских заявок или зарезервировано для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станции, погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
18: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
19: Пир.
18: Вторник.
19: Мангал.
18: Среда.
19: Будх.
18: Четверг.
19: Джумират.
18: Пятница.
19: Джума.
18: Суббота.
19: Хафта.
18: Воскресенье.
19: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
13: Заведующая Центром трансфузиологии Ольга Левандовская опровергла слухи о нехватке донорской крови.
20: В настоящее время у нас создан достаточный запас эритроцитов. Мы работаем с донорами, работаем с родственниками. Эта работа у нас проводится регулярно, планомерно и систематически на протяжении нескольких лет. Объясняем родственникам, как важно быть донором, как важно помочь своему родственнику, который оказался в такой ситуации, потому что гематологические заболевания требуют достаточно большого объема компонентов крови. В среднем у нас приходит до 40 доноров. Это доноры крови, доноры тромбоцитных компонентов.
1: Новости регионов на радиосигнал.
15: В Лунинецком районе Audi насмерть сбил пешехода. Авария произошла в агрогородке Кажан-городок. По предварительной информации, 29-летний водитель Audi двигался по улице Петра Янкевича и возле дома номер 41 совершил наезд на 33-летнего местного жителя, который находился на проезжей части без световозвращающего элемента. Пешеход скончался на месте. В Бобруйске 73-летний пенсионер взломал камеру хранения в торговом центре. Мужчина подобрал ключ от чужой ячейки и совершил комбо-кражу. Вынес два пакета с кукурузой, голубикой и школьной формой для мальчика. Продукты пьяный горожанин забрал себе, а детские брюки, жилет и обувь просто выбросил на улице. Милиционеры быстро вычислили взломщика. Теперь ему предстоит возместить 180 рублей ущерба и ответить в суде за кражу. В Борисове снова находят опасные угощения для животных. После случая с мармеладками и с крючками в Лядище-2 волонтеры сообщили о новом инциденте. В Брилевской обнаружили колбасу с монетами внутри. По словам волонтеров, заявление в милицию уже подавали после первого случая. Теперь они говорят о повторных случаях и опасаются, что речь идет о систематическом отравлении и травмировании животных. Волонтеры призывают владельцев питомцев быть особенно внимательными во время прогулок. В Барановичской школе ввели строгие правила для причесок. Школа номер один в Барановичах опубликовала требования к внешнему виду учеников. Парням запретили длинные и яркие прически, окрашивание и даже выбритые узоры. Девушкам предписали собирать длинные волосы в хвост или косу. Крупные серьги тоже под запретом. В комментариях многие родители сравнивают эти требования с Северной Кореей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнего слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
15: Друзья должны делиться. Песков сообщил, что поставки бензина с НПЗ Беларуси идут в Россию на максимуме. Своим заправкам останется. После ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России производство бензина в стране рухнуло на миллионы тонн. Как следствие, потребители недополучают более 20% месячного объема. В российских регионах серьезные проблемы с поставками. На фоне дефицита топлива Россия ввела запрет на его вывоз и увеличила закупки топлива в Беларуси. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны.
3: Поставки топлива идут и идут на максимум. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны.
15: Так Песков ответил на вопрос журналистов, обсуждали ли президенты России и Беларуси в ходе встречи накануне увеличение поставок бензина с белорусских НПЗ. Только за неделю объемы реализации увеличились почти в 4 раза, отмечает эксперт нефтегазового рынка Николай Морозов.
21: На российском рынке сохраняется нехватка предложения из-за сезонных и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену.
15: Беларусь может еще больше нарастить поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Оранштейн.
22: Есть такое мнение, что сейчас Белоруссия поставляет 45 тысяч тонн в месяц, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
15: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста – его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, говорит экономист Ярослав Романчук.
4: это можно разыграть в ту или иную сторону. Понятное дело, там 3,8 копеек, это ни на что не повлияет, поскольку белорусы и так меряют в доллары, да, сколько стоит литр топлива там. Ну, до доллара стоит, правильно же? Что до доллара, это не смертельно. Более того, Лукашенко всегда может сказать, знаете, почему у нас тут вот на это? Ну, во-первых, там, это часть денег идет на посевную, там, на уборочную, на все, что необходимо с укреплением безопасности нашей страны от вражеского НАТО, вот поляки бряцают оружие, 4% ВВП тратят. Поэтому мы не можем не реагировать, скажет он. Ну вот, а вот по поводу вот этих дополнительных там копеек, ну это ж нужно же и, знаете, и Белнефтехим чем-то кормить, этих нефтебаронов кормить. Они же не могут столько зарабатывать, как в жирные свои времена.
15: Как заявил глава Белнефтехима Илья Икон, концерн соблюдает параметры инфляции, согласованные на уровне правительства и Министерства антимонопольного регулирования и торговли. При этом бензин в Беларуси может существенно подорожать на фоне увеличения его поставок в Россию, полагают эксперты. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Птицы 21 века. Жители Екатеринбурга сообщили, что птицы смерти долетели и в их город. Горит хаб Wildberries. Обломки дронов повредили и крупный ЖК. Дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге. Как пишут местные телеграм-каналы, один упал рядом со складами, а второй, судя по всему, был отклонен средствами радиоэлектронной борьбы и попал в жилой дом. Ранее сообщалось, что Екатеринбург оказался под атакой беспилотников. В Свердловской области была объявлена беспилотная опасность. В Екатеринбурге после атаки беспилотников повреждена многоэтажка ЖК «Утес», отмечают местные жители. Они публикуют фото и видео поврежденного дома на улице Гаршина в Чкаловском районе Екатеринбурга.
6: А что-то такое ощущение, что вот в том доме в окне, а что понять не могу. Вообще бахнуло-то нормально.
23: Вот в этот дом прилетела на Гаршина.
24: А к нам прилетела птичка. Да вот, уебал. Соседний дом.
5: Местные журналисты отмечают, что Екатеринбурге, самом большом городе Урала с населением свыше 1,5 миллиона жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. А денег на ремонт бомбоубежищ нет. Аналогичная ситуация во многих крупных городах России. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом после начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежища по всей стране, отмечают активисты.
25: На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты.
5: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
26: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники. Вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
5: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Президент Александр Лукашенко рассказал, что радует в товарообороте с Россией в этом году.
0: Вы правы, товарооборот у нас прибавляется, это как минимум 12%, потому что надо посчитать. Мы превзойдем значительно уровень прошлого года в нашем товарообороте. И приятно, что в этом товарообороте большое место, как вы сказали, занимает электроника современная. Вчера мы с Михаилом Владимировичем обсуждали известную вам тему об объединении усилий в электронике. У нас есть неплохие компетенции. И недавно Денис Мантуров приезжал к нам, смотрел эти предприятия со специалистами. Мы вырабатывали некую форму взаимоотношений в этом плане. Но хочу вам сказать, что вот единое мнение вашего правительства, моя точка зрения нашего правительства, мы здесь абсолютно не останемся голыми и без этих товаров, микроэлектроники. Мы абсолютно все, мы сегодня все создаем, что надо вместе. Завтра мы выйдем на очень высокий уровень. Поэтому форму мы найдем, это не вопрос, как и по другим направлениям сотрудничества.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
7: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
2: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
7: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
2: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
7: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
2: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
8: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
2: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко рассказал, что радует в товарообороте с Россией в этом году.
0: Вы правы, товарооборот у нас прибавляется, это как минимум 12%, потому что надо посчитать. Мы превзойдем значительно уровень прошлого года в нашем товарообороте. И приятно, что в этом товарообороте большое место, как вы сказали, занимает электроника современная. Вчера мы с Михаилом Владимировичем обсуждали известную вам тему об объединении усилий в электронике. У нас есть неплохие компетенции. И недавно Денис Мантуров приезжал к нам, смотрел эти предприятия со специалистами. Мы вырабатывали некую форму взаимоотношений в этом плане. Но хочу вам сказать, что вот единое мнение вашего правительства, моя точка зрения нашего правительства, мы здесь абсолютно не останемся голыми и без этих товаров, микроэлектроники. Мы абсолютно все, мы сегодня все создаем, что надо вместе. Завтра мы выйдем на очень высокий уровень. Поэтому форму мы найдем, это не вопрос, как и по другим направлениям сотрудничества.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Птицы 21 века. Жители Екатеринбурга сообщили, что птицы смерти долетели и в их город. Горит хаб Wildberries. Обломки дронов повредили и крупный ЖК. Дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге. Как пишут местные телеграм-каналы, один упал рядом со складами, а второй, судя по всему, был отклонен средствами радиоэлектронной борьбы и попал в жилой дом. Ранее сообщалось, что Екатеринбург оказался под атакой беспилотников. В Свердловской области была объявлена беспилотная опасность. В Екатеринбурге после атаки беспилотников повреждена многоэтажка ЖК «Утес», отмечают местные жители. Они публикуют фото и видео поврежденного дома на улице Гаршина в Чкаловском районе Екатеринбурга.
6: А что-то такое ощущение, что вот в том доме в окне, а что понять не могу. Вообще бахнуло-то нормально.
23: Вот в этот дом прилетела на Гаршина.
24: А к нам прилетела птичка. Встал. Уебал. Соседний дом.
5: Местные журналисты отмечают, что Екатеринбург, в самом большом городе Урала с населением свыше 1,5 миллиона жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. А денег на ремонт бомбоубежищ нет. Аналогичная ситуация во многих крупных городах России. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом после начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежища по всей стране, отмечают активисты.
25: На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты.
5: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
26: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
5: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
18: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
19: Мосаме сарма.
18: Лето.
19: Мосаме гарма.
18: Весна.
19: Бахар.
18: Осень.
19: Хизан.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня выясняем, где в Беларуси находится самое дорогое жилье и сколько лет работы скрывается за ценой обычной квартиры.
10: Минск уверенно лидирует. Однако более дешевый квадратный метр в областных центрах не всегда оказывается более доступным из-за разницы в зарплатах.
9: Разберем цены реальных сделок, стоимость кредитов, положение арендаторов и компромиссы, на которые приходится идти покупателям.
10: Ну что, давай сразу к цифрам, потому что, ну, картина реально впечатляет.
9: Ага, я тоже так подумала. Вот если посмотреть на лето 2026 года, разрыв между столицей и регионами, ну, он просто огромен.
10: В смысле, в абсолютных цифрах?
9: Да, именно. В Минске метр пробил отметку в 2233 доллара.
10: Ого!
9: Да, это скачок на 28% за год. То есть обычная такая однушка – это где-то от 74 до 103 тысяч долларов.
10: Ну, звучит как-то жутковато, скажем прямо.
9: А теперь смотри на регионы. Брест – 1360 долларов. Витебск вообще самый дешевый, там 990 баксов за метр. Кажется, ну, бери и покупай, да?
10: Слушай, ну я тут вообще не согласен. Какой смысл сравнивать чистые цены? Это же иллюзия полная.
9: Почему иллюзия? Цифры-то реальны.
10: Цифры реальные, но доходы в Минске, в том же Витебске, это просто две абсолютно разные вселенные. Если, ну, перевести все это в средние зарплаты по городу, то картина будет вообще другая, понимаешь?
9: А, ну да, кстати, я пересчитала эти доллары в местные зарплаты до вычета налогов.
10: О, и что там вышло?
9: Минский квадрат – это 1,65 столичной зарплаты. То есть больше полутора месяцев нужно работать чисто на один метр.
10: Так, а в Витебске?
9: А витебский метр, хоть он и дешевый в долларах, забирает 1,08 местной зарплаты. То есть разрыв, ну, не такой уж и шокирующий.
10: Вот именно. А если в годах работы считать?
9: Ну, смотри, 40-метровая однушка в Минске – это 66 средних зарплат. Ровно 5,5 лет работы.
10: Угу.
9: А в Витебске на такую же квартиру понадобится 3,6 года. Ну, или около 43 зарплат.
10: Погоди, погоди. Вот эти 5,5 лет – это же абсолютный вакуум.
9: В каком смысле?
10: Ну, это значит, что человек эти 5 лет вообще не ест, не платит коммуналку, не покупает одежду. Это, скажем так, синтетическая цифра.
9: Ну, это же стандартный индекс доступности жилья. Он просто базу показывает.
10: Да, но он искажен. Средняя зарплата в стране, но она же считается как средняя температура по больнице.
9: Включая топ-менеджеров.
10: Ну, конечно, доходы айтишников, руководителей смешиваются с заработками, ну, продавцов, воспитателей, водителей.
3: Ага, то есть типичный покупатель получает сильно меньше.
10: Именно. Использовать среднюю зарплату как ориентир для обычного человека – это заранее закладывать огромную ошибку. Эти 5 лет легко превращаются в 15.
3: Хорошо, давай отбросим теорию. Балку не нужны твои годы работы. Ему нужны реальные деньги прямо сейчас.
10: Первоначальный взлос.
3: Да, и это первый реальный финансовый барьер. Чтобы взять ту же стандартную однушку в Минске 1000 за 80, нужно отдать 20% сразу.
10: Так, это сколько выходит?
3: Это где-то 16-18 тысяч долларов.
10: Ого, то есть это десятки тысяч рублей. Сразу в инда положь.
3: Вот именно. И если человек решает, ну, скажем, затянуть пояса и откладывать по 500 рублей в месяц, то копить на этот стартовый капитал придется почти 7 лет.
10: 7 лет. И это при условии, что цены замрут на месте.
3: Чего не бывает. Как я уже говорила, за один прошлый год цены скакнули на 28%.
10: Вот-вот. Ну, слушай. А как вообще откладывать эти 500 рублей, если человек, ну, не на улице живет, а снимает жилье?
3: Ну, экономить на всем остальном, видимо.
10: Да это замкнутый круг. Средняя аренда однушки в Минске еще в 25-м году превысила 410 долларов.
3: 413, если быть точной.
10: Ну вот, это парадокс аренды. Знаешь, как пытаться вычерпать воду из дырявой лодки?
3: Хорошее сравнение.
10: Ну а как иначе? Чтобы перестать платить за аренду, нужен взнос. А чтобы накопить на взнос, нужно каким-то чудом перестать платить аренду, потому что она сжирает все свободные деньги.
3: То есть просто больше работать и быстрее накопить – это математически маловероятно.
10: Абсолютно.
3: Получается, что на рынке конкурируют вообще не зарплаты людей.
10: А что тогда, по-твоему?
3: Накопленное имущество предыдущих поколений.
10: А, наследство, помощь родителей.
3: Да, или возможность разменять старую семейную квартиру. Это такой невидимый социальный лифт.
10: Без которого ты просто годами смотришь на витрину рынка недвижимости.
3: Точно. Инфляция и стоимость аренды всегда будут обгонять способность человека копить.
10: Ну а если денег на нормальные квартиры нет? Люди же начинают искать обходные пути. На что они идут ради своих стен?
3: О, трендов тут много. Во-первых, под нож идет площадь. 47% всех сделок в Минске – это однокомнатные квартиры.
10: То есть люди буквально соглашаются на жизнь в минимальном пространстве?
3: Абсолютно. Во-вторых, география. Внутри столицы разбежка цен, но она просто огромная.
10: Насколько огромная?
3: От 1700 баксов где-то на окраине или в старой застройке до 2600 в престижных районах.
10: Разница ощутимая.
3: Ну и третий массовый тренд – это переезд в города-спутники. Фаниполь, Заславль, Дзержинск.
10: О, вот это интересно. И сколько там стоит жилье?
3: Полноценная двушка там обойдется в 43-61 тысячу долларов.
10: Ну, по сравнению с Минском, звучит прям как подарок.
3: Ага. Для сравнения, в столице за такой же метраж просят от 78 до 96 тысяч. Разница колоссальная.
10: В деньгах разница колоссальная, согласен. Но я вот тут хочу поспорить, потому что это компромисс с большим подвохом.
3: В смысле? Психологически-то это свои стены.
10: Да, но дешевая квартира за городом, она же оплачивается не деньгами, она оплачивается самым невосполнимым ресурсом.
3: Временем на дорогу?
10: Именно. Допустим, 2 часа в день на дорогу туда-обратно. В месяц это набегает...
3: Около 40 часов, да.
10: 40 часов человек, по сути, отрабатывает полноценную, неоплачиваемую рабочую неделю каждый месяц, просто сидя в транспорте. Это, ну, вторая смена.
3: Согласна. Звучит тяжело. Но разве независимость от арендодателя не перевешивает это?
10: Психологический комфорт важен, но он разбивается о скрытые расходы. Взять тот же старый фонд.
3: Хрущевки?
10: Да. Нужно менять прогнившие трубы, старую проводку, делать капитальный ремонт.
3: Но ремонт сам по себе дорогой.
10: Вот именно. А новостройка без отделки, низкая стартовая цена требует десятков тысяч, чтобы превратить голый бетон в жилое помещение.
3: Плюс тебе нужно где-то жить, пока идет ремонт.
10: Вот. Ты платишь аренду за временное жилье и уже вносишь платежи по новому кредиту. Это просто двойной финансовый удар.
3: Кстати, о платежах и кредитах. Если человек все-таки решается на покупку, он сталкивается с главным финансовым компромиссом десятилетия.
10: Ипотекой.
3: Да. И цифры тут заставляют задуматься. Летом 26 года ставки были от 12,75% до 18,5%.
10: Жестко! 18% – это прямо кабала.
3: И в большинстве случаев люди оформляют так называемый стандартный аннуитетный кредит.
10: Давай остановимся на этом термине. Что это значит человеческим языком? В этом же главная ловушка кроется.
3: Аннуитетный – это когда платеж остается одинаковым каждый месяц на протяжении всех 20 лет.
10: Ну, звучит вроде бы удобно. Ты точно знаешь свою финансовую нагрузку.
3: Звучит удобно, но подвох в том, как эти деньги распределяются внутри банка. Первые годы, лет 5-7, львиная доля этого платежа идет просто на погашение банковских процентов.
10: То есть основной долг не тает?
3: Почти нет. Стоимость самих стен квартиры практически не уменьшается. Клиент просто, ну, обслуживает интерес банка.
10: Покажи на конкретном примере.
3: Давай. Берешь 200 тысяч рублей под 15,5% на 20 лет. Ежемесячный платеж составит около 2708 рублей.
10: 2700. Да это же сопоставимо со средней зарплатой в большинстве областей.
3: Именно. А в итоге за весь этот срок банку придется вернуть около 650 тысяч рублей.
10: В 3 с лишним раза больше, чем взял. Просто шок. Слушай, ну вот вопрос безопасности.
3: В плане чего?
10: Если весь доход одного взрослого человека уходит банку, 20 лет – это огромный срок?
3: Ну да, потеря работы, декрет.
10: Серьезные проблемы со здоровьем, финансовая устойчивость такой семьи висит на волоске. Малейший сбой в доходах, и все рушится.
3: И вот тут возникает глобальный парадокс, который, как мне кажется, трудно игнорировать.
10: Какой?
3: Если посмотреть на статистику, в Белоруссии строят огромные объемы жилья. Только в 2025 году ввели почти 4,5 миллиона квадратных метров.
10: Это же больше 30 квадратов на каждого жителя.
3: Вот. Казалось бы, по законам базовой экономики, при таком колоссальном предложении цены должны падать, а жилье становиться доступнее.
10: Логично.
3: Почему же это обилие бетона и кирпича не решает проблему для тех, кто пытается купить свою первую квартиру?
10: Потому что базовая экономика здесь, скажем так, работает немного иначе. Нужно понимать сам механизм.
3: Механизм распределения.
10: Да. Статистика строительства выглядит внушительно, но она не отражает того, кому именно достаются эти метры.
3: И кому они достаются?
10: Тем, кто уже внутри рынка недвижимости. Это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше, или те, кто вкладывают свободные деньги.
3: А то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции?
10: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
3: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
10: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
3: Она стремится сделать его финансово емким.
10: Абсолютно верно.
3: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
10: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метры с полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг. Тем, кто уже внутри рынка недвижимости, это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше, или те, кто вкладывает свободные деньги.
3: А, то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции.
10: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
3: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
10: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
3: Она стремится сделать его финансово емким.
10: Абсолютно верно.
3: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
10: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метры с полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг.
3: В общем, Минск остается самым дорогим жилищным рынком Белоруссии, но цена квадратного метра – лишь начало расчета.
10: Реальная доступность зависит от зарплаты, первоначального взноса, кредитной ставки, расходов на ремонт и времени, которое человек ежедневно тратит на дорогу.
3: Одни покупатели уменьшают площадь, другие выбирают старый фонд или пригороды, а третьи продолжают снимать жилье, все дальше откладывая собственную покупку.
10: Поэтому самое дорогое жилищное решение может находиться не только в столице, но и там, где низкая цена сочетается с низким доходом и отсутствием выбора.
3: Это была программа «Между строк». Спасибо, что были с нами.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
13: Начальник департамента охраны МВД Беларуси Александр Шепелев о внедрении в общественный транспорт Минска тревожных кнопок.
11: Сегодня департамент охраны внедряет новые платные услуги для установки тревожных кнопок в общественном транспорте. Сегодня весь общественный транспорт города Минска оборудован тревожными кнопками. Все системы видеонаблюдения установлены в автобусах, которые выведены в информационные центры департамента охраны. В случае получения сигнала тревоги из транспортного средства мы видим систему видеонаблюдения мгновенно и понимаем, что происходит в транспортном средстве. Что нам нужно реагировать, какие факты преступления, правонарушений будем пресекать. Такую же работу мы проводим и скорыми медицинскими помощью. Был случай в Борисове, где пациент, доставляемый в больницу, нанес проникающее ножевое ранение фельдшеру скорой медицинской помощи. Конечно, мы должны и обеспечить безопасность наших государственных людей, вот, выполняющих свою государственную задачу. Поэтому в ближайшее время с Министерством здравоохранения, я думаю, мы проведем такую же работу, как с Министерством транспорта, и установим тревожные кнопки в скорых медицинских помощи для безопасной работы работников, а также пациентов.
1: Важный сигнал.
15: Ни дня без претензий. Россельхознадзор недоволен продукцией сразу трех белорусских предприятий. Это снова молочка и мясо. В России усилили контроль за тремя белорусскими производителями. Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль в отношении нескольких белорусских предприятий после выявления нарушений в продукции.
12: Бобруйский мясокомбинат. В говядине обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Лунинецкий молочный завод. Бактерии группы кишечной палочки выявили в сухом молоке. Морская гавань. Листерии обнаружили в рыбной продукции. Кроме того, поставки продукции компании «Каскро» временно ограничили после обнаружения листерии в тушке утенка.
15: Россельхознадзор попросил изменить статус этих компаний в реестре предприятий Таможенного союза на усиленный лабораторный контроль. Ранее Россельхознадзор нашел опасные бактерии в твороге волковыского предприятия «Беллакт» и в говядине от бренда «Белмитфуд».
14: В частности, в твороге нашли бактерии группы кишечной палочки, в говядине, которую поставляет «Белмитфуд», выявили превышение опасных бактерий, а в таком же мясе от могилевского «Райпо» – листерии.
15: При этом белорусские лаборанты регулярно находят нарушения, а то и вовсе ядовитые вещества в товарах из России. В частности, в Беларуси запретили куриные пельмени «Белобоки», в них нашли бактерии «Сальмонеллы». Ранее по всей Беларуси запретили российское подсолнечное масло «Дары Кубани», произведенное в Воронежской области. В госстандарте заявили, что масло необходимо немедленно изъять из продажи, поскольку при использовании этого масла граждан могут ждать серьезные последствия. Нарушения также обнаружили и в кондитерской изделиях из России. В них находили запрещенные пищевые добавки и подсластители, а также фиксировали высокое содержание трансжиров, синтетических красителей и консервантов. Белорусский Минздрав также запретил вывозить из России чай, приправы, соусы и другие товары. Эксперты объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
16: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Беларусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
15: При этом товары из других стран Беларусь сейчас не завозит из-за ответных санкций ЕС. Украина полностью прекратила отношения с Беларусью из-за поддержки российской СВО, а везти продукты из стран Азии слишком далеко и дорого, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
13: Первый заместитель директора и главный инженер института «Минскметропроект» Георгий Протасов о проектировке четвертой линии Минского метро и где ждать новые станции.
4: Вот этот вот

0: Формируем наши планы. Допустим, четвертую линию, я все время думал, что первый участок мы начнем строить от станции площадь Бангалор в центр, в сторону станции Академия наук. Вы к этому готовились. Вот. Но сейчас мы поняли, что наиболее востребован будет противоположное направление. И сейчас мы проектируем первый участок четвертой линии в сторону улицы Харьковская. Рассчитываем достроить все-таки до Зеленого Луга эту третью линию. Проект этот есть. Просто город решил сейчас, что наиболее востребованным будет первый участок четвертой линии. Крест мы на этом проекте не ставим. Глава государства ставил перед нами задачу, значит, обеспечить транспортную доступность городов-спутников и интегрировать это в схему метро. Как раз вот станция Логойская могла бы быть тем транспортно-пересадочным узлом, который мог бы Логойск подтянуть.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
3: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
2: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
3: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
2: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
3: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
2: Ну, математика в руках корпорации.
3: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
2: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
4: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
2: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
3: Ну, люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
2: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас — это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
4: А что тогда?
2: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
4: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
2: Да ладно? И почему же?
4: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
2: Бумажки. Просто бумажки.
4: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
2: Это как?
4: А так, что законодательство не допускает.

0: допускает вынесение решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
1: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом» и все.
0: Не скажи. Плюс, с технической точки зрения, сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
1: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
0: Ну давай, в чем вред?
1: Есть такая фраза: «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
0: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
1: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
0: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
1: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аша на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
0: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
1: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
0: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей, храним столько-то лет.
1: Ой, кто это вообще читает?
0: Подожди, подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных. Data portability.
1: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм с Гугла в Яндекс.
0: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
1: Ну, не знаю.
0: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
1: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
0: Да, ну, логично.
1: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
0: Да, есть такая проблема.
1: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
0: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
1: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
0: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
1: Давай возьмем суперпонятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
0: Чтобы ты не списывал. Логично.
1: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
0: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
1: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительные срабатывания. А дальше начинается эффект лечения.
0: Звучит как медицинский термин.
1: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм спровоцировал этот провал.
0: Жесть.
1: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универ: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
0: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
1: Это как же?
0: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
1: Да, помню такое.
0: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
1: А опять штрафами пугаешь.
0: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
1: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
0: Давай.
1: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
2: Ну, требования спецслужб понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
1: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агентов ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
2: Это правда.
1: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну там сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
2: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой.
1: Угу.
2: Да не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
1: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
2: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
1: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
2: Какая же?
1: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
2: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
1: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
2: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след — это продолжение вашей личности. Берегите его.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Глава государства Александр Лукашенко обозначил характер встречи с президентом Российской Федерации.
5: Что касается текущих вопросов, мы свято выполняем все наши договоренности, начиная там от сельского хозяйства, продовольствия, топлива там и заканчивая другими проблемами. То, что мы с вами встречаемся, ну, это не только мы виноваты. Динамика международных отношений такова, что она нас в том числе подталкивает к тому, чтобы обсуждать те проблемы, которые перед нами стоят. В том, что мы вместе будем сотрудничать, преодолевать всякие трудности, вы можете даже в этом не сомневаться. Я об этом уже говорил не один раз. Поэтому у нас такой сегодня день будет подведение некоторых итогов, а не принятие решений, я думаю.
3: Важный сигнал.
6: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
7: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
6: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
7: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
6: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
7: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
6: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
8: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
6: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава государства Александр Лукашенко обозначил характер встречи с президентом Российской Федерации.
5: Что касается текущих вопросов, мы свято выполняем все наши договоренности, начиная там от сельского хозяйства, продовольствия, топлива, там и заканчивая другими проблемами. То, что мы с вами встречаемся, ну, это не только мы виноваты. Динамика международных отношений такова, что она нас в том числе подталкивает к тому, чтобы обсуждать те проблемы, которые перед нами стоят. В том, что мы вместе будем сотрудничать, преодолевать всякие трудности, вы можете даже в этом не сомневаться. Я об этом уже говорил не один раз. Поэтому у нас такой сегодня день будет подведение некоторых итогов, а не принятие решений, я думаю.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
10: Дас.
3: 20.
10: Бис.
3: 30.
10: Тис.
3: 40.
10: Чалис.
3: 50.
10: Пачас.
3: 60.
10: Сат.
3: 70.
10: Саттар.
3: 80.
10: Асси.
3: 90.
10: Навве.
3: 100.
10: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Важный сигнал.
6: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
12: Благими намерениями выслана дорога в ад.
6: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
13: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
6: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
14: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут, мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
15: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно
14: кесаря. Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
16: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев. Мужской – в
11: 40%. Новости регионов. На радиосигнал.
17: Под Ивьем в лобовом ДТП погибла женщина, а двое детей в больнице. Трагедия произошла на дороге Р-48 возле деревни Семенки в Ивьевском районе. По предварительной информации, 45-летний водитель «Ваях» на закруглении дороги выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ниссан», за рулем которого находился 36-летний мужчина. В результате аварии 38-летняя пассажирка «Ниссан» погибла на месте. Двое детей 7 и 10 лет были госпитализированы. В больницу также доставили пассажирку «Ваях». В «Ниссан» было установлено только одно детское кресло, хотя в автомобиле перевозили двоих детей младше 12 лет. В Шарковщинском районе пенсионерка упала в колодец. Инцидент произошел в деревне Буевщина. Женщина набирала воду, потеряла равновесие и упала в колодец. Крики о помощи услышала соседка и вызвала спасателей. Сотрудники МЧС с помощью лестницы и спасательной веревки подняли пенсионерку на поверхность и передали медикам. После осмотра женщина от госпитализации отказалась. В Витебской области в сентябре пройдут торги по продаже 12 государственных гостиниц и туристических объектов. Самый дешевый лот – мотель в Бегамле площадью 173 квадратных метра. Его стартовая цена – чуть более 109 тысяч рублей или около 36 тысяч долларов. Самый дорогой объект – гостиница в Поставах на 41 номер. Начальная цена превышает 1 000 000 рублей – более 329 тысяч долларов. Гостиницы также выставлены на продажу в Дубровенском, Бешенковичском, Глубокском, Брославском, Миорском, Ушачском, Толочинском и Чашнинском районах. Большинство зданий построены еще в советское время, поэтому новым владельцам предстоит заниматься их модернизацией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
11: Из первых уст.
4: Сенатор Елена Журавлева о том, почему молодежь выбирает педагогическое среднее специальное образование.
18: На протяжении последних 5, а то и больше лет у нас абсолютно есть востребованность в кадрах наших выпускников. Потому что организации заказчиков кадров говорят о том, что наши учащиеся приходят уже практикоориентированными, подготовленными. Они не боятся работать, они не боятся заполнять документацию. И они достаточно креативны, с идеями приходят. Поэтому думаю, что востребованность среднего специального педагогического образования, она есть и будет. В 2026-2027 учебном году к учебным занятиям приступит 515 учащихся. Среди них наши любимые первокурсники, их будет 120 человек. В этом году у нас был достаточно хороший, серьезный отбор, конкурс на специальности. Мы принимали на 3 специальности: начальное образование, дошкольное образование и физическая культура. Беседуя с абитуриентами в процессе приема документов, мы понимаем, что престиж профессии учителя, он постепенно растет. И выбор наших детей уже мотивирован благодаря тому, что они отвечают на вопрос, почему вы выбрали профессию учителя, воспитателя. Они говорят, что в моей семье бабушка, мама. У меня была прекрасная первая учительница. И это тоже хороший вот мотиватор. И получается, что вот этот личный пример, он приводит в профессию учителя.
11: Важный сигнал.
6: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
19: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
20: Я стоял. Что случилось? Все, я не могу, мне плохо.
6: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
20: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
21: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
6: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
22: Так, ну что, весь с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше, а дальше все зависит от цены.
23: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправиться в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, то дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
6: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около 2 доллара за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
24: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
6: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Начальник Главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Альбина Давидович о смене режима работы детсадов для удобности родителей.
25: Мы достаточно активно работаем над таким вопросом, как режим работы детских садов, чтобы он максимально был приближен к потребностям родителей, к графику их работы. Ситуация сейчас достаточно гибкая. Только за первое полугодие мы уже поменяли режим работы 31 группы. Как в сторону увеличения, например, с 10,5 до 12 часов, так и наоборот, иногда в сторону уменьшения с 12 до 10,5 часов. Иногда меняется начало времени работы группы, например, группа работала с 7:30, но востребовано было только с 8 утра, поэтому переведена с 8 утра до более позднее время работы уже, чтобы родитель успел завершить свою работу и вернуться забрать ребенка из детского сада. Этот вопрос на контроле Министерства образования.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
26: Всем привет! В эфире «Между строк».
0: Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
1: Но, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
0: Ага, на бумаге.
1: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
0: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
1: О, да. Система отреагировала моментально.
0: Чиновники просто спасают свои кресла.
1: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
0: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
1: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
0: Прямо в ту самую поликлинику?
1: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
0: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
1: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
0: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
1: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
0: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
1: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
0: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
1: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
0: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок.
1: Да, 100%.
0: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
1: Это огромная цифра.
0: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
1: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
0: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
1: Это в районе 400 евро, да?
0: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
1: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
0: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
1: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать, но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
0: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
1: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
0: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon. И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
1: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
0: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
1: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
0: То есть его нужно постоянно доливать?
1: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
0: И сколько стоит починить это после квенча?
1: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
0: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
1: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
0: И как тогда их чинят сейчас?
1: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
0: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
1: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
0: Жесть.
1: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
0: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
1: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
0: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
1: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
0: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
1: Угу.
0: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
1: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
0: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
1: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
0: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
1: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
0: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
1: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
0: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
1: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
0: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
1: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
0: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
1: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
0: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
1: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
0: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
1: Кажется, им важнее контроль.
0: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
1: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время-мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
0: Каждую минуту?
1: А система предлагает подождать талона 30 дней.
0: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
1: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
0: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
1: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
0: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
1: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
0: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей, закрытые частные клиники и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
1: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
0: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
1: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
0: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
1: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
0: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
1: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
0: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
1: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
0: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
1: Боюсь, что ответа у системы нет.
0: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
5: Новости союзного государства.
7: Сердца трех. Песков назвал условия для встречи Владимира Путина с Трампом и Зеленским. На фронте сейчас ад. Армия теряет на Украине на 6 тысяч военных больше, чем вербует. Встреча Владимира Путина, Трампа и Зеленского возможна, но только когда все вопросы будут решены. Такое условие озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, трехсторонний саммит может состояться исключительно для того, чтобы зафиксировать уже достигнутые договоренности. Получается своеобразный дипломатический замкнутый круг. Чтобы встретиться и договориться, сначала нужно договориться без встречи. На фоне этих заявлений Москвы в Киеве сообщили, что быстрого окончания конфликта не ждут. Руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Кирилл Буданов, заявил, что Россия не готова прекращать военные действия по линии фронта, а переговоры сейчас в основном ограничиваются обменом пленных. Сейчас трехсторонний саммит действительно не выглядит реалистично, объясняет политолог Виктор Серов.
8: Формулировка Пескова означает, что Кремль пока не рассматривает встречу лидеров как площадку для поиска компромисса. Путин готов приехать, если основные вопросы будут согласованы заранее. Но проблема как раз в том, что позиции сторон по ключевым вопросам остаются слишком далекими. Поэтому такая встреча пока скорее остается политической возможностью, чем реальным планом.
7: А пока политики обсуждают условия будущей встречи, СВО продолжает перемалывать людей. Влиятельное издание The Guardian вышло с душераздирающим материалом о спецоперации. Там сообщается, что армия России сейчас набирает примерно 1000 человек в день, а ежемесячно теряет примерно на 6 тысяч военнослужащих больше, чем удается завербовать. Это серьезный разрыв, который не позволяет армии России продолжать наступление, считает военный обозреватель Константин Ермаков.
9: 6 тысяч человек в месяц сами по себе не означают, что завтра российской армии станет неким воевать. Но здесь важна тенденция. Если потери несколько месяцев подряд превышают пополнение, численность группировки приходится поддерживать за счет резервов. А если Кремль одновременно хочет продолжать наступательные действия, потребность в людях становится еще выше. Поэтому вопрос в том, как долго нынешняя система контрактного набора сможет закрывать эту потребность.
7: Самый очевидный способ быстро получить еще несколько сотен тысяч человек – это новая волна мобилизации. Однако общество резко негативно относится к такому сценарию, и власти это знают, говорит военный обозреватель Константин Ермаков.
10: Контрактная система позволяет власти сохранять ощущение, что война касается прежде всего тех, кто сам решил туда пойти за деньги. Новая мобилизация полностью меняет эту конструкцию, потому что риск снова появляется практически в каждой семье. Именно поэтому для власти гораздо безопаснее повышать выплаты, искать иностранцев и расширять вербовку, чем еще раз объявлять массовый призыв.
7: Получается, что о мире в 2026 году сейчас не говорит никто, поэтому вопрос теперь не только в том, когда состоится встреча трех лидеров, но и сколько еще людей понадобится России для продвижения на фронте, пока эта встреча вообще станет возможной.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт радио.

0: оранжевый,
1: наранжи,
0: фиолетовый,
1: джамуни,
0: красный,
1: сурх,
0: белый,
1: сафед,
0: желтый,
1: пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Вот и итог визита в Москву. После скандала с вышками теперь армия России использует для атак по Украине мобильные сети Беларуси. Похоже, Беларусь продолжает помогать России с атаками беспилотников по Украине. Теперь российские дроны могут использовать белорусские мобильные сети, заявил советник Минобороны Украины в интервью прессе. По его словам, сотни реактивных дронов, летящих на Киев, проходят практически одним маршрутом, максимально долго держатся вдоль границы с Беларусью. Его версия, установленные на дронах ЛТЕ-модемы цепляются за базовые станции белорусских мобильных операторов и таким образом поддерживают связь.
5: Я остановился на том, что модемы на шахедах при таком маршруте полета работают с базовыми станциями мобильной связи Беларуси.
4: Еще в июне этот же чиновник рассказывал, что беспилотники с российскими сим-картами способны работать через белорусский роуминг, а Минск технически может это заблокировать.
5: На каждом беспилотнике установлен модем с российской сим-картой российской компании Т-2. И когда шахеды и герберы летают рядом с границей Беларуси, они могут цепляться за белорусские сети мобильной связи и использовать их для передачи информации с территории Украины. То есть это использование коммерческих сетей мобильной связи в военных целях.
4: Ранее скандал разгорелся вокруг наземных ретрансляторов в Беларуси, через которые Россия могла управлять дронами в реальном времени и корректировать их полет. 19 июня Зеленский предупредил Беларусь и дал неделю на демонтаж 4 ретрансляторов в Гомельской и Брестской областях, пригрозив, что в противном случае это сделает Украина. Уже через несколько дней белорусские СМИ зафиксировали, что российские дроны 3 суток не летят вдоль границы Беларуси с Украиной. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
6: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
4: Однако история на этом не закончилась. В июле на Украине допускали, что отдельные ретрансляторы могли снова использоваться. А теперь появилась еще одна возможная схема – использование обычной мобильной инфраструктуры Беларуси. Если версия украинского чиновника подтвердится, даже после отключения специальных ретрансляторов белорусская сеть связи может продолжать помогать российским дронам во время атак на Украину. А это несет для Беларуси определенные риски, предупреждают эксперты. По их словам, Беларусь заметно нарастила помощь России в ее СВО. Кроме мобильной инфраструктуры, активно используется и белорусская ЖД. Дошло до того, что на белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Об этом сообщили журналисты, которые изучают организацию перевозок. По их данным, часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» транспортно-логистический центр уже используется для выполнения воинских заявок или зарезервировано для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится

0: придется ждать подачи вагонов, либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станций, погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
2: Это что, тюрьма? Лицей в Барановичах выпустил претензию с разрешенными для школы прическами. Стиль примерно как в сериале «Бедная Настя». В Барановичской школе ввели строгие правила для причесок. Школа номер 1 в Барановичах опубликовала требования к внешнему виду учеников. Парням запретили длинные и яркие прически, окрашивание и даже выбритые узоры. Девушкам предписали собирать длинные волосы в хвост или косу. Крупные серьги тоже под запретом. Список требований к внешнему виду в школе номер 1 появился в официальных аккаунтах и сразу вызвал шок. Никакой индивидуальности, классика или ничего. Администрация ссылается на деловой стиль, но родители и ученики задают резонный вопрос: где грань между дисциплиной и абсурдом?
3: У меня волосы чуть длиннее обычно, но чистые и аккуратные. И теперь мне говорят, иди стричься под ноль или коротко, иначе к урокам не допустим. Каким образом длина волос влияет на мои оценки по физике или математике? Мы живем в 21 веке, а ощущение, будто вернулись в казарму. Самовыражаться вообще запретили. Даже серьги девочкам нельзя надеть нормальные. Все под одну линейку.
2: Впрочем, часть педсостава и консервативная часть родителей и документ поддержали. Школа – это учреждение образования, а не подиум, и дисциплина начинается с внешнего вида, считает мать девятиклассницы Светлана.
4: Я считаю, что порядок должен быть. Когда дети приходят в школу с зелеными волосами, в каких-то балахонах и с кольцами в ушах размером с блюдце, это отвлекает от учебы. Деловой стиль дисциплинирует. Пришла в школу, учись, а не устраивай показ мод. Другое дело, что формулировки иногда жестковатые, но в целом порядок поддерживать нужно, иначе начнется полный бардак.
2: Но родители возмущены именно методами. В комментариях многие сравнивают школьные требования с Северной Кореей. Но вместо диалога с детьми школа переходит на язык запретов и устрашения, считает мать одного из школьников Мария.
5: Меня поражает не сам факт дресс-кода, а его форма. Читаешь эти требования, и волосы дыбом встают. Запретили все живое. Мы в соцсетях уже открыто шутим, что скоро заставят ходить строем и петь патриотические речевки по дороге в столовую. Школа должна развивать личность, а такие запреты вызывают у детей только протест и отторжение. Вместо того, чтобы учить думать, нас снова учат бояться выделиться.
2: Как известно, ранее в белорусских школах ввели требования к школьной форме и запретили пользоваться телефонами. А с 1 сентября текущего года у школьников решили проверять сумки. Пока родители ищут компромисс между школьным уставом и личными границами ребенка, подростки продолжают отстаивать свое право выглядеть так, как им хочется. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко рассказал, что радует в товарообороте с Россией в этом году.
7: Вы правы, товарооборот у нас прибавляется, это как минимум 12%, потому что надо посчитать. Мы превзойдем значительно уровень прошлого года в нашем товарообороте. И приятно, что в этом товарообороте большое место, как вы сказали, занимает электроника современная. Вчера мы с Михаилом Владимировичем обсуждали известную вам тему об объединении усилий в электронике. У нас есть неплохие компетенции. И недавно Денис Мантуров приезжал к нам, смотрел эти предприятия со специалистами. Мы вырабатывали некую форму взаимоотношений в этом плане. Но хочу вам сказать, что вот единое мнение вашего правительства, моя точка зрения нашего правительства – Мы здесь абсолютно не останемся голыми и без этих товаров, микроэлектроники. Мы абсолютно все, мы сегодня все создаем, что надо вместе. Завтра мы выйдем на очень высокий уровень. Поэтому форму мы найдем, это не вопрос, как и по другим направлениям сотрудничества.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Друзья должны делиться. Песков сообщил, что поставки бензина с НПЗ Беларуси идут в Россию на максимуме. Своим заправкам останется. После ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России производство бензина в стране рухнуло на миллионы тонн. Как следствие, потребители недополучают более 20% месячного объема. В российских регионах серьезные проблемы с поставками. На фоне дефицита топлива Россия ввела запрет на его вывоз и увеличила закупки топлива в Беларуси. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны.
8: Поставки топлива идут и идут на максимум. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны.
0: Так Песков ответил на вопрос журналистов, обсуждали ли президенты России и Беларуси в ходе встречи накануне увеличение поставок бензина с белорусских НПЗ. Только за неделю объемы реализации увеличились почти в 4 раза, отмечает эксперт нефтегазового рынка Николай Морозов.
9: На российском рынке сохраняется нехватка предложения из-за сезонных и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену.
0: Беларусь может еще больше нарастить поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. 2 белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Оранштейн.
10: Есть такое мнение, что сейчас Белоруссия поставляет 45 тысяч тонн в месяц, будет поставлять, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц. Если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
0: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста – его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, говорит экономист Ярослав Романчук.
11: Это можно разыграть в ту или иную сторону. Понятное дело, там 3-8 копеек это ни на что не повлияет, поскольку белорусы и так меряют в доллары, да, сколько стоит литр топлива там. Ну, до доллара стоит, правильно же? Что до доллара, это не смертельно. Более того, Лукашенко всегда может сказать, знаете, почему у нас тут вот на это? Ну, во-первых, там это, часть денег идет на посевную, там, на уборочную, на все, что необходимо с укреплением безопасности нашей страны от вражеского НАТО. Вот поляки бряцают оружие 4%. ВВП тратят. Поэтому мы не можем не реагировать, скажет он. Ну вот, а вот по поводу вот этих дополнительных там копеек, ну это ж нужно же и, знаете, и Белнефтехим чем-то кормить, этих нефтебаронов кормить. Они же не могут столько зарабатывать, как в жирные свои времена.
0: Как заявил глава Белнефтехима Илья Икон, концерн соблюдает параметры инфляции, согласованные на уровне правительства и Министерства антимонопольного регулирования и торговли. При этом бензин в Беларуси может существенно подорожать на фоне увеличения его поставок в Россию, полагают эксперты. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
6: Первый заместитель директора и главный инженер института «Минскметропроект» Георгий Протасов о проектировке четвертой линии Минского метро и где ждать новые станции.
12: Вот этот вот плакат, он висит у меня уже сейчас больше как артефакт прошлого, украшение, это уже не совсем актуальная схема. И я вам скажу, что будет меняться она еще долго. Вот этот вот плакат, это 2015, по-моему, год. Но четвертая линия была и раньше, была и в 2012 году. Тогда она была там радиальной или полукольцом, я уже не помню. Ну вот эволюционировала эта схема сейчас вот примерно вот в это вот. Не факт, что она такая будет через 5 лет. Вот это все течет, все меняется. Меняются потребности города, меняются наши возможности. В соответствии с этим мы корректируем наши планы. Допустим, четвертую линию, я все время думал, что первый участок мы начнем строить от станции площадь Бангалор в центр, в сторону станции Академия наук. Мы к этому готовились. Вот. Но сейчас мы поняли, что наиболее востребован будет противоположное направление. И сейчас мы проектируем первый участок четвертой линии в сторону улицы Харьковская. Рассчитываем достроить все-таки до Зеленого Луга эту третью линию. Проект этот есть. Просто город решил сейчас, что наиболее востребованным будет первый участок четвертой линии. Крест мы на этом проекте не ставим. Глава государства ставил перед нами задачу, значит, обеспечить транспортную доступность городов-спутников и интегрировать это в схему метро. Как раз вот станция Логойская могла бы быть тем транспортно-пересадочным узлом, который мог бы Логойск подтянуть.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Это беда. России не хватает каждого третьего литра бензина. После ударов по МФЗ производство рухнуло до минимума за 30 лет. К концу августа выпуск бензина в России упал примерно до 70% от потребностей страны. Причина в остановке крупных НПЗ. Только за последние недели после атак беспилотников приостанавливали работу заводы в Перми, Нижегородской и Ярославской областях. В итоге при потребностях страны примерно в 115 тысяч тонн бензина в сутки сейчас производится около 80 тысяч. То есть каждый день рынку не хватает примерно 35 тысяч тонн, объясняет эксперт нефтяного рынка Андрей Костин.
13: Разница в 30% очень большая. Это не значит, что завтра на каждой третьей заправке закончится бензин. Пока есть запасы, можно перебрасывать топливо из одного региона в другой, можно сокращать экспорт. Но если НПЗ продолжит останавливаться, возможностей закрывать этот дефицит будет все меньше.
2: И проблема в том, что это уже вторая волна топливного кризиса за одно лето. А в августе Россия и так производила бензина меньше, чем потребляла. После новых ударов разрыв стал еще больше. И это уже замечают обычные водители. По всей стране на заправках вводятся лимиты, а в некоторых регионах нет отдельных марок бензина. Почему при этом в одном городе бензин есть, а в другом дефицит, объясняет экономист Сергей Кузнецов.
14: Сейчас проблему пытаются решать переброской бензина между регионами. Если где-то ситуация становится критической, туда направляют дополнительные объемы. Но тогда топлива может не хватить уже в другом месте. И чем дольше производство остается ниже потребления, тем сложнее поддерживать такой баланс.
2: А впереди осень. Бензин и дизель нужны не только автомобилистам. Это грузовые перевозки, сельское хозяйство, армию. И если топливо производится меньше, чем нужно стране, за существующие объемы фактически начинают конкурировать разные потребители. Чем это в итоге может обернуться для обычного покупателя, объясняет эксперт по логистике Михаил Корнеев.
15: если дефицит затягивается, перевозчикам приходится искать топливо, менять поставщиков и иногда покупать его дороже. Все эти расходы постепенно попадают в стоимость доставки, а дальше они переходят и в цены товаров. Поэтому дефицит бензина довольно быстро начинает касаться даже тех людей, у которых вообще нет машины.
2: И вот сухой остаток. России ежедневно нужно около 115 тысяч тонн бензина, а производится сейчас примерно 80 тысяч. Пока недостающие объемы пытаются найти в запасах и перебросить из других регионов. Но если МПЗ продолжит останавливаться, вопрос уже будет не только в цене бензина. Вопрос в том, где вообще его можно будет купить.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Ни дня без претензий. Россельхознадзор недоволен продукцией сразу трех белорусских предприятий. Это снова молочка и мясо. В России усилили контроль за тремя белорусскими производителями. Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль в отношении нескольких белорусских предприятий после выявления нарушений в продукции.
16: Бобруйский мясокомбинат. В говядине обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Лунинецкий молочный завод. Бактерии группы кишечной палочки выявили в сухом молоке. Морская гавань. Листерии обнаружили в рыбной продукции. Кроме того, поставки продукции компании «Каскро» временно ограничили после обнаружения листерии в тушке утенка.
0: Россельхознадзор попросил изменить статус этих компаний в реестре предприятий Таможенного союза на усиленный лабораторный контроль. Ранее Россельхознадзор нашел опасные бактерии в твороге волковыского предприятия «Беллакт» и в говядине от бренда «Белмитфуд».
17: В частности, в твороге нашли бактерии группы кишечной палочки, в говядине, которую поставляет «Белмитфуд», выявили превышение опасных бактерий, а в таком же мясе от могилевского «Райпо» – листерии.
0: При этом белорусские лаборанты регулярно находят нарушения, а то и вовсе ядовитые вещества в товарах из России. В частности, в Беларуси запретили куриные пельмени «Белобоки», в них нашли бактерии сальмонеллы. Ранее по всей Беларуси запретили российское подсолнечное масло «Дары Кубани», произведенное в Воронежской области. В госстандарте заявили, что масло необходимо немедленно изъять из продажи, поскольку при использовании этого масла граждан могут ждать серьезные последствия. Нарушения также обнаружили и в кондитерской изделиях из России. В них находили запрещенные пищевые добавки и подсластители, а также фиксировали высокое содержание трансжиров, синтетических красителей и консервантов. Белорусский Минздрав также запретил ввозить из России чай, приправы, соусы и другие товары. Эксперты объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
18: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Белорусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
0: При этом товары из других стран Беларусь сейчас не завозит из-за ответных санкций ЕС. Украина полностью прекратила отношения с Беларусью из-за поддержки российской СВО, а везти продукты из стран Азии слишком далеко и дорого, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Не для этого рожала. Глава поселка под Пензой не отдала сыновей на СВО. В поселке каждый день облавы на мужчин. Жители пензенского села Бушмакова организовались в дружину, чтобы отбивать местных мужчин от представителей военкомата. 250 добровольцев патрулируют улицы села посменно днем и ночью, а также экстренно выезжают по сигналу, если кого-то пытается затащить в бус, рассказала Марина. Она тоже записалась в дружину.
19: Конечно, есть страх из-за своих близких. У меня муж. Не дай бог, с работы пойдет и пропадет. Ты уже понимаешь, что с ним могло случиться. А в июне забрали моего двоюродного брата. У него двое детей. Недавно я узнала, что у него был какой-то кредитный долг. Где он сейчас и что с ним, я не знаю.
2: Женщина уже выезжала по сигналу, когда в дом к земляку пытались попасть двое полицейских. Когда правоохранители увидели, что к мужчине подъехала подмога, они уехали. Но отбить мужчин получается далеко не всегда, рассказывает Марина. Она ходила к главе поселка Тамаре Павлуткиной, у которой также есть двое сыновей, чтобы та помогла прекратить облавы. Но в ответ Марина услышала, из Москвы пришел план по набору на контракт, а своих сыновей глава поселка в армию не отдаст. Говорит, что не для этого рожала. Облавы, подобные пензенским, проходят уже почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
20: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И жом обманом физической силой принуждают подписывать контракт.
2: Мужчины в селе Бушмакова почти не выходят из дома, боятся даже за хлебом сходить. 58-летним Сергеем Милкиным. Его вызвали на беседу с участковым, после которой мужчина домой так и не пришел. Через 10 дней он погиб на фронте. Мужчин пытаются забрать даже на предприятиях. Недавно рабочие сахарного завода под Пензой прогнали армейского вербовщика с проходной.
21: Никаких документов нет, никакого предписания. Сел, поехали.
22: Да что ты
21: умрешь? Сам сначала там отвоюй, потом забирай.
23: Люди с работы уходят, их забирают.
2: Военные адвокаты сообщают о новых случаях задержания мужчин в 5 регионах – от Удмуртии, Бурятии до Краснодарского края Архангельской области. С 10 по 18 августа юристы получали по 14 обращений в сутки. Мужчин забирали с работы, с улицы, после встречи выпускников, одного у магазина, другого доставили в полицию якобы для проверки документов. Дальше всех их отправили в зону СВО.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
24: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
25: Гяра.
24: 12.
25: Бара.
24: 13.
25: Тера.
24: 14.
25: Чодаха.
24: 15.
25: Пандраха.
24: 16.
25: Солаха.
24: 17.
25: Сатраха.
24: 18.
25: Атара.
24: 19.
25: Унис.
24: 20.
25: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
26: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
4: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправить. А потом выехать, и вообще бензина нет.
5: Я стоял. Что случилось? На... Все, я не могу, мне плохо.
3: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
7: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
8: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
3: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
9: Так, ну что, весть с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше, а дальше все зависит от цены.
22: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправиться в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, то дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
3: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около $2 за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
27: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
3: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
26: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Глава государства Александр Лукашенко рассказал президенту Владимиру Путину о плодотворной встрече с премьер-министром российского правительства.
28: Владимир Владимирович, спасибо за эту встречу. Нам намного легче обсуждать какие-то вопросы. Для принятия решений практически вопросов нет. Правительство хорошо работает. Мы вчера с Михаилом Владимировичем были в курсе дела. Ну, просто системно и всеобъемлюще проработали весь перечень. Притом инициатором был не я, а Михаил Владимирович. Он достал блокнот свой и по блокноту пересчитал все эти проблемы, вопросы. Мы их проанализировали. Хороший такой состоялся разговор. разговор. Я даже поблагодарил его за то, что мы смогли встретиться. Ну, меньше будет нам работы.
26: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Жуть в Ейске. Там сутки детонируют склады авиабазы. Зеленский поручил запускать по России 1000 дронов в день. В Ейске после атаки беспилотника вторичная детонация на военном аэродроме. В сети публикуют видео со взрывами и сообщают о пожаре в районе рулежной дорожки и складов. Официальных данных о том, что именно повреждено и насколько серьезно, пока нет.
10: Что-то разбомбили. Ух ты ж! Шарахает как, а?
2: Почему вторичная детонация на военном аэродроме может быть гораздо важнее самого факта прилета, объясняет военный обозреватель Игорь Кравцов.
11: Вторичная детонация обычно говорит о том, что огонь добрался до боеприпасов или других взрывоопасных материалов. Но пока нет объективного контроля, рано говорить, какие именно объекты поражены и насколько серьезно нарушена работа аэродрома. Важен другой момент. Военному командованию приходится защищать одновременно аэродромы, склады, нефтепереработку и множество других объектов на огромной территории.
2: И это не единственный крупный объект, попавший под атаку минувшей ночью. В Киришах Ленинградской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Это один из крупнейших МПЗ России, который способен перерабатывать около 20 миллионов тонн нефти в год.
10: Ух, еще раз прилетело, сейчас шандарахнет.
12: Отойди от окна.
10: Ай-яй-яй, карамба, да, отойду, это не переживай.
2: И таких ночей может стать значительно больше. Зеленский поставил новую задачу своей армии – применять до 1000 дальнобойных беспилотников в сутки. По словам Зеленского, сейчас речь идет в среднем примерно о 300 дронах в день. Насколько реалистично увеличить эту цифру более чем втрое, объясняет эксперт по беспилотным системам Алексей Тарасов.
13: 1000 дальнобойных беспилотников в сутки требует совершенно другого масштаба производства. Нужны двигатели, электроника, навигация, взрывчатка и огромное количество комплектующих. Но если Украина действительно сможет приблизиться к такой цифре, для российской ПВО проблема будет уже не только в дальности полета дронов, но и в их количестве. Одновременно прикрыть все потенциальные цели невозможно.
2: Причем этой ночью снова атаковали сразу разные типы объектов. В Ейске это военный аэродром, в Киришах один из крупнейших российских НПЗ. На фоне продолжающихся проблем с бензином новые повреждения нефтепереработки становятся для России особенно чувствительными, говорит эксперт нефтяного рынка Сергей Волков.
14: Киришский НПЗ важен прежде всего своими масштабами и расположением. Поэтому даже временная остановка части мощностей создает дополнительную нагрузку на топливную систему Северо-Запада. Но последствия будут зависеть от того, какие именно установки повреждены. Если речь идет только о локальном пожаре, эффект может быть ограниченным. Если пострадало технологическое оборудование, восстановление потребует значительно больше времени.
2: Пока в Ейске продолжают выяснять последствия атаки на военный аэродром, а в Киришах оценивают ущерб НПЗ, Киев уже ставит следующую планку. И если Киеву удастся приблизиться к 1000 дронов в сутки, то российской ПВО придется выбирать, что прикрывать в первую очередь – аэродромы, нефтепереработку, военные заводы или склады.
26: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Глава государства Александр Лукашенко рассказал президенту Владимиру Путину о плодотворной встрече с премьер-министром российского правительства.
28: Владимир, спасибо за эту встречу. Нам намного легче обсуждать какие-то вопросы. Для принятия решений практически вопросов нет. Правительство хорошо работает. Мы вчера с Михаилом Владимировичем были в курсе дела. Ну, просто системно и всеобъемлюще проработали весь перечень. Притом инициатором был не я, а Михаил Владимирович. Он достал блокнот свой и по блокноту пересчитал все эти проблемы, вопросы. Мы их проанализировали. Хороший такой состоялся разговор. Я даже поблагодарил его за то, что мы смогли встретиться. Ну, меньше будет нам работы.
26: – Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк» — подкаст, где мы разбираем сложные геополитические процессы через призму простых человеческих историй. Сегодня мы говорим о закрытии восточных рубежей Европы и о том, как граница с Белоруссией превратилась в непроходимую стену. Поговорим о тысячах потерянных километрах, миллионных убытках и разрушенных логистических цепочках. Но главное о людях, для которых 30 километров до родных превратились в недосягаемые тысячи.
15: И знаешь, чтобы вообще понять масштаб происходящего, нужно отмотать время назад к моменту, когда этот процесс достиг своей абсолютной кульминации.
0: Слушай, да, и вот июль 2025 года дальнобойщик с 20-летним стажем Дмитрий Ковалев последний раз пересекает латвийский контрольно-пропускной пункт Патерники. С белорусской стороны это Григоровщина.
15: Угу.
0: Он отдает документы, пограничник ставит штамп, шлагбаум опускается. И Ковалев понимает, что все, этой дороги больше нет. Ни для него, ни для бизнеса.
15: Ну да, это же не просто конец рейса, это, скажем так, точка невозврата. Момент, когда последняя прямая сухопутная артерия на этом направлении оказалась полностью перерезанной.
0: И вот тут меня в этой истории больше всего цепляет официальная версия закрытия. Помнишь, как латвийские власти это обставили?
15: Ой, эти формулировки из пресс-релиза. Технические причины, да?
0: Именно. Технические сбои в IT-системах, плановая реорганизация, там новые регламенты. Звучит так, будто, просто сервер завис, и нужно подождать, пока админ придет и все починит. Это как перенос автобусной остановки.
15: Да ладно, это же просто классический бюрократический язык. Он используется только для того, чтобы замаскировать очень жесткие политические решения. Повесить табличку «закрыто на ремонт» гораздо проще, чем публично объявлять о блокаде.
0: Стоп, но ведь IT-система на границе — это невероятно сложная инфраструктура. База Интерпола, таможенные реестры, биометрия. Разве не мог случиться реальный цифровой коллапс? Техника же ломается.
15: Слушай, я тебя умоляю. Если бы проблема была реально в серверах, ради этого никто не стал бы наглухо заливать бетоном границу. Сервера чинят за сутки, а здесь граница закрылась не из-за базы данных. Реальная причина — это события 2021 года.
0: Ты про миграционный кризис?
15: Абсолютно. Летом 21-го на границах с Польшей, Литвой и Латвией внезапно появились тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока. И это однозначно классифицируется как гибридная операция.
0: То есть использование людей как инструмент давления?
15: Да, именно. Человеческие потоки вместо танков.
0: Масштабы тогда, конечно, росли лавинообразно. Я помню, сначала счет шел на десятки людей, потом на сотни.
15: А потом появились целые палаточные лагеря прямо в приграничной полосе.
0: Угу. И ответ Европы был сугубо военным и инфраструктурным. Туда сразу стянули армейские подразделения. Польша возвела 180 километров стального барьера. Литва тоже построила заборы с колючей проволокой.
15: Латвия там вообще нашпиговала периметр датчиками движения и камерами. На все это ушли миллиарды евро. Безопасность стала безальтернативным приоритетом. Любая открытая инфраструктура начала восприниматься просто как уязвимость.
0: Получается, КПП закрыли не из-за сбоя, а потому что открытый шлагбаум — это брешь в обороне.
15: Вот именно. Но слушай, граница же не захлопнулась за один день.
0: Да, если посмотреть хронологию, это все напоминает, перекрытие многополосной магистрали. Дорожники ставят конусы, сначала закрывают одну полосу, потом вторую. Трафик вроде тот же, но втискивается в оставшиеся щели.
15: Отличная аналогия. И первой такой закрытой полосой стал март 2020 года, пандемия.
0: О да! Тогда всем казалось, что это временно. Вирус пройдет, шлагбаумы снова поднимут. Бизнес привык, что закрывают по медицинским причинам.
15: Да, но именно тогда сформировалась эта психологическая привычка к изоляции. А дальше пошли уже политические закрытия. В 21-м закрыли польскую Кузницу, потом Бобровники.
0: Затем литовские Шумско-Тверечес, потом латвийские Селения. И каждый раз, ну, логистика находила лазейки, делали крюк. Это как варить лягушку на медленном огне.
15: Точно. Только проблема в том, что вода уже закипела. Резерв адаптации исчерпан полностью. На той самой магистрали осталась одна грунтовая обочина. Раньше можно было перекинуть поток на соседний переход.
0: А теперь?
15: Разве фура не может просто, ну, поехать через Россию или Литву? Да, дольше, но груз доставят.
0: В логистике сделать крюк – это переход черты рентабельности. Объезд через Россию или Литву для латвийского направления – это сотни лишних километров.
15: Ну, то есть расходы на дизель?
0: Да если бы только топливо. Это амортизация, платные дороги и, главное, время водителя. В Европе жесткие правила по тахографам. Больше 9 часов в день ехать физически нельзя.
15: Ого! Выходит, сотни километров крюка – это несколько лишних дней пути.
0: Да. А лишние дни – это суточные, оплата стоянок. То, что приносило прибыль, теперь генерирует чистые убытки. Рейс просто теряет смысл. Если переложить это на макроэкономику, то цифры вообще пугающие. 30 лет белорусская экономика выстраивала нишу транзитного хаба.
15: Да, между Востоком и Западом.
0: И результаты были сумасшедшие. Четвертое место в Европе по грузоперевозкам в 2019 году. Около 200 тысяч рабочих мест. Доходы от транзита – 3-4 миллиарда долларов в год. А теперь логистика из ЕС подорожала в 2,5, а то и в 3 раза.
15: И давай поясним, как это вообще сейчас работает. Ведь грузы все-таки как-то едут, но белорусский грузовик не может въехать в ЕС из-за санкций, а европейский в Беларусь.
0: Ну и как они выкручиваются?
15: Через систему перецепки. Представь гигантский терминал прямо у границы. Европейская фура заезжает туда, водитель опускает стойки полуприцепа, отключает пневматику и уезжает обратно.
0: Ага. А с другой стороны подъезжает местный тягач.
15: Да, сдает задом, цепляет этот прицеп и везет дальше. Или вообще физически перегружает палеты погрузчиками, если прицепы разные.
0: Звучит как адская потеря времени.
15: Физически долго, да, но бюрократически это просто кошмар. Переоформление документов, передача ответственности за груз, который может стоить миллионы, эти услуги стоят бешеных денег.
0: И в итоге все это ложится на цену товара. Общие потери экономики оценивают в 2-4 миллиарда долларов ежегодно. При ВВП страны в 65 миллиардов – это колоссальный удар.
15: И больше всего страдает критический импорт.
0: Лекарства.
15: Да, фармацевтика, химия для промышленности, сложные запчасти. Все стало безумно дорогим.
0: Ну знаешь, сухие цифры ВВП не передают того, что происходит, ну, на Земле. Эффект домино в приграничье выглядит вообще разрушительно.
15: Абсолютно. Транзит исчезает, и целые города начинают вымирать. Браслав, Верхнедвинск, окраины Гродно и Бреста.
0: Все, что строилось под этот поток, огромные заправки, мотели, шиномонтажи для фур, все пустеет.
15: Половина малого бизнеса в поселках просто испарилась. Но меня больше всего поражает смерть специфического теневого бизнеса. Того, что породила сама граница.
0: А, ты про торговлю местами в очередях?
15: Да. Это же было целое явление. Когда ввели электронную очередь, появились предприимчивые люди. Писали ботов, которые за миллисекунды выкупали свободные слоты.
0: А потом продавали их в телеграм-чатах. Если у перевозчика горит контракт, он платил сотни евро просто за право подъехать к границе.
15: Шлагбаум закрыли, и этот абсурдный бизнес тоже исчез. Как и челночная торговля. Поколения людей жили тем, что увозили сигареты туда, а продукты и технику обратно. Канал заработка уничтожен физически.
0: Давай посмотрим на то, что вообще осталось открытым. Если латвийский рубеж наглухо закрыт, то какие-то щели еще есть?
15: Ну, на польском направлении остались Козловичи для фур и Тересполь для легковушек. Но это держится, скажем так, на честном слове.
0: Инфраструктура для закрытия там ведь уже готова. Умный забор, камеры, датчики. Опустить последний шлагбаум – дело одного дня. А что с Литвой?
15: В Литве жесточайший контроль. Досмотры тотальные, рентген и запрет на въезд авто на белорусских номерах.
0: Подожди, то есть даже с действующим шенгеном человек не проедет на своей машине?
15: Нет. Визы у человека есть, но машину просто развернут. Пересечение стало издевательством. И тут возникает главный вопрос. А что будет при сценарии полной сухопутной изоляции, если Польша и Литва синхронно закроют все?
0: И вот тут есть критически важная деталь, о которой часто забывают – транзит в Калининград.
15: Вот именно. Железнодорожное сообщение в российский эксклав. Поезда идут транзитом через Литву и Польшу.
0: То есть полная блокада отрезает Калининград?
15: Да. И это мгновенно переводит ситуацию из экономического кризиса в потенциальный геополитический взрыв. Это классический триггер для масштабного конфликта.
0: Никто не знает, как отреагируют на перекрытие снабжения. Но слушай, вся эта геополитика лишена смысла без истории людей. Давай возьмем Анну Петровну, пенсионерка из Витебской области. Живет в 30 километрах от Латвии.
15: Дочь по ту сторону.
0: Да, в Риге. Уже 20 лет. Раньше Анна Петровна садилась на маршрутку и через 2 часа обнимала дочь.
15: А теперь?
0: 3 года не виделись?
15: Да.
0: Чтобы попасть в Ригу, ей нужно ехать в Минск, оттуда лететь в Москву, потом в Стамбул, сидеть там 10 часов на пересадке и только потом рейс в Ригу.
15: Больше суток в пути. А билеты? Это же по 1000 евро туда-обратно?
0: При средней пенсии по стране в $200. Эта стена из цен и шлагбаумов сделала расстояние непреодолимым. И надо полгода копить, голодать, чтобы один раз слетать к дочери.
15: А для тех, кто пытается прорваться по земле, это ад. Автобусы стоят сутками. 8, 12, 24 часа.
0: Как можно сутки высидеть в автобусе?
15: Очень тяжело. Туалетов на нейтральной полосе почти нет, зимой холодно, моторы глушат, люди ночуют сидя. И это колоссальная травма для огромной диаспоры в странах Балтии и Польши.
0: Географически они в часе езды.
15: Да, но фактически отрезаны. У многих тут пожилые родители. И страх, что если случится инфаркт, а они физически не успеют приехать из-за очередей, он просто парализует.
0: Перманентная социальная депрессия. И вот возникает вопрос. Что дальше? Тупик или новые маршруты? Есть 3 сценария. И мне хочется верить в точечные коридоры. Гуманитарное исключение.
15: Как ты себе это представляешь сейчас?
0: Ну, как в холодную войну, был же КПП «Чарли» между Берлинами. Стороны договаривались о пропуске семей, лекарств. Дипломатия же должна работать.
15: Это иллюзия. Сейчас нет пространства для компромиссов. Эскалация набрала такую инерцию, что любая уступка – это проявление слабости. Реальность – это холодная заморозка, статус-кво на десятилетия.
0: То есть терминалы просто заржавеют? А логистика развернется на восток, в Азию?
15: Да, от безысходности. А приграничные города будут медленно умирать. Молодежь уедет.
0: Знаешь, мы столько говорили про цифры. А что будет с культурной идентичностью поколения? Граница веками формировала там культуру обмена, ворота в другой мир.
15: А теперь там вырастут дети, для которых 5-метровый забор с колючей проволокой – это естественный пейзаж. Они будут думать, что эта стена была всегда.
0: И эта стена постепенно вырастет у них в головах. Граница больше не объединяет, она стала символом изоляции, отрезавшим друг от друга целые судьбы и города. И пока в высоких кабинетах спорят о безопасности и гибридных угрозах, цену этих решений платят обычные люди своими деньгами, нервами и временем. Это был подкаст «Между строк». Спасибо, что слушаете нас и задумываетесь о том, что происходит вокруг. Берегите свои связи с близкими, несмотря ни на какие закрытые шлагбаумы. И до встречи в следующем выпуске.
26: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
16: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
26: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
17: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
4: благими намерениями выслана дорога в ад.
2: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
5: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
2: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит.

0: больше одного ребенка. Надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
1: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
2: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
4: Чужое не пройдет, только свое и русское. Март вводит нормативы по наличию белорусских товаров в магазинах.
5: По итогам первого полугодия доля товаров отечественного производства в торговом ассортименте составила 54,6%. При этом по итогам 2026 года показатель должен достигнуть 58%. В этой связи март принято решение временно ввести норматив по наличию товаров отечественного производства.
4: То есть теперь магазинам фактически задали ориентир, сколько белорусских товаров должно быть на полках. В самом министерстве объясняют это вопросами национальной безопасности, хотя конкретное значение нового норматива пока даже не называют. Что это означает для торговли и покупателей, объясняет экономист Игорь Боровик.
6: Если совсем просто, государство хочет административно увеличить присутствие белорусских товаров в магазинах. Причина понятна. Власти хотят меньше зависеть от импорта и поддержать собственных производителей. Но есть и обратная сторона. Если магазин обязан держать определенную долю отечественной продукции, независимо от спроса, качества и цены, конкуренция снижается. В итоге производителю уже не так важно бороться за покупателя, а у самого покупателя становится меньше выбора.
4: Это неизбежно приведет к росту цен на товары и продукты, а также к дефициту, предупреждает эксперт. Белорусы отвечают, куда уж дороже.
7: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
8: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
9: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
10: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
11: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
4: И жалобы покупателей подтверждает официальная статистика. С начала года морковь в Беларуси подорожала почти вдвое, свекла примерно на 85%, картофель больше, чем на 80%, а лук наполовину. И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Услуги, непродовольственные товары.

0: Детские сады и даже обычный обед в столовой растут как на дрожжах. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты белорусов за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Материнский бунт не за горами. Мать погибшего срочника записала обращение к Владимиру Путину.
3: Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Мы даже не можем похоронные получить нищенские 60 тысяч. Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей.
2: Татьяна Стерхова записала эмоциональное обращение к президенту. По ее словам, сына она ждала год и 8 месяцев, а затем семье привезли его тело.
3: Я год и 8 ждала сына. Привезли! Без головы!
2: Теперь женщина говорит, что если начнется новая мобилизация, второго сына на СВО не отдаст.
3: Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери! Поднимайтесь, поднимайтесь!
2: Но убитая горем мать говорит не только о гибели своего сына, она рассказывает о поборах в армии, о которых ей успел рассказать сын. По ее словам, военнослужащим приходится платить командирам за отпуск или за возможность не попасть на передовую. Отдельная история началась уже после похорон. Женщина утверждает, что не может получить даже 60 тысяч рублей на погребение из-за проблем с документами.
3: Вы что хотите, гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите. Вы народ уже нагрели, народ не хочет идти на голосование. Вы сколько будете издеваться над нами, матерями? Погребельные нам не отдают, военкомат. Сегодня сын поехал, оригинал справки. Если справку у нас забрали, чтобы выдать нам свидетельство, где мы теперь возьмем этот оригинал?
2: И это происходит на фоне огромных потерь на фронте. По оценке независимых волонтеров, к июню совокупные потери российской армии убитыми, ранеными и пропавшими без вести могли достигнуть 1,5 миллиона человек. Не менее 450 тысяч из них погибли. Это уже не абстрактные цифры, а реальные потери трудоспособного населения страны, объясняет военный обозреватель Александр Руденко.
4: Большие цифры потерь человек воспринимает довольно абстрактно. А здесь совсем другая история. Мать ждала сына почти 2 года, похоронила его и теперь публично говорит, что второго не отдаст. Если таких семей становится много, любая новая мобилизация воспринимается уже через личный опыт соседей, родственников и знакомых.
2: В обращении Стерховой впервые после бума материнских протестов в 2023 году звучит фраза о возможном гражданском бунте. Женщина прямо призывает других матерей не молчать. Личное горе такого большого количества семей действительно может со временем перерасти в коллективный протест, объясняет социолог Игорь Демидов.
5: Само по себе одно эмоциональное обращение еще не означает начало массового протеста. Но для власти опасно другое. У этих женщин очень понятная мотивация. Они не обсуждают политику или геополитику. Они говорят, одного сына я уже потеряла, второго не отдам. Если возникнет новая волна мобилизации, именно такой страх может объединять людей гораздо сильнее любых политических лозунгов.
2: Новую волну мобилизации власти официально отрицает. Но и эксперты, и журналисты уверены, что решение о новом призыве рано или поздно примут, поскольку потери на фронте уже не перекрывает набор новобранцев-контрактников.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
6: Начальник управления налогообложения имущества Министерства по налогам и сборам Денис Терешко о транспортном налоге на авто повышенной комфортности.
7: В части транспортного налога также необходимо отметить, что на сегодняшний день действует перечень транспортных средств повышенной комфортности, который в прошлом году, на 2025 год, был скорректирован путем его расширения. Например, в прошлом году министерство предъявило порядка 500 гражданам налоги за автомобили повышенной комфортности. В текущем году количество физических лиц уже достигает почти 3000 граждан. Модель, марка, год выпуска, например, Maserati, ряд автомобилей BMW, Aston Martin. То есть, действительно, это автомобили, которые не каждый гражданин может себе позволить. Это люкс. За счет того, что у нас растет благосостояние, за счет того, что у нас корректируются списки объектов, которые признаются, скажем так, люксовыми, то да, количество плательщиков, количество объектов и суммы налогов от данной категории граждан у нас показывают рост.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Вот и итог визита в Москву. После скандала с вышками теперь армия России использует для атак по Украине мобильные сети Беларуси. Похоже, Беларусь продолжает помогать России с атаками беспилотников по Украине. Теперь российские дроны могут использовать белорусские мобильные сети, заявил советник Минобороны Украины в интервью прессе. По его словам, сотни реактивных дронов, летящих на Киев, проходят практически одним маршрутом, максимально долго держатся вдоль границы с Беларусью. Его версия, установленные на дронах ЛТЕ-модемы цепляются за базовые станции белорусских мобильных операторов и таким образом поддерживают связь.
9: Я остановился на том, что модемы на шахедах при таком маршруте полета работают с базовыми станциями мобильной связи Беларуси.
8: Еще в июне этот же чиновник рассказывал, что беспилотники с российскими сим-картами способны работать через белорусский роуминг, а Минск технически может это заблокировать.
9: На каждом беспилотнике установлен модем с российской сим-картой российской компании Т-2. И когда шахеды и герберы летают рядом с границей Беларуси, они могут цепляться за белорусские сети мобильной связи и использовать их для передачи информации с территории Украины. То есть это использование коммерческих сетей мобильной связи в военных целях.
8: Ранее скандал разгорелся вокруг наземных ретрансляторов в Беларуси, через которые Россия могла управлять дронами в реальном времени и корректировать их полет. 19 июня Зеленский предупредил Беларусь и дал неделю на демонтаж 4 ретрансляторов в Гомельской и Брестской областях, пригрозив, что в противном случае это сделает Украина. Уже через несколько дней белорусские СМИ зафиксировали, что российские дроны 3 суток не летят вдоль границы Беларуси с Украиной. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
10: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
8: Однако история на этом не закончилась. В июле на Украине допускали, что отдельные ретрансляторы могли снова использоваться. А теперь появилась еще одна возможная схема – использование обычной мобильной инфраструктуры Беларуси. Если версия украинского чиновника подтвердится, даже после отключения специальных ретрансляторов белорусская сеть связи может продолжать помогать российским дронам во время атак на Украину. А это несет для Беларуси определенные риски, предупреждают эксперты. По их словам, Беларусь заметно нарастила помощь России в ее СВО. Кроме мобильной инфраструктуры, активно используется и белорусская ЖД. Дошло до того, что на белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Об этом сообщили журналисты, которые изучают организацию перевозок. По их данным, часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» транспортно-логистический центр уже используется для выполнения воинских заявок или зарезервировано для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станции, погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
11: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
12: Пир.
11: Вторник.
12: Мангал.
11: Среда.
12: Будх.
11: Четверг.
12: Джумерат.
11: Пятница.
12: Джума.
11: Суббота.
12: Хафта.
11: Воскресенье.
12: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: из первых уст.
6: Заведующая Центром трансфузиологии Ольга Левандовская опровергла слухи о нехватке донорской крови.
14: В настоящее время у нас создан достаточный запас эритроцитов. Мы работаем с донорами, работаем с родственниками. Эта работа у нас проводится регулярно, планомерно и систематически на протяжении нескольких лет. Объясняем родственникам, как важно быть донором, как важно помочь своему родственнику, который оказался в такой ситуации, потому что гематологические заболевания требуют достаточно большого объема компонентов крови. В среднем у нас приходит до 40 доноров. Это доноры крови, доноры тромбоцитных компонентов.
13: Новости регионов. На радиосигнал.
8: В Лунинецком районе Audi насмерть сбил пешехода. Авария произошла в агрогородке Кажан-Городок. По предварительной информации, 29-летний водитель Audi двигался по улице Петра Янкевича и возле дома номер 41 совершил наезд на 33-летнего местного жителя, который находился на проезжей части без световозвращающего элемента. Пешеход скончался на месте. В Бобруйске 73-летний пенсионер взломал камеру хранения в торговом центре. Мужчина подобрал ключ от чужой ячейки и совершил комбо-кражу. Вынес два пакета с кукурузой, голубикой и школьной формой для мальчика. Продукты пьяный горожанин забрал себе, а детские брюки, жилет и обувь просто выбросил на улице. Милиционеры быстро вычислили взломщика. Теперь ему предстоит возместить 180 рублей ущерба и ответить в суде за кражу. В Борисове снова находят опасные угощения для животных. После случая с мармеладками и с крючками в Лядище 2 волонтеры сообщили о новом инциденте. В Брилевской обнаружили колбасу с монетами внутри. По словам волонтеров, заявление в милицию уже подавали после первого случая. Теперь они говорят о повторных случаях и опасаются, что речь идет о систематическом отравлении и травмировании животных. Волонтеры призывают владельцев питомцев быть особенно внимательными во время прогулок. В Барановичской школе ввели строгие правила для причесок. Школа номер 1 в Барановичах опубликовала требования к внешнему виду учеников. Парням запретили длинные и яркие прически, окрашивание и даже выбритые узоры. Девушкам предписали собирать длинные волосы в хвост или косу. Крупные серьги тоже под запретом. В комментариях многие родители сравнивают эти требования с Северной Кореей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнего слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Важный сигнал.
8: Друзья должны делиться. Песков сообщил, что поставки бензина с НПЗ Беларуси идут в Россию на максимуме. Своим заправкам останется. После ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России производство бензина в стране рухнуло на миллионы тонн. Как следствие, потребители недополучают более 20% месячного объема. В российских регионах серьезные проблемы с поставками. На фоне дефицита топлива Россия ввела запрет на его вывоз и увеличила закупки топлива в Беларуси. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны.
15: Поставки топлива идут и идут на максимум. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны.
8: Так Песков ответил на вопрос журналистов, обсуждали ли президенты России и Беларуси в ходе встречи накануне увеличение поставок бензина с белорусских НПЗ. Только за неделю объемы реализации увеличились почти в 4 раза, отмечает эксперт нефтегазового рынка Николай Морозов.
16: На российском рынке сохраняется нехватка предложения из-за сезонных и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену.
8: Беларусь может еще больше нарастить поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Оранштейн.
17: Есть такое мнение, что сейчас Белоруссия поставляет 45 тысяч тонн в месяц, будет поставлять, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
8: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста. Его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, говорит экономист Ярослав Романчук.
18: Это можно разыграть в ту или иную сторону. Понятное дело, там 3,8 копеек, это ни на что не повлияет, поскольку белорусы и так меряют в доллары, да, сколько стоит литр топлива там. Ну, до доллара стоит, правильно же? Что до доллара, это не смертельно. Более того, Лукашенко всегда может сказать, знаете, почему у нас тут вот на это? Ну, во-первых, там это, часть денег идет на посевную, там, на уборочную, на все, что необходимо с укреплением безопасности нашей страны от вражеского НАТО. Вот поляки бряцают оружие 4%. ВВП тратят. Поэтому мы не можем не реагировать, скажет он. Ну вот, а вот по поводу вот этих дополнительных там копеек, ну это ж нужно же и, знаете, и Белнефтехим чем-то кормить, этих нефтебаронов кормить. Они же не могут столько зарабатывать, как в жирные свои времена.
8: Как заявил глава Белнефтехима Илья Икон, концерн соблюдает параметры инфляции, согласованные на уровне правительства и Министерства антимонопольного регулирования и торговли. При этом бензин в Беларуси может существенно подорожать на фоне увеличения его поставок в Россию, полагают эксперты. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
13: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
19: Птицы 21 века. Жители Екатеринбурга сообщили, что птицы смерти долетели и в их город. Горит хаб Wildberries. Обломки дронов повредили и крупный ЖК. Дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге. Как пишут местные телеграм-каналы, один упал рядом со складами, а второй, судя по всему, был отклонен средствами радиоэлектронной борьбы и попал в жилой дом. Ранее сообщалось, что Екатеринбург оказался под атакой беспилотников. В Свердловской области была объявлена беспилотная опасность. В Екатеринбурге после атаки беспилотников повреждена многоэтажка ЖК «Утес», отмечают местные жители. Они публикуют фото и видео поврежденного дома на улице Гаршина в Чкаловском районе Екатеринбурга.
20: Значит, такое ощущение, что вот в том доме в окне, а что понять не могу. Вообще бахнуло-то нормально.
21: Вот в этот дом прилетела на Гаршина.
22: А к нам прилетела птичка.
19: Местные журналисты отмечают, что Екатеринбург, в самом большом городе Урала с населением свыше 1,5 миллиона жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. А денег на ремонт бомбоубежищ нет. Аналогичная ситуация во многих крупных городах России. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом после начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежище по всей стране, отмечают активисты.
0: На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты.
19: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
3: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники. Вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
19: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко рассказал, что радует в товарообороте с Россией в этом году.
23: Вы правы, товарооборот у нас прибавляется, это как минимум 12%, потому что надо посчитать. Мы превзойдем значительно уровень прошлого года в нашем товарообороте. И приятно, что в этом товарообороте большое место, как вы сказали, занимает электроника современная. Вчера мы с Михаилом Владимировичем обсуждали известную вам тему об объединении усилий в электронике. У нас есть неплохие компетенции. И недавно Денис Мантов приезжал к нам, смотрел эти предприятия со специалистами. Мы вырабатывали некую форму взаимоотношений в этом плане. Но хочу вам сказать, что вот единое мнение вашего правительства, моя точка зрения нашего правительства, мы здесь абсолютно не останемся голыми и без этих товаров, микроэлектроники. Мы абсолютно все, мы сегодня все создаем, что надо вместе. Завтра мы выйдем на очень высокий уровень. Поэтому форму мы найдем, это не вопрос, как и по другим направлениям сотрудничества.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
24: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
25: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
24: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
25: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
24: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
25: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
24: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
2: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
24: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко рассказал, что радует в товарообороте с Россией в этом году.
23: Вы правы, товарооборот у нас прибавляется, это как минимум 12%, потому что надо посчитать. Мы превзойдем значительно уровень прошлого года в нашем товарообороте. И приятно, что в этом товарообороте большое место, как вы сказали, занимает электроника современная. Вчера мы с Михаилом Владимировичем обсуждали известную вам тему об объединении усилий в электронике. У нас есть неплохие компетенции. И недавно Денис Мантуров приезжал к нам, смотрел эти предприятия со специалистами. Мы вырабатывали некую форму взаимоотношений в этом плане. Но хочу вам сказать, что вот не единое мнение вашего правительства, моя точка зрения нашего правительства, мы здесь абсолютно не останемся голыми и без этих товаров, микроэлектроники. Мы абсолютно все, мы сегодня все создаем, что надо вместе. Завтра мы выйдем на очень высокий уровень. Поэтому форму мы найдем, это не вопрос, как и по другим направлениям сотрудничества.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
13: Новости союзного государства.
19: Птицы 21 века. Жители Екатеринбурга сообщили, что птицы смерти долетели и в их город. Горит хаб Wildberries. Обломки дронов повредили и крупный ЖК. Дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге. Как пишут местные телеграм-каналы, один упал рядом со складами, а второй, судя по всему, был отклонен средствами радиоэлектронной борьбы и попал в жилой дом. Ранее сообщалось, что Екатеринбург оказался под атакой беспилотников. В Свердловской области была объявлена беспилотная опасность. В Екатеринбурге после атаки беспилотников повреждена многоэтажка ЖК «Утес», отмечают местные жители. Они публикуют фото и видео поврежденного дома на улице Гаршина в Чкаловском районе Екатеринбурга.
20: А что-то такое ощущение, что вот в том доме в окне, а что понять не могу. Вообще бахнуло-то нормально.
21: Вот в этот дом прилетела на Гаршина.
22: А к нам прилетела птичка. Сюда вот. Уебал. Соседний дом.
19: Местные журналисты отмечают, что Екатеринбург, в самом большом городе Урала с населением свыше 1,5 миллиона жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. А денег на ремонт бомбоубежищ нет. Аналогичная ситуация во многих крупных городах России. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом после начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежища по всей стране, отмечают активисты.
0: На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты.
19: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
3: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
19: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном.
1: Учим пакистанский вместе.
5: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
7: Мосаме сарма.
5: Лето.
7: Мосаме гарма.
5: Весна.
7: Бахар.
5: Осень.
7: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня выясняем, где в Беларуси находится самое дорогое жилье и сколько лет работы скрывается за ценой обычной квартиры.
10: Минск уверенно лидирует. Однако более дешевый квадратный метр в областных центрах не всегда оказывается более доступным из-за разницы в зарплатах.
9: Разберем цены реальных сделок, стоимость кредитов, положение арендаторов и компромиссы, на которые приходится идти покупателям.
10: Ну что, давай сразу к цифрам, потому что, ну, картина реально впечатляет.
9: Ага, я тоже так подумала. Вот если посмотреть на лето 2026 года, разрыв между столицей и регионами, ну, он просто огромен.
10: В смысле, в абсолютных цифрах?
9: Да, именно. В Минске метр пробил отметку в $2233.
10: Ого!
9: Да, это скачок на 28% за год. То есть обычная такая однушка – это где-то от 74 до 103 тысяч долларов.
10: Ну, звучит как-то жутковато, скажем прямо.
9: А теперь смотри на регионы. Брест – $1360. Витебск вообще самый дешевый, там 990 баксов за метр. Кажется, ну, бери и покупай, да?
11: Слушай, ну я тут вообще не согласен. Какой смысл сравнивать чистые цены? Это же иллюзия полная.
9: Почему иллюзия? Цифры-то реальные.
11: Цифры реальные, но доходы в Минске, в том же Витебске, это просто две абсолютно разные вселенные. Если, ну, перевести все это в средние зарплаты по городу, то картина будет вообще другая, понимаешь?
9: А, ну да, кстати, я пересчитала эти доллары в местные зарплаты до вычета налогов.
11: О, и что там вышло?
9: Минский квадрат – это 1,65 столичной зарплаты. То есть больше полутора месяцев нужно работать чисто на один метр.
11: Так, а в Витебске?
9: А витебский метр, хоть он и дешевый в долларах, забирает 1,08 местной зарплаты. То есть разрыв, ну, не такой уж и шокирующий.
11: Вот именно. А если в годах работы считать?
9: Ну, смотри, 40-метровая однушка в Минске – это 66 средних зарплат. Ровно 5,5 лет работы.
11: Угу.
9: А в Витебске на такую же квартиру понадобится 3,6 года. Ну, или около 43 зарплат.
11: Погоди. Вот эти 5,5 лет – это же абсолютный вакуум.
9: В каком смысле?
11: Ну, это значит, что человек эти 5 лет вообще не ест, не платит коммуналку, не покупает одежду. Это, скажем так, синтетическая цифра.
9: Ну, это же стандартный индекс доступности жилья. Он просто базу показывает.
11: Да, но он искажен. Средняя зарплата в стране, но она же считается как средняя температура по больнице.
9: Включая топ-менеджеров.
11: Ну, конечно, доходы айтишников, руководителей смешиваются с заработками, ну, продавцов, воспитателей, водителей.
9: Ага, то есть типичный покупатель получает сильно меньше.
11: Именно. Использовать среднюю зарплату как ориентир для обычного человека – это заранее закладывать огромную ошибку. Эти 5 лет легко превращаются в 15.
9: Хорошо, давай отбросим теорию. Балку не нужны твои годы работы. Ему нужны реальные деньги прямо сейчас.
11: Первоначальный взлось.
9: Да, и это первый реальный финансовый барьер. Чтобы взять ту же стандартную однушку в Минске 1,080, нужно отдать 20% сразу.
11: Так, это сколько выходит?
9: Это где-то 16-18 тысяч долларов.
11: Ого, то есть это десятки тысяч рублей. Сразу в индополож.
9: Вот именно. И если человек решает, ну, скажем, затянуть пояса и откладывать по 500 рублей в месяц, то копить на этот стартовый капитал придется почти 7 лет.
11: 7 лет. И это при условии, что цены замрут на месте.
9: Чего не бывает. Как я уже говорила, за один прошлый год цены скакнули на 28%.
11: Вот-вот. Ну, слушай. А как вообще откладывать эти 500 рублей, если человек, ну, не на улице живет, а снимает жилье?
9: Ну, экономить на всем остальном, видимо.
11: Да это замкнутый круг. Средняя аренда однушки в Минске еще в 2025 году превысила 410 долларов.
9: 413, если быть точной.
11: Ну вот, это парадокс аренды. Знаешь, как пытаться вычерпать воду из дырявой лодки?
9: Хорошее сравнение.
11: Ну а как иначе? Чтобы перестать платить за аренду, нужен взнос. А чтобы накопить на взнос, нужно каким-то чудом перестать платить аренду, потому что она сжирает все свободные деньги.
9: То есть просто больше работать и быстрее накопить – это математически маловероятно.
11: Абсолютно.
9: Получается, что на рынке конкурируют вообще не зарплаты людей.
11: А что тогда, по-твоему?
9: Накопленное имущество предыдущих поколений.
11: А, наследство, помощь родителей.
9: Да, или возможность разменять старую семейную квартиру. Это такой невидимый социальный лифт.
11: Без которого ты просто годами смотришь на витрину рынка недвижимости.
9: Точно. Инфляция и стоимость аренды всегда будут обгонять способность человека копить.
11: Ну а если денег на нормальные квартиры нет? Люди же начинают искать обходные пути. На что они идут ради своих стен?
9: О, трендов тут много. Во-первых, под нож идет площадь. 47% всех сделок в Минске – это однокомнатные квартиры.
11: То есть люди буквально соглашаются на жизнь в минимальном пространстве?
9: Абсолютно. Во-вторых, география. Внутри столицы разбежка цен, но она просто огромная.
11: Насколько огромная?
9: От 1700 баксов где-то на окраине или в старой застройке до 2600 в престижных районах.
11: Разница ощутимая.
9: Ну и третий массовый тренд – это переезд в города-спутники. Фаниполь, Заславль, Дзержинск.
11: О, вот это интересно. И сколько там стоит жилье?
9: Полноценная двушка там обойдется в 43-61 тысячу долларов.
11: Ну, по сравнению с Минском, звучит прям как подарок.
9: Ага. Для сравнения, в столице за такое же метраж просят от 78 до 96 тысяч. Разница колоссальная.
10: В деньгах разница колоссальная, согласен. Но я вот тут хочу поспорить, потому что это компромисс с большим подвохом.
9: В смысле? Психологически-то это свои стены.
10: Да, но дешевая квартира за городом, она же оплачивается не деньгами, она оплачивается самым невосполнимым ресурсом.
9: Временем на дорогу?
10: Именно. Допустим, 2 часа в день на дорогу туда-обратно. В месяц это набегает...
9: Около 40 часов, да.
10: 40 часов человек, по сути, отрабатывает полноценную, неоплачиваемую рабочую неделю каждый месяц, просто сидя в транспорте. Это, ну, вторая смена.
9: Согласна. Звучит тяжело. Но разве независимость от арендодателя не перевешивает это?
10: Психологический комфорт важен, но он разбивается о скрытые расходы. Взять тот же старый фонд.
9: Хрущевки?
10: Да. Нужно менять прогнившие трубы, старую проводку, делать капитальный ремонт.
9: Но ремонт сам по себе дорогой.
10: Вот именно. А новостройка без отделки, низкая стартовая цена требует десятков тысяч, чтобы превратить голый бетон в жилое помещение.
9: Плюс тебе нужно где-то жить, пока идет ремонт.
10: Вот. Ты платишь аренду за временное жилье и уже вносишь платежи по новому кредиту. Это просто двойной финансовый удар.
9: Кстати, о платежах и кредитах. Если человек все-таки решается на покупку, он сталкивается с главным финансовым компромиссом десятилетия.
10: Ипотекой.
9: Да. И цифры тут заставляют задуматься. Летом 26-го года ставки были от 12,75% до 18,5%.
10: Жестко. 18% – это прямо кабала.
9: И в большинстве случаев люди оформляют так называемый стандартный аннуитетный кредит.
10: Давай остановимся на этом термине. Что это значит человеческим языком? В этом же главная ловушка кроется.
9: Аннуитетный – это когда платеж остается одинаковым каждый месяц на протяжении всех 20 лет.
10: Ну, звучит вроде бы удобно. Ты точно знаешь свою финансовую нагрузку.
9: Звучит удобно, но подвох в том, как эти деньги распределяются внутри банка. Первые годы, лет 5-7, львиная доля этого платежа идет просто на погашение банковских процентов.
10: То есть основной долг не тает?
9: Почти нет. Стоимость самих стен квартиры практически не уменьшается. Клиент просто, ну, обслуживает интерес банка.
10: Покажи на конкретном примере.
9: Давай. Берешь 200 тысяч рублей под 15,5% на 20 лет. Ежемесячный платеж составит около 2708 рублей.
10: 2700. Да это же сопоставимо со средней зарплатой в большинстве областей.
9: Именно. А в итоге за весь этот срок банку придется вернуть около 650 тысяч рублей.
10: В 3 с лишним раза больше, чем взял. Просто шок. Слушай, ну вот вопрос безопасности.
9: В плане чего?
10: Если весь доход одного взрослого человека уходит банку, 20 лет – это огромный срок?
9: Ну да, потеря работы, декрет.
10: Серьезные проблемы со здоровьем, финансовая устойчивость такой семьи висит на волоске. Малейших сбоев в доходах, и все рушится.
9: И вот тут возникает глобальный парадокс, который, как мне кажется, трудно игнорировать.
10: Какой?
9: Если посмотреть на статистику, в Белоруссии строят огромные объемы жилья. Только в 2025 году ввели почти 4,5 миллиона квадратных метров.
10: Это же больше 30 квадратов на каждого жителя.
9: Вот. Казалось бы, по законам базовой экономики, при таком колоссальном предложении цены должны падать, а жилье становиться доступнее.
10: Логично.
9: Почему же это обилие бетона и кирпича не решает проблему для тех, кто пытается купить свою первую квартиру?
10: Потому что базовая экономика здесь, скажем так, работает немного иначе. Нужно понимать сам механизм.
9: Механизм распределения.
10: Да. Статистика строительства выглядит внушительно, но она не отражает того, кому именно достаются эти метры.
9: И кому они достаются?
10: Тем, кто уже внутри рынка недвижимости. Это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше, или те, кто вкладывают свободные деньги.
9: А то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции?
10: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
9: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
10: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
9: Она стремится сделать его финансово емким.
10: Абсолютно верно.
9: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
11: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метры с полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг. Тем, кто уже внутри рынка недвижимости, это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше, или те, кто вкладывает свободные деньги.
9: А, то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции.
11: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
9: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
11: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
9: Она стремится сделать его финансово емким.
11: Абсолютно верно.
9: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
11: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метры с полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг.
9: В общем, Минск остается самым дорогим жилищным рынком Белоруссии, но цена квадратного метра – лишь начало расчета.
11: Реальная доступность зависит от зарплаты, первоначального взноса, кредитной ставки, расходов на ремонт и времени, которое человек ежедневно тратит на дорогу.
9: Одни покупатели уменьшают площадь, другие выбирают старый фонд или пригороды, а третьи продолжают снимать жилье, все дальше откладывая собственную покупку.
11: Поэтому самое дорогое жилищное решение может находиться не только в столице, но и там, где низкая цена сочетается с низким доходом и отсутствием выбора.
9: Это была программа «Между строк». Спасибо, что были с нами.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Начальник департамента охраны МВД Беларуси Александр Шепелев о внедрении в общественный транспорт Минска тревожных кнопок.
12: Сегодня департамент охраны внедряет новые платные услуги для установки тревожных кнопок в общественном транспорте. Сегодня весь общественный транспорт города Минска оборудован тревожными кнопками. Все системы видеонаблюдения установлены в автобусах, которые выведены в информационные центры департамента охраны. В случае получения сигнала тревоги из транспортного средства мы видим систему видеонаблюдения мгновенно и понимаем, что происходит в транспортном средстве. Что нам нужно реагировать, какие факты преступления, правонарушений будем пресекать. Такую же работу мы проводим и скорыми медицинскими помощью. Был случай в Борисове, где пациент, доставляемый в больницу, нанес проникающее ножевое ранение фельдшеру скорой медицинской помощи. Конечно, мы должны и обеспечить безопасность наших государственных людей, вот, выполняющих свою государственную задачу. Поэтому в ближайшее время с Министерством здравоохранения, я думаю, мы проведем такую же работу, как с Министерством транспорта, и установим тревожные кнопки в скорых медицинских помощи для безопасной работы работников, а также пациентов.
4: Важный сигнал.
8: Ни дня без претензий. Россельхознадзор недоволен продукцией сразу трех белорусских предприятий. Это снова молочка и мясо. В России усилили контроль за тремя белорусскими производителями. Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль в отношении нескольких белорусских предприятий после выявления нарушений в продукции.
14: Бобруйский мясокомбинат. В говядине обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Лунинецкий молочный завод. Бактерии группы кишечной палочки выявили в сухом молоке. Морская гавань. Листерии обнаружили в рыбной продукции. Кроме того, поставки продукции компании «Каскро» временно ограничили после обнаружения листерии в тушке утенка.
8: Россельхознадзор попросил изменить статус этих компаний в реестре предприятий Таможенного союза на усиленный лабораторный контроль. Ранее Россельхознадзор нашел опасные бактерии в твороге волковыского предприятия «Беллакт» и в говядине от бренда «Белмитфуд».
15: В частности, в твороге нашли бактерии группы кишечной палочки, в говядине, которую поставляет «Белмитфуд», выявили превышение опасных бактерий, а в таком же мясе от могилевского «Райпо» – листерии.
8: При этом белорусские лаборанты регулярно находят нарушения, а то и вовсе ядовитые вещества в товарах из России. В частности, в Беларуси запретили куриные пельмени «Белобоки», в них нашли бактерии сальмонеллы. Ранее по всей Беларуси запретили российское подсолнечное масло «Дары Кубани», произведенное в Воронежской области. В госстандарте заявили, что масло необходимо немедленно изъять из продажи, поскольку при использовании этого масла граждан могут ждать серьезные последствия. Нарушения также обнаружили и в кондитерской изделиях из России. В них находили запрещенные пищевые добавки и подсластители, а также фиксировали высокое содержание трансжиров, синтетических красителей и консервантов. Белорусский Минздрав также запретил вывозить из России чай, приправы, соусы и другие товары. Эксперты объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
2: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Беларусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за то, за те товары, которые можете купить дешевле?
8: При этом товары из других стран Беларусь сейчас не завозит из-за ответных санкций ЕС. Украина полностью прекратила отношения с Белоруссией из-за поддержки российской СВО, а везти продукты из стран Азии слишком далеко и дорого, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Первый заместитель директора и главный инженер института «Минскметропроект» Георгий Протасов о проектировке четвертой линии Минского метро и где ждать новые станции.
18: Вот этот вот плакат, он висит у меня уже сейчас больше как артефакт прошлого, украшение, это уже не совсем актуальная схема. И я вам скажу, что будет меняться она еще долго. Вот этот вот плакат, это 2015, по-моему, год. Но четвертая линия была и раньше, была и в 2012 году. Тогда она была там радиальной или полукольцом, я уже не помню. Ну вот эволюционировала эта схема сейчас вот примерно вот в это вот. Не факт, что она такая будет через 5 лет. Вот это все течет, все меняется. Меняются потребности города, меняются наши возможности. В соответствии с этим мы корректируем наши планы. Допустим, четвертую линию, я все время думал, что первый участок мы начнем строить от станции площадь Бангалор в центр, в сторону станции Академия наук. Мы к этому готовились. Вот. Но сейчас мы поняли, что наиболее востребован будет противоположное направление. И сейчас мы проектируем первый участок четвертой линии в сторону улицы Харьковская. Рассчитываем достроить все-таки до Зеленого Луга эту третью линию. Проект этот есть. Просто город решил сейчас, что наиболее востребованным будет первый участок четвертой линии. Крест мы на этом проекте не ставим. Глава государства ставил перед нами задачу, значит, обеспечить транспортную доступность городов-спутников и интегрировать это в схему метро. Как раз вот станция Логойская могла бы быть тем транспортно-пересадочным узлом, который мог бы Логойск подтянуть.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
24: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
25: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим
13: в телефонах все оставляем данные.
20: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
13: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
20: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
13: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция

0: нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
1: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
0: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
1: Ну... Люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
0: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас — это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
1: А что тогда?
0: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
1: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
0: Да ладно? И почему же?
1: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
0: Бумажки. Просто бумажки.
1: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
0: Это как?
1: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
0: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
1: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
0: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
1: Ну давай, в чем вред?
0: Есть такая фраза: «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
1: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
0: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
1: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
0: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
1: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
0: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
1: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей, храним столько-то лет.
0: Ой, кто это вообще читает?
1: Подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных, data portability.
0: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм с Гугла в Яндекс.
1: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
0: Ну, не знаю.
1: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические

0: взгляды из-за того, что нас досмотрели.
1: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок и все, досмотр закончился.
0: Ну, логично.
1: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
0: Да, есть такая проблема.
1: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
0: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
1: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
0: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
1: Давай возьмем суперпонятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Прокторио. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
0: Чтобы ты не списывал. Логично.
1: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
0: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
1: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритм тупо выгодно выдавать ложноположительное срабатывание. А дальше начинается эффект лечения.
0: Звучит как медицинский термин.
1: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм спровоцировал этот провал.
0: Жесть.
1: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универу: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
0: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
1: Это как же?
0: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали давние без спроса.
1: Да, да, помню такое.
0: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
1: А опять штрафами пугаешь.
0: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
1: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
0: Давай.
1: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
2: Ну, требования спецслужб, понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
1: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агента ФБР с ордером от хакера из Даркнет. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
0: Это правда.
1: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну там сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
0: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
1: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
2: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
1: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
2: Какая же?
1: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
2: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
1: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
2: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след — это продолжение вашей личности. Берегите его.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Глава государства Александр Лукашенко обозначил характер встречи с президентом Российской Федерации.
5: Что касается текущих вопросов, мы свято выполняем все наши договоренности, начиная там от сельского хозяйства, продовольствия, топлива, там и заканчивая другими проблемами. То, что мы с вами встречаемся, ну, это не только мы виноваты. Динамика международных отношений такова, что она нас в том числе подталкивает к тому, чтобы обсуждать те проблемы, которые перед нами стоят. В том, что мы вместе будем сотрудничать, преодолевать всякие трудности, вы можете даже в этом не сомневаться. Я об этом уже говорил не один раз. Поэтому у нас такой сегодня день будет подведение некоторых итогов, а не принятие решений, я думаю.
3: Важный сигнал.
6: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
7: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
6: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
7: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
6: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
7: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
6: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
8: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
6: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. есть, если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
10: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава государства Александр Лукашенко обозначил характер встречи с президентом Российской Федерации.
5: Что касается текущих вопросов, мы свято выполняем все наши договоренности, начиная там от сельского хозяйства, продовольствия, топлива там и заканчивая другими проблемами. То, что мы с вами встречаемся, ну, это не только мы виноваты. Динамика международных отношений такова, что она нас в том числе подталкивает к тому, чтобы обсуждать те проблемы, которые перед нами стоят. В том, что мы вместе будем сотрудничая преодолевать всякие трудности, вы можете даже в этом не сомневаться, я об этом уже говорил не один раз. Поэтому у нас такой сегодня день будет подведение некоторых итогов, а не принятие решений, я думаю.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
11: Дас.
10: 20.
11: Бис.
10: 30.
11: Тис.
10: 40.
11: Чалис.
10: 50.
11: Пачас.
10: 60.
11: Сат.
10: 70.
11: Саттар.
10: 80.
11: Асси.
10: 90.
11: Навве.
10: 100.
11: Эксо.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
6: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
12: Благими намерениями выслана дорога в ад.
6: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
13: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
6: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
14: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут. Мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
15: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
16: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
17: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
18: Под Ивьем в лобовом ДТП погибла женщина, а двое детей в больнице. Трагедия произошла на дороге Р-48 возле деревни Семенки в Ивьевском районе. По предварительной информации, 45-летний водитель «Ваях» на закруглении дороги выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ниссан», за рулем которого находился 36-летний мужчина. В результате аварии 38-летняя пассажирка «Ниссан» погибла на месте. Двое детей 7 и 10 лет были госпитализированы. В больницу также доставили пассажирку «Ваях». В «Ниссан» было установлено только одно детское кресло, хотя в автомобиле перевозили двоих детей младше 12 лет. В Шарковщинском районе пенсионерка упала в колодец. Инцидент произошел в деревне Буевщина. Женщина набирала воду, потеряла равновесие и упала в колодец. Крики о помощи услышала соседка и вызвала спасателей. Сотрудники МЧС с помощью лестницы и спасательной веревки подняли пенсионерку на поверхность и передали медикам. После осмотра женщина от госпитализации отказалась. В Витебской области в сентябре пройдут торги по продаже 12 государственных гостиниц и туристических объектов. Самый дешевый лот – мотель в Бегамле площадью 173 квадратных метра. Его стартовая цена – чуть более 109 тысяч рублей или около 36 тысяч долларов. Самый дорогой объект – гостиница в Поставах на 41 номер. Начальная цена превышает 1 000 000 рублей – более 329 тысяч долларов. Гостиницы также выставлены на продажу в Дубровенском, Бешенковичском, Глубокском, Брославском, Миорском, Ушачском, Толочинском и Чашнинском районах. Большинство зданий построены еще в советское время, поэтому новым владельцам предстоит заниматься их модернизацией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Сенатор Елена Журавлева о том, почему молодежь выбирает педагогическое среднее специальное образование.
19: На протяжении последних 5, а то и больше лет у нас абсолютная есть востребованность в кадрах наших выпускников. Потому что организации заказчиков кадров говорят о том, что наши учащиеся приходят уже практикоориентированными, подготовленными. Они не боятся работать, они не боятся заполнять документацию. И они достаточно креативны, с идеями приходят. Поэтому думаю, что востребованность среднего специального педагогического образования, она есть и будет. В 2026-2027 учебном году к учебным занятиям приступит 515 учащихся. Среди них наши любимые первокурсники, их будет 120 человек. В этом году у нас был достаточно хороший, серьезный отбор, конкурс на специальности. Мы принимали на 3 специальности – начальное образование, дошкольное образование и физическая культура. Беседуя с абитуриентами в процессе приема документов, мы понимаем, что престиж профессии учителя, он постепенно растет. И выбор наших детей уже мотивирован благодаря тому, что они отвечают на вопрос, почему вы выбрали профессию учителя, воспитателя. Они говорят, что в моей семье бабушка, мама. У меня была прекрасная первая учительница. И это тоже хороший вот мотиватор. И получается, что вот этот личный пример, он приводит в профессию учителя.
3: Важный сигнал.
6: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
20: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
21: Я стоял. Что случилось? Все, я не могу, мне плохо.
6: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
22: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
23: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
6: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
24: Так, ну что, весть с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше, а дальше все зависит от цены.
25: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправить в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
6: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто по цене около $2 за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми, а вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
0: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки, еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
6: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Начальник Главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Альбина Давидович о смене режима работы детсадов для удобности родителей.
1: Мы достаточно активно работаем над таким вопросом, как режим работы детских садов, чтобы он максимально был приближен к потребностям родителей, к графику их работы. Ситуация сейчас достаточно гибкая. Только за первое полугодие мы уже поменяли режим работы 31 группы. Как в сторону увеличения, например, с 10,5 до 12 часов, так и наоборот, иногда в сторону уменьшения с 12 до 10,5 часов. Иногда меняется начало времени работы группы, например, группа работала с 7.30, но востребовано было только с 8 утра, поэтому переведена с 8 утра до более позднее время работы уже, чтобы родитель успел завершить свою работу и вернуться забрать ребенка из детского сада. Этот вопрос на контроле Министерства образования.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
7: Ну, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
2: Ага, на бумаге.
7: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
2: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
7: О, да. Система отреагировала моментально.
2: Чиновники просто спасают свои кресла.
7: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
2: Подожди, но ведь Телеграм-бот — это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
7: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
2: Прямо в ту самую поликлинику?
7: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
2: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
7: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
2: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
7: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
2: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
7: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
2: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а Telegram-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
7: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
2: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок?
7: Да, 100%.
2: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
7: Это огромная цифра.
2: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
7: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
2: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
7: Это в районе 400 евро, да?
2: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
7: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
2: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
7: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать. Но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
2: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф — это же не просто большой фотоаппарат.
7: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
2: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
7: Угу.
2: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
7: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
2: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
7: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
2: То есть его нужно постоянно доливать?
7: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
2: И сколько стоит починить это после квенча?
7: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
2: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
7: Раньше – да, но после 22 года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
2: И как тогда их чинят сейчас?
7: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
2: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
7: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
2: Жесть.
7: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
2: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
7: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
2: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
7: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
2: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику, к терапевту.
7: Угу.
2: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
7: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
2: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
7: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
2: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
7: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
2: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
7: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
2: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
7: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
2: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
7: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
2: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
7: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
2: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
7: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
2: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
7: Кажется, им важнее контроль.
2: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
7: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время – мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
2: каждую минуту.
7: А система предлагает подождать талона 30 дней.
2: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
7: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
2: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
7: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
2: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
7: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
2: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей и закрытые частные клиники, и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томография же из воздуха не появится.
7: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
2: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
7: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте поплем таблеточки, посмотрим на динамику».
2: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
7: Да, и на бумаге все будет сиять 100-процентным выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
2: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
7: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
2: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
7: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
2: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
7: Боюсь, что ответа у системы нет.
2: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Сердцем трех Песков назвал условия для встречи Владимира Путина с Трампом и Зеленским. На фронте сейчас ад. Армия теряет на Украине на 6 тысяч военных больше, чем вербует. Встреча Владимира Путина, Трампа и Зеленского возможна, но только когда все вопросы будут решены. Такое условие озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, трехсторонний саммит может состояться исключительно для того, чтобы зафиксировать уже достигнутые договоренности. Получается своеобразный дипломатический замкнутый круг. Чтобы встретиться и договориться, сначала нужно договориться без встречи. На фоне этих заявлений Москвы в Киеве сообщили, что быстрого окончания конфликта не ждут. Руководитель
7: офиса Зеленского, бывший глава разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия не готова прекращать военные действия по линии фронта, а переговоры сейчас в основном ограничиваются обменом пленных. «Сейчас трехсторонний саммит действительно не выглядит реалистично», объясняет политолог Виктор Серов.
8: Формулировка Пескова означает, что Кремль пока не рассматривает встречу лидеров как площадку для поиска компромисса. Путин готов приехать, если основные вопросы будут согласованы заранее. Но проблема как раз в том, что позиции сторон по ключевым вопросам остаются слишком далекими. Поэтому такая встреча пока скорее остается политической возможностью, чем реальным планом.
7: А пока политики обсуждают условия будущей встречи, СВО продолжает перемалывать людей. Влиятельное издание The Guardian вышло с душераздирающим материалом о спецоперации. Там сообщается, что армия России сейчас набирает примерно 1000 человек в день, а ежемесячно теряет примерно на 6000 военнослужащих больше, чем удается завербовать. Это серьезный разрыв, который не позволяет армии России продолжать наступление, считает военный обозреватель Константин Ермаков.
9: 6 тысяч человек в месяц сами по себе не означают, что завтра российской армии станет неким воевать. Но здесь важна тенденция. Если потери несколько месяцев подряд превышают пополнение, численность группировки приходится поддерживать за счет резервов. А если Кремль одновременно хочет продолжать наступательные действия, потребность в людях становится еще выше. Поэтому вопрос в том, как долго нынешняя система контрактного набора сможет закрывать эту потребность.
7: Самый очевидный способ быстро получить еще несколько сотен тысяч человек – это новая волна мобилизации. Однако общество резко негативно относится к такому сценарию, и власти это знают, говорит военный обозреватель Константин Ермаков.
10: Контрактная система позволяет власти сохранять ощущение, что война касается прежде всего тех, кто сам решил туда пойти за деньги. Новая мобилизация полностью меняет эту конструкцию, потому что риск снова появляется практически в каждой семье. Именно поэтому для власти гораздо безопаснее повышать выплаты, искать иностранцев и расширять вербовку, чем еще раз объявлять массовый призыв.
7: Получается, что о мире в 2026 году сейчас не говорит никто, поэтому вопрос теперь не только в том, когда состоится встреча трех лидеров, но и сколько еще людей понадобится России для продвижения на фронте, пока эта встреча вообще станет возможной.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган, Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
12: Радиосигнал 666 АМ.
13: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
14: Сиаха.
13: Синий.
14: Нила.
13: Коричневый.
14: Бура.
13: Зеленый.
14: Сабз.
13: Оранжевый.
14: Наранджи.
13: Фиолетовый.
14: Джамуни.
13: Красный.
14: Сурх.
13: Белый.
14: Сафед.
13: Желтый.
14: Пила.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже.

0: страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Вот и итог визита в Москву. После скандала с вышками теперь армия России использует для атак по Украине мобильные сети Беларуси. Похоже, Беларусь продолжает помогать России с атаками беспилотников по Украине. Теперь российские дроны могут использовать белорусские мобильные сети, заявил советник Минобороны Украины в интервью прессе. По его словам, сотни реактивных дронов, летящих на Киев, проходят практически одним маршрутом, максимально долго держатся вдоль границы с Беларусью. Его версия: установленные на дронах ЛТЕ-модемы цепляются за базовые станции белорусских мобильных операторов и таким образом поддерживают связь.
2: Я остановился на том, что модемы на шахедах при таком маршруте полета работают с базовыми станциями мобильной связи Беларуси.
1: Еще в июне этот же чиновник рассказывал, что беспилотники с российскими сим-картами способны работать через белорусский роуминг, а Минск технически может это заблокировать.
2: На каждом беспилотнике установлен модем с российской сим-картой российской компании Т-2. И когда шахеды и герберы летают рядом с границей Беларуси, они могут цепляться за белорусские сети мобильной связи и использовать их для передачи информации с территории Украины. То есть это использование коммерческих сетей мобильной связи в военных целях.
1: Ранее скандал разгорелся вокруг наземных ретрансляторов в Беларуси, через которые Россия могла управлять дронами в реальном времени и корректировать их полет. 19 июня Зеленский предупредил Беларусь и дал неделю на демонтаж 4 ретрансляторов в Гомельской и Брестской областях, пригрозив, что в противном случае это сделает Украина. Уже через несколько дней белорусские СМИ зафиксировали, что российские дроны 3 суток не летят вдоль границы Беларуси с Украиной. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
3: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
1: Однако история на этом не закончилась. В июле на Украине допускали, что отдельные ретрансляторы могли снова использоваться. А теперь появилась еще одна возможная схема – использование обычной мобильной инфраструктуры Беларуси. Если версия украинского чиновника подтвердится, даже после отключения специальных ретрансляторов белорусская сеть связи может продолжать помогать российским дронам во время атак на Украину. А это несет для Беларуси определенные риски, предупреждают эксперты. По их словам, Беларусь заметно нарастила помощь России в ее СВО. Кроме мобильной инфраструктуры, активно используется и белорусская ЖД. Дошло до того, что на белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Об этом сообщили журналисты, которые изучают организацию перевозок. По их данным, часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» транспортно-логистический центр уже используется для выполнения воинских заявок или зарезервировано для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станции, погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
4: Это что, тюрьма? Лицей в Барановичах выпустил претензию с разрешенными для школы прическами. Стиль примерно как в сериале «Бедная Настя». В Барановичской школе ввели строгие правила для причесок. Школа номер 1 в Барановичах опубликовала требования к внешнему виду учеников. Парням запретили длинные и яркие прически, окрашивание и даже выбритые узоры. Девушкам предписали собирать длинные волосы в хвост или косу. Крупные серьги тоже под запретом.

0: запретом. Список требований к внешнему виду в школе номер один появился в официальных аккаунтах и сразу вызвал шок. Никакой индивидуальности, классика или ничего. Администрация ссылается на деловой стиль, но родители и ученики задают резонный вопрос. Где грань между дисциплиной и абсурдом?
1: У меня волосы чуть длиннее обычного, но чистые и аккуратные. И теперь мне говорят, иди стричься под ноль или коротко, иначе к урокам не допустим. Каким образом длина волос влияет на мои оценки по физике или математике? Мы живем в 21 веке, ощущение, будто вернулись в казарму. Самовыражаться вообще запретили. Даже серьги девочкам нельзя надеть нормальные. Все под одну линейку.
0: Впрочем, часть педсостава и консервативная часть родителей документ поддержали. Школа – это учреждение образования, а не подиум, и дисциплина начинается с внешнего вида, считает мать девятиклассницы Светлана.
2: Я считаю, что порядок должен быть. Когда дети приходят в школу с зелеными волосами, в каких-то балахонах и с кольцами в ушах размером с блюдце, это отвлекает от учебы. Деловой стиль дисциплинирует. Пришла в школу, учись, а не устраивай показ мод. Другое дело, что формулировки иногда жестковатые, но в целом порядок поддерживать нужно, иначе начнется полный бардак.
0: Но родители возмущены именно методами. В комментариях многие сравнивают школьные требования с Северной Кореей. Но вместо диалога с детьми школа переходит на язык запретов и устрашения, считает мать одного из школьников Мария.
3: Меня поражает не сам факт дресс-кода, а его форма. Читаешь эти требования, и волосы дыбом встают. Запретили все живое. Мы в соцсетях уже открыто шутим, что скоро заставят ходить строем и петь патриотические речевки по дороге в столовую. Школа должна развивать личность, а такие запреты вызывают у детей только протест и отторжение. Вместо того, чтобы учить думать, нас снова учат бояться выделиться.
0: Как известно, ранее в белорусских школах ввели требования к школьной форме и запретили пользоваться телефонами, а с 1 сентября текущего года у школьников решили проверять сумки. Пока родители ищут компромисс между школьным уставом и личными границами ребенка, подростки продолжают отстаивать свое право выглядеть так, как им хочется. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко рассказал, что радует в товарообороте с Россией в этом году.
6: Вы правы, товарооборот у нас прибавляется, это как минимум 12%, потому что надо посчитать. Мы превзойдем значительно уровень прошлого года в нашем товарообороте. И приятно, что в этом товарообороте большое место, как вы сказали, занимает электроника современная. Вчера мы с Михаилом Владимировичем обсуждали известную вам тему об объединении усилий в электронике. У нас есть неплохие компетенции. И недавно Денис Мантуров приезжал к нам, смотрел эти предприятия со специалистами. Мы вырабатывали некую форму взаимоотношений в этом плане. Но хочу вам сказать, что вот единое мнение вашего правительства, моя точка зрения нашего правительства, мы здесь абсолютно не останемся голыми и без этих товаров, микроэлектроники. Мы абсолютно все, мы сегодня все создаем, что надо вместе. Завтра мы выйдем на очень высокий уровень. Поэтому форму мы найдем, это не вопрос, как и по другим направлениям сотрудничества.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Друзья должны делиться. Песков сообщил, что поставки бензина с НПЗ Беларуси идут в Россию на максимуме. Своим заправкам останется. После ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России производство бензина в стране рухнуло на миллионы тонн. Как следствие, потребители недополучают более 20% месячного объема. В российских регионах серьезные проблемы с поставками. На фоне дефицита топлива Россия ввела запрет на его вывоз и увеличила закупки топлива в Беларуси. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны.
8: поставки топлива идут и идут на максимум. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны.
7: Так Песков ответил на вопрос журналистов, обсуждали ли президенты России и Беларуси в ходе встречи накануне увеличение поставок бензина с белорусских НПЗ. Только за неделю объемы реализации увеличились почти в 4 раза, отмечает эксперт нефтегазового рынка Николай Морозов.
9: На российском рынке сохраняется нехватка предложения из-за сезонных и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену.
7: Беларусь может еще больше нарастить поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. 2 белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Оранштейн.
10: Есть такое мнение, что сейчас Белоруссия поставляет 45 тысяч тонн в месяц, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
7: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста – его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, говорит экономист Ярослав Романчук.
11: Это можно разыграть в ту или иную сторону. Понятное дело, там 3-8 копеек, это ни на что не повлияет, поскольку белорусы и так меряют в доллары, да, сколько стоит литр топлива там. Ну, до доллара стоит, правильно же? Что до доллара, это не смертельно. Более того, Лукашенко всегда может сказать, знаете, почему у нас тут вот на это? Ну, во-первых, там это, часть денег идет на посевную, там, на уборочную, на все, что необходимо с укреплением безопасности нашей страны от вражеского НАТО. Вот поляки бряцают оружие 4%. ВВП тратят. Поэтому мы не можем не реагировать, скажет он. Ну вот, а вот по поводу вот этих дополнительных там копеек, ну это ж нужно же и, знаете, и Белнефтехим чем-то кормить, этих нефтебаронов кормить. Они же не могут столько зарабатывать, как в жирные свои времена.
7: Как заявил глава Белнефтехима Илья Икон, концерн соблюдает параметры инфляции, согласованные на уровне правительства и Министерства антимонопольного регулирования и торговли. При этом бензин в Беларуси может существенно подорожать на фоне увеличения его поставок в Россию, полагают эксперты. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
5: Первый заместитель директора и главный инженер института «Минскметропроект» Георгий Протасов о проектировке 4-й линии Минского метро и где ждать новые станции.
12: Вот этот вот плакат, он висит у меня уже сейчас больше как артефакт прошлого, украшение, это уже не совсем актуальная схема. И я вам скажу, что будет меняться она еще долго. Вот этот вот плакат, это 2015, по-моему, год. Но 4-я линия была и раньше, была и в 2012 году. Тогда она была там радиальной или полукольцом, я уже не помню. Ну вот эволюционировала эта схема сейчас вот примерно вот в это вот. Не факт, что она такая будет через 5 лет. Вот это все течет, все меняется. Меняются потребности города, меняются наши возможности. В соответствии с этим мы корректируем наши планы. Допустим, четвертую линию, я все время думал, что первый участок мы начнем строить от станции площадь Бангалор в центр, в сторону станции Академия наук. Вы к этому готовились. Вот. Но сейчас мы поняли, что наиболее востребован будет противоположное направление. И сейчас мы проектируем первый участок четвертой линии в сторону улицы Харьковская. Рассчитываем достроить все-таки до Зеленого Луга эту третью линию. Проект этот есть. Просто город решил сейчас, что наиболее востребованным будет первый участок четвертой линии. Крест мы на этом проекте не ставим. Глава государства ставил перед нами задачу, значит, обеспечить транспортную доступность городов-спутников и интегрировать это в схему метро. Как раз вот станция Логойская могла бы быть тем транспортно-пересадочным узлом, который мог бы Логойск подтянуть.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Это беда. России не хватает каждого третьего литра бензина. После ударов по МФЗ производство рухнуло до минимума за 30 лет. К концу августа выпуск бензина в России упал примерно до 70% от потребностей страны. Причина в остановке крупных НПЗ. Только за последнюю неделю после атак беспилотников приостанавливали работу заводы в Перми, Нижегородской и Ярославской областях. В итоге при потребностях страны примерно в 115 тысяч тонн бензина в сутки, сейчас производится около 80 тысяч. То есть каждый день рынку не хватает примерно 35 тысяч тонн, объясняет эксперт нефтяного рынка Андрей Костин.
13: Разница в 30% очень большая. Это не значит, что завтра на каждой третьей заправке закончится бензин. Пока есть запасы, можно перебрасывать топливо из одного региона в другой, можно сокращать экспорт. Но если НПЗ продолжит останавливаться, возможностей закрывать этот дефицит будет все меньше.
0: И проблема в том, что это уже вторая волна топливного кризиса за одно лето. А в августе Россия и так производила бензина меньше, чем потребляла. После новых ударов разрыв стал еще больше. И это уже замечают обычные водители. По всей стране на заправках вводятся лимиты, а в некоторых регионах нет отдельных марок бензина. Почему при этом в одном городе бензин есть, а в другом дефицит, объясняет экономист Сергей Кузнецов.
14: Сейчас проблему пытаются решать переброской бензина между регионами. Если где-то ситуация становится критической, туда направляют дополнительные объемы. Но тогда топлива может не хватить уже в другом месте. И чем дольше производство остается ниже потребления, тем сложнее поддерживать такой баланс.
0: А впереди осень. Бензин и дизель нужны не только автомобилистам. Это грузовые перевозки, сельское хозяйство, армию. И если топливо производится меньше, чем нужно стране, за существующие объемы фактически начинают конкурировать разные потребители. Чем это в итоге может обернуться для обычного покупателя, объясняет эксперт по логистике Михаил Корнеев.
15: Если дефицит затягивается, перевозчикам приходится искать топливо, менять поставщиков и иногда покупать его дороже. Все эти расходы постепенно попадают в стоимость доставки, а дальше они переходят и в цены товаров. Поэтому дефицит бензина довольно быстро начинает касаться даже тех людей, у которых вообще нет машины.
0: И вот сухой остаток. России ежедневно нужно около 115 тысяч тонн бензина, а производится сейчас примерно 80 тысяч. Пока недостающие объемы пытаются найти в запасах и перебросить из других регионов. Но если НПЗ продолжит останавливаться, вопрос уже будет не только в цене бензина. Вопрос в том, где вообще его можно будет купить.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Ни дня без претензий. Россельхознадзор недоволен продукцией сразу трех белорусских предприятий. Это снова молочка и мясо. В России усилили контроль за тремя белорусскими производителями. Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль в отношении нескольких белорусских предприятий после выявления нарушений в продукции.
16: Бобруйский мясокомбинат. В говядине обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Лунинецкий молочный завод. Бактерии группы кишечной палочки выявили в сухом молоке. Морская гавань. Листерии обнаружили в рыбной продукции. Кроме того, поставки продукции компании «Каскро» временно ограничили после обнаружения листерии в тушке утенка.
7: Россельхознадзор попросил изменить статус этих компаний в реестре предприятий Таможенного союза на усиленный лабораторный контроль. Ранее Россельхознадзор нашел опасные бактерии в твороге волковыского предприятия «Беллакт» и в говядине от бренда «Белмитфуд».
17: В частности, в твороге нашли бактерии группы кишечной палочки, в говядине, которую поставляет «Белмитфуд», выявили превышение опасных бактерий, а в таком же мясе от могилевского «Райпо» – листерии.
7: При этом белорусские лаборанты регулярно находят нарушения, а то и вовсе ядовитые вещества в товарах из России. В частности, в Беларуси запретили куриные пельмени «Белобоки», в них нашли бактерии сальмонеллы. Ранее по всей Беларуси запретили российское подсолнечное масло «Дары Кубани», произведенное в Воронежской области. В госстандарте заявили, что масло необходимо немедленно изъять из продажи, поскольку при использовании этого масла граждан могут ждать серьезные последствия. Нарушения также обнаружили и в кондитерской изделиях из России. В них находили запрещенные пищевые добавки и подсластители, а также фиксировали высокое содержание трансжиров, синтетических красителей и консервантов. Белорусский Минздрав также запретил ввозить из России чай, приправы, соусы и другие товары. Эксперты объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
18: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Белорусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
7: При этом товары из других стран Беларусь сейчас не завозит из-за ответных санкций ЕС. Украина полностью прекратила отношения с Беларусью из-за поддержки российской СВО, а везти продукты из стран Азии слишком далеко и дорого, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
0: Не для этого рожала. Глава поселка под Пензой не отдала сыновей на СВО. В поселке каждый день облавы на мужчин. Жители пензенского села Бушмакова организовались в дружину, чтобы отбивать местных мужчин от представителей военкомата. 250 добровольцев патрулируют улицы села посменно днем и ночью, а также экстренно выезжают по сигналу. Если кого-то пытается затащить в бус, рассказала Марина, она тоже записалась в дружину.
19: Конечно, есть страх из-за своих близких. У меня муж. Не дай бог, с работы пойдет и пропадет. Ты уже понимаешь, что с ним могло случиться. А в июне забрали моего двоюродного брата. У него двое детей. Недавно я узнала, что у него был какой-то кредитный долг. Где он сейчас и что с ним, я не знаю.
0: Женщина уже выезжала по сигналу, когда в дом к земляку пытались попасть двое полицейских. Когда правоохранители увидели, что к мужчине подъехала подмога, они уехали. Но отбить мужчин получается далеко не всегда, рассказывает Марина. Она ходила к главе поселка Тамаре Павлуткиной, у которой также есть двое сыновей, чтобы та помогла прекратить облавы. Но в ответ Марина услышала, из Москвы пришел план по набору на контракт, а своих сыновей глава поселка в армию не отдаст. Говорит, что не для этого рожала. Облавы, подобные пензенским, проходят уже почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
20: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. и там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны, там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же, ищут уязвимых людей и жом обманом физической силой принуждают подписывать контракт.
1: Мужчины в селе Бушмаково почти не выходят из дома, боятся даже за хлебом сходить. 58-летним Сергеем Милкиным. Его вызвали на беседу с участковым, после которой мужчина домой так и не пришел. Через 10 дней он погиб на фронте. Мужчин пытаются забрать даже на предприятиях. Недавно рабочие сахарного завода под Пензой прогнали армейского вербовщика с проходной.
21: Никаких документов нет, никакого предписания. Взял, поехали.
22: Это что ты такой? Сначала там отвоюй, потом забирайте.
23: Люди с работы уходят, их забирают.
1: Военные адвокаты сообщают о новых случаях задержания мужчин в 5 регионах – от Удмуртии, Бурятии до Краснодарского края Архангельской области. С 10 по 18 августа юристы получали по 14 обращений в сутки. Мужчин забирали с работы, с улицы, после встречи выпускников, одного у магазина, другого доставили в полицию якобы для проверки документов. Дальше всех их отправили в зону СВО.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
24: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
25: Гяра.
24: 12.
25: Бара.
24: 13.
25: Тера.
24: 14.
25: Чода.
24: 15.
25: Пандра.
24: 16.
25: Сола.
24: 17.
25: Сатра.
24: 18.
25: Атара.
24: 19.
25: Унис.
24: 20.
25: Бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
26: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
27: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправить. А потом выехать, и вообще бензина нет.
28: Я стоял. Что случилось? Все, я не могу, мне плохо.
26: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
29: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
30: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
26: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
2: Так, ну что, весь с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше, а дальше все зависит от цены.
3: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправить в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, то дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
26: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около 2 доллара за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
5: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
26: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Глава государства Александр Лукашенко рассказал президенту Владимиру Путину о плодотворной встрече с премьер-министром российского правительства.
8: Владимир Ильич, спасибо за эту встречу. Нам намного легче обсуждать какие-то вопросы. Для принятия решений практически вопросов нет. Правительство хорошо работает. Мы вчера с Михаилом Владимировичем были в курсе дела. Ну, просто системно и всеобъемлюще проработали весь перечень. Притом инициатором был не я, а Михаил Владимирович. Он достал блокнот свой и по блокноту пересчитал все эти проблемы, вопросы. Мы их проанализировали. Хороший такой состоялся разговор. Я даже поблагодарил его за то, что мы смогли встретиться. Ну, меньше будет нам работы.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Жуть в Ейске. Там сутки детонируют склады авиабазы. Зеленский поручил запускать по России 1000 дронов в день. В Ейске после атаки беспилотников вторичная детонация на военном аэродроме. В сети публикуют видео со взрывами и сообщают о пожаре в районе рулежной дорожки и складов. Официальных данных о том, что именно повреждено и насколько серьезно, пока нет.
10: Что-то разбомбили. Ух ты ж! Шарахает как, а?
9: Почему вторичная детонация на военном аэродроме может быть гораздо важнее самого факта прилета, объясняет военный обозреватель Игорь Кравцов.
11: Вторичная детонация обычно говорит о том, что огонь добрался до боеприпасов или других взрывоопасных материалов. Но пока нет объективного контроля, рано говорить, какие именно объекты поражены и насколько серьезно нарушена работа аэродрома. Важен другой момент. Военному командованию приходится защищать одновременно аэродромы, склады, нефтепереработку и множество других объектов на огромной территории.
9: И это не единственный крупный объект, попавший под атаку минувшей ночью. В Киришах Ленинградской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Это один из крупнейших НПЗ России, который способен перерабатывать около 20 миллионов тонн нефти в год.
0: Ух, еще раз прилетел, сейчас шандарахнет.
7: Отойди от окна.
0: Ай-яй-яй, карамба, да, отойду, это не переживай.
9: И таких ночей может стать значительно больше. Зеленский поставил новую задачу своей армии – применять до 1000 дальнобойных беспилотников в сутки. По словам Зеленского, сейчас речь идет в среднем примерно о 300 дронах в день. Насколько реалистично увеличить эту цифру более чем втрое, объясняет эксперт по беспилотным системам Алексей Тарасов.
12: 1000 дальнобойных беспилотников в сутки требует совершенно другого масштаба производства. Нужны двигатели, электроника, навигация, взрывчатка и огромное количество комплектующих. Но если Украина действительно сможет приблизиться к такой цифре, для российской ПВО проблема будет уже не только в дальности полета дронов, но и в их количестве. Одновременно прикрыть все потенциальные цели невозможно.
9: Причем этой ночью снова атаковали сразу разные типы объектов. В Ейске это военный аэродром, в Киришах – один из крупнейших российских НПЗ. На фоне продолжающихся проблем с бензином новые повреждения нефтепереработки становятся для России особенно чувствительными, говорит эксперт нефтяного рынка Сергей Волков.
13: Киришский НПЗ важен прежде всего своими масштабами и расположением. Поэтому даже временная остановка части мощностей создает дополнительную нагрузку на топливную систему Северо-Запада. Но последствия будут зависеть от того, какие именно установки повреждены. Если речь идет только о локальном пожаре, эффект может быть ограниченным. Если пострадало технологическое оборудование, восстановление потребует значительно больше времени.
9: Пока в Ейске продолжают выяснять последствия атаки на военный аэродром, а в Киришах оценивают ущерб НПЗ, Киев уже ставит следующую планку. И если Киеву удастся приблизиться к 1000 дронов в сутки, то российской ПВО придется выбирать, что прикрывать в первую очередь – аэродромы, нефтепереработку, военные заводы или склады.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Глава государства Александр Лукашенко рассказал президенту Владимиру Путину о плодотворной встрече с премьер-министром российского правительства.
8: Друзья, спасибо за эту встречу. Нам намного легче обсуждать какие-то вопросы. Для принятия решений практически вопросов нет. Правительство хорошо работает. Мы вчера с Михаилом Владимировичем были в курсе дела. Ну, просто системно и всеобъемлюще проработали весь перечень. Притом инициатором был не я, а Михаил Владимирович. Он достал блокнот свой и по блокноту пересчитал все эти проблемы, вопросы. Мы их проанализировали. Хороший такой состоялся разговор. Я даже поблагодарил его за то, что мы смогли встретиться. Ну, меньше будет нам работы.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк» – подкаст, где мы разбираем сложные геополитические процессы через призму простых человеческих историй. Сегодня мы говорим о закрытии восточных рубежей Европы и о том, как граница с Белоруссией превратилась в непроходимую стену. Поговорим о тысячах потерянных километрах, миллионных убытках и разрушенных логистических цепочках. Но главное – о людях, для которых 30 километров до родных превратились в недосягаемые тысячи.
15: И знаешь, чтобы вообще понять масштаб происходящего, нужно отмотать время назад к моменту, когда этот процесс достиг своей абсолютной кульминации.
14: Слушай, да, и вот июль 2025 года дальнобойщик с 20-летним стажем Дмитрий Ковалев последний раз пересекает латвийский контрольно-пропускной пункт Патернеке. С белорусской стороны это Григоровщина.
15: Угу.
14: Он отдает документы, пограничник ставит штамп, шлагбаум опускается. И Ковалев понимает, что все, этой дороги больше нет. Ни для него, ни для бизнеса.
15: Ну да, это же не просто конец рейса, это, скажем так, точка невозврата. Момент, когда последняя прямая сухопутная артерия на этом направлении оказалась полностью перерезанной.
14: И вот тут меня в этой истории больше всего цепляет официальная версия закрытия. Помнишь, как латвийские власти это обставили?
15: Ой, эти формулировки из пресс-релиза. Технические причины, да?
14: Именно. Технические сбои в IT-системах, плановая реорганизация, там новые регламенты. Звучит так, будто, ну, просто сервер завис, и нужно подождать, пока админ придет и все починит. Это как перенос автобусной остановки.
15: Да ладно, это же просто классический бюрократический язык. Он используется только для того, чтобы замаскировать очень жесткие политические решения. Повесить табличку «закрыто на ремонт» гораздо проще, чем, ну, публично объявлять о блокаде.
14: Стоп, но ведь IT-система на границе — это невероятно сложная инфраструктура. База Интерпола, таможенные реестры, биометрия. Разве не мог случиться реальный цифровой коллапс? Техника же ломается.
15: Слушай, я тебя умоляю. Если бы проблема была реально в серверах, ради этого никто не стал бы наглухо заливать бетоном границу. Сервера чинят за сутки, а здесь граница закрылась не из-за базы данных. Реальная причина — это события 2021 года.
14: Ты про миграционный кризис?
15: Абсолютно. Летом 21-го на границах с Польшей, Литвой и Латвией внезапно появились тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока. И это однозначно классифицируется как гибридная операция.
14: То есть использование людей как инструмент давления?
15: Да, именно. Человеческие потоки вместо танков.
14: Масштабы тогда, конечно, росли лавинообразно. Я помню, сначала счет шел на десятки людей, потом на сотни.
15: А потом появились целые палаточные лагеря прямо в приграничной полосе.
14: Угу. И ответ Европы был сугубо, ну, военным и инфраструктурным. Туда сразу стянули армейские подразделения, Польша возвела 180 километров стального барьера, Литва тоже построила заборы с колючей проволокой.
15: Латвия там вообще нашпиговала периметр датчиками движения и камерами. На все это ушли миллиарды евро. Безопасность стала безальтернативным приоритетом. Любая открытая инфраструктура начала восприниматься просто как уязвимость.
14: Получается, КПП закрыли не из-за сбоя, а потому что открытый шлагбаум — это брешь в обороне.
15: Вот именно. Но слушай, граница же не захлопнулась за один день.
14: Да, если посмотреть хронологию, это все напоминает, знаешь, перекрытие многополосной магистрали. Дорожники ставят конусы, сначала закрывают одну полосу, потом вторую. Трафик вроде тот же, но втискивается в оставшиеся щели.
15: Отличная аналогия. И первой такой закрытой полосой стал март 2020 года, пандемия.
14: О да! Тогда всем казалось, что это временно. Ну, вирус пройдет, шлагбаумы снова поднимут, бизнес привык, что закрывают по медицинским причинам.
15: Да, но именно тогда сформировалась эта психологическая привычка к изоляции. А дальше пошли уже политические закрытия. В 21-м закрыли польскую кузницу, потом Бобровники.
14: Затем литовские Шумско-Стверечес, потом латвийские Селения. И каждый раз, ну, логистика находила лазейки, делали крюк. Это как варить лягушку на медленном огне.
15: Точно. Только проблема в том, что вода уже закипела. Резерв адаптации исчерпан полностью. На той самой магистрали осталась одна грунтовая обочина. Раньше можно было перекинуть поток на соседний переход.
14: А теперь?
15: Разве фура не может просто, ну, поехать через Россию или Литву? Да, дольше, но груз доставят.
14: В логистике сделать крюк – это переход черты рентабельности. Объезд через Россию или Литву для латвийского направления – это сотни лишних километров.
15: Ну, то есть расходы на дизель?
14: Да если бы только топливо. Это амортизация, платные дороги и, главное, время водителя. В Европе жесткие правила по тахографам. Больше 9 часов в день ехать физически нельзя.
15: Ого! Выходит, сотни километров крюка – это несколько лишних дней пути.
14: Да. А лишние дни — это суточные, оплата стоянок. То, что приносило прибыль, теперь генерирует чистые убытки. Рейс просто теряет смысл. Если переложить это на макроэкономику, то цифры вообще пугающие. 30 лет белорусская экономика выстраивала нишу транзитного хаба.
15: Да, между Востоком и Западом.
14: И результаты были сумасшедшие. Четвертое место в Европе по грузоперевозкам в 2019 году. Около 200 тысяч рабочих мест. Доходы от транзита — 3-4 миллиарда долларов в год. А теперь логистика из ЕС подорожала в 2,5, а то и в 3 раза.
15: И давай поясним, как это вообще сейчас работает. Ведь грузы все-таки как-то едут, но белорусский грузовик не может въехать в ЕС из-за санкций, а европейский в Беларусь.
14: Ну и как они выкручиваются?
15: Через систему перецепки. Представь гигантский терминал прямо у границы. Европейская фура заезжает туда, водитель опускает стойки полуприцепа, отключает пневматику и уезжает обратно.
14: Ага. А с другой стороны подъезжает местный тягач.
15: Да, сдает задом, цепляет этот прицеп и везет дальше. Или вообще физически перегружает палеты погрузчиками, если прицепы разные.
14: Звучит как адская потеря времени.
15: Физически долго, да, но бюрократически это просто кошмар. Переоформление документов, передача ответственности за груз, который может стоить миллионы, эти услуги стоят бешеных денег.
14: И в итоге все это ложится на цену товара. Общие потери экономики оценивают в 2-4 миллиарда долларов ежегодно. При ВВП страны в 65 миллиардов – это колоссальный удар.
15: И больше всего страдает критический импорт.
14: Лекарства.
15: Да, фармацевтика, химия для промышленности, сложные запчасти. Все стало безумно дорогим.
14: Ну знаешь, сухие цифры ВВП не передают того, что происходит, ну, на Земле. Эффект домино в приграничье выглядит вообще разрушительно.
15: Абсолютно. Транзит исчезает, и целые города начинают вымирать. Браслав, Верхнедвинск, окраины Гродно и Бреста.
14: Все, что строилось под этот поток, огромные заправки, мотели, шиномонтажи для фур, все пустеет.
15: Половина малого бизнеса в поселках просто испарилась. Но меня больше всего поражает смерть специфического теневого бизнеса. Того, что породила сама граница.
14: А, ты про торговлю местами в очередях?
15: Да. Это же было целое явление. Когда ввели электронную очередь, появились предприимчивые люди. Писали ботов, которые за миллисекунды выкупали свободные слоты.
14: А потом продавали их в телеграм-чатах. Если у перевозчика горит контракт, он платил сотни евро просто за право подъехать к границе.
15: Шлагбаум закрыли, и этот абсурдный бизнес тоже исчез. Как и челночная торговля. Поколения людей жили тем, что увозили сигареты туда, а продукты и технику обратно. Канал заработка уничтожен физически.
14: Давай посмотрим на то, что вообще осталось открытым. Если латвийский рубеж наглухо закрыт, то какие-то щели еще есть?
15: Ну, на польском направлении остались Козловичи для фур и Тересполь для легковушек. Но это держится, скажем так, на честном слове.
14: Инфраструктура для закрытия там ведь уже готова. Умный забор, камеры, датчики. Опустить последний шлагбаум – дело одного дня. А что с Литвой?
15: В Литве жесточайший контроль. Досмотры тотальные, рентген и запрет на въезд авто на белорусских номерах.
14: Подожди, то есть даже с действующим шенгеном человек не проедет на своей машине?
15: Нет. Визы у человека есть, но машину просто развернут. Пересечение стало издевательством. И тут возникает главный вопрос. А что будет при сценарии полной сухопутной изоляции, если Польша и Литва синхронно закроют все?
14: И вот тут есть критически важная деталь, о которой часто забывают – транзит в Калининград.
15: Вот именно. Железнодорожное сообщение в российский эксклав. Поезда идут транзитом через Литву и Польшу.
14: То есть полная блокада отрезает Калининград?
15: Да. И это мгновенно переводит ситуацию из экономического кризиса в потенциальный геополитический взрыв. Это классический триггер для масштабного конфликта.
14: Никто не знает, как отреагируют на перекрытие снабжения. Но слушай, вся эта геополитика лишена смысла без истории людей. Давай возьмем Анну Петровну, пенсионерка из Витебской области. Живет в 30 километрах от Латвии.
15: Дочь по ту сторону.
14: Да, в Риге. Уже 20 лет. Раньше Анна Петровна садилась на маршрутку и через 2 часа обнимала дочь.
15: А теперь?
14: 3 года не виделись?
15: Да.
14: Чтобы попасть в Ригу, ей нужно ехать в Минск, оттуда лететь в Москву, потом в Стамбул, сидеть там 10 часов на пересадке и только потом рейс в Ригу.
15: Больше суток в пути. А билеты? Это же по 1000 евро туда-обратно?
14: При средней пенсии по стране в $200. Эта стена из цен и шлагбаумов сделала расстояние непреодолимым. И надо полгода копить, голодать, чтобы один раз слетать к дочери.
15: А для тех, кто пытается прорваться по земле, это ад. Автобусы стоят сутками. 8, 12, 24 часа.
14: Как можно сутки высидеть в автобусе?
15: очень тяжело. Туалетов на нейтральной полосе почти нет, зимой холодно, моторы глушат, люди ночуют сидя. И это колоссальная травма для огромной диаспоры в странах Балтии и Польши.
1: Географически они в часе езды.
15: Да, но фактически отрезаны. У многих тут пожилые родители. И страх, что если случится инфаркт, а они физически не успеют приехать из-за очередей, он просто парализует.
1: Перманентная социальная депрессия. И вот возникает вопрос. Что дальше? Тупик или новые маршруты? Есть три сценария. И мне хочется верить в точечные коридоры. Гуманитарное исключение.
15: Как ты себе это представляешь сейчас?
1: Ну, как в холодную войну, был же КПП «Чарли» между Берлинами. Стороны договаривались о пропуске семей, лекарств. Дипломатия же должна работать.
15: Это иллюзия. Сейчас нет пространства для компромиссов. Эскалация набрала такую инерцию, что любая уступка – это проявление слабости. Реальность – это холодная заморозка, статус-кво на десятилетия.
1: То есть терминалы просто заржавеют? А логистика развернется на восток, в Азию?
15: Да, от безысходности. А приграничные города будут медленно умирать. Молодежь уедет.
1: Знаешь, мы столько говорили про цифры. А что будет с культурной идентичностью поколения? Граница веками формировала там культуру обмена, ворота в другой мир.
15: А теперь там вырастут дети, для которых пятиметровый забор с колючей проволокой – это естественный пейзаж. Они будут думать, что эта стена была всегда.
1: И эта стена постепенно вырастет у них в головах. Граница больше не объединяет, она стала символом изоляции, отрезавшим друг от друга целые судьбы и города. И пока в высоких кабинетах спорят о безопасности и гибридных угрозах, цену этих решений платят обычные люди своими деньгами, нервами и временем. Это был подкаст «Между строк». Спасибо, что слушаете нас и задумываетесь о том, что происходит вокруг. Берегите свои связи с близкими, несмотря ни на какие закрытые шлагбаумы. И до встречи в следующем выпуске.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
16: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
17: Радиосигнал 666 АМ.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
18: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
19: Благими намерениями выслана дорога в ад.
18: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
20: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
18: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусы задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
21: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут, мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
2: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала.

0: трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
2: Чужое не пройдет, только свое и русское. Март вводит нормативы по наличию белорусских товаров в магазинах.
3: По итогам первого полугодия доля товаров отечественного производства в торговом ассортименте составила 54,6%. При этом по итогам 2026 года показатель должен достигнуть 58%. В этой связи март принято решение временно ввести норматив по наличию товаров отечественного производства.
2: То есть теперь магазинам фактически задали ориентир, сколько белорусских товаров должно быть на полках. В самом министерстве объясняют это вопросами национальной безопасности, хотя конкретное значение нового норматива пока даже не называют. Что это означает для торговли и покупателей, объясняет экономист Игорь Боровик.
4: Если совсем просто, государство хочет административно увеличить присутствие белорусских товаров в магазинах. Причина понятна. Власти хотят меньше зависеть от импорта и поддержать собственных производителей. Но есть и обратная сторона. Если магазин обязан держать определенную долю отечественной продукции, независимо от спроса, качества и цены, конкуренция снижается. В итоге производителю уже не так важно бороться за покупателя, а у самого покупателя становится меньше выбора.
2: Это неизбежно приведет к росту цен на товары и продукты, а также к дефициту, предупреждает эксперт. Белорусы отвечают: куда уж дороже.
5: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
6: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
7: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится, но меньше себе покупать и больше им отказывать.
8: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
9: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
2: И жалобы покупателей подтверждает официальная статистика. С начала года морковь в Беларуси подорожала почти вдвое, свекла примерно на 85%, картофель больше, чем на 80%, а лук наполовину. И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады и даже обычный обед в столовой растут как на дрожжах. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты белорусов за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Материнский бунт не за горами. Мать погибшего срочника записала обращение к Владимиру Путину.
11: Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Мы даже не можем похоронные получить нищенские 60 тысяч. Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей.
10: Татьяна Стерхова записала эмоциональное обращение к президенту. По ее словам, сына она

0: отдала год и 8 месяцев, а затем семье привезли его тело.
1: Я год и 8 ждала сына. Привезли! Без головы!
0: Теперь женщина говорит, что если начнется новая мобилизация, второго сына на СВО не отдаст.
1: Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери! Поднимайтесь, поднимайтесь!
0: Но убитая горем мать говорит не только о гибели своего сына, она рассказывает о поборах в армии, о которых ей успел рассказать сын. По ее словам, военнослужащим приходится платить командирам за отпуск или за возможность не попасть на передовую. Отдельная история началась уже после похорон. Женщина утверждает, что не может получить даже 60 тысяч рублей на погребение из-за проблем с документами.
1: Вы что хотите, гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите. Вы народ уже нагрели, народ не хочет идти на голосование. Вы сколько будете издеваться над нами, матерями? Погребельные нам не отдают, военкомат. Сегодня сын поехал, оригинал справки. Если справку у нас забрали, чтобы выдать нам свидетельство, где мы теперь возьмем этот оригинал?
0: И это происходит на фоне огромных потерь на фронте. По оценке независимых волонтеров, к июню совокупные потери российской армии убитыми, ранеными и пропавшими без вести могли достигнуть 1,5 миллиона человек. Не менее 450 тысяч из них погибли. Это уже не абстрактные цифры, а реальные потери трудоспособного населения страны, объясняет военный обозреватель Александр Руденко.
2: Большие цифры потерь человек воспринимает довольно абстрактно. А здесь совсем другая история. Мать ждала сына почти 2 года, похоронила его и теперь публично говорит, что второго не отдаст. Если таких семей становится много, любая новая мобилизация воспринимается уже через личный опыт соседей, родственников и знакомых.
0: В обращении Стерховой впервые после бума материнских протестов в 23-м году звучит фраза о возможном гражданском бунте. Женщина прямо призывает других матерей не молчать. Личное горе такого большого количества семей действительно может со временем перерасти в коллективный протест, объясняет социолог Игорь Демидов.
3: Само по себе одно эмоциональное обращение еще не означает начало массового протеста. Но для власти опасно другое. У этих женщин очень понятная мотивация. Они не обсуждают политику или геополитику. Они говорят, одного сына я уже потеряла, второго не отдам. Если возникнет новая волна мобилизации, именно такой страх может объединять людей гораздо сильнее любых политических лозунгов.
0: Новую волну мобилизации власти официально отрицает. Но и эксперты, и журналисты уверены, что решение о новом призыве рано или поздно примут, поскольку потери на фронте уже не перекрывает набор новобранцев-контрактников.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
5: Начальник управления налогообложения имущества Министерства по налогам и сборам Денис Терешко о транспортном налоге на авто повышенной комфортности.
6: В части транспортного налога также необходимо отметить, что на сегодняшний день действует перечень транспортных средств повышенной комфортности, который в прошлом году, на 2025 год, был скорректирован путем его расширения. Например, в прошлом году министерство предъявило порядка 500 гражданам налоги за автомобили повышенной комфортности. В текущем году количество физических лиц уже достигает почти 3000 граждан. Модель, марка, год выпуска, например, Maserati, ряд автомобилей BMW, Aston Martin. То есть, действительно, это автомобили, которые не каждый гражданин может себе позволить. Это люкс. За счет того, что у нас растет благосостояние, за счет того, что у нас корректируются списки объектов, которые признаются, скажем так, люксовыми, то да, количество плательщиков, количество объектов и суммы налогов от данной категории граждан у нас показывают рост.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Вот и итог визита в Москву. После скандала с вышками теперь армия России использует для атак по Украине мобильные сети Беларуси. Похоже, Беларусь продолжает помогать России с атаками беспилотников по Украине. Теперь российские дроны могут использовать белорусские мобильные сети, заявил советник Минобороны Украины в интервью прессе. По его словам, сотни реактивных дронов, летящих на Киев, проходят практически одним маршрутом, максимально долго держатся вдоль границы с Беларусью. Его версия: установленные на дронах ЛТЕ-модемы цепляются за базовые станции белорусских мобильных операторов и таким образом поддерживают связь.
8: Я остановился на том, что модемы на шахедах при таком маршруте полета работают с базовыми станциями мобильной связи Беларуси.
7: Еще в июне этот же чиновник рассказывал, что беспилотники с российскими сим-картами способны работать через белорусский роуминг, а Минск технически может это заблокировать.
8: На каждом беспилотнике установлен модем с российской сим-картой российской компании Т2. И когда шахеды и герберы летают рядом с границей Беларуси, они могут цепляться за белорусские сети мобильной связи и использовать их для передачи информации с территории Украины. То есть это использование коммерческих сетей мобильной связи в военных целях.
7: Ранее скандал разгорелся вокруг наземных ретрансляторов в Беларуси, через которые Россия могла управлять дронами в реальном времени и корректировать их полет. 19 июня Зеленский предупредил Беларусь и дал неделю на демонтаж 4 ретрансляторов в Гомельской и Брестской областях, пригрозив, что в противном случае это сделает Украина. Уже через несколько дней белорусские СМИ зафиксировали, что российские дроны 3 суток не летят вдоль границы Беларуси с Украиной. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
9: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
7: Однако история на этом не закончилась. В июле на Украине допускали, что отдельные ретрансляторы могли снова использоваться. А теперь появилась еще одна возможная схема – использование обычной мобильной инфраструктуры Беларуси. Если версия украинского чиновника подтвердится, даже после отключения специальных ретрансляторов белорусская сеть связи может продолжать помогать российским дронам во время атак на Украину. А это несет для Беларуси определенные риски, предупреждают эксперты. По их словам, Беларусь заметно нарастила помощь России в ее СВО. Кроме мобильной инфраструктуры, активно используется и белорусская ЖД. Дошло до того, что на белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Об этом сообщили журналисты, которые изучают организацию перевозок. По их данным, часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» транспортно-логистический центр уже используется для выполнения воинских заявок или зарезервировано для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станции, погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
10: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
11: Пир.
10: Вторник.
11: Мангал.
10: Среда.
11: Будх.
10: Четверг.
11: Джумерат.
10: Пятница.
11: Джума.
10: Суббота.
11: Хафта.
10: Воскресенье.
11: Итвар.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
5: Заведующая Центром трансфузиологии Ольга Левандовская опровергла слухи о нехватке донорской крови.
12: В настоящее время у нас создан достаточный запас эритроцитов. Мы работаем с донорами, работаем с родственниками. Эта работа у нас проводится регулярно, планомерно и систематически на протяжении нескольких лет. Объясняем родственникам, как важно быть донором, как важно помочь своему родственнику, который оказался в такой ситуации, потому что гематологические заболевания требуют достаточно большого объема компонентов крови. В среднем у нас приходит до 40 доноров. Это доноры крови, доноры тромбоцитных компонентов.
4: Новости регионов на радиосигнал.
7: В Лунинецком районе Audi насмерть сбил пешехода. Авария произошла в агрогородке Кажан-Городок. По предварительной информации, 29-летний водитель Audi двигался по улице Петра Янкевича и возле дома номер 41 совершил наезд на 33-летнего местного жителя, который находился на проезжей части без световозвращающего элемента. Пешеход скончался на месте. В Бобруйске 73-летний пенсионер взломал камеру хранения в торговом центре. Мужчина подобрал ключ от чужой ячейки и совершил комбо-кражу. Вынес два пакета с кукурузой, голубикой и школьной формой для мальчика. Продукты пьяный горожанин забрал себе, а детские брюки, жилет и обувь просто выбросил на улице. Милиционеры быстро вычислили взломщика. Теперь ему предстоит возместить 180 рублей ущерба и ответить в суде за кражу. В Борисове снова находят опасные угощения для животных. После случая с мармеладками и с крючками в Лядище 2 волонтеры сообщили о новом инциденте. В Брилевской обнаружили колбасу с монетами внутри. По словам волонтеров, заявление в милицию уже подавали после первого случая. Теперь они говорят о повторных случаях и опасаются, что речь идет о систематическом отравлении и травмировании животных. Волонтеры призывают владельцев питомцев быть особенно внимательными во время прогулок. В Барановичской школе ввели строгие правила для причесок. Школа номер 1 в Барановичах опубликовала требования к внешнему виду учеников. Парням запретили длинные и яркие прически, окрашивание и даже выбритые узоры. Девушкам предписали собирать длинные волосы в хвост или косу. Крупные серьги тоже под запретом. В комментариях многие родители сравнивают эти требования с Северной Кореей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнего слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Важный сигнал.
7: Друзья должны делиться. Песков сообщил, что поставки бензина с НПЗ Беларуси идут в Россию на максимуме. Своим заправкам останется. После ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России производство бензина в стране рухнуло на миллионы тонн. Как следствие, потребители недополучают более 20% месячного объема. В российских регионах серьезные проблемы с поставками. На фоне дефицита топлива Россия ввела запрет на его вывоз и увеличила закупки топлива в Беларуси. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны.
14: Поставки топлива идут и идут на максимум. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны.
7: Так Песков ответил на вопрос журналистов, обсуждали ли президенты России и Беларуси в ходе встречи накануне увеличение поставок бензина с белорусских НПЗ. Только за неделю объемы реализации увеличились почти в 4 раза, отмечает эксперт нефтегазового рынка Николай Морозов.
15: На российском рынке сохраняется нехватка предложения из-за сезонных и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену.
7: Беларусь может еще больше нарастить поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Оранштейн.
16: Есть такое мнение, что сейчас Белоруссия поставляет 45 тысяч тонн в месяц, будет поставлять, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
7: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста. Его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, говорит экономист Ярослав Романчук.
17: Это можно разыграть в ту или иную сторону. Понятное дело, там 3,8 копеек это ни на что не повлияет, поскольку белорусы и так меряют в доллары, да, сколько стоит литр топлива там. Ну, до доллара стоит, правильно же? Что до доллара, это не смертельно. Более того, Лукашенко всегда может сказать, знаете, почему у нас тут вот на это? Ну, во-первых, там это, часть денег идет на посевную, там, на уборочную, на все, что необходимо с укреплением безопасности нашей страны от вражеского НАТО. Вот поляки бряцают оружие 4%. ВВП тратят. Поэтому мы не можем не реагировать, скажет он. Ну вот, а вот по поводу этих дополнительных там копеек, ну это ж нужно же и, знаете, и Белнефтехим чем-то кормить, этих нефтебаронов кормить. Они же не могут столько зарабатывать, как в жирные свои времена.
7: Как заявил глава Белнефтехима Илья Икон, концерн соблюдает параметры инфляции, согласованные на уровне правительства и Министерства антимонопольного регулирования и торговли. При этом бензин в Беларуси может существенно подорожать на фоне увеличения его поставок в Россию, полагают эксперты. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
13: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
18: Птицы 21 века. Жители Екатеринбурга сообщили, что птицы смерти долетели и в их город. Горит хаб Wildberries. Обломки дронов повредили и крупный ЖК. Дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге. Как пишут местные телеграм-каналы, один упал рядом со складами, а второй, судя по всему, был отклонен средствами радиоэлектронной борьбы и попал в жилой дом. Ранее сообщалось, что Екатеринбург оказался под атакой беспилотников. В Свердловской области была объявлена беспилотная опасность. В Екатеринбурге после атаки беспилотников повреждена многоэтажка ЖК «Утес», отмечают местные жители. Они публикуют фото и видео поврежденного дома на улице Гаршина в Чкаловском районе Екатеринбурга.
19: А что-то такое ощущение, что вот в том доме в окне, а что понять не могу. Ну, вообще бахнуло-то нормально.
20: Вот в этот дом прилетела на Гаршина.
21: А к нам прилетела птичка. Вот сюда вот. Уебал. Соседний дом.
18: Местные журналисты отмечают, что Екатеринбург, в самом большом городе Урала с населением свыше 1,5 миллиона жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. А денег на ремонт бомбоубежищ нет. Аналогичная ситуация во многих крупных городах России. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом после начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежища по всей стране, отмечают активисты.
22: На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты.
18: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
23: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники. вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
18: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко рассказал, что радует в товарообороте с Россией в этом году.
0: Вы правы, товарооборот у нас прибавляется, это как минимум 12%, потому что надо посчитать. Мы превзойдем значительно уровень прошлого года в нашем товарообороте. И приятно, что в этом товарообороте большое место, как вы сказали, занимает электроника современная. Вчера мы с Михаилом Владимировичем обсуждали известную вам тему об объединении усилий в электронике. У нас есть неплохие компетенции. И недавно Денис Мантуров приезжал к нам, смотрел эти предприятия со специалистами. Мы вырабатывали некую форму взаимоотношений в этом плане. Но хочу вам сказать, что вот единое мнение вашего правительства, моя точка зрения нашего правительства, мы здесь абсолютно не останемся голыми и без этих товаров, микроэлектроники. Мы абсолютно все, мы сегодня все создаем, что надо вместе. Завтра мы выйдем на очень высокий уровень. Поэтому форму мы найдем, это не вопрос, как и по другим направлениям сотрудничества.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
2: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
1: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
2: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
1: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
2: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
1: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
3: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
1: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко рассказал, что радует в товарообороте с Россией в этом году.
0: Вы правы, товарооборот у нас прибавляется, это как минимум 12%, потому что надо посчитать. Мы превзойдем значительно уровень прошлого года в нашем товарообороте. И приятно, что в этом товарообороте большое место, как вы сказали, занимает электроника современная. Вчера мы с Михаилом Владимировичем обсуждали известную вам тему об объединении усилий в электронике. У нас есть неплохие компетенции. И недавно Денис Мантуров приезжал к нам, смотрел эти предприятия со специалистами. Мы вырабатывали некую форму взаимоотношений в этом плане. Но хочу вам сказать, что вот единое мнение вашего правительства, моя точка зрения нашего правительства, мы здесь абсолютно не останемся голыми и без этих товаров, микроэлектроники. Мы абсолютно все, мы сегодня все создаем, что надо вместе. Завтра мы выйдем на очень высокий уровень. Поэтому форму мы найдем, это не вопрос, как и по другим направлениям сотрудничества.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
18: Птицы 21 века. Жители Екатеринбурга сообщили, что птицы смерти долетели и в их город. Горит хаб Wildberries. Обломки дронов повредили и крупный ЖК. Дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге. Как пишут местные телеграм-каналы, один упал рядом со складами, а второй, судя по всему, был отклонен средствами радиоэлектронной борьбы и попал в жилой дом. Ранее сообщалось, что Екатеринбург оказался под атакой беспилотников. В Свердловской области была объявлена беспилотная опасность. В Екатеринбурге после атаки беспилотников повреждена многоэтажка ЖК «Утес», отмечают местные жители. Они публикуют фото и видео поврежденного дома на улице Гаршина в Чкаловском районе Екатеринбурга.
19: А что-то такое ощущение, что вот в том доме в окне, а что понять не могу. Ну, вообще бахнуло-то нормально.
20: Вот в этот дом прилетела на Гаршина.
21: А к нам прилетела птичка. Сюда вот. Уебал. Соседний дом.
18: Местные журналисты отмечают, что Екатеринбурге, самом большом городе Урала с населением свыше 1,5 миллиона жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. А денег на ремонт бомбоубежищ нет. Аналогичная ситуация во многих крупных городах России. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом после начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежища по всей стране, отмечают активисты.
22: На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты.
18: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
23: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
18: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
6: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
11: Мосаме сарма.
6: Лето.
11: Мосаме гарма.
6: Весна.
11: Бахар.
6: Осень.
11: Хизан.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня выясняем, где в Беларуси находится самое дорогое жилье и сколько лет работы скрывается за ценой обычной квартиры.
9: Минск уверенно лидирует. Однако более дешевый квадратный метр в областных центрах не всегда оказывается более доступным из-за разницы в зарплатах.
8: Разберем цены реальных сделок, стоимость кредитов, положение арендаторов и компромиссы, на которые приходится идти покупателям.
9: Ну что, давай сразу к цифрам, потому что, ну, картина реально впечатляет.
8: Ага, я тоже так подумала. Вот если посмотреть на лето 2026 года, разрыв между столицей и регионами, ну, он просто огромен.
9: В смысле, в абсолютных цифрах?
8: Да, именно. В Минске метр пробил отметку в 2233 доллара.
9: Ого!
8: Да, это скачок на 28% за год. То есть обычная такая однушка – это где-то от 74 до 103 тысяч долларов.
9: Ну, звучит как-то жутковато, скажем прямо.
8: А теперь смотри на регионы. Брест – 1360 долларов. Витебск вообще самый дешевый, там 990 баксов за метр. Кажется, ну, бери и покупай, да?
9: Слушай, ну я тут вообще не согласен. Какой смысл сравнивать чистые цены? Это же иллюзия полная.
8: Почему иллюзия? Цифры-то реальны.
9: Цифры реальные, но доходы в Минске, в том же Витебске, это просто две абсолютно разные вселенные. Если, ну, перевести все это в средние зарплаты по городу, то картина будет вообще другая, понимаешь?
8: А, ну да, кстати, я пересчитала эти доллары в местные зарплаты до вычета налогов.
9: О, и что там вышло?
8: Минский квадрат – это 1,65 столичной зарплаты. То есть больше полутора месяцев нужно работать чисто на один метр.
9: Так, а в Витебске?
8: А витебский метр, хоть он и дешевый в долларах, забирает 1,08 местной зарплаты. То есть разрыв, ну, не такой уж и шокирующий.
9: Вот именно. А если в годах работы считать?
8: Ну, смотри, 40-метровая однушка в Минске – это 66 средних зарплат. ровно 5,5 лет работы.
10: Угу.
8: А в Витебске на такую же квартиру понадобится 3,6 года. Ну, или около 43 зарплат.
10: Погоди. Вот эти 5,5 лет – это же абсолютный вакуум.
8: В каком смысле?
10: Ну, это значит, что человек эти 5 лет вообще не ест, не платит коммуналку, не покупает одежду. Это, скажем так, синтетическая цифра.
8: Ну, это же стандартный индекс доступности жилья. Он просто базу показывает.
10: Да, но он искажен. Средняя зарплата в стране, но она же считается как средняя температура по больнице.
8: Включая топ-менеджеров.
10: Ну, конечно, доходы айтишников, руководителей смешиваются с заработками, ну, продавцов, воспитателей, водителей.
8: Ага, то есть типичный покупатель получает сильно меньше.
10: Именно. Использовать среднюю зарплату как ориентир для обычного человека – это заранее закладывать огромную ошибку. Эти 5 лет легко превращаются в 15.
8: Хорошо, давай отбросим теорию. Балку не нужны твои годы работы. Ему нужны реальные деньги прямо сейчас.
10: Первоначальный взнос.
8: Да, и это первый реальный финансовый барьер. Чтобы взять ту же стандартную однушку в Минске 1080, нужно отдать 20% сразу.
10: Так, это сколько выходит?
8: Это где-то 16-18 тысяч долларов.
10: Ого, то есть это десятки тысяч рублей. Сразу в Индо положь.
8: Вот именно. И если человек решает, ну, скажем, затянуть пояса и откладывать по 500 рублей в месяц, то копить на этот стартовый капитал придется почти 7 лет.
10: 7 лет. И это при условии, что цены замрут на месте.
8: Чего не бывает. Как я уже говорила, за один прошлый год цены скакнули на 28%.
10: Вот-вот. Ну, слушай. А как вообще откладывать эти 500 рублей, если человек, ну, не на улице живет, а снимает жилье?
8: Ну, экономить на всем остальном, видимо.
10: Да это замкнутый круг. Средняя аренда однушки в Минске еще в 25-м году превысила 410 долларов.
8: 413, если быть точной.
10: Ну вот, это парадокс аренды. Знаешь, как пытаться вычерпать воду из дырявой лодки?
8: Хорошее сравнение.
10: Ну а как иначе? Чтобы перестать платить за аренду, нужен взнос. А чтобы накопить на взнос, нужно каким-то чудом перестать платить аренду, потому что она сжирает все свободные деньги.
8: То есть просто больше работать и быстрее накопить – это математически маловероятно.
10: Абсолютно.
8: Получается, что на рынке конкурируют вообще не зарплаты людей.
10: А что тогда, по-твоему?
8: Накопленное имущество предыдущих поколений.
10: Наследство, помощь родителей.
8: Да, или возможность разменять старую семейную квартиру. Это такой невидимый социальный лифт.
10: Без которого ты просто годами смотришь на витрину рынка недвижимости.
8: Точно. Инфляция и стоимость аренды всегда будут обгонять способность человека копить.
10: Ну а если денег на нормальные квартиры нет? Люди же начинают искать обходные пути. На что они идут ради своих стен?
8: О, трендов тут много. Во-первых, под нож идет площадь. 47% всех сделок в Минске – это однокомнатные квартиры.
10: То есть люди буквально соглашаются на жизнь в минимальном пространстве?
8: Абсолютно. Во-вторых, география. Внутри столицы разбежка цен, но она просто огромная.
10: Насколько огромная?
8: От 1700 баксов где-то на окраине или в старой застройке до 2600 в престижных районах.
10: Разница ощутимая.
8: Ну и третий массовый тренд – это переезд в города-спутники. Фаниполь, Заславль, Дзержинск.
10: О, вот это интересно. И сколько там стоит жилье?
8: Полноценная двушка там обойдется в 43-61 тысячу долларов.
10: Ну, по сравнению с Минском, звучит прям как подарок.
8: Ага. Для сравнения, в столице за такой же метраж просят от 78 до 96 тысяч. Разница колоссальная.
10: В деньгах разница колоссальная, согласен. Но я вот тут хочу поспорить, потому что это компромисс с большим подвохом.
8: В смысле? Психологически-то это свои стены.
10: Да, но дешевая квартира за городом, она же оплачивается не деньгами, она оплачивается самым невосполнимым ресурсом.
8: Временем на дорогу?
10: Именно. Допустим, 2 часа в день на дорогу туда-обратно. В месяц это набегает...
8: Около 40 часов, да.
10: 40 часов человек, по сути, отрабатывает полноценную, неоплачиваемую рабочую неделю каждый месяц, просто сидя в транспорте. Это, ну, вторая смена.
8: Согласна. Звучит тяжело. Но разве независимость от арендодателя не перевешивает это?
10: Психологический комфорт важен, но он разбивается о скрытые расходы. Взять тот же старый фонд.
8: Хрущевки?
9: Да. Нужно менять прогнившие трубы, старую проводку, делать капитальный ремонт.
8: Но ремонт сам по себе дорогой.
9: Вот именно. А новостройка без отделки, низкая стартовая цена требует десятков тысяч, чтобы превратить голый бетон в жилое помещение.
8: Плюс тебе нужно где-то жить, пока идет ремонт.
9: Вот. Ты платишь аренду за временное жилье и уже вносишь платежи по новому кредиту. Это просто двойной финансовый удар.
8: Кстати, о платежах и кредитах. Если человек все-таки решается на покупку, он сталкивается с главным финансовым компромиссом десятилетия.
9: Ипотекой.
8: Да. И цифры тут заставляют задуматься. Летом 26-го года ставки были от 12,75% до 18,5%.
9: Жестко. 18% – это прямо кабала.
8: И в большинстве случаев люди оформляют так называемый стандартный аннуитетный кредит.
9: Давай остановимся на этом термине. Что это значит человеческим языком? В этом же главная ловушка кроется.
8: Аннуитетный – это когда платеж остается одинаковым каждый месяц на протяжении всех 20 лет.
9: Ну, звучит вроде бы удобно. Ты точно знаешь свою финансовую нагрузку.
8: Звучит удобно, но подвох в том, как эти деньги распределяются внутри банка. Первые годы, лет 5-7, львиная доля этого платежа идет просто на погашение банковских процентов.
9: То есть основной долг не тает?
8: Почти нет. Стоимость самих стен квартиры практически не уменьшается. Клиент просто, ну, обслуживает интерес банка.
9: Покажи на конкретном примере.
8: Давай. Берешь 200 тысяч рублей под 15,5% на 20 лет. Ежемесячный платеж составит около 2708 рублей.
9: 2700. Да это же сопоставимо со средней зарплатой в большинстве областей.
8: Именно. А в итоге за весь этот срок банку придется вернуть около 650 тысяч рублей.
9: В 3 с лишним раза больше, чем взял. Просто шок. Слушай, ну вот вопрос безопасности.
8: В плане чего?
9: Если весь доход одного взрослого человека уходит банку, 20 лет – это огромный срок?
8: Ну да, потеря работы, декрет.
9: Серьезные проблемы со здоровьем, финансовая устойчивость такой семьи висит на волоске. Малейший сбой в доходах, и все рушится.
8: И вот тут возникает глобальный парадокс, который, как мне кажется, трудно игнорировать.
9: Какой?
8: Если посмотреть на статистику, в Белоруссии строят огромные объемы жилья. Только в 2025 году ввели почти 4,5 миллиона квадратных метров.
9: Это же больше 30 квадратов на каждого жителя.
8: Вот. Казалось бы, по законам базовой экономики, при таком колоссальном предложении цены должны падать, а жилье становиться доступнее.
9: Логично.
8: Почему же это обилие бетона и кирпича не решает проблему для тех, кто пытается купить свою первую квартиру?
9: Потому что базовая экономика здесь, скажем так, работает немного иначе. Нужно понимать сам механизм.
8: Механизм распределения.
9: Да. Статистика строительства выглядит внушительно, но она не отражает того, кому именно достаются эти метры.
8: И кому они достаются?
9: Тем, кто уже внутри рынка недвижимости. Это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше, или те, кто вкладывают свободные деньги.
8: А то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции?
9: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
8: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
9: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
8: Она стремится сделать его финансово емким.
9: Абсолютно верно.
8: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
9: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метры с полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг. Тем, кто уже внутри рынка недвижимости, это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше, или те, кто вкладывает свободные деньги.
8: А, то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции.
9: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
8: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
9: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
8: Она стремится сделать его финансово емким.
9: Абсолютно верно.
8: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
9: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метры с полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг.
8: В общем, Минск остается самым дорогим жилищным рынком Белоруссии, но цена квадратного метра – лишь начало расчета.
9: Реальная доступность зависит от зарплаты, первоначального взноса, кредитной ставки, расходов на ремонт и времени, которое человек ежедневно тратит на дорогу.
8: Одни покупатели уменьшают площадь, другие выбирают старый фонд или пригороды, а третьи продолжают снимать жилье, все дальше откладывая собственную покупку.
9: Поэтому самое дорогое жилищное решение может находиться не только в столице, но и там, где низкая цена сочетается с низким доходом и отсутствием выбора.
8: Это была программа «Между строк». Спасибо, что были с нами.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Начальник департамента охраны МВД Беларуси Александр Шепелев о внедрении в общественный транспорт Минска тревожных кнопок.
12: Сегодня департамент охраны внедряет новые платные услуги для установки тревожных кнопок в общественном транспорте. Сегодня весь общественный транспорт города Минска оборудован тревожными кнопками. Все системы видеонаблюдения установлены в автобусах, которые выведены в информационные центры департамента охраны. В случае получения сигнала тревоги из транспортного средства мы видим систему видеонаблюдения мгновенно и понимаем, что происходит в транспортном средстве. Что нам нужно реагировать, какие факты преступления, правонарушений будем пресекать. Такую же работу мы проводим и скорыми медицинскими помощью. Был случай в Борисове, где пациент, доставляемый в больницу, нанес проникающее ножевое ранение фельдшеру скорой медицинской помощи. Конечно, мы должны и обеспечить безопасность наших государственных людей, вот, выполняющих свою государственную задачу. Поэтому в ближайшее время с Министерством здравоохранения, я думаю, мы проведем такую же работу, как с Министерством транспорта, и установим тревожные кнопки в скорых медицинских помощи для безопасной работы работников, а также пациентов.
4: Важный сигнал.
7: Ни дня без претензий. Россельхознадзор недоволен продукцией сразу трех белорусских предприятий. Это снова молочка и мясо. В России усилили контроль за тремя белорусскими производителями. Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль в отношении нескольких белорусских предприятий после выявления нарушений в продукции.
14: Бобруйский мясокомбинат. В говядине обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Лунинецкий молочный завод. Бактерии группы кишечной палочки выявили в сухом молоке. Морская гавань. Листерии обнаружили в рыбной продукции. Кроме того, поставки продукции компании «Каскро» временно ограничили после обнаружения листерии в тушке утенка.
7: Россельхознадзор попросил изменить статус этих компаний в реестре предприятий Таможенного союза на усиленный лабораторный контроль. Ранее Россельхознадзор нашел опасные бактерии в твороге волковыского предприятия «Беллакт» и в говядине от бренда «Белмитфуд».
15: В частности, в твороге нашли бактерии группы кишечной палочки, в говядине, которую поставляет «Белмитфуд», выявили превышение опасных бактерий, а в таком же мясе от могилевского «Райпо» – листерии.
7: При этом белорусские лаборанты регулярно находят нарушения, а то и вовсе ядовитые вещества в товарах из России. В частности, в Беларуси запретили куриные пельмени «Белобоки», в них нашли бактерии «Сальмонеллы». Ранее по всей Беларуси запретили российское подсолнечное масло «Дары Кубани», произведенное в Воронежской области. В госстандарте заявили, что масло необходимо немедленно изъять из продажи, поскольку при использовании этого масла граждан могут ждать серьезные последствия. Нарушения также обнаружили и в кондитерской изделиях из России. В них находили запрещенные пищевые добавки и подсластители, а также фиксировали высокое содержание трансжиров, синтетических красителей и консервантов. Белорусский Минздрав также запретил ввозить из России чай, приправы, соусы и другие товары. Эксперты объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
2: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Белорусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
7: При этом товары из других стран Беларусь сейчас не завозит из-за ответных санкций ЕС. Украина полностью прекратила отношения с Беларусью из-за поддержки российской СВО, а везти продукты из стран Азии слишком далеко и дорого, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Первый заместитель директора и главный инженер института «Минскметропроект» Георгий Протасов о проектировке четвертой линии Минского метро и где ждать новые станции.
13: Вот этот вот плакат, он висит у меня уже сейчас больше как артефакт прошлого, украшение, это уже не совсем актуальная схема. И я вам скажу, что будет меняться она еще долго. Вот этот вот плакат, это 2015, по-моему, год. Но четвертая линия была и раньше, была и в 2012 году. Тогда она была там радиальной или полукольцом, я уже не помню. Ну вот эволюционировала эта схема сейчас вот примерно вот в это вот. Не факт, что она такая будет через 5 лет. Вот это все течет, все меняется. Меняются потребности города, меняются наши возможности. В соответствии с этим мы корректируем наши планы. Допустим, четвертую линию, я все время думал, что первый участок мы начнем строить от станции площадь Бангалор в центр, в сторону станции Академия наук. Мы к этому готовились. Вот. Но сейчас мы поняли, что наиболее востребован будет противоположное направление. И сейчас мы проектируем первый участок четвертой линии в сторону улицы Харьковская. Рассчитываем достроить все-таки до Зеленого Луга эту третью линию. Проект этот есть. Просто город решил сейчас, что наиболее востребованным будет первый участок четвертой линии. Крест мы на этом проекте не ставим. Глава государства ставил перед нами задачу, значит, обеспечить транспортную доступность городов-спутников и интегрировать это в схему метро. Как раз вот станция Логойская могла бы быть тем транспортно-пересадочным узлом, который мог бы Логойск подтянуть.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
16: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
17: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
16: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
17: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
16: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
17: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
16: Ну, математика в руках корпорации.
17: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
16: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
0: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
16: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас с тобой, на обычных людей. У нас же

0: Да. И почему же?
1: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
0: Бумажки. Просто бумажки.
1: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
0: Это как?
1: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
0: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
1: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
0: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
1: Ну давай, в чем вред?
0: Есть такая фраза: «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
1: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
0: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
1: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
0: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
1: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
0: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
1: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
0: Ой, кто это вообще читает?
1: Подожди, подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных, data portability.
0: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм из Гугла в Яндекс.
1: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается? Ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
0: Ну, не знаю.
1: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
0: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
1: Ну, логично.
0: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
1: Да, есть такая проблема.
0: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
1: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
0: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
1: Давай раскроем эти термины для наших слушателей.

0: слушателей. Как это на практике выглядит?
1: Давай возьмем супер понятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
0: Чтобы ты не списывал. Логично.
1: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
0: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
1: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритм тупо выгодно выдавать ложноположительное срабатывание. А дальше начинается эффект лечения.
0: Звучит как медицинский термин.
1: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм и спровоцировал этот провал.
0: Жесть.
1: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универу: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
0: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
1: Это как же?
0: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
1: Да, помню такое.
0: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
1: А опять штрафами пугаешь.
0: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
1: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
0: Давай.
1: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
2: Ну, требования спецслужб, понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
1: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агентов ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
2: Это правда.
1: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну там сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
2: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть.
1: Угу.
2: А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
1: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
3: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
1: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
3: Какая же?
1: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
3: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
1: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
3: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след — это продолжение вашей личности. Берегите его.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Глава государства Александр Лукашенко обозначил характер встречи с президентом Российской Федерации.
6: Что касается текущих вопросов, мы свято выполняем все наши договоренности, начиная там от сельского хозяйства, продовольствия, топлива, там и заканчивая другими проблемами. То, что мы с вами встречаемся, ну, это не только мы виноваты. Динамика международных отношений такова, что она нас в том числе подталкивает к тому, чтобы обсуждать те проблемы, которые перед нами стоят. В том, что мы вместе будем сотрудничать, преодолевать всякие трудности, вы можете даже в этом не сомневаться. Я об этом уже говорил не один раз. Поэтому у нас такой сегодня день будет подведение некоторых итогов, а не принятие решений, я думаю.
4: Важный сигнал.
7: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
8: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
7: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
8: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
7: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
8: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
7: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
9: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
7: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая Ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
11: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
5: Глава государства Александр Лукашенко обозначил характер встречи с президентом Российской Федерации.
6: Что касается текущих вопросов, мы свято выполняем все наши договоренности, начиная там от сельского хозяйства, продовольствия, топлива там и заканчивая другими проблемами. То, что мы с вами встречаемся, ну, это не только мы виноваты. Динамика международных отношений такова, что она нас в том числе подталкивает к тому, чтобы обсуждать те проблемы, которые перед нами стоят. В том, что мы вместе будем сотрудничать, преодолевать всякие трудности, вы можете даже в этом не сомневаться, я об этом уже говорил не один раз. Поэтому у нас такой сегодня день будет подведение некоторых итогов, а не принятие решений, я думаю.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
12: Дас.
11: 20.
12: Бис.
11: 30.
12: Тис.
11: 40.
12: Чалис.
11: 50.
12: Пачас.
11: 60.
12: Сат.
11: 70.
12: Саттар.
11: 80.
12: Асси.
11: 90.
12: Навве.
11: 100.
12: Эксо.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Важный сигнал.
7: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
13: Благими намерениями выслана дорога в ад.
7: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
14: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
7: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белоруски задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
15: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут, мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
16: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов, И если есть показания Кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно Кесарев.
17: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
18: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
19: Под Ивьем в лобовом ДТП погибла женщина, а двое детей в больнице. Трагедия произошла на дороге Р-48 возле деревни Семенки в Ивьевском районе. По предварительной информации, 45-летний водитель «Ваях» на закруглении дороги выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ниссан», за рулем которого находился 36-летний мужчина. В результате аварии 38-летняя пассажирка «Ниссан» погибла на месте. Двое детей 7 и 10 лет были госпитализированы. В больницу также доставили пассажирку «Ваях». В «Ниссан» было установлено только одно детское кресло, хотя в автомобиле перевозили двоих детей младше 12 лет. В Шарковщинском районе пенсионерка упала в колодец. Инцидент произошел в деревне Буевщина. Женщина набирала воду, потеряла равновесие и упала в колодец. Крики о помощи услышала соседка и вызвала спасателей. Сотрудники МЧС с помощью лестницы и спасательной веревки подняли пенсионерку на поверхность и передали медикам. После осмотра женщина от госпитализации отказалась. В Витебской области в сентябре пройдут торги по продаже 12 государственных гостиниц и туристических объектов. Самый дешевый лот – мотель в Бегамле площадью 173 квадратных метра. Его стартовая цена – чуть более 109 тысяч рублей или около 36 тысяч долларов. Самый дорогой объект – гостиница в Поставах на 41 номер. Начальная цена превышает 1 000 000 рублей – более 329 тысяч долларов. Гостиницы также выставлены на продажу в Дубровенском, Бешенковичском, Глубокском, Брославском, Миорском, Ушачском, Толочинском и Чашнинском районах. Большинство зданий построены еще в советское время, поэтому новым владельцам предстоит заниматься их модернизацией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: из первых уст.
5: Сенатор Елена Журавлева о том, почему молодежь выбирает педагогическое среднее специальное образование.
20: На протяжении последних 5, а то и больше лет у нас абсолютная есть востребованность в кадрах наших выпускников. Потому что организации заказчики кадров говорят о том, что наши учащиеся приходят уже практика ориентированными, подготовленными. Они не боятся работать, они не боятся заполнять документацию. И они достаточно креативны, с идеями приходят. Поэтому думаю, что востребованность среднего специального педагогического образования, она есть и будет. В 2026-2027 учебном году к учебным занятиям приступит 515 учащихся. Среди них наши любимые первокурсники, их будет 120 человек. В этом году у нас был достаточно хороший, серьезный отбор, конкурс на специальности. Мы принимали на 3 специальности: начальное образование, дошкольное образование и физическая культура. Беседуя с абитуриентами в процессе приема документов, мы понимаем, что престиж профессии учителя, он постепенно растет. И выбор наших детей уже мотивирован благодаря тому, что они отвечают на вопрос, почему вы выбрали профессию учителя, воспитателя. Они говорят, что в моей семье бабушка, мама, у меня была прекрасная первая учительница. И это тоже хороший вот мотиватор. И получается, что вот этот личный пример, он приводит в профессию учителя.
4: Важный сигнал.
21: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
22: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
23: Я стоял. Что случилось? Все, я не могу, мне плохо.
21: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
24: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
25: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
21: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
26: Так, ну что, весть с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше, а дальше все зависит от цены.
27: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправить в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
21: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около 2 доллара за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
28: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России, и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
21: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Начальник Главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Альбина Давидович о смене режима работы детсадов для удобности родителей.
0: Мы достаточно активно работаем над таким вопросом, как режим работы детских садов, чтобы он максимально был приближен к потребностям родителей, к графику их работы. Ситуация сейчас достаточно гибкая. Только за первое полугодие мы уже поменяли режим работы 31 группы. Как в сторону увеличения, например, с 10,5 до 12 часов, так и наоборот, иногда в сторону уменьшения с 12 до 10,5 часов. Иногда меняется начало времени работы группы, например, группа работала с 7:30, но востребовано было только с 8 утра, поэтому переведена с 8 утра до более позднее время работы уже, чтобы родитель успел завершить свою работу и вернуться забрать ребенка из детского сада. Этот вопрос на контроле Министерства образования.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит. И то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
2: Но, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
1: Ага, на бумаге.
2: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
1: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
2: О, да. Система отреагировала моментально.
1: Чиновники просто спасают свои кресла.
2: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
1: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
2: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
1: Прямо в ту самую поликлинику?
2: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
1: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
2: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
1: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
2: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
1: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
2: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
1: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а Telegram-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
2: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
1: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок?
2: Да, 100%.
1: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
2: Это огромная цифра.
1: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
2: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
1: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
2: Это в районе 400 евро, да?
1: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
2: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
1: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
2: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать. Но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
1: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
2: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
1: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
2: Угу.
1: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
2: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
1: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
2: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
1: То есть его нужно постоянно доливать?
2: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
1: И сколько стоит починить это после квенча?
2: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
1: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
2: Раньше – да. Но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли. Легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
1: И как тогда их чинят сейчас?
2: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
1: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
2: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
1: Жесть.
2: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
1: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
2: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
1: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
2: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
1: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику, к терапевту.
2: Угу.
1: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
2: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
1: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
2: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
1: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
2: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
1: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
2: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
1: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
2: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
1: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
2: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
1: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
2: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
1: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
2: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
1: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
2: Кажется, им важнее контроль.
1: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
2: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время – мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
1: Каждую минуту?
2: А система предлагает подождать талона 30 дней.
1: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
2: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
1: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
2: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
1: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
2: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
1: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей и закрытые частные клиники, и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
2: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
1: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
2: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
1: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
2: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
1: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
2: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
1: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистое заболевание. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
2: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
1: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
2: Боюсь, что ответа у системы нет.
1: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Сердцем трех Песков назвал условия для встречи Владимира Путина с Трампом и Зеленским. На фронте сейчас ад. Армия теряет на Украине на 6 тысяч военных больше, чем вербует. Встреча Владимира Путина, Трампа и Зеленского возможна, но только когда все вопросы будут решены. Такое условие озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, трехсторонний саммит может состояться исключительно для того, чтобы зафиксировать уже достигнутые договоренности. Получается своеобразный дипломатический замкнутый круг. Чтобы встретиться и договориться, сначала нужно договориться без встречи. На фоне этих заявлений Москвы в Киеве сообщили, что быстрого окончания конфликта не ждут. Руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Кирилл Буданов, заявил, что Россия не готова прекращать военные действия по линии фронта, а переговоры сейчас в основном ограничиваются обменом пленных. Сейчас трехсторонний саммит действительно не выглядит реалистично, объясняет политолог Виктор Серов.
6: Формулировка Пескова означает, что Кремль пока не рассматривает встречу лидеров как площадку для поиска компромисса. Путин готов приехать, если основные вопросы будут согласованы заранее. Но проблема как раз в том, что позиции сторон по ключевым вопросам остаются слишком далекими. Поэтому такая встреча пока скорее остается политической возможностью, чем реальным планом.
3: А пока политики обсуждают условия будущей встречи, СВО продолжает перемалывать людей. Влиятельное издание The Guardian вышло с душераздирающим материалом о спецоперации. Там сообщается, что армия России сейчас набирает примерно 1000 человек в день, а ежемесячно теряет примерно на 6000 военнослужащих больше, чем удается завербовать. Это серьезный разрыв, который не позволяет армии России продолжать наступление, считает военный обозреватель Константин Ермаков.
7: 6 тысяч человек в месяц сами по себе не означают, что завтра российской армии станет неким воевать. Но здесь важна тенденция. Если потери несколько месяцев подряд превышают пополнение, численность группировки приходится поддерживать за счет резервов. А если Кремль одновременно хочет продолжать наступательные действия, потребность в людях становится еще выше. Поэтому вопрос в том, как долго нынешняя система контрактного набора сможет закрывать эту потребность.
3: Самый очевидный способ быстро получить еще несколько сотен тысяч человек – это новая волна мобилизации. Однако общество резко негативно относится к такому сценарию, и власти это знают, говорит военный обозреватель Константин Ермаков.
8: Контрактная система позволяет власти сохранять ощущение, что война касается прежде всего тех, кто сам решил туда пойти за деньги. Новая мобилизация полностью меняет эту конструкцию, потому что риск снова появляется практически в каждой семье. Именно поэтому для власти гораздо безопаснее повышать выплаты, искать иностранцев и расширять вербовку, чем еще раз объявлять массовый призыв.
3: Получается, что о мире в 2026 году сейчас не говорит никто, поэтому вопрос теперь не только в том, когда состоится встреча трех лидеров, но и сколько еще людей понадобится России для продвижения на фронте, пока эта встреча вообще станет возможной.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам. Иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
10: Сиаха.
4: Синий.
10: Нила.
4: Коричневый.
10: Бура.
4: Зеленый.
10: Сабз.
4: Оранжевый.
10: Наранджи.
11: Фиолетовый.
10: Джамуни.
11: Красный.
10: Сурх.
11: Белый.
10: Сафед.
11: Желтый.
10: Пила.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Вот и итог визита.

0: связь. Я остановился на том, что модемы на шахедах при таком маршруте полета работают с базовыми станциями мобильной связи Беларуси.
1: Еще в июне этот же чиновник рассказывал, что беспилотники с российскими сим-картами способны работать через белорусский роуминг, а Минск технически может это заблокировать.
0: На каждом беспилотнике установлен модем с российской сим-картой российской компании Т-2. И когда шахеды и герберы летают рядом с границей Беларуси, они могут цепляться за белорусские сети мобильной связи и использовать их для передачи информации с территории Украины. То есть это использование коммерческих сетей мобильной связи в военных целях.
1: Ранее скандал разгорелся вокруг наземных ретрансляторов в Беларуси, через которые Россия могла управлять дронами в реальном времени и корректировать их полет. 19 июня Зеленский предупредил Беларусь и дал неделю на демонтаж 4 ретрансляторов в Гомельской и Брестской областях, пригрозив, что в противном случае это сделает Украина. Уже через несколько дней белорусские СМИ зафиксировали, что российские дроны 3 суток не летят вдоль границы Беларуси с Украиной. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
2: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
1: Однако история на этом не закончилась. В июле на Украине допускали, что отдельные ретрансляторы могли снова использоваться. А теперь появилась еще одна возможная схема – использование обычной мобильной инфраструктуры Беларуси. Если версия украинского чиновника подтвердится, даже после отключения специальных ретрансляторов белорусская сеть связи может продолжать помогать российским дронам во время атак на Украину. А это несет для Беларуси определенные риски, предупреждают эксперты. По их словам, Беларусь заметно нарастила помощь России в ее СВО. Кроме мобильной инфраструктуры, активно используется и белорусская ЖД. Дошло до того, что на белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Об этом сообщили журналисты, которые изучают организацию перевозок. По их данным, часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» транспортно-логистический центр уже используется для выполнения воинских заявок или зарезервировано для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станции, погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
4: Это что, тюрьма? Лицей в Барановичах выпустил претензию с разрешенными для школы прическами. Стиль примерно как в сериале «Бедная Настя». В Барановичской школе ввели строгие правила для причесок. Школа номер 1 в Барановичах опубликовала требования к внешнему виду учеников. Парням запретили длинные и яркие прически, окрашивание и даже выбритые узоры. Девушкам предписали собирать длинные волосы в хвост или косу. Крупные серьги тоже под запретом. Список требований к внешнему виду в школе номер 1 появился в официальных аккаунтах и сразу вызвал шок. Никакой индивидуальности, классика или ничего. Администрация ссылается на деловой стиль, но родители и ученики задают резонный вопрос. Где грань между дисциплиной и абсурдом?
5: У меня волосы чуть длиннее обычного, но чистые и аккуратные. И теперь мне говорят, иди стричься под ноль или коротко, иначе к урокам не допустим. Каким образом длина волос влияет на мои оценки по физике или математике? Мы живем в 21 веке, а ощущение, будто вернулись в казарму. Самовыражаться вообще запретили. Даже серьги девочкам нельзя надеть нормальные. Все под одну линейку.
4: Впрочем, часть педсостава и консервативная часть родителей документ поддержали. Школа – это учреждение образования, а не подиум, и дисциплина начинается с внешнего вида, считает мать девятиклассницы Светлана.
6: Я считаю, что порядок должен быть. Когда дети приходят в школу с зелеными волосами, в каких-то балахонах и с кольцами в ушах размером с блюдце, это отвлекает от учебы. Деловой стиль, дисциплина.

0: Линирует. Пришла в школу, учись, а не устраивай пока смот. Другое дело, что формулировки иногда жестковатые, но в целом порядок поддерживать нужно, иначе начнется полный бардак.
1: Но родители возмущены именно методами. В комментариях многие сравнивают школьные требования с Северной Кореей. Но вместо диалога с детьми школа переходит на язык запретов и устрашения, считает мать одного из школьников Мария.
2: Меня поражает не сам факт дресс-кода, а его форма. Читаешь эти требования, и волосы дыбом встают. Запретили все живое. Мы в соцсетях уже открыто шутим, что скоро заставят ходить строем и петь патриотические речевки по дороге в столовую. Школа должна развивать личность, а такие запреты вызывают у детей только протест и отторжение. Вместо того, чтобы учить думать, нас снова учат бояться выделиться.
1: Как известно, ранее в белорусских школах ввели требования к школьной форме и запретили пользоваться телефонами, а с 1 сентября текущего года у школьников решили проверять сумки. Пока родители ищут компромисс между школьным уставом и личными границами ребенка, подростки продолжают отстаивать свое право выглядеть так, как им хочется. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко рассказал, что радует в товарообороте с Россией в этом году.
5: Вы правы, товарооборот у нас прибавляется, это как минимум 12%, потому что надо посчитать. Мы превзойдем значительно уровень прошлого года в нашем товарообороте. И приятно, что в этом товарообороте большое место, как вы сказали, занимает электроника современная. Вчера мы с Михаилом Владимировичем обсуждали известную вам тему об объединении усилий в электронике. У нас есть неплохие компетенции. И недавно Денис Мантуров приезжал к нам, смотрел эти предприятия со специалистами. Мы вырабатывали некую форму взаимоотношений в этом плане. Но хочу вам сказать, что вот единое мнение вашего правительства, моя точка зрения нашего правительства, мы здесь абсолютно не останемся голыми и без этих товаров, микроэлектроники. Мы абсолютно все, мы сегодня все создаем, что надо вместе. Завтра мы выйдем на очень высокий уровень. Поэтому форму мы найдем, это не вопрос, как и по другим направлениям сотрудничества.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Друзья должны делиться. Песков сообщил, что поставки бензина с НПЗ Беларуси идут в Россию на максимуме. Своим заправкам останется. После ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России производство бензина в стране рухнуло на миллионы тонн. Как следствие, потребители недополучают более 20% месячного объема. В российских регионах серьезные проблемы с поставками. На фоне дефицита топлива Россия ввела запрет на его вывоз и увеличила закупки топлива в Беларуси. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны.
7: Поставки топлива идут и идут на максимум. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны.
6: Так Песков ответил на вопрос журналистов, обсуждали ли президенты России и Беларуси в ходе встречи накануне увеличение поставок бензина с белорусских НПЗ. Только за неделю объемы реализации увеличились почти в 4 раза, отмечает эксперт нефтегазового рынка Николай Морозов.
8: На российском рынке сохраняется нехватка предложения из-за сезонных и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену.
6: Беларусь может еще больше нарастить поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Оранштейн.
9: Есть такое мнение, что сейчас Белоруссия поставляет 45 тысяч тонн в месяц, будет поставлять, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц. Если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
6: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста – его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, говорит экономист Ярослав Романчук.
10: Это можно разыграть в ту или иную сторону. Понятное дело, там 3,8 копеек, это ни на что не повлияет, поскольку белорусы и так меряют в доллары, да, сколько стоит литр топлива там. Ну, до доллара стоит, правильно же? Что до доллара, это не смертельно. Более того, Лукашенко всегда может сказать, знаете, почему у нас тут вот на это? Ну, во-первых, там это, часть денег идет на посевную, там, на уборочную, на все, что необходимо с укреплением безопасности нашей страны от вражеского НАТО. Вот поляки бряцают оружие 4%. ВВП тратят. Поэтому мы не можем не реагировать, скажет он. Ну вот, а вот по поводу вот этих дополнительных там копеек, ну это ж нужно же и, знаете, и Белнефтехим чем-то кормить, этих нефтебаронов кормить. Они же не могут столько зарабатывать, как в жирные свои времена.
6: Как заявил глава Белнефтехима Илья Икон, концерн соблюдает параметры инфляции, согласованные на уровне правительства и Министерства антимонопольного регулирования и торговли. При этом бензин в Беларуси может существенно подорожать на фоне увеличения его поставок в Россию, полагают эксперты. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
4: Первый заместитель директора и главный инженер института «Минскметропроект» Георгий Протасов о проектировке четвертой линии Минского метро и где ждать новые станции.
11: Вот этот вот плакат, он висит у меня уже сейчас больше как артефакт прошлого, украшение, это уже не совсем актуальная схема. И я вам скажу, что будет меняться она еще долго. Вот этот вот плакат, это 2015, по-моему, год. Но четвертая линия была и раньше, была и в 2012 году. Тогда она была там радиальной или полукольцом, я уже не помню. Ну вот эволюционировала эта схема сейчас вот примерно вот в это вот. Не факт, что она такая будет через 5 лет. Вот это все течет, все меняется. Меняются потребности города, меняются наши возможности. В соответствии с этим мы корректируем наши планы. Допустим, четвертую линию, я все время думал, что первый участок мы начнем строить от станции площадь Бангалор в центр, в сторону станции Академия наук. Мы к этому готовились. Вот. Но сейчас мы поняли, что наиболее востребован будет противоположное направление. И сейчас мы проектируем первый участок четвертой линии в сторону улицы Харьковская. Рассчитываем достроить все-таки до Зеленого Луга эту третью линию. Проект этот есть. Просто город решил сейчас, что наиболее востребованным будет первый участок четвертой линии. Крест мы на этом проекте не ставим. Глава государства ставил перед нами задачу, значит, обеспечить транспортную доступность городов-спутников и интегрировать это в схему метро. Как раз вот станция Логойская могла бы быть тем транспортно-пересадочным узлом, который мог бы Логойск подтянуть.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Это беда. России не хватает каждого третьего литра бензина. После ударов по МФЗ производство рухнуло до минимума за 30 лет. К концу августа выпуск бензина в России упал примерно до 70% от потребностей страны. Причина в остановке крупных НПЗ. Только за последние недели после атак беспилотников приостанавливали работу заводы в Перми, Нижегородской и Ярославской областях. В итоге при потребностях страны примерно в 115 тысяч тонн бензина в сутки сейчас производится около 80 тысяч. То есть каждый день рынку не хватает примерно 35 тысяч тонн, объясняет эксперт нефтяного рынка Андрей Костин.
12: Разница в 30% очень большая. Это не значит, что завтра на каждой третьей заправке закончится бензин. Пока есть запасы, можно перебрасывать топливо из одного региона в другой, можно сокращать экспорт. Но если НПЗ продолжит останавливаться, возможностей закрывать этот дефицит будет все меньше.
1: И проблема в том, что это уже вторая волна топливного кризиса за одно лето. А в августе Россия и так производила бензина меньше, чем потребляла. После новых ударов разрыв стал еще больше. И это уже замечают обычные водители. По всей стране на заправках вводятся лимиты, а в некоторых регионах нет отдельных марок бензина. Почему при этом в одном городе бензин есть, а в другом дефицит, объясняет экономист Сергей Кузнецов.
13: Сейчас проблему пытаются решать переброской бензина между регионами. Если где-то ситуация становится критической, туда направляют дополнительные объемы. Но тогда топлива может не хватить уже в другом месте. И чем дольше производство остается ниже потребления, тем сложнее поддерживать такой баланс.
1: А впереди осень. Бензин и дизель нужны не только автомобилистам. Это грузовые перевозки, сельское хозяйство, армию. И если топливо производится меньше, чем нужно стране, за существующие объемы фактически начинают конкурировать разные потребители. Чем это в итоге может обернуться для обычного покупателя, объясняет эксперт по логистике Михаил Корнеев.
14: Если дефицит затягивается, перевозчикам приходится искать топливо, менять поставщиков и иногда покупать его дороже. Все эти расходы постепенно попадают в стоимость доставки, а дальше они переходят и в цены товаров. Поэтому дефицит бензина довольно быстро начинает касаться даже тех людей, у которых вообще нет машины.
1: И вот сухой остаток. России ежедневно нужно около 115 тысяч тонн бензина, а производится сейчас примерно 80 тысяч. Пока недостающие объемы пытаются найти в запасах и перебросить из других регионов. Но если НПЗ продолжит останавливаться, вопрос уже будет не только в цене бензина. Вопрос в том, где вообще его можно будет купить.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Ни дня без претензий. Россельхознадзор недоволен продукцией сразу трех белорусских предприятий. Это снова молочка и мясо. В России усилили контроль за тремя белорусскими производителями. Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль в отношении нескольких белорусских предприятий после выявления нарушений в продукции.
15: Бобруйский мясокомбинат. В говядине обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Лунинецкий молочный завод. Бактерии группы кишечной палочки выявили в сухом молоке. Морская гавань. Листерии обнаружили в рыбной продукции. Кроме того, поставки продукции компании «Каскро» временно ограничили после обнаружения листерии в тушке утенка.
6: Россельхознадзор попросил изменить статус этих компаний в реестре предприятий Таможенного союза на усиленный лабораторный контроль. Ранее Россельхознадзор нашел опасные бактерии в твороге Волковыского предприятия «Беллакт» и в говядине от бренда «Белмитфуд».
16: В частности, в твороге нашли бактерии группы кишечной палочки, в говядине, которую поставляет Белмедфуд выявили превышение опасных бактерий, а в таком же мясе от Могилевского райпо – листерии.
6: При этом белорусские лаборанты регулярно находят нарушения, а то и вовсе ядовитые вещества в товарах из России. В частности, в Беларуси запретили куриные пельмени «Белобоки», в них нашли бактерии сальмонеллы. Ранее по всей Беларуси запретили российское подсолнечное масло «Дары Кубани», произведенное в Воронежской области. В госстандарте заявили, что масло необходимо немедленно изъять из продажи, поскольку при использовании этого масла граждан могут ждать серьезные последствия. Нарушения также обнаружили и в кондитерской изделиях из России. В них находили запрещенные пищевые добавки и подсластители, а также фиксировали высокое содержание трансжиров, синтетических красителей и консервантов. Белорусский Минздрав также запретил ввозить из России чай, приправы, соусы и другие товары. Эксперты объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
17: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Белорусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
6: При этом товары из других стран Беларусь сейчас не завозит из-за ответных санкций ЕС. Украина полностью прекратила отношения с Беларусью из-за поддержки российской СВО, а везти продукты из стран Азии слишком далеко и дорого, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: Не для этого рожала. Глава поселка под Пензой не отдала сыновей на СВО. В поселке каждый день облавы мужчин. Жители пензенского села Бушмаково организовались в дружину, чтобы отбивать местных мужчин от представителей военкомата. 250 добровольцев патрулируют улицы села посменно днем и ночью, а также экстренно выезжают по сигналу. Если кого-то пытаются затащить в бус, рассказала Марина, она тоже записалась в дружину.
19: Конечно, есть страх из-за своих близких. У меня муж. Не дай бог, с работы пойдет и пропадет. Ты уже понимаешь, что с ним могло случиться. А в июне забрали моего двоюродного брата. У него двое детей. Недавно я узнала, что у него был какой-то кредитный долг. Где он сейчас и что с ним, я не знаю.
18: Женщина уже выезжала по сигналу, когда в дом к земляку пытались попасть двое полицейских. Когда правоохранители увидели, что к мужчине подъехала подмога, они уехали. Но отбить мужчин получается далеко не всегда, рассказывает Марина. Она ходила к главе поселка Тамаре Павлуткиной, у которой также есть двое сыновей, чтобы та помогла прекратить облавы. Но в ответ Марина услышала, из Москвы пришел план по набору на контракт, а своих сыновей глава поселка в армию не отдаст. Говорит, что не для этого рожала. Облавы, подобные пензенским, проходят уже почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
20: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И жом обманом физической силой принуждают подписывать контракт.
18: Мужчина в селе Башмакова почти не выходит из дома, боятся даже за хлебом сходить. 58-летним Сергеем Милкиным. Его вызвали на беседу с участковым, после которой мужчина домой так и не пришел. Через 10 дней он погиб на фронте. Мужчин пытаются забрать даже на предприятиях. Недавно рабочие сахарного завода под Пензой прогнали армейского вербовщика с проходной.
0: Никаких документов нет, никакого предписания. Взял, поехали. Сначала там отвоюй, потом забирайте.
21: Люди с работы уходят, их забирают.
18: Военные адвокаты сообщают о новых случаях задержания мужчин в 5 регионах – от Удмуртии, Бурятии до Краснодарского края Архангельской области. С 10 по 18 августа юристы получали по 14 обращений в сутки. Мужчин забирали с работы, с улицы, после встречи выпускников, одного у магазина, другого доставили в полицию якобы для проверки документов. Дальше всех их отправили в зону СВО.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
22: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали.
3: Важный сигнал.
23: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
24: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
25: Я стоял. Что случилось? Все, я не могу, мне плохо.
23: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
26: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
27: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
23: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
28: Так, ну что, весь с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше, а дальше все зависит от цены.
29: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправиться в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
23: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около 2 доллара за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
30: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
23: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Глава государства Александр Лукашенко рассказал президенту Владимиру Путину о плодотворной встрече с премьер-министром российского правительства.
4: Владимир Владимирович, спасибо за эту встречу. Нам намного легче обсуждать какие-то вопросы. Для принятия решений практически вопросов нет. Правительство хорошо работает. Мы вчера с Михаилом Владимировичем были в курсе дела. Ну, просто системно и всеобъемлюще проработали весь перечень. Притом инициатором был не я, а Михаил Владимирович. Он достал блокнот свой и по блокноту пересчитал все эти проблемы, вопросы. Мы их проанализировали. Хороший такой состоялся разговор. Я даже поблагодарил его за то, что мы смогли встретиться. Ну, меньше будет нам работы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
18: Жуть в Ейске. Там сутки детонируют склады авиабазы. Зеленский поручил запускать по России 1000 дронов в день. В Ейске после атаки беспилотника вторичная детонация на военном аэродроме. В сети публикуют видео со взрывами и сообщают о пожаре в районе рулежной дорожки и складов. Официальных данных о том, что именно повреждено и насколько серьезно, пока нет.
5: Что-то разбомбили. Ух ты ж! Шарахает как, а?
18: Почему вторичная детонация на военном аэродроме может быть гораздо важнее самого факта прилета, объясняет военный обозреватель Игорь Кравцов.
7: Вторичная детонация обычно говорит о том, что огонь добрался до боеприпасов или других взрывоопасных материалов. Но пока нет объективного контроля, рано говорить, какие именно объекты поражены и насколько серьезно нарушена работа аэродрома. Важен другой момент. Военному командованию приходится защищать одновременно аэродромы, склады, нефтепереработку и множество других объектов на огромной территории.
18: И это не единственный крупный объект, попавший под атаку минувшей ночью. В Киришах Ленинградской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Это один из крупнейших НПЗ России, который способен перерабатывать около 20 миллионов тонн нефти в год.
5: Ух, еще раз прилетел, сейчас шандарахнет.
8: Отойди от окна.
5: Ай-яй-яй, карамба, да, отойду, я не переживай.
18: И таких ночей может стать значительно больше. Зеленский поставил новую задачу своей армии – применять до 1000 дальнобойных беспилотников в сутки. По словам Зеленского, сейчас речь идет в среднем примерно о 300 дронах в день. Насколько реалистично увеличить эту цифру более чем втрое, объясняет эксперт по беспилотным системам Алексей Тарасов.
9: 1000 дальнобойных беспилотников в сутки требуют совершенно другого масштаба производства. Нужны двигатели, электроника, навигация, взрывчатка и огромное количество комплектующих. Но если Украина действительно сможет приблизиться к такой цифре, для российской ПВО проблема будет уже не только в дальности полета дронов, но и в их количестве. Одновременно прикрыть все потенциальные цели невозможно.
18: Причем этой ночью снова атаковали сразу разные типы объектов. В Ейске это военный аэродром, в Киришах один из крупнейших российских НПЗ. На фоне продолжающихся проблем с бензином новые повреждения нефтепереработки становятся для России особенно чувствительными, говорит эксперт нефтяного рынка Сергей Волков.
10: Киришский НПЗ важен прежде всего своими масштабами и расположением. Поэтому даже временная остановка части мощностей создает дополнительную нагрузку на топливную систему Северо-Запада. Но последствия будут зависеть от того, какие именно установки повреждены. Если речь идет только о локальном пожаре, эффект может быть ограниченным. Если пострадало технологическое оборудование, восстановление потребует значительно больше времени.
18: Пока в Ейске продолжают выяснять последствия атаки на военный аэродром, а в Киришах оценивают ущерб НПЗ, Киев уже ставит следующую планку. И если Киеву удастся приблизиться к 1000 дронов в сутки, то российской ПВО придется выбирать, что прикрывать в первую очередь – аэродромы, нефтепереработку, военные заводы или склады.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Глава государства Александр Лукашенко рассказал президенту Владимиру Путину о плодотворной встрече с премьер-министром российского правительства.
4: Друзья, спасибо за эту встречу. Нам намного легче обсуждать какие-то вопросы. Для принятия решений практически вопросов нет. Правительство хорошо работает. Мы вчера с Михаилом Владимировичем были в курсе дела. Ну, просто системно и всеобъемлюще проработали весь перечень. Притом инициатором был не я, а Михаил Владимирович. Он достал блокнот свой и по блокноту перечитал, пересчитал все эти проблемы, вопросы. Мы их проанализировали. Хороший такой состоялся разговор. Я даже поблагодарил его за то, что мы смогли встретиться. Ну, меньше будет нам работы.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк» — подкаст, где мы разбираем сложные геополитические процессы через призму простых человеческих историй. Сегодня мы говорим о закрытии восточных рубежей Европы и о том, как граница с Белоруссией превратилась в непроходимую стену. Поговорим о тысячах потерянных километрах, миллионных убытках и разрушенных логистических цепочках. Но главное — о людях, для которых 30 километров до родных превратились в недосягаемые тысячи.
6: И знаешь, чтобы вообще понять масштаб происходящего, нужно отмотать время назад к моменту, когда этот процесс достиг своей абсолютной кульминации.
1: Слушай, да, и вот июль 2025 года дальнобойщик с 20-летним стажем Дмитрий Ковалев последний раз пересекает латвийский контрольно-пропускной пункт Патерники. С белорусской стороны это Григоровщина.
6: Угу.
1: Он отдает документы, пограничник ставит штамп, шлагбаум опускается. И Ковалев понимает, что все, этой дороги больше нет. Ни для него, ни для бизнеса.
6: Ну да, это же не просто конец рейса, это, скажем так, точка невозврата. Момент, когда последняя прямая сухопутная артерия на этом направлении оказалась полностью перерезанной.
1: И вот тут меня в этой истории больше всего цепляет официальная версия закрытия. Помнишь, как латвийские власти это обставили?
6: Ой, эти формулировки из пресс-релиза. Технические причины, да?
1: Именно. Технические сбои в IT-системах, плановая реорганизация, там новые регламенты. Звучит так, будто, ну, просто сервер завис, и нужно подождать, пока админ придет и все починит. Это как перенос автобусной остановки.
6: Да ладно, это же просто классический бюрократический язык. Он используется только для того, чтобы замаскировать очень жесткие политические решения. Повесить табличку «закрыто на ремонт» гораздо проще, чем публично объявлять о блокаде.
1: Стоп, но ведь IT-система на границе — это невероятно сложная инфраструктура. База Интерпола, таможенные реестры, биометрия. Разве не мог случиться реальный цифровой коллапс? Техника же ломается.
6: Слушай, я тебя умоляю. Если бы проблема была реально в серверах, ради этого никто не стал бы наглухо заливать бетоном границу. Сервера чинят за сутки, а здесь граница закрылась не из-за базы данных. Реальная причина — это события 2021 года.
1: Ты про миграционный кризис?
6: Абсолютно. Летом 21-го на границах с Польшей, Литвой и Латвией внезапно появились тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока. И это однозначно классифицируется как гибридная операция.
1: То есть использование людей как инструмент давления.
6: Да, именно. Человеческие потоки вместо танков.
1: Масштабы тогда, конечно, росли лавинообразно. Я помню, сначала счет шел на десятки людей, потом на сотни.
6: А потом появились целые палаточные лагеря прямо в приграничной полосе.
1: Угу. И ответ Европы был сугубо военным и инфраструктурным. Туда сразу стянули армейские подразделения. Польша возвела 180 километров стального барьера. Литва тоже построила заборы с колючей проволокой.
6: Латвия там вообще нашпиговала периметр датчиками движения и камерами. На все это ушли миллиарды евро. Безопасность стала безальтернативным приоритетом. Любая открытая инфраструктура начала восприниматься просто как уязвимость.
1: Получается, КПП закрыли не из-за сбоя, а потому что открытый шлагбаум – это брешь в обороне.
6: Вот именно. Но слушай, граница же не захлопнулась за один день.
1: Да, если посмотреть хронологию, это все напоминает, знаешь, перекрытие многополосной магистрали. Дорожники ставят конусы, сначала закрывают одну полосу, потом вторую. Трафик вроде тот же, но втискивается в оставшиеся щели.
6: Отличная аналогия. И первой такой закрытой полосой стал март 2020 года, пандемия.
1: О да! Тогда всем казалось, что это временно. Ну, вирус пройдет, шлагбаумы снова поднимут, бизнес привык, что закрывают по медицинским причинам.
6: Да, но именно тогда сформировалась эта психологическая привычка к изоляции. А дальше пошли уже политические закрытия. В 21-м закрыли польскую Кузницу, потом Бобровники.
1: Затем литовские Шумско-Стверечес, потом латвийские Селения. И каждый раз, ну, логистика находила лазейки, делали крюк. Это как варить лягушку на медленном огне.
6: Точно. Только проблема в том, что вода уже закипела. Резерв адаптации исчерпан полностью. На той самой магистрали осталась одна грунтовая обочина. Раньше можно было перекинуть поток на соседний переход.
1: А теперь?
6: Разве фура не может просто, ну, поехать через Россию или Литву? Да, дольше, но груз доставят.
1: В логистике сделать крюк – это переход черты рентабельности. Объезд через Россию или Литву для латвийского направления – это сотни лишних километров.
6: Ну, то есть расходы на дизель?
1: Да если бы только топливо. Это амортизация, платные дороги. И главное – время водителя. В Европе жесткие правила по тахографам. Больше 9 часов в день ехать физически нельзя.
6: Ого! Выходит, сотни километров крюка – это несколько лишних дней пути.
1: Да. А лишние дни – это суточные, оплата стоянок. То, что приносило прибыль, теперь генерирует чистые убытки. Рейс просто теряет смысл. Если переложить это на макроэкономику, то цифры вообще пугающие. 30 лет белорусская экономика выстраивала нишу транзитного хаба.
6: Да, между Востоком и Западом.
1: И результаты были сумасшедшие. Четвертое место в Европе по грузоперевозкам в 2019 году. Около 200 тысяч рабочих мест. Доходы от транзита – 3-4 миллиарда долларов в год. А теперь логистика из ЕС подорожала в 2,5, а то и в 3 раза.
6: И давай поясним, как это вообще сейчас работает. Ведь грузы все-таки как-то едут, но белорусский грузовик не может въехать в ЕС из-за санкций, а европейский в Беларусь.
1: Ну и как они выкручиваются?
6: Через систему перецепки. Представь гигантский терминал прямо у границы. Европейская фура заезжает туда, водитель опускает стойки полуприцепа, отключает пневматику и уезжает обратно.
1: Ага. А с другой стороны подъезжает местный тягач.
6: Да, сдает задом, цепляет этот прицеп и везет дальше. Или вообще физически перегружает палеты погрузчиками, если прицепы разные.
1: Звучит как адская потеря времени.
6: Физически долго, да, но бюрократически это просто кошмар. Переоформление документов, передача ответственности за груз, который может стоить миллионы, эти услуги стоят бешеных денег.
1: И в итоге все это ложится на цену товара. Общие потери экономики оценивают в 2-4 миллиарда долларов ежегодно. При ВВП страны в 65 миллиардов – это колоссальный удар.
6: И больше всего страдает критический импорт.
1: Лекарства.
6: Да, фармацевтика, химия для промышленности, сложные запчасти. Все стало безумно дорогим.
1: Ну знаешь, сухие цифры ВВП не передают того, что происходит, ну, на Земле. Эффект домино в приграничье выглядит вообще разрушительно.
6: Абсолютно. Транзит исчезает, и целые города начинают вымирать. Браслав, Верхнедвенск, окраины Гродно и Бреста.
1: Все, что строилось под этот поток, огромные заправки, мотели, шиномонтажи для фур, все пустеет.
6: Половина малого бизнеса в поселках просто испарилась. Но меня больше всего поражает смерть специфического теневого бизнеса. Того, что породила сама граница.
1: А, ты про торговлю местами в очередях.
6: Да. Это же было целое явление. Когда ввели электронную очередь, появились предприимчивые люди. Писали ботов, которые за миллисекунды выкупали свободные слоты.
1: А потом продавали их в телеграм-чатах. Если у перевозчика горит контракт, он платил сотни евро просто за право подъехать к границе.
6: Шлагбаум закрыли, и этот абсурдный бизнес тоже исчез. как и челночная торговля. Поколения людей жили тем, что увозили сигареты туда, а продукты и технику обратно. Канал заработка уничтожен физически.
1: Давай посмотрим на то, что вообще осталось открытым. Если латвийский рубеж наглухо закрыт, то какие-то щели еще есть?
6: Ну, на польском направлении остались Козловичи для фур и Тересполь для легковушек. Но это держится, скажем так, на честном слове.
1: Инфраструктура для закрытия там ведь уже готова. Умный забор, камеры, датчики. Опустить последний шлагбаум – дело одного дня. А что с Литвой?
6: В Литве жесточайший контроль. Досмотры тотальные, рентген и запрет на въезд авто на белорусских номерах.
1: Подожди, то есть даже с действующим шенгеном человек не проедет на своей машине?
6: Нет. Визы у человека есть, но машину просто развернут. Пересечение стало издевательством. И тут возникает главный вопрос. А что будет при сценарии полной сухопутной изоляции, если Польша и Литва синхронно закроют все?
1: И вот тут есть критически важная деталь, о которой часто забывают – транзит в Калининград.
6: Вот именно. Железнодорожное сообщение в российский эксклав. Поезда идут транзитом через Литву и Польшу.
1: То есть полная блокада отрезает Калининград?
6: Да. И это мгновенно переводит ситуацию из экономического кризиса в потенциальный геополитический взрыв. Это классический триггер для масштабного конфликта.
1: Никто не знает, как отреагируют на перекрытие снабжения. Но слушай, вся эта геополитика лишена смысла без истории людей. Давай возьмем Анну Петровну, пенсионерка из Витебской области. Живет в 30 километрах от Латвии.
6: Дочь по ту сторону.
1: Да, в Риге. Уже 20 лет. Раньше Анна Петровна садилась на маршрутку и через 2 часа обнимала дочь.
6: А теперь?
1: 3 года не виделись?
6: Да.
1: Чтобы попасть в Ригу, ей нужно ехать в Минск, оттуда лететь в Москву, потом в Стамбул, сидеть там 10 часов на пересадке и только потом рейс в Ригу.
6: Больше суток в пути. А билеты? Это же по 1000 евро туда-обратно?
1: При средней пенсии по стране в $200. Эта стена из цен и шлагбаумов сделала расстояние непреодолимым. И надо полгода копить, голодать, чтобы один раз слетать к дочери.
6: А для тех, кто пытается прорваться по земле, это ад. Автобусы стоят сутками. 8, 12, 24 часа.
1: Как можно сутки высидеть в автобусе?
6: Очень тяжело. Туалетов на нейтральной полосе почти нет. Зимой холодно, моторы глушат, люди ночуют сидя. И это колоссальная травма для огромной диаспоры в странах Балтии и Польши.
1: Географически они в часе езды.
6: Да, но фактически отрезаны. У многих тут пожилые родители. И страх, что если случится инфаркт, а они физически не успеют приехать из-за очередей, он просто парализует.
1: Перманентная социальная депрессия. И вот возникает вопрос. Что дальше? Тупик или новые маршруты? Есть 3 сценария. И мне хочется верить в точечные коридоры. Гуманитарное исключение.
6: Как ты себе это представляешь сейчас?
1: Ну, как в холодную войну, был же КПП «Чарли» между Берлинами. Стороны договаривались о пропуске семей, лекарств. Дипломатия же должна работать.
6: Это иллюзия. Сейчас нет пространства для компромиссов. Эскалация набрала такую инерцию, что любая уступка – это проявление слабости. Реальность – это холодная заморозка, статус-кво на десятилетия.
1: То есть терминалы просто заржавеют? А логистика развернется на восток, в Азию?
6: Да, от безысходности. А приграничные города будут медленно умирать. Молодежь уедет.
1: Знаешь, мы столько говорили про цифры. А что будет с культурной идентичностью поколения? Граница веками формировала там культуру обмена, ворота в другой мир.
6: А теперь там вырастут дети, для которых 5-метровый забор с колючей проволокой – это естественный пейзаж. Они будут думать, что эта стена была всегда.
1: И эта стена постепенно вырастет у них в головах. Граница больше не объединяет, она стала символом изоляции, отрезавшим друг от друга целые судьбы и города. И пока в высоких кабинетах спорят о безопасности и гибридных угрозах, цену этих решений платят обычные люди своими деньгами, нервами и временем. Это был подкаст «Между строк». Спасибо, что слушаете нас и задумываетесь о том, что происходит вокруг. Берегите свои связи с близкими, несмотря ни на какие закрытые шлагбаумы. И до встречи в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
0: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
12: Благими намерениями выслана дорога в ад.
11: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
13: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
11: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
14: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут. Мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
15: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
16: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
11: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
17: Контроль качества на радио «Сигнал».
23: Чужое не пройдет, только свое и русское. Март вводит нормативы по наличию белорусских товаров в магазинах.
19: По итогам первого полугодия доля товаров отечественного производства в торговом ассортименте составила 54,6%. При этом по итогам 2026 года показатель должен достигнуть 58%. В этой связи март принято решение временно ввести норматив по наличию товаров отечественного производства.
23: То есть теперь магазинам фактически задали ориентир, сколько белорусских товаров должно быть на полках. В самом министерстве объясняют это вопросами национальной безопасности, хотя конкретное значение нового норматива пока даже не называют. Что это означает для торговли и покупателей, объясняет экономист Игорь Боровик.
20: Если совсем просто, государство хочет административно увеличить присутствие белорусских товаров в магазинах. Причина понятна. Власти хотят меньше зависеть от импорта и поддержать собственных производителей. Но есть и обратная сторона. Если магазин обязан держать определенную долю отечественной продукции независимо от спроса, качества и цены, конкуренция снижается. В итоге производителю уже не так важно бороться за покупателя, а у самого покупателя становится меньше выбора.
23: Это неизбежно приведет к росту цен на товары и продукты, а также к дефициту.

0: Сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше отказывать.
1: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
2: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
3: И жалобы покупателей подтверждает официальная статистика. С начала года морковь в Беларуси подорожала почти вдвое, свекла примерно на 85%, картофель больше, чем на 80%, а лук наполовину. И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады и даже обычный обед в столовой растут как на дрожжах. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты белорусов за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Материнский бунт не за горами. Мать погибшего срочника записала обращение к Владимиру Путину.
6: Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Мы даже не можем похоронные получить нищенские 60 тысяч. Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей.
5: Татьяна Стерхова записала эмоциональное обращение к президенту. По ее словам, сына она ждала год и 8 месяцев, а затем семье привезли его тело.
6: Я год и 8 ждала сына. Привезли! Без головы!
5: Теперь женщина говорит, что если начнется новая мобилизация, второго сына на СВО не отдаст.
6: Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери! Поднимайтесь! Поднимайтесь!
5: Но убитая горем мать говорит не только о гибели своего сына, она рассказывает о поборах в армии, о которых ей успел рассказать сын. По ее словам, военнослужащим приходится платить командирам за отпуск или за возможность не попасть на передовую. Отдельная история началась уже после похорон. Женщина утверждает, что не может получить даже 60 тысяч рублей на погребение из-за проблем с документами.
6: Вы что хотите, гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите. Вы народ уже нагрели, народ не хочет идти на голосование. Вы сколько будете издеваться над нами, матерями? Погребельные нам не отдают военкомат. Сегодня сын поехал, оригинал справки. Эту справку у нас забрали, чтобы выдать нам свидетельство, где мы теперь возьмем этот оригинал.
5: И это происходит на фоне огромных потерь на фронте. По оценке независимых волонтеров, к июню совокупные потери российской армии убитыми, ранеными и пропавшими без вести могли достигнуть 1,5 миллиона человек. Не менее 450 тысяч из них погибли. Это уже не абстрактные цифры, а реальные потери трудоспособного населения страны, объясняет военный обозреватель Александр Руденко.
7: Большие цифры потерь человек воспринимает довольно абстрактно. А здесь совсем другая история. Мать ждала сына почти 2 года, похоронила его и теперь публично говорит, что второго не отдаст. Если таких семей становится много, любая новая мобилизация воспринимается уже через личный опыт соседей, родственников и знакомых.
5: В обращении Стерховой впервые после бума материнских протестов в 23-м году звучит фраза о возможном гражданском бунте. Женщина прямо призывает других матерей не молчать. Личное горе такого большого количества семей действительно может со временем перерасти в коллективный протест, объясняет социолог Игорь Демидов.
8: Само по себе одно эмоциональное обращение еще не означает начало массового протеста. Но для власти опасно другое. У этих женщин очень понятная мотивация. Они не обсуждают политику или геополитику. Они говорят, одного сына я уже потеряла, второго не отдам. Если возникнет новая волна мобилизации, именно такой страх может объединять людей гораздо сильнее любых политических лозунгов.
5: Новую волну мобилизации власть официально отрицает. Но и эксперты, и журналисты уверены, что решение о новом призыве рано или поздно примут, поскольку потери на фронте уже не перекрывает набор новобранцев-контрактников.
4: Радиосигнал

0: подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
1: Начальник управления налогообложения имущества Министерства по налогам и сборам Денис Терешко о транспортном налоге на авто повышенной комфортности.
2: В части транспортного налога также необходимо отметить, что на сегодняшний день действует перечень транспортных средств повышенной комфортности, который в прошлом году, на 25-й год, был скорректирован путем его расширения. Например, в прошлом году министерство предъявило порядка 500 гражданам налоги за автомобили повышенной комфортности. В текущем году количество физических лиц уже достигает почти 3000 граждан. Модель, марка, год выпуска, например, Maserati, ряд автомобилей BMW, Aston Martin. То есть, действительно, это автомобили, которые не каждый гражданин может себе позволить. Это люкс. За счет того, что у нас растет благосостояние, за счет того, что у нас корректируются списки объектов, которые признаются, скажем так, люксовыми, то да, количество плательщиков, количество объектов и суммы налогов от данной категории граждан у нас показывают рост.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Вот и итог визита в Москву. После скандала с вышками теперь армия России использует для атак по Украине мобильные сети Беларуси. Похоже, Беларусь продолжает помогать России с атаками беспилотников по Украине. Теперь российские дроны могут использовать белорусские мобильные сети, заявил советник Минобороны Украины в интервью прессе. По его словам, сотни реактивных дронов, летящих на Киев, проходят практически одним маршрутом, максимально долго держатся вдоль границы с Беларусью. Его версия, установленные на дронах ЛТЕ-модемы цепляются за базовые станции белорусских мобильных операторов и таким образом поддерживают связь.
4: Я остановился на том, что модемы на шахедах при таком маршруте полета работают с базовыми станциями мобильной связи Беларуси.
3: Еще в июне этот же чиновник рассказывал, что беспилотники с российскими сим-картами способны работать через белорусский роуминг, а Минск технически может это заблокировать.
4: На каждом беспилотнике установлен модем с российской сим-картой российской компании Т2. И когда шахеды и герберы летают рядом с границей Беларуси, они могут цепляться за белорусские сети мобильной связи и использовать их для передачи информации с территории Украины. То есть это использование коммерческих сетей мобильной связи в военных целях.
3: Ранее скандал разгорелся вокруг наземных ретрансляторов в Беларуси, через которые Россия могла управлять дронами в реальном времени и корректировать их полет. 19 июня Зеленский предупредил Беларусь и дал неделю на демонтаж 4 ретрансляторов в Гомельской и Брестской областях, пригрозив, что в противном случае это сделает Украина. Уже через несколько дней белорусские СМИ зафиксировали, что российские дроны 3 суток не летят вдоль границы Беларуси с Украиной. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
5: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
3: Однако история на этом не закончилась. В июле на Украине допускали, что отдельные ретрансляторы могли снова использоваться. А теперь появилась еще одна возможная схема – использование обычной мобильной инфраструктуры Беларуси. Если версия украинского чиновника подтвердится, даже после отключения специальных ретрансляторов белорусская сеть связи может продолжать помогать российским дронам во время атак на Украину. А это несет для Беларуси определенные риски, предупреждают эксперты. По их словам, Беларусь заметно нарастила помощь России в ее СВО. Кроме мобильной инфраструктуры, активно используется и белорусская ЖД. Дошло до того, что на белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Об этом сообщили журналисты, которые изучают организацию перевозок. По их данным, часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» транспортно-логистический центр уже используется для выполнения воинских заявок или зарезервировано для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станций, погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
6: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
7: Пир.
6: Вторник.
7: Мангаль.
6: Среда.
7: Будх.
6: Четверг.
7: Джумерат.
6: Пятница.
7: Джума.
6: Суббота.
7: Хафта.
6: Воскресенье.
7: Итвар.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
1: Заведующая Центром трансфузиологии Ольга Левандовская опровергла слухи о нехватке донорской крови.
8: В настоящее время у нас создан достаточный запас эритроцитов. Мы работаем с донорами, работаем с родственниками. Эта работа у нас проводится регулярно, планомерно и систематически на протяжении нескольких лет. Объясняем родственникам, как важно быть донором, как важно помочь своему родственнику, который оказался в такой ситуации, потому что гематологические заболевания требуют достаточно большого объема компонентов крови. В среднем у нас приходит до 40 доноров. Это доноры крови, доноры тромбоцитных компонентов.
0: Новости регионов. На радиосигнал.
3: В Лунинецком районе Audi насмерть сбил пешехода. Авария произошла в агрогородке Кажан-Городок. По предварительной информации, 29-летний водитель Audi двигался по улице Петра Янкевича и возле дома номер 41 совершил наезд на 33-летнего местного жителя, который находился на проезжей части без световозвращающего элемента. Пешеход скончался на месте. В Бобруйске 73-летний пенсионер взломал камеру хранения в торговом центре. Мужчина подобрал ключ от чужой ячейки и совершил комбо-кражу. Вынес два пакета с кукурузой, голубикой и школьной формой для мальчика. Продукты пьяный горожанин забрал себе, а детские брюки, жилет и обувь просто выбросил на улице. Милиционеры быстро вычислили взломщика. Теперь ему предстоит возместить 180 рублей ущерба и ответить в суде за кражу. В Борисове снова находят опасные угощения для животных. После случая с мармеладками и с крючками в Лядище 2 волонтеры сообщили о новом инциденте. В Брилевской обнаружили колбасу с монетами внутри. По словам волонтеров, заявление в милицию уже подавали после первого случая. Теперь они говорят о повторных случаях и опасаются, что речь идет о систематическом отравлении и травмировании животных. Волонтеры призывают владельцев питомцев быть особенно внимательными во время прогулок. В Барановичской школе ввели строгие правила для причесок. Школа номер 1 в Барановичах опубликовала требования к внешнему виду учеников. Парням запретили длинные и яркие прически, окрашивание и даже выбритые узоры. Девушкам предписали собирать длинные волосы в хвост или косу. Крупные серьги тоже под запретом. В комментариях многие родители сравнивают эти требования с Северной Кореей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
3: Друзья должны делиться. Песков сообщил, что поставки бензина с НПЗ Беларуси идут в Россию на максимуме. Своим заправкам останется. После ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России производство бензина в стране рухнуло на миллионы тонн. Как следствие, потребители недополучают более 20% месячного объема. В российских регионах серьезные проблемы с поставками. На фоне дефицита топлива Россия ввела запрет на его вывоз и увеличила закупки топлива в Беларуси. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны.
9: Поставки топлива идут и идут на максимум. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны.
3: Так Песков ответил на вопрос журналистов, обсуждали ли президенты России и Беларуси в ходе встречи накануне увеличение поставок бензина с белорусских НПЗ. Только за неделю объемы реализации увеличились почти в 4 раза, отмечает эксперт нефтегазового рынка Николай Морозов.
10: На российском рынке сохраняется нехватка предложения из-за сезонных и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену.
3: Беларусь может еще больше нарастить поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. 2 белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Оранштейн.
11: Есть такое мнение, что сейчас Беларусь поставляет 45 тысяч тонн в месяц, будет поставлять, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
3: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста. Его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, говорит экономист Ярослав Романчук.
12: Это можно разыграть в ту или иную сторону. Понятное дело, там 3,8 копеек, это ни на что не повлияет, поскольку белорусы и так меряют в доллары, да, сколько стоит литр топлива там. Ну, до доллара стоит, правильно же? Что до доллара, это не смертельно. Более того, Лукашенко всегда может сказать, знаете, почему у нас тут вот на это? Ну, во-первых, там это часть денег идет на посевную, там, на уборочную, на все, что необходимо с укреплением безопасности нашей страны от вражеского НАТО. Вот поляки бряцают оружие 4%. ВВП тратят. Поэтому мы не можем не реагировать, скажет он. Ну вот, а вот по поводу вот этих дополнительных там копеек, ну это ж нужно же и, знаете, и Белнефтехим чем-то кормить, этих нефтебаронов кормить. Они же не могут столько зарабатывать, как в жирные свои времена.
3: Как заявил глава Белнефтехима Илья Икон, концерн соблюдает параметры инфляции, согласованные на уровне правительства и Министерства антимонопольного регулирования и торговли. При этом бензин в Беларуси может существенно подорожать на фоне увеличения его поставок в Россию, полагают эксперты. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
13: Птицы 21 века. Жители Екатеринбурга сообщили, что птицы смерти долетели и в их город. Горит хаб Wildberries. Обломки дронов повредили и крупный ЖК. Дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге. Как пишут местные телеграм-каналы, один упал рядом со складами, а второй, судя по всему, был отклонен средствами радиоэлектронной борьбы и попал в жилой дом. Ранее сообщалось, что Екатеринбург оказался под атакой беспилотников. В Свердловской области была объявлена беспилотная опасность. В Екатеринбурге после атаки беспилотников повреждена многоэтажка ЖК «Утес», отмечают местные жители. Они публикуют фото и видео поврежденного дома на улице Гаршина в Чкаловском районе Екатеринбурга.
14: А что-то такое ощущение, что вот в том доме в окне А что понять не могу? Вообще бахнуло-то нормально.
15: Вот в этот дом прилетела Нагаршина.
16: А к нам прилетела птичка.
13: Местные журналисты отмечают, что Екатеринбург, в самом большом городе Урала с населением свыше 1,5 миллиона жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. А денег на ремонт бомбоубежищ нет. Аналогичная ситуация во многих крупных городах России. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом после начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежища по всей стране, отмечают активисты.
17: На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты.
13: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
18: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
13: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко рассказал, что радует в товарообороте с Россией в этом году.
19: Вы правы, товарооборот у нас прибавляется, это как минимум 12%, потому что надо посчитать. Мы превзойдем значительно уровень прошлого года в нашем товарообороте. И приятно, что в этом товарообороте большое место, как вы сказали, занимает электроника современная. Вчера мы с Михаилом Владимировичем обсуждали известную вам тему об объединении усилий в электронике. У нас есть неплохие компетенции. И недавно Денис Мантуров приезжал к нам, смотрел эти предприятия со специалистами. Мы вырабатывали некую форму взаимоотношений в этом плане. Но хочу вам сказать, что вот единое мнение вашего правительства, моя точка зрения нашего правительства, мы здесь абсолютно не останемся голыми и без этих товаров, микроэлектроники. Мы абсолютно все, мы сегодня все создаем, что надо вместе. Завтра мы выйдем на очень высокий уровень. Поэтому форму мы найдем, это не вопрос, как и по другим направлениям сотрудничества.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
20: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
21: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
20: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
21: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
20: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
21: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
20: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
22: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
20: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко рассказал, что радует в товарообороте с Россией в этом году.
19: Вы правы, товарооборот у нас прибавляется, это как минимум 12%, потому что надо посчитать. Мы превзойдем значительно уровень прошлого года в нашем товарообороте. И приятно, что в этом товарообороте большое место, как вы сказали, занимает электроника современная. Вчера мы с Михаилом Владимировичем обсуждали известную вам тему об объединении усилий в электронике. У нас есть неплохие компетенции. И недавно Денис Мантуров приезжал к нам, смотрел эти предприятия со специалистами. Мы вырабатывали некую форму взаимоотношений в этом плане. Но хочу вам сказать, что вот не единое мнение вашего правительства, моя точка зрения нашего правительства, мы здесь абсолютно не останемся голыми и без этих товаров, микроэлектроники. Мы абсолютно все, мы сегодня все создаем, что надо вместе. Завтра мы выйдем на очень высокий уровень. Поэтому форму мы найдем, это не вопрос, как и по другим направлениям сотрудничества.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Птицы 21 века. Жители Екатеринбурга сообщили, что птицы смерти долетели и в их город. Горит хаб Wildberries. Обломки дронов повредили и крупный ЖК. Дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге. Как пишут местные телеграм-каналы, один упал рядом со складами, а второй, судя по всему, был отклонен средствами радиоэлектронной борьбы и попал в жилой дом. Ранее сообщалось, что Екатеринбург оказался под атакой беспилотников. В Свердловской области была объявлена беспилотная опасность. В Екатеринбурге после атаки беспилотников повреждена многоэтажка ЖК «Утес», отмечают местные жители. Они публикуют фото и видео поврежденного дома на улице Гаршина в Чкаловском районе Екатеринбурга.
2: А что-то такое ощущение, что вот в том доме в окне, а что понять не могу. Вообще бахнуло-то нормально.
15: Вот в этот дом прилетела на Гаршина.
16: А к нам прилетела птичка. Сюда вот. Уебал. Соседний дом.
13: Местные журналисты отмечают, что Екатеринбурге, самом большом городе Урала с населением свыше 1,5 миллиона жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. А денег на ремонт бомбоубежищ нет. Аналогичная ситуация во многих крупных городах России. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом после начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежища по всей стране, отмечают активисты.
17: На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты.
13: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
18: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
13: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
7: Мосаме сарма.
0: Лето.
7: Мосаме гарма.
0: Весна.
7: Бахар.
0: Осень.
7: Хизан.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня выясняем, где в Беларуси находится самое дорогое жилье и сколько лет работы скрывается за ценой обычной квартиры.
23: Минск уверенно лидирует. Однако более дешевый квадратный метр в областных центрах не всегда оказывается более доступным из-за разницы в зарплатах.
5: Разберем цены реальных сделок, стоимость кредитов, положение арендаторов и компромиссы, на которые приходится идти покупателям.
23: Ну что, давай сразу к цифрам, потому что, ну, картина реально впечатляет.
5: Ага, я тоже так подумала. Вот если посмотреть на лето 2026 года, разрыв между столицей и регионами, ну, он просто огромен.
23: В смысле, в абсолютных цифрах?
5: Да, именно. В Минске метр пробил отметку в 2233 доллара.
23: Ого!
5: Да, это скачок на 28% за год. То есть обычная такая однушка – это где-то от 74 до 103 тысяч долларов.
23: Ну, звучит как-то жутковато, скажем прямо.
5: А теперь смотри на регионы. Брест – 1360 долларов. Витебск вообще самый дешевый, там 990 баксов за метр. Кажется, ну, бери и покупай, да?
23: Слушай, ну я тут вообще не согласен. Какой смысл сравнивать чистые цены? Это же иллюзия полная.
5: Почему иллюзия? Цифры-то реальны?
23: Цифры реальные, но доходы в Минске, в том же Витебске, это просто две абсолютно разные вселенные. Если, ну, перевести все это в средние зарплаты по городу, то картина будет вообще другая, понимаешь?
5: А, ну да, кстати, я пересчитала эти доллары в местные зарплаты до вычета налогов.
23: О, и что там вышло?
5: Минский квадрат – это 1,65 столичной зарплаты. То есть больше полутора месяцев нужно работать чисто на один метр.
23: Так, а в Витебске?
5: А витебский метр, хоть он и дешевый в долларах, забирает 1,08 местной зарплаты. То есть разрыв, ну, не такой уж и шокирующий.
23: Вот именно. А если в годах работы считать?
5: Ну, смотри, 40-метровая однушка в Минске – это 66 средних зарплат. Ровно 5,5 лет работы.
23: Угу.
5: А в Витебске на такую же квартиру понадобится 3,6 года. Ну, или около 43 зарплат.
23: Погоди, погоди. Вот эти 5,5 лет – это же абсолютный вакуум.
5: В каком смысле?
23: Ну, это значит, что человек эти 5 лет вообще не ест, не платит коммуналку, не покупает одежду. Это, скажем так, синтетическая цифра.
5: Ну, это же стандартный индекс доступности жилья. Он просто базу показывает.
23: Да, но он искажен. Средняя зарплата в стране, но она же считается как средняя температура по больнице.
5: Включая топ-менеджеров.
23: Ну, конечно, доходы айтишников, руководителей смешиваются с заработками, ну, продавцов, воспитателей, водителей.
5: Ага, то есть типичный покупатель получает сильно меньше.
23: Именно. Использовать среднюю зарплату как ориентир для обычного человека – это заранее закладывать огромную ошибку. Эти 5 лет легко превращаются в 15.
5: Хорошо, давай отбросим теорию. Балку не нужны твои годы работы. Ему нужны реальные деньги прямо сейчас.
23: Первоначальный взнос.
5: Да, и это первый реальный финансовый барьер. Чтобы взять ту же стандартную однушку в Минске тысяч за 80, нужно отдать 20% сразу.
23: Так, это сколько выходит?
5: Это где-то 16-18 тысяч долларов.
23: Ого, то есть это десятки тысяч рублей. Сразу в индополож.
5: Вот именно. И если человек решает, ну, скажем, затянуть пояса и откладывать по 500 рублей в месяц, то копить на этот стартовый капитал придется почти 7 лет.
23: 7 лет? И это при условии, что цены замрут на месте.
5: Чего не бывает. Как я уже говорила, за один прошлый год цены скакнули на 28%.
23: Вот-вот. Ну слушай, а как вообще откладывать эти 500 рублей, если человек, ну, не на улице живет, а снимает жилье?
5: Ну, экономить на всем остальном, видимо.
23: Да это замкнутый круг. Средняя аренда однушки в Минске еще в 2025 году превысила 410 долларов.
5: 413, если быть точной.
23: Ну вот, это парадокс аренды. Знаешь, как пытаться вычерпать воду из дырявой лодки?
5: Хорошее сравнение.
23: Ну а как иначе? Чтобы перестать платить за аренду, нужен взнос. А чтобы накопить на взнос, нужно каким-то чудом перестать платить аренду, потому что она сжирает все свободные деньги.
5: То есть просто больше работать и быстрее накопить – это математически маловероятно.
23: Абсолютно.
5: Получается, что на рынке конкурируют вообще не зарплаты людей.
23: А что тогда, по-твоему?
5: Накопленные имущества предыдущих поколений.
23: А, наследство, помощь родителей.
5: Да, или возможность разменять старую семейную квартиру. Это такой невидимый социальный лифт.
23: Без которого ты просто годами смотришь на витрину рынка недвижимости.
5: Точно. Инфляция и стоимость аренды всегда будут обгонять способность человека копить.
23: Ну а если денег на нормальные квартиры нет? Люди же начинают искать обходные пути. На что они идут ради своих стен?
5: О, трендов тут много. Во-первых, под нож идет площадь. 47% всех сделок в Минске – это однокомнатные квартиры.
23: То есть люди буквально соглашаются на жизнь в минимальном пространстве.
5: Абсолютно. Во-вторых, география. Внутри столицы разбежка цен, но она просто огромная.
23: Насколько огромная?
5: От 1700 баксов где-то на окраине или в старой застройке до 2600 в престижных районах.
23: Разница ощутимая.
5: Ну и третий массовый тренд – это переезд в города-спутники. Фаниполь, Заславль, Дзержинск.
23: О, вот это интересно. И сколько там стоит жилье?
5: Полноценная двушка там обойдется в 43-61 тысячу долларов.
23: Ну, по сравнению с Минском, звучит прям как подарок.
5: Ага. Для сравнения, в столице за такой же метраж просят от 78 до 96 тысяч. Разница колоссальная.
23: В деньгах разница колоссальная, согласен. Но я вот тут хочу поспорить, потому что это компромисс с большим подвохом.
5: В смысле? Психологически-то это свои стены.
23: Да, но дешевая квартира за городом, она же оплачивается не деньгами, она оплачивается самым невосполнимым ресурсом.
5: Временем на дорогу?
23: Именно. Допустим, 2 часа в день на дорогу туда-обратно. В месяц это набегает...
5: Около 40 часов, да.
23: 40 часов человек, по сути, отрабатывает полноценную, неоплачиваемую рабочую неделю каждый месяц, просто сидя в транспорте. Это, ну, вторая смена.
5: Согласна. Звучит тяжело. Но разве независимость от арендодателя не перевешивает это?
23: Психологический комфорт важен, но он разбивается о скрытые расходы. Взять тот же старый фонд.
5: Хрущевки?
23: Да. Нужно менять прогнившие трубы, старую проводку, делать капитальный ремонт.
5: Но ремонт сам по себе дорогой.
23: Вот именно. А новостройка без отделки, низкая стартовая цена требует десятков тысяч, чтобы превратить голый бетон в жилое помещение.
5: Плюс тебе нужно где-то жить, пока идет ремонт.
23: Вот. Ты платишь аренду за временное жилье и уже вносишь платежи по новому кредиту. Это просто двойной финансовый удар.
5: Кстати, о платежах и кредитах. Если человек все-таки решается на покупку, он сталкивается с главным финансовым компромиссом десятилетия.
23: Ипотекой.
5: Да. И цифры тут заставляют задуматься. Летом 26-го года ставки были от 12,75% до 18,5%.
23: Жестко. 18% – это прямо кабала.
5: И в большинстве случаев люди оформляют так называемый стандартный аннуитетный кредит.
23: Давай остановимся на этом термине. Что это значит человеческим языком? В этом же главная ловушка кроется.
5: Аннуитетный – это когда платеж остается одинаковым каждый месяц на протяжении всех 20 лет.
23: Ну, звучит вроде бы удобно. Ты точно знаешь свою финансовую нагрузку.
5: Звучит удобно, но подвох в том, как эти деньги распределяются внутри банка. Первые годы, лет 5-7, львиная доля этого платежа идет просто на погашение банковских процентов.
23: То есть основной долг не тает?
5: Почти нет. Стоимость самих стен квартиры практически не уменьшается. Клиент просто, ну, обслуживает интерес банка.
23: Покажи на конкретном примере.
5: Давай. Берешь 200 тысяч рублей под 15,5% на 20 лет. Ежемесячный платеж составит около 2708 рублей.
23: 2700. Да это же сопоставимо со средней зарплатой в большинстве областей.
5: Именно. А в итоге за весь этот срок банку придется вернуть около 650 тысяч рублей.
23: В 3 с лишним раза больше, чем взял. Просто шок. Слушай, ну вот вопрос безопасности.
5: В плане чего?
23: Если весь доход одного взрослого человека уходит банку, 20 лет – это огромный срок?
5: Ну да, потеря работы, декрет.
23: Серьезные проблемы со здоровьем, финансовая устойчивость такой семьи висит на волоске. Малейший сбой в доходах, и все рушится.
5: И вот тут возникает глобальный парадокс, который, как мне кажется, трудно игнорировать.
23: Какой?
5: Если посмотреть на статистику, в Белоруссии строят огромные объемы жилья. Только в 2025 году ввели почти 4,5 миллиона квадратных метров.
23: Это же больше 30 квадратов на каждого жителя.
5: Вот. Казалось бы, по законам базовой экономики, при таком колоссальном предложении цены должны падать, а жилье становиться доступнее.
23: Логично.
5: Почему же это обилие бетона и кирпича не решает проблему для тех, кто пытается купить свою первую квартиру?
23: Потому что базовая экономика здесь, скажем так, работает немного иначе. Нужно понимать сам механизм.
5: Механизм распределения.
23: Да. Статистика строительства выглядит внушительно, но она не отражает того, кому именно достаются эти метры.
5: И кому они достаются?
23: Тем, кто уже внутри рынка недвижимости. Это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше, или те, кто вкладывают свободные деньги.
5: А то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции?
23: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
5: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
23: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
5: Она стремится сделать его финансово емким.
23: Абсолютно верно.
5: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
23: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метр из полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг. Тем, кто уже внутри рынка недвижимости, это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше, или те, кто вкладывает свободные деньги.
5: А, то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции.
23: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
5: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
23: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
5: Она стремится сделать его финансово емким.
23: Абсолютно верно.
5: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
23: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метр из полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг.
5: В общем, Минск остается самым дорогим жилищным рынком Белоруссии, но цена квадратного метра – лишь начало расчета.
23: Реальная доступность зависит от зарплаты, первоначального взноса, кредитной ставки, расходов на ремонт и времени, которое человек ежедневно тратит на дорогу.
5: Одни покупатели уменьшают площадь, другие выбирают старый фонд или пригороды, а третьи продолжают снимать жилье, все дальше откладывая собственную покупку.
23: Поэтому самое дорогое жилищное решение может находиться не только в столице, но и там, где низкая цена сочетается с низким доходом и отсутствием выбора.
5: Это была программа «Между строк». Спасибо, что были с нами.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
1: Начальник департамента охраны МВД Беларуси Александр Шепелев о внедрении в общественный транспорт Минска тревожных кнопок.
6: Сегодня департамент охраны внедряет новые платные услуги для установки тревожных кнопок в общественном транспорте. Сегодня весь общественный транспорт города Минска оборудован тревожными кнопками. Все системы видеонаблюдения установлены в автобусах, которые выведены в информационные центры департамента охраны. В случае получения сигнала тревоги из транспортного средства мы видим систему видеонаблюдения мгновенно и понимаем, что происходит в транспортном средстве, что нам нужно реагировать, какие факты преступления, правонарушений будем пресекать. Такую же работу мы проводим и скорыми медицинскими помощью. Был случай в Борисове, где пациент, доставляемый в больницу, нанес проникающее ножевое ранение фельдшеру скорой медицинской помощи. Конечно, мы должны и обеспечить безопасность наших государственных людей, вот, выполняющих свою государственную задачу. Поэтому в ближайшее время с Министерством здравоохранения, я думаю, мы проведем такую же работу, как с Министерством транспорта, и установим тревожные кнопки скорых медицинских помощи для безопасной работы работников, а также пациентов.
0: Важный сигнал.
3: Ни дня без претензий. Россельхознадзор недоволен продукцией сразу трех белорусских предприятий. Это снова молочка и мясо. В России усилили контроль за тремя белорусскими производителями. Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль в отношении нескольких белорусских предприятий после выявления нарушений в продукции.
8: Бобруйский мясокомбинат. В говядине обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Лунинецкий молочный завод. Бактерии группы кишечной палочки выявили в сухом молоке. Морская гавань. Листерии обнаружили в рыбной продукции. Кроме того, поставки продукции компании «Каскро» временно ограничили после обнаружения листерии в тушке утенка.
3: Россельхознадзор попросил изменить статус этих компаний в реестре предприятий Таможенного союза на усиленный лабораторный контроль. Ранее Россельхознадзор нашел опасные бактерии в твороге волковыского предприятия «Беллакт» и в говядине от бренда «Белмитфуд».
9: В частности, в твороге нашли бактерии группы кишечной палочки, в говядине, которую поставляет «Белмитфуд», выявили превышение опасных бактерий, а в таком же мясе от могилевского «Райпо» – листерии.
3: При этом белорусские лаборанты регулярно находят нарушения, а то и вовсе ядовитые вещества в товарах из России. В частности, в Беларуси запретили куриные пельмени «Белобоки», в них нашли бактерии сальмонеллы. Ранее по всей Беларуси запретили российское подсолнечное масло «Дары Кубани», произведенное в Воронежской области. В госстандарте заявили, что масло необходимо немедленно изъять из продажи, поскольку при использовании этого масла граждан могут ждать серьезные последствия. Нарушения также обнаружили и в кондитерских изделиях из России. В них находили запрещенные пищевые добавки и подсластители, а также фиксировали высокое содержание трансжиров, синтетических красителей и консервантов. Белорусский Минздрав также запретил ввозить из России чай, приправы, соусы и другие товары. Эксперты объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
10: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Белорусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
3: При этом товары из других стран Беларусь сейчас не завозит из-за ответных санкций ЕС. Украина полностью прекратила отношения с Беларусью из-за поддержки российской СВО, а везти продукты из стран Азии слишком далеко и дорого, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
1: Первый заместитель директора и главный инженер института «Минскметропроект» Георгий Протасов о проектировке четвертой линии Минского метро и где ждать новые станции.
11: Вот этот вот плакат, он висит у меня уже сейчас больше как артефакт прошлого, украшение, это уже не совсем актуальная схема. И я вам скажу, что будет меняться она еще долго. Вот этот вот плакат, это 2015, по-моему, год. Но четвертая линия была и раньше, была и в 2012 году. Тогда она была там радиальной или полукольцом, я уже не помню. Ну вот эволюционировала эта схема сейчас вот примерно вот в это вот. Не факт, что она такая будет через 5 лет. Вот это все течет, все меняется. Меняются потребности города, меняются наши возможности. В соответствии с этим мы корректируем наши планы. Допустим, четвертую линию, я все время думал, что первый участок мы начнем строить от станции площадь Бангалор в центр, в сторону станции Академия наук. Вы к этому готовились. Вот. Но сейчас мы поняли, что наиболее востребован будет противоположное направление. И сейчас мы проектируем первый участок четвертой линии в сторону улицы Харьковская. Рассчитываем достроить все-таки до Зеленого Луга эту третью линию. Проект этот есть. Просто город решил сейчас, что наиболее востребованным будет первый участок четвертой линии. Крест мы на этом проекте не ставим. Глава государства ставил перед нами задачу, значит, обеспечить транспортную доступность городов-спутников и интегрировать это в схему метро. Как раз вот станция Логойская могла бы быть тем транспортно-пересадочным узлом, который мог бы Логойск подтянуть.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
5: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
12: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
5: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
12: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
5: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
12: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
5: Ну, математика в руках корпорации.
12: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
5: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
14: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
5: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
12: Ну, люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
5: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас — это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
12: А что тогда?
5: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
12: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
5: Да ладно? И почему же?
12: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
5: Бумажки. Просто бумажки.
12: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
5: Это как?
12: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
5: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
12: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
5: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
12: Ну давай, в чем вред?
19: Есть такая фраза: «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмом не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
14: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
19: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
14: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
19: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот

0: его не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей, храним столько-то лет.
1: Ой, кто это вообще читает?
0: Подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных, data portability.
1: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм из Гугла в Яндекс.
0: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается? Ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
1: Ну, не знаю.
0: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
1: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
0: Ну, логично.
1: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
0: Да, есть такая проблема.
1: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
0: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
1: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
0: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
1: Давай возьмем суперпонятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
0: Чтобы ты не списывал. Логично.
1: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
0: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
1: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритм тупо выгодно выдавать ложноположительное срабатывание. А дальше начинается эффект лечения.
0: Звучит как медицинский термин.
1: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм и спровоцировал этот провал.
0: Жесть.
1: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универу: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
0: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
1: Это как же?
0: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
1: Да, помню такое.
0: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
1: А опять штрафами пугаешь.
0: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
1: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы.

0: Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
1: Давай.
0: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
1: Ну, требования спецслужб, понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
0: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агентов ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
1: Это правда.
0: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну там сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
1: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государство реально в панике бьет тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
0: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
2: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
0: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
2: Какая же?
0: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
2: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
0: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
2: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след — это продолжение вашей личности. Берегите его.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Глава государства Александр Лукашенко обозначил характер встречи с президентом Российской Федерации.
5: Что касается текущих вопросов, мы свято выполняем все наши договоренности, начиная там от сельского хозяйства, продовольствия, топлива там и заканчивая другими проблемами. То, что мы с вами встречаемся, ну, это не только мы виноваты. Динамика международных отношений такова, что она нас в том числе подталкивает к тому, чтобы обсуждать те проблемы, которые перед нами стоят. В том, что мы вместе будем сотрудничать, преодолевать всякие трудности, вы можете даже в этом не сомневаться, я об этом уже говорил не один раз. Поэтому у нас такой сегодня день будет подведение некоторых итогов, а не принятие решений, я думаю.
3: Важный сигнал.
6: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
7: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
6: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
7: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
6: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
7: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
6: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
8: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
6: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
10: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава государства Александр Лукашенко обозначил характер встречи с президентом Российской Федерации.
5: Что касается текущих вопросов, мы свято выполняем все наши договоренности, начиная там от сельского хозяйства, продовольствия, топлива там и заканчивая другими проблемами. То, что мы с вами встречаемся, ну, это не только мы виноваты. Динамика международных отношений такова, что она нас в том числе подталкивает к тому, чтобы обсуждать те проблемы, которые перед нами стоят. В том, что мы вместе будем сотрудничать, преодолевать всякие трудности, вы можете даже в этом не сомневаться. Я об этом уже говорил не один раз. Поэтому у нас такой сегодня день будет подведение некоторых итогов, а не принятие решений, я думаю.
10: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
11: Дас.
10: 20.
11: Бис.
10: 30.
11: Тис.
10: 40.
11: Чалис.
10: 50.
11: Пачас.
10: 60.
11: Сат.
10: 70.
11: Саттар.
10: 80.
11: Асси.
10: 90.
11: Навве.
10: 100.
11: Эксо.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
6: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
12: Благими намерениями выслана дорога в ад.
6: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
13: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
14: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белоруски задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
15: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут, мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
16: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
17: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
14: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
18: Под Ивьем в лобовом ДТП погибла женщина, а двое детей в больнице. Трагедия произошла на дороге Р-48 возле деревни Семенки в Ивьевском районе. По предварительной информации, 45-летний водитель «Ваях» на закруглении дороги выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ниссан», за рулем которого находился 36-летний мужчина. В результате аварии 38-летняя пассажирка «Ниссан» погибла на месте. Двое детей 7 и 10 лет были госпитализированы. В больницу также доставили пассажирку «Ваях». В «Ниссан» было установлено только одно детское кресло, хотя в автомобиле перевозили двоих детей младше 12 лет. В Шарковщинском районе пенсионерка упала в колодец. Инцидент произошел в деревне Буевщина. Женщина набирала воду, потеряла равновесие и упала в колодец. Крики о помощи услышала соседка и вызвала спасателей. Сотрудники МЧС с помощью лестницы и спасательной веревки подняли пенсионерку на поверхность и передали медикам. После осмотра женщина от госпитализации отказалась. В Витебской области в сентябре пройдут торги по продаже 12 государственных гостиниц и туристических объектов. Самый дешевый лот – мотель в Бегамле площадью 173 квадратных метра. Его стартовая цена – чуть более 109 тысяч рублей или около 36 тысяч долларов. Самый дорогой объект – гостиница в Поставах на 41 номер. Начальная цена превышает 1 000 000 рублей – более 329 тысяч долларов. Гостиницы также выставлены на продажу в Дубровенском, Бешенковичском, Глубокском, Брославском, Миорском, Ушачском, Толочинском и Чашнинском районах. Большинство зданий построены еще в советское время, поэтому новым владельцам предстоит заниматься их модернизацией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Сенатор Елена Журавлева о том, почему молодежь выбирает педагогическое среднее специальное образование.
19: На протяжении последних 5, а то и больше лет у нас абсолютная есть востребованность в кадрах наших выпускников. Потому что организации заказчиков кадров говорят о том, что наши учащиеся приходят уже практикоориентированными, подготовленными. Они не боятся работать, они не боятся заполнять документацию. И они достаточно креативны, с идеями приходят. Поэтому думаю, что востребованность среднего специального педагогического образования, она есть и будет. В 2026-2027 учебном году к учебным занятиям приступит 515 учащихся. Среди них наши любимые первокурсники, их будет 120 человек. В этом году у нас был достаточно хороший, серьезный отбор, конкурс на специальности. Мы принимали на 3 специальности – начальное образование, дошкольное образование и физическая культура. Беседуя с абитуриентами в процессе приема документов, мы понимаем, что престиж профессии учителя, он постепенно растет. И выбор наших детей уже мотивирован благодаря тому, что они отвечают на вопрос, почему вы выбрали профессию учителя, воспитателя. Они говорят, что в моей семье бабушка, мама. У меня была прекрасная первая учительница. И это тоже хороший вот мотиватор. И получается, что вот этот личный пример, он приводит в профессию учителя.
3: Важный сигнал.
20: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
21: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
22: Я стоял. Что случилось? Все, я не могу, мне плохо.
20: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
23: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
24: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь, там скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
20: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
0: Так, ну что, весь с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше, а дальше все зависит от цены.
1: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправиться в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
20: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около $2 за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
2: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
20: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Альбина Давидович о смене режима работы детсадов для удобности родителей.
7: Мы достаточно активно работаем над таким вопросом, как режим работы детских садов, чтобы он максимально был приближен к потребностям родителей, к графику их работы. Ситуация сейчас достаточно гибкая. Только за первое полугодие мы уже поменяли режим работы 31 группы. Как в сторону увеличения, например, с 10,5 до 12 часов, так и наоборот, иногда в сторону уменьшения с 12 до 10,5 часов. Иногда меняется начало времени работы группы, например, группа работала с 7:30, но востребовано было только с 8 утра, поэтому переведена с 8 утра до более позднее время работы уже, чтобы родитель успел завершить свою работу и вернуться забрать ребенка из детского сада. Этот вопрос на контроле Министерства образования.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
25: Ну, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
8: Ага, на бумаге.
25: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
8: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
25: О, да. Система отреагировала моментально.
8: Чиновники просто спасают свои кресла.
25: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как, знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
8: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
25: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав, а дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
8: Прямо в ту самую поликлинику?
25: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
8: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
25: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
8: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
25: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
8: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
25: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
8: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
25: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
8: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок?
25: Да, 100%.
8: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
25: Это огромная цифра.
8: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
25: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
8: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
25: Это в районе 400 евро, да?
8: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
25: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
8: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
25: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать, но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
8: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
25: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
8: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
25: Угу.
8: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
25: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь – там рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
8: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы, там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
25: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
8: То есть его нужно постоянно доливать?
25: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
8: И сколько стоит починить это после квенча?
25: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
8: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
25: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
8: И как тогда их чинят сейчас?
25: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
8: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
25: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
8: Жесть.
25: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
8: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
25: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
8: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
25: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
8: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
25: Угу.
8: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
25: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
8: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
25: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
8: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
25: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
8: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
25: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
8: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
25: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
8: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
25: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
8: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
25: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
8: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
25: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
8: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
25: Кажется, им важнее контроль.
8: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
25: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время – мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
8: Каждую минуту?
25: А система предлагает подождать талона 30 дней.
8: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
25: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
8: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
25: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
8: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
25: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
8: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей и закрытые частные клиники, и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томография же из воздуха не появится.
25: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
8: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
25: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте поплем таблеточки, посмотрим на динамику».
8: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
25: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
8: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
25: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
8: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
25: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
8: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
25: Боюсь, что ответа у системы нет.
8: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Сердцем трех Песков назвал условия для встречи Владимира Путина с Трампом и Зеленским. На фронте сейчас ад. Армия теряет на Украине на 6 тысяч военных больше, чем вербует. Встреча Владимира Путина, Трампа и Зеленского возможна, но только когда все вопросы будут решены. Такое условие озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, трехсторонний саммит может состояться исключительно для того, чтобы зафиксировать уже достигнутые договоренности. Получается своеобразный дипломатический замкнутый круг. Чтобы встретиться и договориться, сначала нужно договориться без встречи. На фоне этих заявлений Москвы в Киеве сообщили, что быстрого окончания конфликта не ждут. Руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Кирилл Буданов, заявил, что Россия не готова прекращать военные действия по линии фронта, а переговоры сейчас в основном ограничиваются обменом пленных. Сейчас трехсторонний саммит действительно не выглядит реалистично, объясняет политолог Виктор Серов.
6: Формулировка Пескова означает, что Кремль пока не рассматривает встречу лидеров как площадку для поиска компромисса. Путин готов приехать, если основные вопросы будут согласованы заранее. Но проблема как раз в том, что позиции сторон по ключевым вопросам остаются слишком далекими. Поэтому такая встреча пока скорее остается политической возможностью, чем реальным планом.
5: А пока политики обсуждают условия будущей встречи, СВО продолжает перемалывать людей. Влиятельное издание The Guardian вышло с душераздирающим материалом о спецоперации. Там сообщается, что армия России сейчас набирает примерно 1000 человек в день, а ежемесячно теряет примерно на 6 тысяч военнослужащих больше, чем удается завербовать. Это серьезный разрыв, который не позволяет армии России продолжать наступление, считает военный обозреватель Константин Ермаков.
9: 6 тысяч человек в месяц сами по себе не означают, что завтра российской армии станет неким воевать. Но здесь важна тенденция. Если потери несколько месяцев подряд превышают пополнение, численность группировки приходится поддерживать за счет резервов. А если Кремль одновременно хочет продолжать наступательные действия, потребность в людях становится еще выше. Поэтому вопрос в том, как долго нынешняя система контрактного набора сможет закрывать эту потребность.
5: Самый очевидный способ быстро получить еще несколько сотен тысяч человек – это новая волна мобилизации. Однако общество резко негативно относится к такому сценарию, и власти это знают, говорит военный обозреватель Константин Ермаков.
10: Контрактная система позволяет власти сохранять ощущение, что война касается прежде всего тех, кто сам решил туда пойти за деньги. Новая мобилизация полностью меняет эту конструкцию, потому что риск снова появляется практически в каждой семье. Именно поэтому для власти гораздо безопаснее повышать выплаты, искать иностранцев и расширять вербовку, чем еще раз объявлять массовый призыв.
5: Получается, что о мире в 2026 году сейчас не говорит никто, поэтому вопрос теперь не только в том, когда состоится встреча трех лидеров, но и сколько еще людей понадобится России для продвижения на фронте, пока эта встреча вообще станет возможной.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
12: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
13: Сиаха.
12: Синий.
13: Нила.
12: Коричневый.
13: Бура.
12: Зеленый.
13: Сабз.
12: Оранжевый.
13: Наранджи.
12: Фиолетовый.
13: Джамуни.
12: Красный.
13: Сурх.
12: Белый.
13: Сафед.
12: Желтый.
13: Пила.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
18: Вот и итог визита в Москву. После скандала с вышками теперь армия России использует для атак по Украине мобильные сети Беларуси. Похоже, Беларусь продолжает помогать России с атаками беспилотников по Украине. Теперь российские дроны могут использовать белорусские мобильные сети, заявил советник Минобороны Украины в интервью прессе. По его словам, сотни реактивных дронов, летящих на Киев, проходят практически одним маршрутом, максимально долго держатся вдоль границы с Беларусью. Его версия, установленные на дронах ЛТЕ-модемы цепляются за базовые станции белорусских мобильных операторов и таким образом поддерживают связь.
14: Я остановился на том, что модемы на шахедах при таком маршруте полета работают с базовыми станциями мобильной связи Беларуси.
18: Еще в июне этот же чиновник рассказывал, что беспилотники с российскими сим-картами способны работать через белорусский роуминг, а Минск технически может это заблокировать.
14: На каждом беспилотнике установлен модем с российской сим-картой российской компании Т-2. И когда шахеды и герберы летают рядом с границей Беларуси, они могут цепляться за белорусские сети мобильной связи и использовать их для передачи информации с территории Украины. То есть это использование коммерческих сетей мобильной связи в военных целях.
18: Ранее скандал разгорелся вокруг наземных ретрансляторов в Беларуси, через которые Россия могла управлять дронами в реальном времени и корректировать их полет. 19 июня Зеленский предупредил Беларусь и дал неделю на демонтаж 4 ретрансляторов в Гомельской и Брестской областях, пригрозив, что в противном случае это сделает Украина. Уже через несколько дней белорусские СМИ зафиксировали, что российские дроны 3 суток не летят вдоль границы Беларуси с Украиной. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
15: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
18: Однако история на этом не закончилась. В июле на Украине допускали, что отдельные ретрансляторы могли снова использоваться. А теперь появилась еще одна возможная схема – использование обычной мобильной инфраструктуры Беларуси. Если версия украинского чиновника подтвердится, даже после отключения специальных ретрансляторов белорусская сеть связи может продолжать помогать российским дронам во время атак на Украину. А это несет для Беларуси определенные риски, предупреждают эксперты. По их словам, Беларусь заметно нарастила помощь России в ее СВО. Кроме мобильной инфраструктуры, активно используется и белорусская ЖД. Дошло до того, что на белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Об этом сообщили журналисты.

0: о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
2: Это что, тюрьма? Лицей в Барановичах выпустил претензию с разрешенными для школы прическами. Стиль примерно как в сериале «Бедная Настя». В Барановичской школе ввели строгие правила для причесок. Школа номер 1 в Барановичах опубликовала требования к внешнему виду учеников. Парням запретили длинные и яркие прически, окрашивание и даже выбритые узоры. Девушкам предписали собирать длинные волосы в хвост или косу. Крупные серьги тоже под запретом. Список требований к внешнему виду в школе номер 1 появился в официальных аккаунтах и сразу вызвал шок. Никакой индивидуальности, классика или ничего. Администрация ссылается на деловой стиль, но родители и ученики задают резонный вопрос. Где грань между дисциплиной и абсурдом?
3: У меня волосы чуть длиннее обычного, но чистые, аккуратные. И теперь мне говорят, иди стричься под ноль или коротко, иначе к урокам не допустим. Каким образом длина волос влияет на мои оценки по физике или математике? Мы живем в 21 веке, ощущение, будто вернулись в казарму. Самовыражаться вообще запретили. Даже серьги девочкам нельзя надеть нормальные. Все под одну линейку.
2: Впрочем, часть педсостава и консервативная часть родителей документ поддержали. Школа – это учреждение образования, а не подиум, и дисциплина начинается с внешнего вида, считает мать девятиклассницы Светлана.
4: Я считаю, что порядок должен быть. Когда дети приходят в школу с зелеными волосами, в каких-то балахонах и с кольцами в ушах размером с блюдце, это отвлекает от учебы. Деловой стиль дисциплинирует. Пришла в школу – учись, а не устраивай показ мод. Другое дело, что формулировки иногда жестковатые, но в целом порядок поддерживать нужно, иначе начнется полный бардак.
2: Но родители возмущены именно методами. В комментариях многие сравнивают школьные требования с Северной Кореей. Но вместо диалога с детьми школа переходит на язык запретов и устрашения, считает мать одного из школьников Мария.
5: Меня поражает не сам факт дресс-кода, а его форма. Читаешь эти требования, и волосы дыбом встают. Запретили все живое. Мы в соцсетях уже открыто шутим, что скоро заставят ходить строем и петь патриотические речевки по дороге в столовую. Школа должна развивать личность, а такие запреты вызывают у детей только протест и отторжение. Вместо того, чтобы учить думать, нас снова учат бояться выделиться.
2: Как известно, ранее в белорусских школах ввели требования к школьной форме и запретили пользоваться телефонами. А с 1 сентября текущего года у школьников решили проверять сумки. Пока родители ищут компромисс между школьным уставом и личными границами ребенка, подростки продолжают отстаивать свое право выглядеть так, как им хочется. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко рассказал, что радует в товарообороте с Россией в этом году.
7: Вы правы, товарооборот у нас прибавляется, это как минимум 12%, потому что надо посчитать. Мы превзойдем значительно уровень прошлого года в нашем товарообороте. И приятно, что в этом товарообороте большое место, как вы сказали, занимает электроника современная. Вчера мы с Михаилом Владимировичем обсуждали известную вам тему об объединении усилий в электронике. У нас есть неплохие компетенции. И недавно Денис Мантуров приезжал к нам, смотрел эти предприятия со специалистами. Мы вырабатывали некую форму взаимоотношений в этом плане. Но хочу вам сказать, что вот единое мнение вашего правительства, моя точка зрения нашего правительства, мы здесь абсолютно не останемся голыми и без этих товаров, микроэлектроники. Мы абсолютно все, мы сегодня все создаем, что надо вместе. Завтра мы выйдем на очень высокий уровень. Поэтому форму мы найдем, это не вопрос, как и по другим направлениям сотрудничества.

0: Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Друзья должны делиться. Песков сообщил, что поставки бензина с НПЗ Беларуси идут в Россию на максимуме. Своим заправкам останется. После ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России производство бензина в стране рухнуло на миллионы тонн. Как следствие, потребители недополучают более 20% месячного объема. В российских регионах серьезные проблемы с поставками. На фоне дефицита топлива Россия ввела запрет на его вывоз и увеличила закупки топлива в Беларуси. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны.
2: Поставки топлива идут и идут на максимум. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны.
1: Так Песков ответил на вопрос журналистов, обсуждали ли президенты России и Беларуси в ходе встречи накануне увеличение поставок бензина с белорусских НПЗ. Только за неделю объемы реализации увеличились почти в 4 раза, отмечает эксперт нефтегазового рынка Николай Морозов.
3: На российском рынке сохраняется нехватка предложения из-за сезонных и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену.
1: Беларусь может еще больше нарастить поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. 2 белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Оранштейн.
4: Есть такое мнение, что сейчас Белоруссия поставляет 45 тысяч тонн в месяц, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
1: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста – его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, говорит экономист Ярослав Романчук.
5: Это можно разыграть в ту или иную сторону. Понятное дело, там 3,8 копеек это ни на что не повлияет, поскольку белорусы и так меряют в доллары, да, сколько стоит литр топлива там. Ну, до доллара стоит, правильно же? Что до доллара, это не смертельно. Более того, Лукашенко всегда может сказать, знаете, почему у нас тут вот на это? Ну, во-первых, там это часть денег идет на посевную, там, на уборочную, на все, что необходимо с укреплением безопасности нашей страны от вражеского НАТО. Вот поляки бряцают оружие 4%. ВВП тратят. Поэтому мы не можем не реагировать, скажет он. А по поводу этих дополнительных там копеек, это ж нужно же и, знаете, и Белнефтехим чем-то кормить, этих нефтебаронов кормить. Они же не могут столько зарабатывать, как в жирные свои времена.
1: Как заявил глава Белнефтехима Илья Икон, концерн соблюдает параметры инфляции, согласованные на уровне правительства и Министерства антимонопольного регулирования и торговли. При этом бензин в Беларуси может существенно подорожать на фоне увеличения его поставок в Россию, полагают эксперты. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Первый заместитель директора и главный инженер института «Минскметропроект» Георгий Протасов о проектировке четвертой линии Минского метро и где ждать новые станции.
7: Вот этот вот плакат, он висит у меня уже сейчас больше как артефакт прошлого, украшение, это уже не совсем актуальная схема. И я вам скажу, что будет меняться она еще долго. Вот этот вот плакат, это 2015, по-моему, год. Но четвертая линия была и раньше, была и в 2012 году. Тогда она была там радиальной или полукольцом, я уже не помню. Ну вот эволюционировала эта схема сейчас вот примерно вот в это вот. Не факт, что она такая будет через 5 лет. Вот это все течет, все меняется. Меняются потребности города, меняются наши возможности. В соответствии с этим мы корректируем наши планы. Допустим, четвертую линию, я все время думал, что первый участок мы начнем строить от станции площадь Бангалор в центр, в сторону станции Академия наук. Мы к этому готовились. Вот. Но сейчас мы поняли, что наиболее востребован будет противоположное направление. И сейчас мы проектируем первый участок четвертой линии в сторону улицы Харьковская. Рассчитываем достроить все-таки до Зеленого Луга эту третью линию. Проект этот есть. Просто город решил сейчас, что наиболее востребованным будет первый участок четвертой линии. Крест мы на этом проекте не ставим. Глава государства ставил перед нами задачу, значит, обеспечить транспортную доступность городов-спутников и интегрировать это в схему метро. Как раз вот станция Логойская могла бы быть тем транспортно-пересадочным узлом, который мог бы Логойск подтянуть.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Это беда. России не хватает каждого третьего литра бензина. После ударов по МФЗ производство рухнуло до минимума за 30 лет. К концу августа выпуск бензина в России упал примерно до 70% от потребностей страны. Причина в остановке крупных НПЗ. Только за последнюю неделю после атак беспилотников приостанавливали работу заводы в Перми, Нижегородской и Ярославской областях. В итоге при потребностях страны примерно в 115 тысяч тонн бензина в сутки сейчас производится около 80 тысяч. То есть каждый день рынку не хватает примерно 35 тысяч тонн, объясняет эксперт нефтяного рынка Андрей Костин.
9: Разница в 30% очень большая. Это не значит, что завтра на каждой третьей заправке закончится бензин. Пока есть запасы, можно перебрасывать топливо из одного региона в другой, можно сокращать экспорт. Но если НПЗ продолжит останавливаться, возможностей закрывать этот дефицит будет все меньше.
8: И проблема в том, что это уже вторая волна топливного кризиса за одно лето. В августе Россия и так производила бензина меньше, чем потребляла. После новых ударов разрыв стал еще больше. И это уже замечают обычные водители. По всей стране на заправках вводятся лимиты, а в некоторых регионах нет отдельных марок бензина. Почему при этом в одном городе бензин есть, а в другом дефицит, объясняет экономист Сергей Кузнецов.
10: Сейчас проблему пытаются решать переброской бензина между регионами. Если где-то ситуация становится критической, туда направляют дополнительные объемы. Но тогда топлива может не хватить уже в другом месте. И чем дольше производство остается ниже потребления, тем сложнее поддерживать такой баланс.
8: А впереди осень. Бензин и дизель нужны не только автомобилистам. Это грузовые перевозки, сельское хозяйство, армия. И если топливо производится меньше, чем нужно стране, за существующие объемы фактически начинают конкурировать разные потребители. Чем это в итоге может обернуться для обычного покупателя, объясняет эксперт по логистике Михаил Корнеев.
11: Если дефицит затягивается, перевозчикам приходится искать топливо, менять поставщиков и иногда покупать его дороже. Все эти расходы постепенно попадают в стоимость доставки, а дальше они переходят и в цены товаров. Поэтому дефицит бензина довольно быстро начинает касаться даже тех людей, у которых вообще нет машины.
8: И вот сухой остаток. России ежедневно нужно около 115 тысяч тонн бензина, а производится сейчас примерно 80 тысяч. Пока недостающие объемы пытаются найти в запасах и перебросить из других регионов. Но если НПЗ продолжит останавливаться, вопрос уже будет не только в цене бензина. Вопрос в том, где вообще его можно будет купить.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Ни дня без претензий. Россельхознадзор недоволен продукцией сразу трех белорусских предприятий. Это снова молочка и мясо. В России усилили контроль за тремя белорусскими производителями. Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль в отношении нескольких белорусских предприятий после выявления нарушений в продукции.
12: Бобруйский мясокомбинат. В говядине обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Лунинецкий молочный завод. Бактерии группы кишечной палочки выявили в сухом молоке. Морская гавань. Листерии обнаружили в рыбной продукции. Кроме того, поставки продукции компании «Каскро» временно ограничили после обнаружения листерии в тушке утенка.
1: Россельхознадзор попросил изменить статус этих компаний в реестре предприятий Таможенного союза на усиленный лабораторный контроль. Ранее Россельхознадзор нашел опасные бактерии в твороге волковыского предприятия «Беллакт» и в говядине от бренда «Белмитфуд».
13: В частности, в твороге нашли бактерии группы кишечной палочки, в говядине, которую поставляет «Белмитфуд», выявили превышение опасных бактерий, а в таком же мясе от могилевского «Райпо» – листерии.
1: При этом белорусские лаборанты регулярно находят нарушения, а то и вовсе ядовитые вещества в товарах из России. В частности, в Беларуси запретили куриные пельмени «Белобоки», в них нашли бактерии «Сальмонеллы». Ранее по всей Беларуси запретили российское подсолнечное масло «Дары Кубани», произведенное в Воронежской области. В госстандарте заявили, что масло необходимо немедленно изъять из продажи, поскольку при использовании этого масла граждан могут ждать серьезные последствия. Нарушения также обнаружили и в кондитерской изделиях из России. В них находили запрещенные пищевые добавки и подсластители, а также фиксировали высокое содержание трансжиров, синтетических красителей и консервантов. Белорусский Минздрав также запретил ввозить из России чай, приправы, соусы и другие товары. Эксперты объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
14: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Белорусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
1: При этом товары из других стран Беларусь сейчас не завозит из-за ответных санкций ЕС. Украина полностью прекратила отношения с Беларусью из-за поддержки российской СВО, а везти продукты из стран Азии слишком далеко и дорого, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Не для этого рожала. Глава поселка под Пензой не отдала сыновей на СВО. В поселке каждый день облавно мужчин. Жители пензенского села Бушмакова организовались в дружину, чтобы отбивать местных мужчин от представителей военкомата. 250 добровольцев патрулируют улицы села посменно днем и ночью, а также экстренно выезжают по сигналу, если кого-то пытаются затащить в бус, рассказала Марина. Она тоже записалась в дружину.
15: Конечно, есть страх из-за своих близких. У меня муж. Не дай бог, с работы пойдет и пропадет. Ты уже понимаешь, что с ним могло случиться. А в июне забрали моего двоюродного брата. У него двое детей. Недавно я узнала, что у него был какой-то кредитный долг. Где он сейчас и что с ним, я не знаю.
8: Женщина уже выезжала по сигналу, когда в дом к земляку пытались попасть двое полицейских. Когда правоохранители увидели, что к мужчине подъехала подмога, они уехали. Но отбить мужчин получается далеко не всегда, рассказывает Марина. Она ходила к главе поселка Тамаре Павлуткиной, у которой также есть двое сыновей, чтобы та помогла прекратить облавы. Но в ответ Марина услышала, из Москвы пришел план по набору на контракт, а своих сыновей глава этого поселка в армию не отдаст. Говорит, что не для этого рожала. Облавы, подобные пензенским, проходят уже почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
16: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И жом обманом физической силой принуждают подписывать контракт.
8: Мужчина в селе Бушмаково почти не выходит из дома, боятся даже за хлебом сходить. 58-летним Сергеем Милкиным его вызвали на беседу с участковым, после которой мужчина домой так и не пришел. Через 10 дней он погиб на фронте. Мужчин пытаются забрать даже на предприятиях. Недавно рабочие сахарного завода под Пензой прогнали армейского вербовщика с проходной.
17: Никаких документов нет, никакого предписания. Где вы поехали? Сами сначала там отвоюй, потом нахуй людей забирайте.
18: Понял? Люди с работы выходят, их забирают.
8: Военные адвокаты сообщают о новых случаях задержания мужчин в 5 регионах – от Удмуртии, Бурятии до Краснодарского края Архангельской области. С 10 по 18 августа юристы получали по 14 обращений в сутки. Мужчин забирали с работы, с улицы, после встречи выпускников, одного у магазина, другого доставили в полицию якобы для проверки документов. Дальше всех их отправили в зону СВО.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
19: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
20: Гяра.
19: 12.
20: Бара.
19: 13.
20: Тера.
19: 14.
20: Чодаха.
19: 15.
20: Пандраха.
19: 16.
20: Солаха.
19: 17.
20: Сатраха.
19: 18.
20: Атараха.
19: 19.
20: Унис.
19: 20.
20: Бис.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
21: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
22: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
23: Я стоял. Что случилось? Все, я не могу, мне плохо.
21: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
2: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
3: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
21: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
4: Так, ну что, весть с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше, а дальше все зависит от цены.
23: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправить в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
21: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около 2 доллара за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
24: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
21: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Глава государства Александр Лукашенко рассказал президенту Владимиру Путину о плодотворной встрече с премьер-министром российского правительства.
25: Спасибо за эту встречу. Нам намного легче обсуждать какие-то вопросы. Для принятия решений практически вопросов нет. Правительство хорошо работает. Мы вчера с Михаилом Владимировичем были в курсе дела. Ну, просто системно и всеобъемлюще проработали весь перечень. Притом инициатором был не я, а Михаил Владимирович. Он достал блокнот свой и по блокноту пересчитал все эти проблемы, вопросы. Мы их проанализировали. Хороший такой состоялся разговор. Я даже поблагодарил его за то, что мы смогли встретиться. Ну, меньше будет нам работы.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
26: Жуть в Ейске. Там сутки детонируют склады авиабазы. Зеленский поручил запускать по России 1000 дронов в день. В Ейске после атаки беспилотника вторичная детонация на военном аэродроме. В сети публикуют видео со взрывами и сообщают о пожаре в районе рулежной дорожки и складов. Официальных данных о том, что именно повреждено и насколько серьезно, пока нет.
27: Что-то разбомбили. Ух ты ж! Шарахает как, а?
26: Почему вторичная детонация на военном аэродроме может быть гораздо важнее самого факта прилета, объясняет военный обозреватель Игорь Кравцов.
16: Вторичная детонация обычно говорит о том, что огонь добрался до боеприпасов или других взрывоопасных материалов. Но пока нет объективного контроля, рано говорить, какие именно объекты поражены и насколько серьезно нарушена работа аэродрома. Важен другой момент. Военному командованию приходится защищать одновременно аэродромы, склады, нефтепереработку и множество других объектов на огромной территории.
26: И это не единственный крупный объект, попавший под атаку минувшей ночью. В Киришах Ленинградской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Это один из крупнейших МПЗ России, который способен перерабатывать около 20 миллионов тонн нефти в год.
5: Ух, еще раз прилетело, сейчас шандарахнет.
7: Отойди от окна.
5: Ай-яй-яй, карамба, да, отойду, я не переживай.
26: И таких ночей может стать значительно больше. Зеленский поставил новую задачу своей армии – применять до 1000 дальнобойных беспилотников в сутки. По словам Зеленского, сейчас речь идет в среднем примерно о 300 дронах в день. Насколько реалистично увеличить эту цифру более чем втрое, объясняет эксперт по беспилотным системам Алексей Тарасов.
9: 1000 дальнобойных беспилотников в сутки требуют совершенно другого масштаба производства. Нужны двигатели, электроника, навигация, взрывчатка и огромное количество комплектующих. Но если Украина действительно сможет приблизиться к такой цифре, для российской ПВО проблема будет уже не только в дальности полета дронов, но и в их количестве. Одновременно прикрыть все потенциальные цели невозможно.
26: Причем этой ночью снова атаковали сразу разные типы объектов. В Ейске это военный аэродром, в Киришах один из крупнейших российских НПЗ. На фоне продолжающихся проблем с бензином новые повреждения нефтепереработки становятся для России особенно чувствительными, говорит эксперт нефтяного рынка Сергей Волков.
10: Киришский НПЗ важен прежде всего своими масштабами и расположением. Поэтому даже временная остановка части мощностей создает дополнительную нагрузку на топливную систему Северо-Запада. Но последствия будут зависеть от того, какие именно установки повреждены. Если речь идет только о локальном пожаре, эффект может быть ограниченным. Если пострадало технологическое оборудование, восстановление потребует значительно больше времени.
26: Пока в Ейске продолжают выяснять последствия атаки на военный аэродром, а в Киришах оценивают ущерб НПЗ, Киев уже ставит следующую планку. И если Киеву удастся приблизиться к 1000 дронов в сутки, то российской ПВО придется выбирать, что прикрывать в первую очередь – аэродромы, нефтепереработку, военные заводы или склады.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Глава государства Александр Лукашенко рассказал президенту Владимиру Путину о плодотворной встрече с премьер-министром российского правительства.
25: Владимир Владимирович, спасибо за эту встречу. Нам намного легче обсуждать какие-то вопросы. Для принятия решений практически вопросов нет. Правительство хорошо работает. Мы вчера с Михаилом Владимировичем были в курсе дела. Ну, просто системно и всеобъемлюще проработали весь перечень. Притом инициатором был не я, а Михаил Владимирович. Он достал блокнот свой и по блокноту пересчитал все эти проблемы, вопросы. Мы их проанализировали. Хороший такой состоялся разговор. Я даже поблагодарил его за то, что мы смогли встретиться. Ну, меньше будет нам работы.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк» подкаст, где мы разбираем сложные геополитические процессы через призму простых человеческих историй. Сегодня мы говорим о закрытии восточных рубежей Европы и о том, как граница с Белоруссией превратилась в непроходимую стену. Поговорим о тысячах потерянных километрах, миллионных убытках и разрушенных логистических цепочках. Но главное о людях, для которых 30 километров до родных превратились в недосягаемые тысячи.
1: И знаешь, чтобы вообще понять масштаб происходящего, нужно отмотать время назад к моменту, когда этот процесс достиг своей абсолютной кульминации.
11: Слушай, да, и вот июль 2025 года дальнобойщик с 20-летним стажем Дмитрий Ковалев последний раз пересекает латвийский контрольно-пропускной пункт Патернеке. С белорусской стороны это Григоровщина.
1: Угу.
11: Он отдает документы, пограничник ставит штамп, шлагбаум опускается. И Ковалев понимает, что все, этой дороги больше нет. Ни для него, ни для бизнеса.
1: Ну да, это же не просто конец рейса, это, скажем так, точка невозврата. Момент, когда последняя прямая сухопутная артерия на этом направлении оказалась полностью перерезанной.
11: И вот тут меня в этой истории больше всего цепляет официальная версия закрытия. Помнишь, как латвийские власти это обставили?
1: Ой, эти формулировки из пресс-релиза. Технические причины, да?
11: Именно. Технические сбои в IT-системах, плановая реорганизация, там новые регламенты. Звучит так, будто, просто сервер завис, и нужно подождать, пока админ придет и все починит. Это как перенос автобусной остановки.
1: Да ладно, это же просто классический бюрократический язык. Он используется только для того, чтобы замаскировать очень жесткие политические решения. Повесить табличку «закрыто на ремонт» гораздо проще, чем публично объявлять о блокаде.
11: Стоп, но ведь IT-система на границе – это невероятно сложная инфраструктура. База Интерпола, таможенные реестры, биометрия. Разве не мог случиться реальный цифровой коллапс? Техника же ломается.
1: Слушай, я тебя умоляю. Если бы проблема была реально в серверах, ради этого никто не стал бы наглухо заливать бетоном границу. Сервера чинят за сутки, а здесь граница закрылась не из-за базы данных. Реальная причина – это события 2021 года.
11: Ты про миграционный кризис?
1: Абсолютно. Летом 21-го на границах с Польшей, Литвой и Латвией внезапно появились тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока. И это однозначно классифицируется как гибридная операция.
11: То есть использование людей как инструмент давления.
1: Да, именно. Человеческие потоки вместо танков.
11: Масштабы тогда, конечно, росли лавинообразно. Я помню, сначала счет шел на десятки людей, потом на сотни.
1: А потом появились целые палаточные лагеря прямо в приграничной полосе.
11: Угу. И ответ Европы был сугубо военным и инфраструктурным. Туда сразу стянули армейские подразделения. Польша возвела 180 километров стального барьера. Литва тоже построила заборы с колючей проволокой.
1: Латвия там вообще нашпиговала периметр датчиками движения и камерами. На все это ушли миллиарды евро. Безопасность стала безальтернативным приоритетом. Любая открытая инфраструктура начала восприниматься просто как уязвимость.
11: Получается, КПП закрыли не из-за сбоя, а потому что открытый шлагбаум – это брешь в обороне.
1: Вот именно. Но слушай, граница же не захлопнулась за один день.
11: Да, если посмотреть хронологию, это все напоминает, перекрытие многополосной магистрали. Дорожники ставят конусы, сначала закрывают одну полосу, потом вторую. Трафик вроде тот же, но втискивается в оставшиеся щели.
1: Отличная аналогия. И первой такой закрытой полосой стал март 2020 года, пандемия.
11: О да! Тогда всем казалось, что это временно. Вирус пройдет, шлагбаумы снова поднимут, бизнес привык, что закрывают по медицинским причинам.
1: Да, но именно тогда сформировалась эта психологическая привычка к изоляции. А дальше пошли уже политические закрытия. В 21-м закрыли польскую Кузницу, потом Бобровники.
11: Затем литовские Шумско-Стверечес, потом латвийские Селения. И каждый раз логистика находила лазейки, делали крюк. Это как варить лягушку на медленном огне.
1: Точно. Только проблема в том, что вода уже закипела. Резерв адаптации исчерпан полностью. На той самой магистрали осталась одна грунтовая обочина. Раньше можно было перекинуть поток на соседний переход.
11: А теперь?
1: Разве фура не может просто, поехать через Россию или Литву? Да, дольше, но груз доставят.
11: В логистике сделать крюк – это переход черты рентабельности. Объезд через Россию или Литву для латвийского направления – это сотни лишних километров.
1: То есть расходы на дизель.
11: Да если бы только топливо. Это амортизация, платные дороги и, главное, время водителя. В Европе жесткие правила по тахографам. Больше 9 часов в день ехать физически нельзя.
1: Ого! Выходит, сотни километров крюка – это несколько лишних дней пути.
11: Да. А лишние дни – это суточные, оплата стоянок. То, что приносило прибыль, теперь генерирует чистые убытки. Рейс просто теряет смысл. Если переложить это на макроэкономику, то цифры вообще пугающие. 30 лет белорусская экономика выстраивала нишу транзитного хаба.
1: Да, между Востоком и Западом.
11: И результаты были сумасшедшие. Четвертое место в Европе по грузоперевозкам в 2019 году. Около 200 тысяч рабочих мест. Доходы от транзита – 3-4 миллиарда долларов в год. А теперь логистика из ЕС подорожала в 2,5, а то и в 3 раза.
1: И давай поясним, как это вообще сейчас работает. Ведь грузы все-таки как-то едут, но белорусский грузовик не может въехать в ЕС из-за санкций, а европейский в Беларусь.
11: Ну и как они выкручиваются?
1: Через систему перецепки. Представь гигантский терминал прямо у границы. Европейская фура заезжает туда, водитель опускает стойки полуприцепа, отключает пневматику и уезжает обратно.
11: Ага. А с другой стороны подъезжает местный тягач.
1: Да, сдает задом, цепляет этот прицеп и везет дальше. Или вообще физически перегружает палеты погрузчиками, если прицепы разные.
11: Звучит как адская потеря времени.
1: Физически долго, да, но бюрократически это просто кошмар. Переоформление документов, передача ответственности за груз, который может стоить миллионы, эти услуги стоят бешеных денег.
11: И в итоге все это ложится на цену товара. Общие потери экономики оценивают в 2-4 миллиарда долларов ежегодно. При ВВП страны в 65 миллиардов – это колоссальный удар.
1: И больше всего страдает критический импорт.
11: Лекарства.
1: Да, фармацевтика, химия для промышленности, сложные запчасти. Все стало безумно дорогим.
11: Ну знаешь, сухие цифры ВВП не передают того, что происходит, ну, на Земле. Эффект домино в приграничье выглядит вообще разрушительно.
1: Абсолютно. Транзит исчезает, и целые города начинают вымирать. Браслав, Верхнедвенск, окраины Гродно и Бреста.
11: Все, что строилось под этот поток, огромные заправки, мотели, шиномонтажи для фур, все пустеет.
1: Половина малого бизнеса в поселках просто испарилась. Но меня больше всего поражает смерть специфического теневого бизнеса. Того, что породила сама граница.
11: А, ты про торговлю местами в очередях.
1: Да. Это же было целое явление. Когда ввели электронную очередь, появились предприимчивые люди. Писали ботов, которые за миллисекунды выкупали свободные слоты.
11: А потом продавали их в телеграм-чатах. Если у перевозчика горит контракт, он платил сотни евро просто за право подъехать к границе.
1: Шлагбаум закрыли, и этот абсурдный бизнес тоже исчез. Как и челночная торговля. Поколения людей жили тем, что увозили сигареты туда, а продукты и технику обратно. Канал заработка уничтожен физически.
11: Давай посмотрим на то, что вообще осталось открытым. Если латвийский рубеж наглухо закрыт, то какие-то щели еще есть?
1: Ну, на польском направлении остались Козловичи для фур и Тересполь для легковушек. Но это держится, скажем так, на честном слове.
11: Инфраструктура для закрытия там ведь уже готова. Умный забор, камеры, датчики. Опустить последний шлагбаум – дело одного дня. А что с Литвой?
1: В Литве жесточайший контроль. Досмотры тотальные, рентген и запрет на въезд авто на белорусских номерах.
11: Подожди, то есть даже с действующим шенгеном человек не проедет на своей машине?
1: Нет. Визы у человека есть, но машину просто развернут. Пересечение стало издевательством. И тут возникает главный вопрос. А что будет при сценарии полной сухопутной изоляции, если Польша и Литва синхронно закроют все?
11: И вот тут есть критически важная деталь, о которой часто забывают – транзит в Калининград.
1: Вот именно. Железнодорожное сообщение в российский эксклав. Поезда идут транзитом через Литву и Польшу.
11: То есть полная блокада отрезает Калининград?
1: Да. И это мгновенно переводит ситуацию из экономического кризиса в потенциальный геополитический взрыв. Это классический триггер для масштабного конфликта.
11: Никто не знает, как отреагирует на перекрытие снабжения. Но слушай, вся эта геополитика лишена смысла без истории людей. Давай возьмем Анну Петровну, пенсионерка из Витебской области. Живет в 30 километрах от Латвии.
1: дочь по ту сторону.
11: Да, в Риге, уже 20 лет. Раньше Анна Петровна садилась на маршрутку и через 2 часа обнимала дочь.
1: А теперь?
11: 3 года не виделись?
1: Да.
11: Чтобы попасть в Ригу, ей нужно ехать в Минск, оттуда лететь в Москву, потом в Стамбул, сидеть там 10 часов на пересадке и только потом рейс в Ригу.
1: Больше суток в пути. А билеты? Это же по 1000 евро туда-обратно?
11: При средней пенсии по стране в $200. Эта стена из цен и шлагбаумов сделала расстояние непреодолимым. И надо полгода копить, голодать, чтобы один раз слетать к дочери.
1: А для тех, кто пытается прорваться по земле, это ад. Автобусы стоят сутками. 8, 12, 24 часа.
11: Как можно сутки высидеть в автобусе?
1: Очень тяжело. Туалетов на нейтральной полосе почти нет, зимой холодно, моторы глушат, люди ночуют сидя. И это колоссальная травма для огромной диаспоры в странах Балтии и Польши.
11: Географически они в часе езды.
1: Да, но фактически отрезаны. У многих тут пожилые родители. И страх, что если случится инфаркт, а они физически не успеют приехать из-за очередей, он просто парализует.
11: Перманентная социальная депрессия. И вот возникает вопрос. Что дальше? Тупик или новые маршруты? Есть 3 сценария. И мне хочется верить в точечные коридоры. Гуманитарное исключение.
1: Как ты себе это представляешь сейчас?
11: Ну, как в холодную войну, был же КПП «Чарли» между Берлинами. Стороны договаривались о пропуске семей, лекарств. Дипломатия же должна работать.
1: Это иллюзия. Сейчас нет пространства для компромиссов. Эскалация набрала такую инерцию, что любая уступка – это проявление слабости. Реальность – это холодная заморозка, статус-кво на десятилетия.
11: То есть терминалы просто заржавеют? А логистика развернется на восток, в Азию?
1: Да, от безысходности. А приграничные города будут медленно умирать. Молодежь уедет.
11: Знаешь, мы столько говорили про цифры. А что будет с культурной идентичностью поколения? Граница веками формировала там культуру обмена, ворота в другой мир.
1: А теперь там вырастут дети, для которых 5-метровый забор с колючей проволокой – это естественный пейзаж. Они будут думать, что эта стена была всегда.
11: И эта стена постепенно вырастет у них в головах. Граница больше не объединяет, она стала символом изоляции, отрезавшим друг от друга целые судьбы и города. И пока в высоких кабинетах спорят о безопасности и гибридных угрозах, цену этих решений платят обычные люди своими деньгами, нервами и временем. Это был подкаст «Между строк». Спасибо, что слушаете нас и задумываетесь о том, что происходит вокруг. Берегите свои связи с близкими, несмотря ни на какие закрытые шлагбаумы. И до встречи в следующем выпуске.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
12: Радиосигнал 666 АМ.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
14: Благими намерениями выслана дорога в ад.
13: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
15: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
13: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
2: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут. Мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
3: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
4: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
13: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
17: Чужое не пройдет, только свое и русское. Март вводит нормативы по наличию белорусских товаров в магазинах.
18: По итогам первого полугодия доля товаров отечественного производства в торговом ассортименте составила 54,6%. При этом по итогам 2026 года показатель должен достигнуть 58%. В этой связи март принято решение временно ввести норматив по наличию товаров отечественного производства.
17: То есть теперь магазинам фактически задали ориентир, сколько белорусских товаров должно быть на полках. В самом министерстве объясняют это вопросами национальной безопасности, хотя конкретное значение нового норматива пока даже не называют. Что это означает для торговли и покупателей, объясняет экономист Игорь Боровик.
19: Если совсем просто, государство хочет административно увеличить присутствие белорусских товаров в магазинах. Причина понятна. Власти хотят меньше зависеть от импорта и поддержать собственных производителей. Но есть и обратная сторона. Если магазин обязан держать определенную долю отечественной продукции, независимо от спроса, качества и цены, конкуренция снижается. В итоге производителю уже не так важно бороться за покупателя, а у самого покупателя становится меньше выбора.
17: Это неизбежно приведет к росту цен на товары и продукты, а также к дефициту, предупреждает эксперт. Белорусы отвечают, куда уж дороже.
20: Все
7: Слушайте, вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
16: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
20: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и большим отказывать.
21: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану, ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
22: То есть если бы, например,

0: смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
2: Материнский бунт не за горами. Мать погибшего срочника записала обращение к Владимиру Путину.
3: Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Мы даже не можем похоронные получить нищенские 60 тысяч. Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей.
2: Татьяна Стерхова записала эмоциональное обращение к президенту. По ее словам, сына она ждала год и 8 месяцев, а затем семье привезли его тело.
3: Я год и 8 ждала сына. Привезли! Без головы!
2: Теперь женщина говорит, что если начнется новая мобилизация, второго сына на СВО не отдаст.
3: Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери! Поднимайтесь! Поднимайтесь!
2: Но убитая горем мать говорит не только о гибели своего сына, она рассказывает о поборах в армии, о которых ей успел рассказать сын. По ее словам, военнослужащим приходится платить командирам за отпуск или за возможность не попасть на передовую. Отдельная история началась уже после похорон. Женщина утверждает, что не может получить даже 60 тысяч рублей на погребение из-за проблем с документами.
3: Вы что хотите, гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите. Вы народ уже нагрели, народ не хочет идти на голосование. Вы сколько будете издеваться над нами, матерями? Погребельные нам не отдают, военкомат. Сегодня сын поехал, оригинал справки. Если справку у нас забрали, чтобы выдать нам свидетельство, где мы теперь возьмем вот этот оригинал?
2: И это происходит на фоне огромных потерь на фронте. По оценке независимых волонтеров, к июню совокупные потери российской армии убитыми, ранеными и пропавшими без вести могли достигнуть 1,5 миллиона человек. Не менее 450 тысяч из них погибли. Это уже не абстрактные цифры, а реальные потери трудоспособного населения страны, объясняет военный обозреватель Александр Руденко.
4: Большие цифры потерь человек воспринимает довольно абстрактно. А здесь совсем другая история. Мать ждала сына почти 2 года, похоронила его и теперь публично говорит, что второго не отдаст. Если таких семей становится много, любая новая мобилизация воспринимается уже через личный опыт соседей, родственников и знакомых.
2: В обращении Стерховой впервые после бума материнских протестов в 23-м году звучит фраза о возможном гражданском бунте. Женщина прямо призывает других матерей не молчать. Личное горе такого большого количества семей действительно может со временем перерасти в коллективный протест, объясняет социолог Игорь Демидов.
5: Само по себе одно эмоциональное обращение еще не означает начало массового протеста. Но для власти опасно другое. У этих женщин очень понятная мотивация. Они не обсуждают политику или геополитику. Они говорят, одного сына я уже потеряла, второго не отдам. Если возникнет новая волна мобилизации, именно такой страх может объединять людей гораздо сильнее любых политических лозунгов.
2: Новую волну мобилизации власть официально отрицает. Но и эксперты, и журналисты уверены, что решение о новом призыве рано или поздно примут, поскольку потери на фронте уже не перекрывает набор новобранцев-контрактников.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
6: Начальник управления налогообложения имущества Министерства по налогам и сборам Денис Терешко о транспортном налоге на авто повышенной комфортности.
7: В части транспортного налога также необходимо отметить, что на сегодняшний день действует перечень транспортных средств повышенной комфортности, который в прошлом году, на 2025 год, был скорректирован путем его расширения. Например, в прошлом году министерство предъявило порядка 500 гражданам налоги за автомобили повышенной комфортности. В текущем году количество физических лиц уже достигает почти 3000 граждан. Модель, марка, год выпуска, например, Maserati, ряд автомобилей BMW, Aston Martin. То есть, действительно, это автомобили, которые не каждый гражданин может себе позволить. Это люкс. За счет того, что у нас растет благосостояние, за счет того, что у нас корректируются списки объектов, которые признаются, скажем так, люксовыми, то да, количество плательщиков, количество объектов и суммы налогов от данной категории граждан у нас показывают рост.

0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Вот и итог визита в Москву. После скандала с вышками теперь армия России использует для атак по Украине мобильные сети Беларуси. Похоже, Беларусь продолжает помогать России с атаками беспилотников по Украине. Теперь российские дроны могут использовать белорусские мобильные сети, заявил советник Минобороны Украины в интервью прессе. По его словам, сотни реактивных дронов, летящих на Киев, проходят практически одним маршрутом, максимально долго держатся вдоль границы с Беларусью. Его версия, установленные на дронах ЛТЕ-модемы цепляются за базовые станции белорусских мобильных операторов и таким образом поддерживают связь.
2: Я остановился на том, что модемы на шахедах при таком маршруте полета работают с базовыми станциями мобильной связи Беларуси.
1: Еще в июне этот же чиновник рассказывал, что беспилотники с российскими сим-картами способны работать через белорусский роуминг, а Минск технически может это заблокировать.
2: На каждом беспилотнике установлен модем с российской сим-картой российской компании Т2. И когда шахеды и герберы летают рядом с границей Беларуси, они могут цепляться за белорусские сети мобильной связи и использовать их для передачи информации с территории Украины. То есть это использование коммерческих сетей мобильной связи в военных целях.
1: Ранее скандал разгорелся вокруг наземных ретрансляторов в Беларуси, через которые Россия могла управлять дронами в реальном времени и корректировать их полет. 19 июня Зеленский предупредил Беларусь и дал неделю на демонтаж 4 ретрансляторов в Гомельской и Брестской областях, пригрозив, что в противном случае это сделает Украина. Уже через несколько дней белорусские СМИ зафиксировали, что российские дроны 3 суток не летят вдоль границы Беларуси с Украиной. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
3: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
1: Однако история на этом не закончилась. В июле на Украине допускали, что отдельные ретрансляторы могли снова использоваться. А теперь появилась еще одна возможная схема – использование обычной мобильной инфраструктуры Беларуси. Если версия украинского чиновника подтвердится, даже после отключения специальных ретрансляторов белорусская сеть связи может продолжать помогать российским дронам во время атак на Украину. А это несет для Беларуси определенные риски, предупреждают эксперты. По их словам, Беларусь заметно нарастила помощь России в ее СВО. Кроме мобильной инфраструктуры, активно используется и белорусская ЖД. Дошло до того, что на белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Об этом сообщили журналисты, которые изучают организацию перевозок. По их данным, часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» транспортно-логистический центр уже используется для выполнения воинских заявок или зарезервировано для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станции, погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
4: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
5: Пир.
4: Вторник.
5: Мангал.
4: Среда.
5: Будх.
4: Четверг.
5: Джумерат.
4: Пятница.
5: Джума.
4: Суббота.
5: Хафта.
4: Воскресенье.
5: Итвар.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
6: Заведующая Центром трансфузиологии Ольга Левандовская опровергла слухи о нехватке донорской крови.
7: настоящее время у нас создан достаточный запас эритроцитов. Мы работаем с донорами, работаем с родственниками. Эта работа у нас проводится регулярно, планомерно и систематически на протяжении нескольких лет. Объясняем родственникам, как важно быть донором, как важно помочь своему родственнику, который оказался в такой ситуации, потому что гематологические заболевания требуют достаточно большого объема компонентов крови. В среднем у нас приходит до 40 доноров. Это доноры крови, доноры тромбоцитных компонентов.
0: Новости регионов. На радиосигнал.
1: В Лунинецком районе Audi насмерть сбил пешехода. Авария произошла в агрогородке Кажан-городок. По предварительной информации, 29-летний водитель Audi двигался по улице Петра Янкевича и возле дома номер 41 совершил наезд на 33-летнего местного жителя, который находился на проезжей части без световозвращающего элемента. Пешеход скончался на месте. В Бобруйске 73-летний пенсионер взломал камеру хранения в торговом центре. Мужчина подобрал ключ от чужой ячейки и совершил комбо-кражу. Вынес два пакета с кукурузой, голубикой и школьной формой для мальчика. Продукты пьяный горожанин забрал себе, а детские брюки, жилет и обувь просто выбросил на улице. Милиционеры быстро вычислили взломщика. Теперь ему предстоит возместить 180 рублей ущерба и ответить в суде за кражу. В Борисове снова находят опасные угощения для животных. После случая с мармеладками и с крючками в Лядище 2 волонтеры сообщили о новом инциденте. В Брилевской обнаружили колбасу с монетами внутри. По словам волонтеров, заявление в милицию уже подавали после первого случая. Теперь они говорят о повторных случаях и опасаются, что речь идет о систематическом отравлении и травмировании животных. Волонтеры призывают владельцев питомцев быть особенно внимательными во время прогулок. В Барановичской школе ввели строгие правила для причесок. Школа номер 1 в Барановичах опубликовала требования к внешнему виду учеников. Парням запретили длинные и яркие прически, окрашивание и даже выбритые узоры. Девушкам предписали собирать длинные волосы в хвост или косу. Крупные серьги тоже под запретом. В комментариях многие родители сравнивают эти требования с Северной Кореей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
1: Друзья должны делиться. Песков сообщил, что поставки бензина с НПЗ Беларуси идут в Россию на максимуме. Своим заправкам останется. После ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России производство бензина в стране рухнуло на миллионы тонн. Как следствие, потребители недополучают более 20% месячного объема. В российских регионах серьезные проблемы с поставками. На фоне дефицита топлива Россия ввела запрет на его вывоз и увеличила закупки топлива в Беларуси. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны.
8: Поставки топлива идут и идут на максимум. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны.
1: Так Песков ответил на вопрос журналистов, обсуждали ли президенты России и Беларуси в ходе встречи накануне увеличение поставок бензина с белорусских НПЗ. Только за неделю объемы реализации увеличились почти в 4 раза, отмечает эксперт нефтегазового рынка Николай Морозов.
9: На российском рынке сохраняется нехватка предложения из-за сезонных и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену.
1: Беларусь может еще больше нарастить поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Оранштейн.
10: Есть такое мнение, что сейчас Белоруссия поставляет 45 тысяч тонн в месяц, будет поставлять, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
1: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста. Его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, говорит экономист Ярослав Романчук.
11: Это можно разыграть в ту или иную сторону. Понятное дело, там 3,8 копеек это ни на что не повлияет, поскольку белорусы и так меряют в доллары, да, сколько стоит литр топлива там. Ну, до доллара стоит, правильно же? Что до доллара, это не смертельно. Более того, Лукашенко всегда может сказать, знаете, почему у нас тут вот на это? Ну, во-первых, там это, часть денег идет на посевную, там, на уборочную, на все, что необходимо с укреплением безопасности нашей страны от вражеского НАТО. Вот поляки бряцают оружие 4%. ВВП тратят. Поэтому мы не можем не реагировать, скажет он. Ну вот, а вот по поводу этих дополнительных там копеек, ну это ж нужно же и, знаете, и Белнефтехим чем-то кормить, и этих нефтебаронов кормить. Они же не могут столько зарабатывать, как в жирные свои времена.
1: Как заявил глава Белнефтехима Илья Икон, концерн соблюдает параметры инфляции, согласованные на уровне правительства и Министерства антимонопольного регулирования и торговли. При этом бензин в Беларуси может существенно подорожать на фоне увеличения его поставок в Россию, полагают эксперты. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
12: Птицы 21 века. Жители Екатеринбурга сообщили, что птицы смерти долетели и в их город. Горит хаб Wildberries. Обломки дронов повредили и крупный ЖК. Дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге. Как пишут местные телеграм-каналы, один упал рядом со складами, а второй, судя по всему, был отклонен средствами радиоэлектронной борьбы и попал в жилой дом. Ранее сообщалось, что Екатеринбург оказался под атакой беспилотников. В Свердловской области была объявлена беспилотная опасность. В Екатеринбурге после атаки беспилотников повреждена многоэтажка ЖК «Утес», отмечают местные жители. Они публикуют фото и видео поврежденного дома на улице Гаршина в Чкаловском районе Екатеринбурга.
13: А что-то такое ощущение, что вот в том доме в окне, а что понять не могу. Ну, вообще бахнуло-то нормально.
14: Вот в этот дом прилетела на Гаршина.
15: А к нам прилетела птичка. Вот сюда вот. Уебал. Соседний дом.
12: Местные журналисты отмечают, что Екатеринбург, в самом большом городе Урала с населением свыше 1,5 миллиона жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. А денег на ремонт бомбоубежищ нет. Аналогичная ситуация во многих крупных городах России. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом после начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежища по всей стране, отмечают активисты.
16: На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты.
12: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
17: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники. Вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
12: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко рассказал, что радует в товарообороте с Россией в этом году.
18: Вы правы, товарооборот у нас прибавляется, это как минимум 12%, потому что надо посчитать. Мы превзойдем значительно уровень прошлого года в нашем товарообороте. И приятно, что в этом товарообороте большое место, как вы сказали, занимает электроника современная. Вчера мы с Михаилом Владимировичем обсуждали известную вам тему об объединении усилий в электронике. У нас есть неплохие компетенции. И недавно Денис Мантуров приезжал к нам, смотрел эти предприятия со специалистами. Мы вырабатывали некую форму взаимоотношений в этом плане. Но хочу вам сказать, что вот единое мнение вашего правительства, моя точка зрения нашего правительства, мы здесь абсолютно не останемся голыми и без этих товаров, микроэлектроники. Мы абсолютно все, мы сегодня все создаем, что надо вместе. Завтра мы выйдем на очень высокий уровень. Поэтому форму мы найдем, это не вопрос, как и по другим направлениям сотрудничества.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
20: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
19: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
20: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
19: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
20: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
19: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
2: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
19: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко рассказал, что радует в товарообороте с Россией в этом году.
18: Вы правы, товарооборот у нас прибавляется, это как минимум 12%, потому что надо посчитать. Мы превзойдем значительно уровень прошлого года в нашем товарообороте. И приятно, что в этом товарообороте большое место, как вы сказали, занимает электроника современная. Вчера мы с Михаилом Владимировичем обсуждали известную вам тему об объединении усилий в электронике. У нас есть неплохие компетенции. И недавно Денис Мантуров приезжал к нам, смотрел эти предприятия со специалистами. Мы вырабатывали некую форму взаимоотношений в этом плане. Но хочу вам сказать, что вот не единое мнение вашего правительства, моя точка зрения нашего правительства, мы здесь абсолютно не останемся голыми и без этих товаров, микроэлектроники. Мы абсолютно все, мы сегодня все создаем, что надо вместе. Завтра мы выйдем на очень высокий уровень. Поэтому форму мы найдем, это не вопрос, как и по другим направлениям сотрудничества.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Птицы 21 века. Жители Екатеринбурга сообщили, что птицы смерти долетели и в их город. Горит хаб Wildberries. Обломки дронов повредили и крупный ЖК. Дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге. Как пишут местные телеграм-каналы, один упал рядом со складами, а второй, судя по всему, был отклонен средствами радиоэлектронной борьбы и попал в жилой дом. Ранее сообщалось, что Екатеринбург оказался под атакой беспилотников. В Свердловской области была объявлена беспилотная опасность. В В Екатеринбурге после атаки беспилотников повреждена многоэтажка ЖК «Утес», отмечают местные жители. Они публикуют фото и видео поврежденного дома на улице Гаршина в Чкаловском районе Екатеринбурга.
13: А что-то такое ощущение, что вот в том доме в окне, а что понять не могу. Вообще бахнуло-то нормально.
14: Вот в этот дом прилетела на Гаршина.
15: А к нам прилетела птичка.
12: Местные журналисты отмечают, что Екатеринбурге, самом большом городе Урала с населением свыше 1,5 миллиона жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. А денег на ремонт бомбоубежищ нет. Аналогичная ситуация во многих крупных городах России. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом после начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежище по всей стране, отмечают активисты.
16: На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты.
12: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
17: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
12: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
5: Мосаме сарма.
0: Лето.
5: Мосаме гарма.
0: Весна.
5: Бахар.
0: Осень.
5: Хизан.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня выясняем, где в Беларуси находится самое дорогое жилье и сколько лет работы скрывается за ценой обычной квартиры.
22: Минск уверенно лидирует. Однако более дешевый квадратный метр в областных центрах не всегда оказывается более доступным из-за разницы в зарплатах.
21: Разберем цены реальных сделок, стоимость кредитов, положение арендаторов и компромиссы, на которые приходится идти покупателям.
22: Ну что, давай сразу к цифрам, потому что, ну, картина реально впечатляет.
21: Ага, я тоже так подумала. Вот если посмотреть на лето 2026 года, разрыв между столицей и регионами, ну, он просто огромен.
22: В смысле, в абсолютных цифрах?
21: Да, именно. В Минске метр пробил отметку в 2233 доллара.
22: Ого!
21: Да, это скачок на 28% за год. То есть обычная такая однушка – это где-то от 74 до 103 тысяч долларов.
22: Ну, звучит как-то жутковато, скажем прямо.
21: А теперь смотри на регионы. Брест – $1360. Витебск вообще самый дешевый, там $990 за метр. Кажется, ну, бери и покупай, да?
4: Слушай, ну я тут вообще не согласен. Какой смысл сравнивать чистые цены? Это же иллюзия полная.
21: Почему иллюзия? Цифры-то реальны.
4: Цифры реальные, но доходы в Минске, в том же Витебске, это просто две абсолютно разные вселенные. Если, ну, перевести все это в средние зарплаты по городу, то картина будет вообще другая, понимаешь?
21: А, ну да, кстати, я пересчитала эти доллары в местные зарплаты до вычета налогов.
4: О, и что там вышло?
21: Минский квадрат – это 1,65 столичной зарплаты. То есть больше полутора месяцев нужно работать чисто на один метр.
4: Так, а в Витебске?
21: А витебский метр, хоть он и дешевый в долларах, забирает 1,08 местной зарплаты. То есть разрыв, ну, не такой уж и шокирующий.
4: Вот именно. А если в годах работы считать?
21: Ну, смотри, 40-метровая однушка в Минске – это 66 средних зарплат. Ровно 5,5 лет работы.
4: Угу.
21: А в Витебске на такую же квартиру понадобится 3,6 года. Ну, или около 43 зарплат.
4: Погоди, погоди. Вот эти 5,5 лет – это же абсолютный вакуум.
21: В каком смысле?
4: Ну, это значит, что человек эти 5 лет вообще не ест, не платит коммуналку, не покупает одежду. Это, скажем так, синтетическая цифра.
21: Ну, это же стандартный индекс доступности жилья. Он просто базу показывает.
4: Да, но он искажен. Средняя зарплата в стране, но она же считается как средняя температура по больнице.
21: Включая топ-менеджеров.
4: Ну, конечно, доходы айтишников, руководителей смешиваются с заработками, ну, продавцов, воспитателей, водителей.
21: Ага, то есть типичный покупатель получает сильно меньше.
4: Именно. Использовать среднюю зарплату как ориентир для обычного человека – это заранее закладывать огромную ошибку. Эти 5 лет легко превращаются в 15.
21: Хорошо, давай отбросим теорию. Балку не нужны твои годы работы. Ему нужны реальные деньги прямо сейчас.
4: Первоначальный взнос.
21: Да, и это первый реальный финансовый барьер. Чтобы взять ту же стандартную однушку в Минске 1080, нужно отдать 20% сразу.
4: Так, это сколько выходит?
21: Это где-то 16-18 тысяч долларов.
4: Ого, то есть это десятки тысяч рублей. Сразу в индополож.
21: Вот именно. И если человек решает, ну, скажем, затянуть пояса и откладывать по 500 рублей в месяц, то копить на этот стартовый капитал придется почти 7 лет.
4: 7 лет. И это при условии, что цены замрут на месте.
21: Чего не бывает. Как я уже говорила, за один прошлый год цены скакнули на 28%.
4: Вот-вот. Ну, слушай, а как вообще откладывать эти 500 рублей, если человек, ну, не на улице живет, а снимает жилье?
21: Ну, экономить на всем остальном, видимо.
4: Да это замкнутый круг. Средняя аренда однушки в Минске еще в 2025 году превысила $410.
21: 413, если быть точной.
4: Ну вот, это парадокс аренды. Знаешь, как пытаться вычерпить воду из дырявой лодки?
21: Хорошее сравнение.
4: Ну а как иначе? Чтобы перестать платить за аренду, нужен взнос. А чтобы накопить на взнос, нужно каким-то чудом перестать платить аренду, потому что она сжирает все свободные деньги.
21: То есть просто больше работать и быстрее накопить – это математически маловероятно.
4: Абсолютно.
21: Получается, что на рынке конкурируют вообще не зарплаты людей.
4: А что тогда, по-твоему?
21: Накопленные имущества предыдущих поколений.
4: А, наследство, помощь родителей.
21: Да, или возможность разменять старую семейную квартиру. Это такой невидимый социальный лифт.
4: Без которого ты просто годами смотришь на витрину рынка недвижимости.
21: Точно. Инфляция и стоимость аренды всегда будут обгонять способность человека копить.
4: Ну а если денег на нормальные квартиры нет? Люди же начинают искать обходные пути. На что они идут ради своих стен?
21: О, трендов тут много. Во-первых, под нож идет площадь. 47% всех сделок в Минске – это однокомнатные квартиры.
4: То есть люди буквально соглашаются на жизнь в минимальном пространстве?
21: Абсолютно. Во-вторых, география. Внутри столицы разбежка цен, но она просто огромная.
4: Насколько огромная?
21: От $1700 где-то на окраине или в старой застройке до $2600 в престижных районах.
4: Разница ощутимая.
21: Ну и третий массовый тренд – это переезд в города-спутники. Фаниполь, Заславль, Дзержинск.
4: О, вот это интересно. И сколько там стоит жилье?
21: Полноценная двушка там обойдется в 43-61 тысячу долларов.
4: Ну, по сравнению с Минском, звучит прям как подарок.
21: Ага. Для сравнения, в столице за такой же метраж просят от 78 до 96 тысяч. Разница колоссальная.
4: В деньгах разница колоссальная, согласен. Но я вот тут хочу поспорить, потому что это компромисс с большим подвохом.
21: В смысле? Психологически-то это свои стены.
4: Да, но дешевая квартира за городом, она же оплачивается не деньгами, она оплачивается самым невосполнимым ресурсом.
21: Временем на дорогу?
4: Именно. Допустим, 2 часа в день на дорогу туда-обратно. В месяц это набегает...
21: Около 40 часов, да.
4: 40 часов человек, по сути, отрабатывает полноценную, неоплачиваемую рабочую неделю каждый месяц, просто сидя в транспорте. Это, ну, вторая смена.
21: Согласна. Звучит тяжело. Но разве независимость от арендодателя не перевешивает это?
4: Психологический комфорт важен, но он разбивается о скрытые расходы. Взять тот же старый фонд.
21: Хрущевки?
4: Да. Нужно менять прогнившие трубы, старую проводку, делать капитальный ремонт.
21: Но ремонт сам по себе дорогой.
4: Вот именно. А новостройка без отделки, низкая стартовая цена требует десятков тысяч, чтобы превратить голый бетон в жилое помещение.
21: Плюс тебе нужно где-то жить, пока идет ремонт.
4: Вот. Ты платишь аренду за временное жилье и уже вносишь платежи по новому кредиту. Это просто двойной финансовый удар.
21: Кстати, о платежах и кредитах. Если человек все-таки решается на покупку, он сталкивается с главным финансовым компромиссом десятилетия.
4: Ипотекой.
21: Да. И цифры тут заставляют задуматься. Летом 26-го года ставки были от 12,75% до 18,5%.
4: Жестко. 18% – это прямо кабала.
21: И в большинстве случаев люди оформляют так называемый стандартный аннуитетный кредит.
4: Давай остановимся на этом термине. Что это значит человеческим языком? В этом же главная ловушка кроется.
21: Аннуитетный – это когда платеж остается одинаковым каждый месяц на протяжении всех 20 лет.
4: Ну, звучит вроде бы удобно. Ты точно знаешь свою финансовую нагрузку.
21: Звучит удобно, но подвох в том, как эти деньги распределяются внутри банка. Первые годы, лет 5-7, львиная доля этого платежа идет просто на погашение банковских процентов.
4: То есть основной долг не тает?
21: Почти нет. Стоимость самих стен квартиры практически не уменьшается. Клиент просто, ну, обслуживает интерес банка.
4: Покажи на конкретном примере.
21: Давай. Берешь 200 тысяч рублей под 15,5% на 20 лет. Ежемесячный платеж составит около 2708 рублей.
4: 2700. Да это же сопоставимо со средней зарплатой в большинстве областей.
21: Именно. А в итоге за весь этот срок банку придется вернуть около 650 тысяч рублей.
4: В 3 с лишним раза больше, чем взял. Просто шок. Слушай, ну вот вопрос безопасности.
21: В плане чего?
4: Если весь доход одного взрослого человека уходит банку, 20 лет – это огромный срок?
21: Ну да, потеря работы, декрет.
4: Серьезные проблемы со здоровьем, финансовая устойчивость такой семьи висит на волоске. Малейший сбой в доходах, и все рушится.
21: И вот тут возникает глобальный парадокс, который, как мне кажется, трудно игнорировать.
4: Какой?
21: Если посмотреть на статистику, в Белоруссии строят огромные объемы жилья. Только в 2025 году ввели почти 4,5 миллиона квадратных метров.
4: Это же больше 30 квадратов на каждого жителя.
21: Вот. Казалось бы, по законам базовой экономики, при таком колоссальном предложении цены должны падать, а жилье становиться доступнее.
4: Логично.
21: Почему же это обилие бетона и кирпича не решает проблему для тех, кто пытается купить свою первую квартиру?
4: Потому что базовая экономика здесь, скажем так, работает немного иначе. Нужно понимать сам механизм.
21: Механизм распределения.
4: Да. Статистика строительства выглядит внушительно, но она не отражает того, кому именно достаются эти метры.
21: И кому они достаются?
4: Тем, кто уже внутри рынка недвижимости. Это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше, или те, кто вкладывают свободные деньги.
21: А то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции?
4: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
21: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
4: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями.
22: Система не стремится сделать жилье дешевым.
21: Она стремится сделать его финансово емким.
22: Абсолютно верно.
21: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
22: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метр из полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг. Тем, кто уже внутри рынка недвижимости, это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше, или те, кто вкладывает свободные деньги.
21: А, то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции.
22: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
21: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
22: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
21: Она стремится сделать его финансово емким.
22: Абсолютно верно.
21: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
22: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метр с полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг.
21: В общем, Минск остается самым дорогим жилищным рынком Белоруссии, но цена квадратного метра – лишь начало расчета.
22: Реальная доступность зависит от зарплаты, первоначального взноса, кредитной ставки, расходов на ремонт и времени, которое человек ежедневно тратит на дорогу.
21: Одни покупатели уменьшают площадь, другие выбирают старый фонд или пригороды, а третьи продолжают снимать жилье, все дальше откладывая собственную покупку.
22: Поэтому самое дорогое жилищное решение может находиться не только в столице, но и там, где низкая цена сочетается с низким доходом и отсутствием выбора.
21: Это была программа «Между строк». Спасибо, что были с нами.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Начальник департамента охраны МВД Беларуси Александр Шепелев о внедрении в общественный транспорт Минска тревожных кнопок.
8: Сегодня департамент охраны внедряет новые платные услуги для установки тревожных кнопок в общественном транспорте. Сегодня весь общественный транспорт города Минска оборудован тревожными кнопками. Все системы видеонаблюдения установлены в автобусах, которые выведены в информационные центры департамента охраны. В случае получения сигнала тревоги из транспортного средства мы видим систему видеонаблюдения мгновенно и понимаем, что происходит в транспортном средстве. Что нам нужно реагировать, какие факты преступления, правонарушений будем пресекать. Такую же работу мы проводим и скорыми медицинскими помощью. Был случай в Борисове, где пациент, доставляемый в больницу, нанес проникающее ножевое ранение фельдшеру скорой медицинской помощи. Конечно, мы должны и обеспечить безопасность наших государственных людей, вот, выполняющих свою государственную задачу. Поэтому в ближайшее время с Министерством здравоохранения, я думаю, мы проведем такую же работу, как с Министерством транспорта, и установим тревожные кнопки в скорых медицинских помощи для безопасной работы работников, а также пациентов.
7: Важный сигнал.
1: Ни дня без претензий. Россельхознадзор недоволен продукцией сразу трех белорусских предприятий. Это снова молочка и мясо. В России усилили контроль за тремя белорусскими производителями. Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль в отношении нескольких белорусских предприятий после выявления нарушений в продукции.
9: Бобруйский мясокомбинат. В говядине обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Лунинецкий молочный завод. Бактерии группы кишечной палочки выявили в сухом молоке. Морская гавань. Листерии обнаружили в рыбной продукции. Кроме того, поставки продукции компании «Каскро» временно ограничили после обнаружения листерии в тушке утенка.
1: Россельхознадзор попросил изменить статус этих компаний в реестре предприятий Таможенного союза на усиленный лабораторный контроль. Ранее Россельхознадзор нашел опасные бактерии в твороге волковыского предприятия «Беллакт» и в говядине от бренда «Белмитфуд».
10: В частности, в твороге нашли бактерии группы кишечной палочки, в говядине, которую поставляет Белмедфуд, выявили превышение опасных бактерий, а в таком же мясе от Могилевского райпо – листерии.
1: При этом белорусские лаборанты регулярно находят нарушения, а то и вовсе ядовитые вещества в товарах из России. В частности, в Беларуси запретили куриные пельмени «Белобоки», в них нашли бактерии сальмонеллы. Ранее по всей Беларуси запретили российское подсолнечное масло «Дары Кубани», произведенное в Воронежской области. В госстандарте заявили, что масло необходимо немедленно изъять из продажи, поскольку при использовании этого масла граждан могут ждать серьезные последствия. Нарушения также обнаружили и в кондитерской изделиях из России. В них находили запрещенные пищевые добавки и подсластители, а также фиксировали высокое содержание трансжиров, синтетических красителей и консервантов. Белорусский Минздрав также запретил ввозить из России чай, приправы, соусы и другие товары. Эксперты объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
11: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Белорусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за то, за те товары, которые можете купить дешевле?
1: При этом товары из других стран Беларусь сейчас не завозит из-за ответных санкций ЕС. Украина полностью прекратила отношения с Беларусью из-за поддержки российской СВО, а везти продукты из стран Азии слишком далеко и дорого, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
23: Первый заместитель директора и главный инженер института «Минскметропроект» Георгий Протасов о проектировке четвертой линии Минского метро и где ждать новые станции.
24: Вот этот вот плакат, он висит у меня уже сейчас больше как артефакт прошлого, украшение, это уже не совсем актуальная схема. И я вам скажу, что будет меняться она еще долго. Вот этот вот плакат, это 2015, по-моему, год. Ну, четвертая линия была и раньше, была и в 2012 году. Тогда она была там радиальной или полукольцом, я уже не помню. Ну, вот эволюционировала эта схема сейчас вот примерно вот в это вот. Не факт, что она такая будет через 5 лет. Вот это все течет, все меняется. Меняются потребности города, меняются наши возможности. В соответствии с этим мы корректируем наши планы. Допустим, четвертую линию, я все время думал, что первый участок мы начнем строить от станции площадь Бангалор в центр, в сторону станции Академия наук. Мы к этому готовились. Вот. Но сейчас мы поняли, что наиболее востребован будет противоположное направление. И сейчас мы проектируем первый участок четвертой линии в сторону улицы Харьковская. Рассчитываем достроить все-таки до Зеленого Луга эту третью линию. Проект этот есть. Просто город решил сейчас, что наиболее востребованным будет первый участок четвертой линии. Крест мы на этом проекте не ставим. Глава государства ставил перед нами задачу, значит, обеспечить транспортную доступность городов-спутников и интегрировать это в схему метро. Как раз вот станция Логойская могла бы быть тем транспортно-пересадочным узлом, который мог бы Логойск подтянуть.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
21: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии –
2: Это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
13: Всем привет. Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
2: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
13: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
2: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
13: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
2: Ну, математика в руках корпорации.
13: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
2: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
14: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
2: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
13: Ну, люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
2: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас — это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
14: А что тогда?
2: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
14: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
2: Да ладно? И почему же?
14: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
2: Бумажки. Просто бумажки.
14: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
2: Это как?
14: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
2: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
14: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
2: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
14: Ну давай, в чем вред?
2: Есть такая фраза «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
14: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
2: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
14: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
2: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
14: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
2: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
14: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей, храним столько-то лет.
2: Ой, кто это вообще читает?
14: Подожди, подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных, data portability.
2: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм из Гугла в Яндекс.
14: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается? Ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда в

0: Иллюзорное. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
1: Да, есть такая проблема.
0: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
1: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
0: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
1: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
0: Давай возьмем суперпонятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Прокторио. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
1: Чтобы ты не списывал. Логично.
0: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
1: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
0: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительные срабатывания. А дальше начинается эффект лечения.
1: Звучит как медицинский термин.
0: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм спровоцировал этот провал.
1: Жесть.
0: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универ: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует. Монетизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
1: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
0: Это как же?
1: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
0: Да, помню такое.
1: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
0: А опять штрафами пугаешь.
1: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
0: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
1: Давай.
0: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
2: Ну, требования спецслужб понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
0: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агентов ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
2: Это правда.
0: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну, там, сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для

0: критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
1: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал – единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных – Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
0: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
1: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
0: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
1: Какая же?
0: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
1: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
0: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
1: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след – это продолжение вашей личности. Берегите его.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Глава государства Александр Лукашенко обозначил характер встречи с президентом Российской Федерации.
4: Что касается текущих вопросов, мы свято выполняем все наши договоренности, начиная там от сельского хозяйства, продовольствия, топлива там и заканчивая другими проблемами. То, что мы с вами встречаемся, ну, это не только мы виноваты. Динамика международных отношений такова, что она нас в том числе подталкивает к тому, чтобы обсуждать те проблемы, которые перед нами стоят. В том, что мы вместе будем сотрудничать, преодолевать всякие трудности, вы можете даже в этом не сомневаться. Я об этом уже говорил не один раз. Поэтому у нас такой сегодня день будет подведение некоторых итогов, а не принятие решений, я думаю.
2: Важный сигнал.
5: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
6: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около 945 долларов по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
5: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
6: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
5: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
6: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
5: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
7: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
5: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
9: Радиосигнал 666 АМ.
2: Радиосигнал от первого лица.
3: Глава государства Александр Лукашенко обозначил характер встречи с президентом Российской Федерации.
4: Что касается текущих вопросов, мы свято выполняем все наши договоренности, начиная там от сельского хозяйства, продовольствия, топлива там и заканчивая другими проблемами. То, что мы с вами встречаемся, ну, это не только мы виноваты. Динамика международных отношений такова, что она нас в том числе подталкивает к тому, чтобы обсуждать те проблемы, которые перед нами стоят. В том, что мы вместе будем сотрудничать, преодолевать всякие трудности, вы можете даже в этом не сомневаться. Я об этом уже говорил не один раз. Поэтому у нас такой сегодня день будет подведение некоторых итогов, а не принятие решений, я думаю.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
10: Дас.
2: 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20
10: 50.
11: 50.
10: 60.
11: 60.
10: 70.
11: 70.
10: 80.
11: 80.
10: 90.
11: 90. 100. 100.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Важный сигнал.
5: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
12: Благими намерениями выслана дорога в ад.
5: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
13: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
5: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
14: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут. Мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
15: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
16: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
17: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев. Мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их остаются. Останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
18: Под Ивьем в лобовом ДТП погибла женщина, а двое детей в больнице. Трагедия произошла на дороге Р-48 возле деревни Семенки в Ивьевском районе. По предварительной информации, 45-летний водитель «Ваях» на закруглении дороги выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ниссан», за рулем которого находился 36-летний мужчина. В результате аварии 38-летняя пассажирка «Ниссан» погибла на месте. Двое детей 7 и 10 лет были госпитализированы. В больницу также доставили пассажирку «Ваях». В «Ниссан» было установлено только одно детское кресло, хотя в автомобиле перевозили двоих детей младше 12 лет. В Шарковщинском районе пенсионерка упала в колодец. Инцидент произошел в деревне Буевщина. Женщина набирала воду, потеряла равновесие и упала в колодец. Крики о помощи услышала соседка и вызвала спасателей. Сотрудники МЧС с помощью лестницы и спасательной веревки подняли пенсионерку на поверхность и передали медикам. После осмотра женщина от госпитализации отказалась. В Витебской области в сентябре пройдут торги по продаже 12 государственных гостиниц и туристических объектов. Самый дешевый лот – мотель в Бегамле площадью 173 квадратных метра. Его стартовая цена – чуть более 109 тысяч рублей или около 36 тысяч долларов. Самый дорогой объект – гостиница в Поставах на 41 номер. Начальная цена превышает 1 000 000 рублей – более 329 тысяч долларов. Гостиницы также выставлены на продажу в Дубровенском, Бешенковичском, Глубоковском, Глубокском, Брославском, Миорском, Ушачском, Толочинском и Чашнинском районах большинство зданий построены еще в советское время, поэтому новым владельцам предстоит заниматься их модернизацией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Сенатор Елена Журавлева о том, почему молодежь выбирает педагогическое среднее специальное образование.
19: На протяжении последних 5, а то и больше лет у нас абсолютная есть востребованность в кадрах наших выпускников. Потому что организации заказчики кадров говорят о том, что наши учащиеся приходят уже практика ориентированными, подготовленными. Они не боятся работать, они не боятся заполнять документацию. И они достаточно креативны, с идеями приходят. Поэтому думаю, что востребованность среднего специального педагогического образования, она есть и будет. В 2026-2027 учебном году к учебным занятиям приступит 515 учащихся. Среди них наши любимые первокурсники, их будет 120 человек. В этом году у нас был достаточно хороший, серьезный отбор, конкурс на специальности. Мы принимали на 3 специальности: начальное образование, дошкольное образование и физическая культура. Беседуя с абитуриентами в процессе приема документов, мы понимаем, что престиж профессии учителя, он постепенно растет. И выбор наших детей уже мотивирован благодаря тому, что они отвечают на вопрос, почему вы выбрали профессию учителя, воспитателя. Они говорят, что в моей семье бабушка, мама. У меня была прекрасная первая учительница. И это тоже хороший вот мотиватор. И получается, что вот этот личный пример, он приводит в профессию учителя.
2: Важный сигнал.
5: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
20: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
21: Я стоял. Что случилось? Все, я не могу, мне плохо.
5: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
22: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
23: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
5: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
24: Так, ну что, весь с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше, а дальше все зависит от цены.
25: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправиться в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
5: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около $2 за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
0: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «Заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России, и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
5: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Начальник Главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Альбина Давидович о смене режима работы детсадов для удобности родителей.
1: Мы достаточно активно работаем над таким вопросом, как режим работы детских садов, чтобы он максимально был приближен к потребностям родителей, к графику их работы. Ситуация сейчас достаточно гибкая. Только за первое полугодие мы уже поменяли режим работы 31 группы. Как в сторону увеличения, например, с 10:30 до 12 часов, так и наоборот, иногда в сторону уменьшения с 12 до 10:30 часов. Иногда меняется начало времени работы группы, например, группа работала с 7:30, но востребовано было только с 8 утра, поэтому переведена с 8 утра до более позднее время работы уже, чтобы родитель успел завершить свою работу и вернуться забрать ребенка из детского сада. Этот вопрос на контроле Министерства образования.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
6: Но, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
4: Ага, на бумаге.
6: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
4: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
6: О, да. Система отреагировала моментально.
4: Чиновники просто спасают свои кресла.
6: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
4: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
6: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
4: Прямо в ту самую поликлинику?
6: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
4: Ничего себе! То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
6: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
4: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
6: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
4: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
6: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
4: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а Telegram-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
6: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
4: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок?
6: Да, 100%.
4: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
6: Это огромная цифра.
4: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
6: И причина этого кадрового голода, она предельно проста. Это экономика.
4: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
6: Это в районе 400 евро, да?
4: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
6: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
4: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
6: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать. Но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
4: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
6: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
4: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon. И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
6: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
4: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
6: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
4: То есть его нужно постоянно доливать?
6: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
4: И сколько стоит починить это после квенча?
6: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
4: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
6: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
4: И как тогда их чинят сейчас?
6: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
4: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
6: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
4: Жесть.
6: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
4: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
6: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
4: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
6: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
4: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
6: Угу.
4: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
6: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
4: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
6: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
4: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
6: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
4: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
6: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
4: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
6: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
4: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
6: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
4: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
6: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
4: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
6: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
4: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
6: Кажется, им важнее контроль.
4: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
6: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время-мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
4: К каждую минуту.
6: А система предлагает подождать талона 30 дней.
4: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
6: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
4: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
6: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
4: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
6: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
4: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей и закрытые частные клиники, и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
6: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
4: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
6: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
4: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
6: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
4: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
6: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
4: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
6: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
4: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
6: Боюсь, что ответа у системы нет.
4: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Новости союзного государства.
7: Сердцем трех Песков назвал условия для встречи Владимира Путина с Трампом и Зеленским. На фронте сейчас ад. Армия теряет на Украине на 6 тысяч военных больше, чем вербует. Встреча Владимира Путина, Трампа и Зеленского возможна, но только когда все вопросы будут решены. Такое условие озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, трехсторонний саммит может состояться исключительно для того, чтобы зафиксировать уже достигнутые договоренности. Получается своеобразный дипломатический замкнутый круг. Чтобы встретиться и договориться, сначала нужно договориться без встречи. На фоне этих заявлений Москвы в Киеве сообщили, что быстрого окончания конфликта не ждут. Руководитель
6: руководитель офиса Зеленского, а бывший глава разведки Кирилл Буданов, заявил, что Россия не готова прекращать военные действия по линии фронта, а переговоры сейчас в основном ограничиваются обменом пленных. «Сейчас трехсторонний саммит действительно не выглядит реалистично», объясняет политолог Виктор Серов.
8: Формулировка Пескова означает, что Кремль пока не рассматривает встречу лидеров как площадку для поиска компромисса. Путин готов приехать, если основные вопросы будут согласованы заранее. Но проблема как раз в том, что позиции сторон по ключевым вопросам остаются слишком далекими. Поэтому такая встреча пока скорее остается политической возможностью, чем реальным планом.
6: А пока политики обсуждают условия будущей встречи, СВО продолжает перемалывать людей. Влиятельное издание «The Guardian» вышло с душераздирающим материалом о спецоперации. Там сообщается, что армия России сейчас набирает примерно 1000 человек в день, а ежемесячно теряет примерно на 6000 военнослужащих больше, чем удается завербовать. Это серьезный разрыв, который не позволяет армии России продолжать наступление, считает военный обозреватель Константин Ермаков.
10: 6 тысяч человек в месяц сами по себе не означают, что завтра российской армии станет неким воевать. Но здесь важна тенденция. Если потери несколько месяцев подряд превышают пополнение, численность группировки приходится поддерживать за счет резервов. А если Кремль одновременно хочет продолжать наступательные действия, потребность в людях становится еще выше. Поэтому вопрос в том, как долго нынешняя система контрактного набора сможет закрывать эту потребность.
6: Самый очевидный способ быстро получить еще несколько сотен тысяч человек – это новая волна мобилизации. Однако общество резко негативно относится к такому сценарию, и власти это знают, говорит военный обозреватель Константин Ермаков.
11: Контрактная система позволяет власти сохранять ощущение, что война касается прежде всего тех, кто сам решил туда пойти за деньги. Новая мобилизация полностью меняет эту конструкцию, потому что риск снова появляется практически в каждой семье. Именно поэтому для власти гораздо безопаснее повышать выплаты, искать иностранцев и расширять вербовку, чем еще раз объявлять массовый призыв.
6: Получается, что о мире в 2026 году сейчас не говорит никто, поэтому вопрос теперь не только в том, когда состоится встреча трех лидеров, но и сколько еще людей понадобится России для продвижения на фронте, пока эта встреча вообще станет возможной.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
13: Радиосигнал 666 АМ.
14: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
15: Сиаха.
14: Синий.
15: Нила.
14: Коричневый.
15: Бура.
14: Зеленый.
15: Сабз.
14: Оранжевый.
15: Наранджи.
14: Фиолетовый.
15: Джамуни.
14: Красный.
15: Сурх.
14: Белый.
15: Сафед.
14: Желтый.
15: Пила.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Вот и итог визита в Москву. После скандала с вышками теперь армия России использует для атак по Украине мобильные сети Беларуси. Похоже, Беларусь продолжает помогать России с атаками беспилотников по Украине. Теперь российские дроны могут использовать белорусские мобильные сети, заявил советник Минобороны Украины в интервью прессе. По его словам, сотни реактивных дронов, летящих на Киев, проходят практически одним маршрутом, максимально долго держатся вдоль границы с Беларусью. Его версия, установленные на дронах ЛТЕ-модемы цепляются за базовые станции белорусских мобильных операторов и таким образом поддерживают связь.
17: Я остановился на том, что модемы на шахедах при таком маршруте полета работают с базовыми станциями мобильной связи Беларуси.
16: Еще в июне этот же чиновник рассказывал, что беспилотники с российскими сим-картами способны работать через белорусский роуминг, а Минск технически может это заблокировать.
17: На каждом беспилотнике установлен модем с российской сим-картой российской компании Т-2. И когда шахеды и герберы летают рядом с границей Беларуси, они могут цепляться за белорусские сети мобильной связи и использовать их для передачи информации с территории Украины. То есть это использование коммерческих сетей мобильной связи в военных целях.
16: Ранее скандал разгорелся вокруг наземных ретрансляторов в Беларуси, через которые Россия могла управлять дронами в реальном времени и корректировать их полет. 19 июня Зеленский предупредил Беларусь и дал неделю на демонтаж 4 ретрансляторов в Гомельской и Брестской областях, пригрозив, что в противном случае это сделает Украина. Уже через несколько дней белорусские СМИ зафиксировали, что российские дроны 3 суток не летят вдоль границы Беларуси с Украиной. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
18: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
16: Однако история на этом не закончилась. В июле на Украине допускали, что отдельные ретрансляторы могли снова использоваться. А теперь появилась еще одна возможная схема – использование обычной мобильной инфраструктуры Беларуси. Если версия украинского чиновника подтвердится, даже после отключения специальных ретрансляторов белорусская сеть связи может продолжать помогать российским дронам во время атак на Украину. А это несет для Беларуси определенные риски, предупреждают эксперты. По их словам, Беларусь заметно нарастила помощь России в ее СВО. Кроме мобильной инфраструктуры, активно используется и белорусская ЖД. Дошло до того, что на белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Об этом сообщили журналисты, которые изучают организацию перевозок. По их данным, часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» транспортно-логистический центр уже используется для выполнения воинских заявок или зарезервировано для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станции, погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
19: Это что, тюрьма? Лицей в Барановичах выпустил претензию с разрешенными для школы прическами. Стиль примерно как в сериале «Бедная Настя». В Барановичской

0: дом.
1: У меня волосы чуть длиннее обычного, но чистые и аккуратные. И теперь мне говорят, иди стричься под ноль или коротко, иначе к урокам не допустим. Каким образом длина волос влияет на мои оценки по физике или математике? Мы живем в 21 веке, ощущение, будто вернулись в казарму. Самовыражаться вообще запретили. Даже серьги девочкам нельзя надеть нормальные. Все под одну линейку.
0: Впрочем, часть педсостава и консервативная часть родителей и документ поддержали. Школа – это учреждение образования, а не подиум, и дисциплина начинается с внешнего вида, считает мать девятиклассницы Светлана.
2: Я считаю, что порядок должен быть. Когда дети приходят в школу с зелеными волосами, в каких-то балахонах и с кольцами в ушах размером с блюдце, это отвлекает от учебы. Деловой стиль дисциплинирует. Пришла в школу, учись, а не устраивай показ мод. Другое дело, что формулировки иногда жестковатые, но в целом порядок поддерживать нужно, иначе начнется полный бардак.
0: Но родители возмущены именно методами. В комментариях многие сравнивают школьные требования с Северной Кореей. Но вместо диалога с детьми школа переходит на язык запретов и устрашения, считает мать одного из школьников Мария.
3: Меня поражает не сам факт дресс-кода, а его форма. Читаешь эти требования, и волосы дыбом встают. Запретили все живое. Мы в соцсетях уже открыто шутим, что скоро заставят ходить строем и петь патриотические речевки по дороге в столовую. Школа должна развивать личность, а такие запреты вызывают у детей только протест и отторжение. Вместо того, чтобы учить думать, нас снова учат бояться выделиться.
0: Как известно, ранее в белорусских школах ввели требования к школьной форме и запретили пользоваться телефонами, а с 1 сентября текущего года у школьников решили проверять сумки. Пока родители ищут компромисс между школьным уставом и личными границами ребенка, подростки продолжают отстаивать свое право выглядеть так, как им хочется. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко рассказал, что радует в товарообороте с Россией в этом году.
6: Вы правы, товарооборот у нас прибавляется, это как минимум 12%, потому что надо посчитать. Мы превзойдем значительно уровень прошлого года в нашем товарообороте. И приятно, что в этом товарообороте большое место, как вы сказали, занимает электроника современная. Вчера мы с Михаилом Владимировичем обсуждали известную вам тему об объединении усилий в электронике. У нас есть неплохие компетенции. И недавно Денис Мантуров приезжал к нам, смотрел эти предприятия со специалистами. Мы вырабатывали некую форму взаимоотношений в этом плане. Но хочу вам сказать, что вот единое мнение вашего правительства, моя точка зрения нашего правительства, мы здесь абсолютно не останемся голыми и без этих товаров, микроэлектроники. Мы абсолютно все, мы сегодня все создаем, что надо вместе. Завтра мы выйдем на очень высокий уровень. Поэтому форму мы найдем, это не вопрос, как и по другим направлениям сотрудничества.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Друзья должны делиться. Песков сообщил, что поставки бензина с НПЗ Беларуси идут в Россию на максимуме. Своим заправкам останется. После ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России производство бензина в стране рухнуло на миллионы тонн. Как следствие, потребители недополучают более 20% месячного объема. В российских регионах серьезные проблемы с поставками. На фоне дефицита топлива Россия ввела запрет на его вывоз и увеличила закупки топлива в Беларуси. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны.
8: Поставки топлива идут и идут на максимум. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны.
7: Так Песков ответил на вопрос журналистов, обсуждали ли президенты России и Беларуси в ходе встречи накануне увеличение поставок бензина с белорусских НПЗ. Только за неделю объемы реализации

0: Реализации увеличились почти в 4 раза, отмечает эксперт нефтегазового рынка Николай Морозов.
1: На российском рынке сохраняется нехватка предложения из-за сезонных и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену.
0: Беларусь может еще больше нарастить поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Оранштейн.
2: Есть такое мнение, что сейчас Белоруссия поставляет 45 тысяч тонн в месяц, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
0: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста – его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, говорит экономист Ярослав Романчук.
3: Это можно разыграть в ту или иную сторону. Понятное дело, там 3,8 копеек, это ни на что не повлияет, поскольку белорусы и так меряют в доллары, да, сколько стоит литр топлива там. Ну, до доллара стоит, правильно же? Что до доллара, это не смертельно. Более того, Лукашенко всегда может сказать, знаете, почему у нас тут вот на это? Ну, во-первых, там это часть денег идет на посевную, там, на уборочную, на все, что необходимо с укреплением безопасности нашей страны от вражеского НАТО. Вот поляки бряцают оружие 4%. ВВП тратят. Поэтому мы не можем не реагировать, скажет он. Ну вот, а вот по поводу вот этих дополнительных там копеек, ну это ж нужно же и, знаете, и Белнефтехим чем-то кормить, этих нефтебаронов кормить. Они же не могут столько зарабатывать, как в жирные свои времена.
0: Как заявил глава Белнефтехима Илья Икон, концерн соблюдает параметры инфляции, согласованные на уровне правительства и Министерства антимонопольного регулирования и торговли. При этом бензин в Беларуси может существенно подорожать на фоне увеличения его поставок в Россию, полагают эксперты. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
4: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио Сигнал от первого лица.
5: Первый заместитель директора и главный инженер института «Минскметропроект» Георгий Протасов о проектировке 4-й линии Минского метро и где ждать новые станции.
6: Вот этот вот плакат, он висит у меня уже сейчас больше как артефакт прошлого, украшение, это уже не совсем актуальная схема. И я вам скажу, что будет меняться она еще долго. Вот этот вот плакат, это 2015, по-моему, год. Но 4-я линия была и раньше, была и в 2012 году. Тогда она была там радиальной или полукольцом, я уже не помню. Ну вот эволюционировала эта схема сейчас вот примерно вот в это вот. Не факт, что она такая будет через 5 лет. Вот это все течет, все меняется. Меняются потребности города, меняются наши возможности. В соответствии с этим мы корректируем наши планы. Допустим, 4-ю линию, я все время думал, что первый участок мы начнем строить от станции площадь Бангалор в центр, в сторону станции Академии наук. Вы к этому готовились. Вот. Но сейчас мы поняли, что наиболее востребован будет противоположное направление. И сейчас мы проектируем первый участок 4-й линии в сторону улицы Харьковская. Рассчитываем достроить все-таки до Зеленого Луга эту 3-ю линию. Проект этот есть. Просто город решил сейчас, что наиболее востребован будет первый участок 4-й линии. Крест мы на этом проекте не ставим. Глава государства ставил перед нами задачу, значит, обеспечить транспортную доступность городов-спутников и интегрировать это в схему метро. Как раз вот станция Логойская могла бы быть тем транспортно-пересадочным узлом, который мог бы Логойск подтянуть.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Это беда. России не хватает каждого третьего литра бензина. После ударов по МФЗ производство рухнуло до минимума за 30 лет. К концу августа выпуск бензина в России упал примерно до 70% от потребностей страны. Причина в остановке крупных НПЗ. Только за последнюю неделю после атак беспилотников приостанавливали работу заводы в Перми, Нижегородской и Ярославской областях. В итоге при потребностях страны примерно в 115 тысяч тонн бензина в сутки сейчас производится около 80 тысяч. То есть каждый день рынку не хватает примерно 35 тысяч тонн, объясняет эксперт нефтяного рынка Андрей Костин.
8: Разница в 30% очень большая. Это не значит, что завтра на каждой третьей заправке закончится бензин. Пока есть запасы, можно перебрасывать топливо из одного региона в другой, можно сокращать экспорт. Но если НПЗ продолжит останавливаться, возможностей закрывать этот дефицит будет все меньше.
7: И проблема в том, что это уже вторая волна топливного кризиса за одно лето. А в августе Россия и так производила бензина меньше, чем потребляла. После новых ударов разрыв стал еще больше. И это уже замечают обычные водители. По всей стране на заправках вводятся лимиты, а в некоторых регионах нет отдельных марок бензина. Почему при этом в одном городе бензин есть, а в другом дефицит, объясняет экономист Сергей Кузнецов.
9: Сейчас проблему пытаются решать переброской бензина между регионами. Если где-то ситуация становится критической, туда направляют дополнительные объемы. Но тогда топлива может не хватить уже в другом месте. И чем дольше производство остается ниже потребления, тем сложнее поддерживать такой баланс.
7: А впереди осень. Бензин и дизель нужны не только автомобилистам. Это грузовые перевозки, сельское хозяйство, армия. И если топливо производится меньше, чем нужно стране, за существующие объемы фактически начинают конкурировать разные потребители. Чем это в итоге может обернуться для обычного покупателя, объясняет эксперт по логистике Михаил Корнеев.
10: Если дефицит затягивается, перевозчикам приходится искать топливо, менять поставщиков и иногда покупать его дороже. Все эти расходы постепенно попадают в стоимость доставки, а дальше они переходят и в цены товаров. Поэтому дефицит бензина довольно быстро начинает касаться даже тех людей, у которых вообще нет машины.
7: И вот сухой остаток. России ежедневно нужно около 115 тысяч тонн бензина, а производится сейчас примерно 80 тысяч. Пока недостающие объемы пытаются найти в запасах и перебросить из других регионов. Но если НПЗ продолжит останавливаться, вопрос уже будет не только в цене бензина. Вопрос в том, где вообще его можно будет купить.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Ни дня без претензий. Россельхознадзор недоволен продукцией сразу трех белорусских предприятий. Это снова молочка и мясо. В России усилили контроль за тремя белорусскими производителями. Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль в отношении нескольких белорусских предприятий после выявления нарушений в продукции.
11: Бобруйский мясокомбинат. В говядине обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Лунинецкий молочный завод. Бактерии группы кишечной палочки выявили в сухом молоке. Морская гавань. Листерии обнаружили в рыбной продукции. Кроме того, поставки продукции компании «Каскро» временно ограничили после обнаружения листерии в тушке утенка.
0: Россельхознадзор попросил изменить статус этих компаний в реестре предприятий Таможенного союза на усиленный лабораторный контроль. Ранее Россельхознадзор нашел опасные бактерии в твороге Волковыского предприятия «Беллакт» и в говядине от бренда «Белмитфуд».
12: В частности, в твороге нашли бактерии группы кишечной палочки, в говядине, которую поставляет «Белмитфуд», выявили превышение опасных бактерий, а в таком же мясе от Могилевского «Райпо» – листерии.
0: При этом белорусские лаборанты регулярно находят нарушения, а то и вовсе ядовитые вещества в товарах из России. В частности, в Беларуси запретили куриные пельмени «Белобоки», в них нашли бактерии сальмонеллы. Ранее по всей Беларуси запретили российское подсолнечное масло «Дары Кубани», произведенное в Воронежской области. В госстандарте заявили, что масло необходимо немедленно изъять из продажи, поскольку при использовании этого масла граждан могут ждать серьезные последствия. Нарушения также обнаружили и в кондитерских изделиях из России. В них находили запрещенные пищевые добавки и подсластители, а также фиксировали высокое содержание трансжиров, синтетических красителей и консервантов. Белорусский Минздрав также запретил ввозить из России чай, приправы, соусы и другие товары. Эксперты объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
13: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Беларусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
0: При этом товары из других стран Беларусь сейчас не завозит из-за ответных санкций ЕС. Украина полностью прекратила отношения с Беларусью из-за поддержки российской СВО, а везти продукты из стран Азии слишком далеко и дорого, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Не для этого рожала. Глава поселка под Пензой не отдала сыновей на СВО. В поселке каждый день облавы на мужчин. Жители пензенского села Бушмакова организовались в дружину, чтобы отбивать местных мужчин от представителей военкомата. 250 добровольцев патрулируют улицы села посменно днем и ночью, а также экстренно выезжают по сигналу, если кого-то пытается затащить в бус, рассказала Марина. Она тоже записалась в дружину.
14: Конечно, есть страх из-за своих близких. У меня муж. Не дай бог, с работы пойдет и пропадет. Ты уже понимаешь, что с ним могло случиться. А в июне забрали моего двоюродного брата. У него двое детей. Недавно я узнала, что у него был какой-то кредитный долг. Где он сейчас и что с ним, я не знаю.
7: Женщина уже выезжала по сигналу, когда в дом к земляку пытались попасть двое полицейских. Когда правоохранители увидели, что к мужчине подъехала подмога, они уехали. Но отбить мужчин получается далеко не всегда, рассказывает Марина. Она ходила к главе поселка Тамаре Павлуткиной, у которой также есть двое сыновей, чтобы та помогла прекратить облавы. Но в ответ Марина услышала, из Москвы пришел план по набору на контракт, а своих сыновей глава поселка в армию не отдаст. Говорит, что не для этого рожала. Облавы, подобные пензенским, проходят уже почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
15: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И жом обманом физической силой принуждают подписывать контракт.
7: Мужчина в селе Бушмакова почти не выходит из дома, боятся даже за хлебом сходить. 58-летним Сергеем Милкиным. Его вызвали на беседу с участковым, после которой мужчина домой так и не пришел. Через 10 дней он погиб на фронте. Мужчин пытаются забрать даже на предприятиях. Недавно рабочие сахарного завода под Пензой прогнали армейского вербовщика с проходной.
16: Никаких документов нет, никакого предписания. Всем поехали.
17: Это что ты умный, блядь, такой? Сами сначала там отвоюй, потом нахуй людей забирай. Понял?
18: Люди с работы уходят, их забирают.
7: Военные адвокаты сообщают о новых случаях задержания мужчин в 5 регионах – от Удмуртии, Бурятии до Краснодарского края Архангельской области. С 10 по 18 августа юристы получали по 14 обращений в сутки. Мужчин забирали с работы, с улицы, после встречи выпускников, одного у магазина, другого доставили в полицию якобы для проверки документов. Дальше всех их отправили в зону СВО.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
19: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
20: Гяра.
19: 12.
20: Бара.
19: 13.
20: Тера.
19: 14.
20: Чодах.
19: 15.
20: Пандраха.
19: 16.
20: Солаха.
19: 17.
20: Сатраха.
19: 18.
20: Атара.
19: 19.
20: Унис.
19: 20.
20: Бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
21: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания «Талмин Медикал» поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
22: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что «Талмин Медикал» поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании и заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
21: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
22: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставит на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
21: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, при каких условиях возможна стабильность в мире.
1: Уважаемые главы государств, дорогие друзья, за 25 лет с момента создания нашего объединения заседания Совета глав государств, членов ШОС, стали одним из значимых и ожидаемых событий международного календаря. Сегодня, когда мы отмечаем четвертьвековой юбилей организации, к встрече в гостеприимном Бишкеке приковано особое внимание. Нам предстоит очертить стратегические контуры будущего ШОС, открыть новый этап в ее работе. Наши общие цели емко сформулированы в период кыргызского председательства. Укрепляя стабильность, расширяя сотрудничество к дальнейшему совместному развитию. В современном мире стабильность – это способность сохранять равновесие, несмотря на возникающие преграды. Это возможно только при наличии надежных опор. И сегодня ШОС воспринимается в качестве одной из них, причем едва ли не важнейшей в Евразии. В условиях глобального нарастания конфликтов важно укреплять и подтверждать делом имидж ШОС как евразийского центра формирующегося многополярного мироустройства, обеспечивать единство самой организации по каждому из ключевых направлений работ.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Вечный фильм ужасов. Дроны второй раз за месяц атаковали крупнейший порт России на Балтике. Еще горят склады и НПЗ. Устюга снова под атакой, и это уже второй раз меньше, чем за месяц. Ночью Ленинградскую область атаковали десятки беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, налет продолжался около 4 часов. За это время сбили 52 дрона. Но без последствий не обошлось. В портовой зоне Усть-Луги есть повреждения и начался пожар. Что именно пострадало, пока уточняется. А Усть-Луга для страны очень важна. Это крупнейший российский порт на Балтике и второй по величине в стране после Новороссийска. Через него отправляют нефть, нефтепродукты и другие грузы. Повторные удары по одному и тому же порту намного неприятнее для России, чем разовая атака, считает эксперт по морской логистике Алексей Воронцов.
9: Для большого порта проблема даже не только в прямом ущербе. После каждой атаки нужно проверять оборудование, тушить пожары, оценивать повреждения и понимать, можно ли безопасно продолжать погрузку. Если такие налеты повторяются, бизнесу приходится постоянно учитывать риск новых остановок. А Усть-Луга слишком крупный порт, чтобы любые проблемы там проходили незаметно для экспорта.
7: И вот интересная деталь. Значение Балтики для российского экспорта в последнее время недооценить было сложно. После ударов по портам на Черном и Азовском морях часть зерновых грузов начали отправлять именно сюда, в том числе через Усть-Лугу. А нефти через этот порт, по данным профильных изданий, в прошлом году экспортировали примерно 700 тысяч баррелей в сутки. То есть часть грузов увели подальше от атак на юге. Но теперь беспилотники регулярно долетают и до Балтики. Что это меняет для российской логистики, объясняет экономист Павел Руденко.
2: Россия может перебрасывать грузы из одного порта в другой, и раньше это действительно помогало снижать риски. Но если под ударами одновременно оказываются объекты и на юге, и на Балтике, пространство для такого маневра становится меньше. Это не значит, что экспорт останавливается, но каждый новый сбой делает логистику сложнее и дороже.
7: И Усть-Луга сегодня не единственная проблема. За последние недели беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы, склады, аэродромы и другие объекты в российском тылу. И здесь возникает уже совсем практический вопрос. Сколько таких объектов можно надежно защитить одновременно? Говорит военный эксперт Денис Корнеев.
3: Нельзя поставить полноценную систему ПВО возле каждого порта, НПЗ, нефтебазы или склада. Поэтому приходится выбирать, какие объекты прикрывать сильнее. А если атаки идут сразу по разным регионам, эта задача становится еще сложнее. Особенно, если беспилотники возвращаются к одной и той же цели снова и снова.
7: Вот в этом и проблема для России. Усть-Луга находится далеко от украинской столицы, но за 1 август ее атаковали уже дважды. На юге под ударами порты, в других регионах сдают НПЗ и склады. И чем больше становится таких точек, тем сложнее решить главный вопрос, что именно защищать в первую очередь.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о том, при каких условиях возможна стабильность в мире.
1: Уважаемые главы государств, дорогие друзья, за 25 лет с момента создания нашего объединения заседания Совета глав государств, членов ШОС, стали одним из значимых и ожидаемых событий международного календаря. Сегодня, когда мы отмечаем четвертьвековой юбилей организации, к встрече в гостеприимном Бишкеке приковано особое внимание. Нам предстоит очертить стратегические контуры будущего ШОС, открыть новый этап в ее работе. Наши общие цели емко сформулированы в период кыргызского председательства. Укрепляя стабильность, расширяя сотрудничество к дальнейшему совместному развитию. В современном мире стабильность – это способность сохранять равновесие, несмотря на возникающие преграды. Это возможно только при наличии надежных опор. И сегодня ШОС воспринимается в качестве одной из них, причем едва ли не важнейшей в Евразии. В условиях глобального нарастания конфликтов важно укреплять и подтверждать делом имидж ШОС как евразийского центра формирующегося многополярного мироустройства, обеспечивать единство самой организации по каждому из ключевых направлений работы.
4: Пакистанский вместе.
6: Как
19: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
20: Мосаме сарма.
19: Лето.
20: Мосаме гарма.
19: Весна.
20: Бахар.
19: Осень.
20: Хизан.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Сегодня мы говорим о цифре, от которой становится не по себе. Жители Беларуси должны банкам 31 миллиард рублей. Это почти 10 миллиардов долларов личных долгов. Не государственных, не корпоративных, а именно ваших и моих. И самое тревожное – не сама сумма, а то, на что эти деньги берут. На холодильники, школьные рюкзаки, детские кровати. На вещи, которые в нормальной ситуации просто покупают из зарплаты. Сегодня разбираемся, как мы оказались в этой долговой ловушке, кто на этом зарабатывает и есть ли выход.
8: Слушай, ну 31 миллиард звучит как просто абстрактная финансовая величина, да? То есть пока не начнешь копать математику этого явления, масштаб вообще непонятен.
6: Абсолютно согласна. И знаешь, если отбросить эмоции, то эту цифру ведь нельзя просто взять и поделить на всех граждан страны подряд. Ну там, включая младенцев и пенсионеров.
8: Стоп, а как это правильно считать тогда? На экономически активных?
6: Именно. В экономике сейчас занято примерно 4 миллиона 100 тысяч человек. И вот если весь этот гигантский банковский портфель раскидать чисто на тех, кто реально генерирует доход...
8: Картина становится уже, ну, очень предметной. Получается где-то 7,5 тысяч рублей на каждого работающего.
6: Да, 7560 рублей, если быть точной. Причем важно понимать, что это же не ипотека, которую там комфортно размазали на 20 лет. Это именно короткие агрессивные долги.
8: Ну да, 7,5 тысяч для многих регионов – это же эквивалент дохода за полгода непрерывной работы. При условии, что человек вообще, ну, перестанет есть и платить за коммуналку.
6: Вот, и самое пугающее – тут даже не объем долга, а та скорость, с которой он пухнет. За год эта цифра подскочила на 12,5%. То есть каждые сутки генерируется 9,4 миллиона рублей новых долгов. Каждые 24 часа, включая выходные.
8: Подожди, я тут хочу поспорить. Как человек, который регулярно смотрит макроэкономические сводки...
6: Давай.
8: Официальные зарплаты-то тоже растут. Средняя зарплата в Беларуси перевалила за 2200 рублей. Возникает логичный парадокс. Если доходы идут вверх, зачем люди кредитуются с такой бешеной скоростью?
6: А этот аргумент разбивается в пух и прах, если посмотреть на реальное распределение доходов. 2200 – это просто математическая фикция.
8: То есть средняя температура по больнице.
6: Именно. Это когда сложили зарплату айтишника или топ-менеджера в столице и оклад разнорабочего в провинции. Смотреть надо на медианную зарплату, ту самую точку, ниже которой получают ровно половина всех работников.
8: Ага, и сколько она сейчас в регионах?
6: Всего 800 тысяч рублей. Вот это реальные деньги, которые люди держат в руках.
8: Ну хорошо, даже если 1000. Предприятия все равно постоянно рапортуют о повышении ставок. Казалось бы, экономика генерирует больше денег. Разве это не признак оздоровления?
6: В том-то и дело, что нет. Природа этого роста, она абсолютно нездоровая. Зарплаты по-хорошему должны расти когда? Когда завод обновил станки, выпустил крутой продукт, продал его...
8: И получил нормальную прибыль.
6: Да. А сейчас в стране жесточайший кадровый дефицит. Демография, отток специалистов, на заводах физически не хватает рабочих рук.
8: То есть директор завода повышает оклад условному токарю не из-за эффективности?
6: Конечно, нет. Он платит больше чисто из страха, потому что это последний токарь в цеху, понимаешь? Если он уволится, вся производственная линия просто встанет намертво.
8: Угу. То есть предприятия банально вытаскивают деньги из оборота и из бюджетов на развитие только чтобы удержать людей.
6: Абсолютно верно. Есть еще второй фактор, который моментально сжирает эти надбавки – инфляция.
8: Но официальная инфляция же вроде как сглаживается за счет регулируемых цен.
6: Официальное «да». А если зайти в магазин и посмотреть на базовую продуктовую корзину, на бытовую химию, технику, там все подорожало на 20% и выше.
10: Понимаю. То есть номинально в расчетнике плюс 100 рублей, а купить на них физически можно меньше, чем год назад.
6: Вот. Реальная покупательная способность падает. И это подводит к самому важному механизму. Как именно эта нехватка денег превращается в кредитную кабалу?
10: Ты имеешь в виду структуру долга? На что уходят эти 31 миллиард?
6: Да. 40,5% – это чистые потребительские кредиты. 12,5 миллиардов рублей.
10: То есть не ипотека и не лизинг для бизнеса?
6: Нет. Это деньги на базовое выживание.
10: Слушай, давай переведем это на какой-то бытовой уровень. Вот живет семья в регионе, получает эту медианную зарплату. Как конкретно они оказываются в этой долговой воронке?
6: О, тут идеальный пример – это августовские сборы детей в школу.
10: А, ну да. Форма, рюкзак, канцелярия – это же сейчас стоит от 450 до 1200 рублей на одного ребенка.
6: Вот представь, семья, двое детей. Общий бюджет на месяц 1600 рублей. Если они тратят 1000 на подготовку к школе...
10: У них тупо не остается на еду и коммуналку.
6: И проезд. Баланс сходится только тогда, когда в этот кассовый разрыв вмешивается банк. Семья идет и оформляет карту рассрочки.
10: Ну, потому что альтернативы нет. Иначе дети буквально пойдут в школу без одежды.
6: Да. Кредит перестал быть, ну знаешь, инструментом для покупки предметов роскоши, он стал костылем, просто чтобы поддержать минимальный уровень жизни.
10: Но подожди, банки же очень красиво это упаковывают. Мол, карты, рассрочки, это супер лояльно, везде реклама, 0,1% выглядит так, будто банк просто раздает бесплатные деньги.
6: И это самая страшная ловушка из всех. Банки – неблаготворительные фонды. Эти карты спроектированы как финансовая беговая дорожка.
10: В смысле?
6: В смысле, что пока человек бежит ровно, соблюдая десятки мелких условий, все работает, но система сделана так, чтобы риск ошибки был максимальным.
10: А, то есть оплатил не в том магазине-партнере.
6: Или сделал перевод вместо покупки, или, что чаще всего бывает, на день опоздал с минимальным платежом, потому что ту самую зарплату на заводе задержали.
10: И все, год наперед сгорает.
6: Моментально. И вот тут включается реальная стоимость этих бесплатных денег. Штрафная ставка, которая взлетает до 40% годовых. Система изначально математически просчитана на то, что часть людей неизбежно споткнется.
10: Окей. А если без штрафов? Вот ситуация. Ломается холодильник. Это же не тот товар, покупку которого можно отложить на полгода.
6: Да, классика. Белорусский холодильник стоит, ну, где-то 1500 рублей. Отдать две зарплаты сразу нереально. Оформляется обычный потребительский кредит.
10: И сколько он съедает из бюджета?
6: Если разложить ежемесячный платеж, он забирает около 16% от дохода семьи каждый месяц.
10: Шестая часть всех денег просто за право хранить продукты дома. Обалдеть.
6: И переплата за пару лет набегает такая, что человек, по сути, обменивает несколько дней тяжелой физической работы чисто на оплату процентов банку.
10: Слушай, я тут хочу задать провокационный вопрос. На макроуровне люди покупают холодильники, рюкзаки. Заводы это производят, магазины продают, банки получают проценты, налоги идут в бюджет. Экономика же крутится. Разве это не позитивный процесс?
6: На первый взгляд кажется, что да. Но если копнуть глубже, налицо так называемый пылесос ликвидности. Это просто разрушает реальный сектор экономики.
10: Как именно?
6: Смотри, у Гванка есть аккумулированные средства. Ему надо их выгодно разместить. Первый вариант – дать длинный кредит заводу на новые конвейеры.
10: Ну да, модернизация.
6: А кредит заводу – это всегда низкая маржа, куча бумажной волокиты и огромные риски, что стройка затянется на годы.
10: А второй вариант – раздать эти же деньги тысячам людей на телевизоры под 15%.
6: Бинго! Банку выгоднее кредитовать физлиц, риски размазанные, оборот быстрый, ставки высокие. И что происходит? Банковская система тупо теряет интерес к финансированию производства.
10: То есть заводы остаются без дешевых денег?
6: Да. Без новых станков нет роста производительности. А без этого нельзя органически повышать зарплаты. круг замыкается. Ситуация настолько острая, что Нацбанк был вынужден выдать жесточайшее предупреждение коммерческим банкам. Потому что реальный бизнес просто задыхается от нехватки ликвидности.
11: А у этого пылесоса есть инфляционный эффект?
6: Еще какой. Это самая настоящая инфляционная бомба. Только за май 2026 года было выдано больше 1,5 миллиарда рублей новых кредитов. 1,6 миллиарда за месяц.
11: То есть гигантская масса денег просто возникает из ниоткуда и выплескивается в магазины.
6: Да, это пустые деньги. Люди бегут скупать технику, мебель. Но физическое количество товаров в стране от этого не выросло. Завод не начал делать больше холодильников просто потому, что банк напечатал кредиты.
11: Но это базовый закон экономики. Когда много денег гоняется за малым количеством товаров, цены идут вверх.
6: Классическая монетарная инфляция на кредитном допинге.
11: А как это бьет по курсу валют? Люди же покупают не только местные. Те же телефоны и импортная бытовая техника.
6: Вот, это второй удар. Механика тут железобетонная. Человек берет кредит на телевизор, магазин его продает. Дальше магазину нужно закупить новую партию за границей.
11: И расплачивается он не рублями.
6: Конечно. Магазин берет кредитные рубли, выходит на валютную биржу и начинает массово скупать доллары или юани.
11: Создавая дикий спрос на валюту.
6: Да. И если экспорт не приносит достаточно валютной выручки в ответ, национальная валюта начинает слабеть.
12: Импорт дорожает, и инфляция заходит на новый круг.
6: Именно так.
12: И тут логично спросить, а когда все это начнет рушиться?
6: А уже рвется. Причем стремительно. Главный индикатор здоровья системы – это статистика неплатежей. И просрочка сейчас перевалила за 55 миллионов рублей.
12: Но 55 миллионов в масштабах страны звучит не так, чтобы критично.
6: Дело не в сумме, дело в динамике. За один год эта цифра подпрыгнула на 28%. Неплатежи растут в два раза быстрее, чем выдача новых кредитов.
11: Качество портфеля падает?
6: Очень сильно. И знаешь, что самое интересное в структуре этой просрочки? 98% – это потреб кредита и карта рассрочки. И только 2% – ипотека.
11: Ну, это логично. Ипотека – это крыша над головой. Квартиру потерять страшно. Люди будут экономить абсолютно на всем, но за жилье заплатят.
6: Да. А потреб кредит – это такая психологическая абстракция. Как ты изимишь уже съеденные продукты, которые купили по карте рассрочки, или ношенную детскую обувь?
11: Никак.
6: Когда семейный бюджет окончательно лопается, люди в первую очередь машут рукой именно на беззалоговые кредиты.
11: Слушай, я читал, что индекс долговой нагрузки у таких проблемных заемщиков пробил 40%. То есть половина дохода уходит чисто на долги. Что эти люди вообще делают?
6: Они запускают долговую спираль. Брать-то деньги неоткуда. Да, долг обслуживается новым долгом. Это классическая финансовая пирамида внутри одной семьи.
11: И к чему это приведет глобально? Какие вообще есть сценарии?
6: Анализ показывает три возможных пути. Сценарий первый – инерционный. Это если вообще ничего не трогать.
11: Банки продолжают агрессивный маркетинг, люди дальше берут карты рассрочки.
6: Угу. Математика тут неумолима. К декабрю долг пробьет 33,5 миллиарда. Спираль закрутится так, что просрочка начнет бить уже по капиталу самих банков.
11: Отложенный системный кризис. Окей, второй сценарий.
6: Регуляторный.
11: Да.
6: Это если Нацбанк жестко вмешивается. Запрещает выдавать кредиты закредитованным, вводит строгие лимиты.
11: Ну, с точки зрения защиты банков, это звучит разумно. Но на уровне обычного человека проблема-то не решается. Холодильник сломался, детей в школу собирать надо. Банк отказал, и что делать?
6: И это слабое место этого сценария. Спрос на деньги просто уйдет в тень.
11: Начнут плодиться ломбарды и какие-нибудь микрозаймы с безумными процентами.
6: Да, если банк сейчас штрафует под 40%, то ростовщики будут брать сотни процентов годовых. Проблема уйдет из официальной статистики, но станет еще разрушительнее.
11: Получается, остается только третий путь.
6: Структурный. Единственно верный, но самый тяжелый. Проблему кредитной кабалы надо решать на производстве, а не в банковских офисах.
11: То есть людям нужны не дешевые кредиты, а реальные деньги?
6: В точку. Нужен органический рост производительности экономики. Зарплаты должны расти за счет новых технологий и высокой добавленной стоимости продукции.
11: А не потому что кадров нет, и заводы в панике перекупают друг у друга последних рабочих.
6: Да, Только это разорвет замкнутый круг. Жизнь на медианную зарплату не должна быть борьбой за выживание. Человек должен мочь купить стиральную машину или зимнюю куртку без того, чтобы подписывать договор с банком на десятки страниц.
11: Но это долгий путь. А пока этого структурного сдвига не произойдет, кредит останется просто банальным способом дожить до следующей получки.
6: Вот такая история. 31 миллиард рублей долга – это не абстрактная цифра в отчете Нацбанка. За ней стоят реальные люди. Мама из Барановичей, которая собирает детей в школу в кредит. Рабочие из Гомеля, которые 2 года платят банку за холодильник. Кредит давно перестал быть инструментом мечты. Он стал инструментом выживания. И пока это так, цифры будут только расти. Спасибо, что были с нами сегодня в «Между строк». Если этот выпуск заставил вас о чем-то задуматься, поделитесь им с теми, кому это важно знать. До следующего раза.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: За что Рига ввела новые запреты на белорусские товары? Накануне погранслужба страны показала туннели из Беларуси для мигрантов.
13: Вчера мы задержали группу мигрантов, их было 28 человек. Задержали их недалеко от Краславы, в 12 километрах отсюда. И, как обычно, мы привлекли служебную собаку. Кинолог и служебная собака приехали сюда и указали место. А наши пограничники проверили всю эту территорию и обнаружили этот туннель.
0: Такое заявление сделали латвийские пограничники. По их словам, это уже не первая попытка пересечь границу Евросоюза под землей с помощью тоннеля из Беларуси. Всего несколько дней назад латвийские пограничники обнаружили еще один тоннель в поселке всего в нескольких километрах отсюда.
13: Это хорошо организованная система. Это уже второй туннель, который мы обнаружили за последние 10 дней. Но первый туннель, судя по всему, был прорыт наспех или людьми, которые не знают, как это делается. А вот над этим туннелем, длиной примерно 30 метров, можно сказать, работали инженеры.
0: Граница между Латвией и Беларусью растянулась на 172 километра. Она защищена современным пограничным забором, построенным в течение последних пары лет. В прошлом году власти страны сообщили, что пресекли около 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы. А за первую половину этого года таких попыток уже было 10 тысяч. Подобные случаи фиксируются и в соседней Литве. Недавно там были обнаружены сразу 12 нелегальных тоннелей. Пограничники считают, что мигранты вряд ли способны строить такие тоннели самостоятельно и предполагают наличие технической поддержки со стороны белорусских чиновников.
13: У нас нет доказательств того, что правительство как-то вовлечено, но мы знаем, что белорусские власти ничего не делают, чтобы это остановить. Потому что невозможно просто так пройти вдоль государственной границы, чтобы никто тебя не заметил. За это грозит штраф. Например, люди, живущие рядом с границей, не могут передвигаться по этой территории. А вот мигранты, делают это как угодно и когда угодно.
0: Поэтому в странах ЕС все меньше верят в версию о стихийном потоке мигрантов и все чаще рассматривают происходящее на границе как элемент давления со стороны Москвы руками Минска, рассказывает политолог Игорь Яшин.
14: Белорусские пограничные службы не просто не препятствуют этой миграции. Это часть так называемой гибридной войны Беларуси, союзника России против стран Европейского Союза. Цель – дестабилизировать западное общество.
0: Так или иначе, но последствия такой политики Беларусь уже чувствует на себе, говорят эксперты. Соседние европейские государства шаг за шагом закрывают рынок для белорусских товаров. К примеру, только в Латвии с сентября под запрет попадут книги, одежда, обувь, игрушки и спорттовары, а следом могут ограничить шоколад, печенье, напитки и другие продукты. В итоге политический конфликт все сильнее бьет по обычным белорусам, производителям, рабочим, экспортерам и тем, кто теряет рынки сбыта и доходы, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
0: «Правда» или «Липа». Госстандарт РФ нашел в Пинске в десертах кишечную палочку и золотистый стафилококк.
15: Под ограничения попали пирожные «Эгер» и «Улитка» филиала «Пинский Коопром». В «Эгере» обнаружили золотистый стафилококк, а в «Улитке» — превышение допустимого количества микроорганизмов и дрожжей, а также бактерии группы кишечной палочки.
0: Пинский производитель уверяет, что продукция прошла весь необходимый контроль, и никакого стафилококка и кишечной палочки в ней не было и в помине. Мол, все это происки недобросовестных конкурентов с российской стороны, чтобы выживать с рынка белорусских производителей. К примеру, наращиванием присутствия на рынке белорусской молочки оказались недовольны крупные российские заводы, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
16: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
17: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
0: Продавцы и поставщики боятся повторения событий 2019 года, когда Россельхознадзор ввел запрет на ввоз продукции 37 белорусских предприятий. Владелец сети магазинов «Белорусский фермер» Евгений Громков признается, что тогда его бизнес чуть не закрылся.
23: Безусловно, и мы, и наши поставщики обеспокоены происходящим. Надеемся, что конфликт не зайдет далеко, и дело не дойдет до закрытия поставок продуктов питания из Беларуси.
0: По словам экспертов, главная проблема в том, что для белорусских производителей в условиях санкций российский рынок остается практически единственным крупным направлением сбыта. И пока Беларусь все сильнее зависит от Москвы экономически, Россия действует прежде всего в интересах собственного бизнеса. А значит, подобные ограничения могут появляться снова, каждый раз, когда это будет выгодно российской стороне. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Пока не умер, ты солдат. Зачем тяжело раненых отправляют обратно на фронт, не жалеют даже тех, кто в бою потерял ногу? Потерял глаз, не работает рука или после ранения практически не можешь ходить. Оказывается, даже это не всегда означает, что на фронт ты больше не вернешься. В военных чатах снова обсуждают истории тяжело раненых бойцов, которые после госпиталей возвращают в боевые подразделения. В эфире военного обозревателя Максима Калашникова рассказали о случаях, когда на передовую обратно отправляли людей с серьезными проблемами со зрением, неработающими руками и ногами. Звучала даже история о военном с ампутированной ногой, которого якобы забрали прямо с инвалидного кресла.
24: И знаю ситуации, когда человека с практически потерянным зрением, без глаза, когда рука совершенно не функционировала, в том числе правая рука, либо эта нога, их также, значит, возвращали в воинские, в боевые подразделения.
25: Одноногих.
24: И направляли на передовую. И вопрос, а какие боевые задачи они смогут выполнить? Или их просто бросали на убой? Понимаешь, вот это вот, я буду всегда говорить, поганая система, потому что все, что с армией сотворило, это сотворилось не само собой. Это все плоды вот этой поганой на настоящей действительности и системы.
7: Зачем боевому подразделению человек, который физически не может выполнять обычные задачи, объясняет военный эксперт Александр Туманов.
2: Здесь нужно разделять две вещи. После тяжелого ранения человек действительно может остаться на службе, но тогда ему должны подобрать работу с учетом состояния здоровья. Совсем другой вопрос. Если человека с серьезными ограничениями возвращают именно в боевое подразделение, там он не только сам находится под огромным риском, но и становится дополнительной нагрузкой для сослуживцев.
7: Есть и конкретные истории. Мобилизованного из Екатеринбурга Максима Зубкова, по данным Z-активистов, забрали прямо из медучреждения. У него было ранение голеностопа. Утверждается, что группа розыска избила его в палате, вынесла без сознания и увезла часть. При этом близкие говорят, что у мужчины было заключение военно-врачебной комиссии о негодности к службе. Почему раненый вообще может оказаться в розыске еще до того, как закончил лечение, объясняет юрист по военному праву Сергей Матвеев.
9: После госпиталя у военнослужащего должен быть понятный юридический статус. Он либо продолжает лечение, либо проходит комиссию, либо возвращается в часть с определенными ограничениями. Проблемы начинаются, когда документы не оформлены вовремя.

0: Алексея Игоревича, номер части 46-108, рота 5-я танковая, 2 МСБ. После выписки из госпиталя приехал в Улан-Удэ, задержался на 2 дня у невесты. Его объявили в розыск. После того его забрали, увезли в часть, посадили в изолятор. Командир, назвавшийся именем Руслан, в изоляторе над ним издевается. Называет нецензурными словами. Он же отобрал телефон, издевается, заставляет стоять по несколько часов и несколько раз в день. Угрожает, говорит, что будет сидеть там 45 суток, будет гнить, сидеть и гнить. От этих издевательств у Алексея начала кровоточить рана. Жалуется на сердечные боли. Они отказывают в оказании медицинской помощи. Прошу разобраться, принять меры и дать все это огласке.
1: И получается очень тяжелый замкнутый круг. Человек получил ранение на СВО, лечится, а потом еще должен доказывать, что он действительно не может вернуться обратно на передовую. Сами военные и их родные задают один и тот же вопрос. В какой момент солдат перестает быть ресурсом для фронта и становится просто человеком, которого нужно долечить и вернуть домой?
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
3: Заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич о тесном взаимодействии с Лаосом на международных площадках и в гуманитарной сфере.
4: Ваш визит, уважаемый господин заместитель премьер-министра, и сегодняшние переговоры представляются весьма актуальными, особенно в контексте встречи президентов наших стран на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Наши страны поддерживают тесные партнерские отношения в различных сферах деятельности. На международных площадках мы тесно взаимодействуем друг с другом. И Беларусь искренне благодарна Лаосу за принципиальную позицию и поддержку в рамках международных отношений. По поручению президента Республики Беларусь в гуманитарной сфере последние 3 года реализуется знаковый проект по оздоровлению лаосских детей на базе национального детского образовательно-оздоровительного лагеря «Зубрёв». В июле-августе этого года в данном оздоровительном лагере уже смогли отдохнуть 20 детей из Лаоса.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Москва взяла Минск за горло. Российские военные заводы получили станки из Беларуси на $1 млн, а на БЖД дефицит вагонов из-за грузов на СВО. На белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Как сообщили профильные журналисты, все дело в том, что часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» — транспортно-логистический центр — уже используется для выполнения воинских заявок или зарезервирована для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов, либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станций, погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны. С 25 августа по 10 сентября вооруженные силы Беларуси проводят оперативно-тактические учения ВВС и войск ПВО, второй этап которого должен пройти на российском полигоне Ашулук. Отправка белорусских подразделений на этот полигон и стала одной из причин резкого скачка в потребности в вагонах, пишут журналисты.
6: Универсальные платформы используются для перевозки танков, бронетранспортеров, боевых машин, артиллерийских установок и автомобильной техники. Для транспортировки одного подразделения может потребоваться несколько десятков таких вагонов.
5: Подобная ситуация возникала во время учений «Запад-2021». Тогда из-за выполнения государственного заказа, связанного с национальной безопасностью, БЖД не смогла предоставить дополнительные платформы предприятиям «Гомсельмаш», «БелАЗ» и «Катек». При этом авторы публикации подчеркивают, что сейчас нет признаков

0: массовой переброски российских войск, сопоставимые с январем-февралем 2022 года перед началом спецоперации на Украине. На данный момент зафиксирована только нехватка вагонов платформ. Журналисты также опубликовали расследование о поставках белорусских станков предприятиям российского военно-промышленного комплекса. Оборудование поставлял торговый дом «Белорусские станки», зарегистрированный в Смоленске. Фирма позиционирует себя как дилер 9 белорусских станкостроительных предприятий, отмечают журналисты.
1: Документы показывают, что только во второй половине прошлого года торговому дому поступали платежи от 20 предприятий российского военно-промышленного комплекса. За это время они перечислили дилеру почти 80 миллионов российских рублей. Крупнейшим клиентом фирмы оказался производитель стрелкового оружия, завод имени Дегтярева. Кроме того, оборудование получали концерны «Калашников» и «Лома».
0: Какие именно товары поставлялись, расследователям установить не удалось. Вместе с тем, авторы материала обнаружили арбитражные разбирательства с участием белорусских станков, из которых следует, что компания также поставляла станки немецкого производства российским предприятиям ВПК.
1: Установлено, что как минимум одну единицу оборудования европейского производства белорусским станкам поставила компания Trade Service Group, зарегистрированная в Витебске.
0: Российский торговый дом «Белорусские станки» и белорусскую Trade Service Group связывают общие владельцы. Один из них – Сергей Лобацевич, действующий белорусский футбольный судья. Во второй половине 2000-х он работал на витебском станкостроительном заводе «Вистан». Его партнер по бизнесу Сергей Фадеев также связан с футболом. В 2005 году он провел сезон за ФК «Орша» во втором дивизионе чемпионата Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
3: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
4: Пир.
3: Вторник.
4: Мангал.
3: Среда.
4: Будх.
3: Четверг.
4: Джумерат.
3: Пятница.
4: Джума.
3: Суббота.
4: Хафта.
3: Воскресенье.
4: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
5: Первый заместитель директора и главный инженер института «Минскметропроект» Георгий Протасов о стоимости 1 километра линии метро.
6: Метро – это очень дорогое удовольствие. За ним стоит труд колоссального количества людей. Вот, и стоимость 1 километра линии метро, включая станции, коммуникации, перекладки дорог, временный объезд, оно может доходить до 100 миллионов долларов и даже больше. Минское метро, оно очень удачно страссировано и поэтому востребовано пассажирами. Оно перевозит значительный объем. При сравнительно небольшой протяженности, сравнительно небольшом количестве станций, хотя уже не такое маленькое, уже на территории Содружества мы третье место занимаем по количеству станций, оно очень нагруженное. Мы не перевозим воздух, мы перевозим каждый день примерно 750 тысяч человек. А в год 250 миллионов человек. Это достойное место даже на фоне мировых метрополитенов. Метрополитен мы проектируем в соответствии с генеральной схемой развития метрополитена, которая строится на основании генплана. Это проект динамический, он пересматривается с определенным промежутком времени. Город формирует свои потребности, и в соответствии с ним формируется транспортная система города. И отталкиваясь от нее, уже простраивается перспективная транспортная схема метрополитена. Анализируется огромное количество градостроительной документации, выданных разрешений на строительство. Значит, проводятся исследования, социальные опросы, анализируется транспортная доступность, анализируется эффективность работы существующего метрополитена. Строятся различные сценарии развития метрополитена, просчитываются прогнозные пассажиропотоки, выбираются наиболее эффективные из них. Таким вот образом определяется с местом расположения станции. Дальше уже вступаем в действие мы. Значит, смотрим, чтобы эту станцию возможно было построить.
2: Новости регионов на радио «Сигнал».
0: Трагедия под Полоцком. Тепловоз переехал мужчину, лежавшего на рельсах. Ночью на пути от станции «Гром» и состав переехал 61-летнего мужчину. Составитель поезда заметил человека на рельсах и подал сигнал о торможении. Но машинист, толкавшего сзади тепловоза, не успел остановить вагоны. Мужчина скончался от травм на месте. Сообщается, что рядом с погибшим нашли бутылку от алкоголя. В Бобруйском районе водитель сельхозпредприятия месяцами сливал солярку с рабочей техники. Следователи вышли на 38-летнего работника одной из местных организаций. По их данным, мужчина регулярно сливал дизельное топливо с доверенной ему техники и продавал его знакомым по привлекательной цене. За пару месяцев бизнеса предприятие недосчиталось 300 литров солярки. Часть похищенного горючего успели изъять, на водителя завели уголовное дело. Финансовые контролеры раскрыли махинации с экспортом леса в Китай. По их версии, белорусская компания продавала древесину в Китай через подконтрольную фирму по заниженной цене, оставляя основную прибыль за границей. В результате от налогов скрыли более 15 миллионов рублей, а ущерб государству превысил 3 миллиона рублей. Сообщается, что подозреваемые уже дали признательные показания и начали возмещать ущерб. Экологическое ЧП на Брестщине. Озеро Вогнащанское усыпано мертвой рыбой. В Ивацевичском районе снова зафиксировали массовые моро-рыбы. Местные жители бьют тревогу и выкладывают кадры с побережья, буквально усыпанного тушками. Пока официально причины бедствия не названы. В сети обсуждают две версии – нехватка кислорода и возможный сброс химикатов или отходов с близлежащих территорий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
0: Экологическое ЧП под Брестом. Местное озеро усыпано тоннами мертвой рыбы. Это отходы местного завода? В Ивацевичском районе снова зафиксировали массовые моро-рыбы. Местные жители бьют тревогу и выкладывают кадры с побережья, буквально усыпанного тушками. Пока официально причины бедствия не названы, в сети обсуждают две версии. Нехватка кислорода и возможный сброс химикатов или отходов с близлежащих территорий. Подобные инциденты уже были в разных регионах страны, особенно вблизи сельскохозяйственных предприятий. Ранее жители деревни Ярошичи пожаловались на ЧП и возможное загрязнение водоема сточными водами с молочно-товарной фермы. На место происшествия прибыли сотрудники Новогрудской горроинспекции. Они подтвердили гибель рыбы и установили, что в реку попадали навозосодержащие стоки.
7: В результате визуального осмотра установлено, что растекания навозосодержащих сточных вод по рельефу местности попадали в водный объект реки Ятранка. По данному факту производится сбор компонентов окружающей среды на предмет загрязнения химическими веществами.
0: Возмущению местного населения нет предела. Река небольшая, и ей нанесен непоправимый ущерб. В последние годы загрязнение малых рек, таких как Ятранка, часто связано с сельскохозяйственными стоками, бытовыми отходами и недостаточной очисткой сточных вод, говорит эколог Аркадий Ковалевский.
8: Только за прошлый год в водоемы Беларуси было сброшено 3 миллиона кубометров сточных вод с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ. И это вдвое больше, чем в 2023 году. Наибольшая нагрузка приходится на бассейн реки Днепр, где зафиксировано множество случаев загрязнения. Наиболее загрязненные реки – это Свислоч ниже Минска, Уза в районе Гомеля, Уша ниже Молодечина, Днепр ниже Лоева, Березина ниже Борисова и Западная Двина ниже Полоцкой, а также много других.
0: Экологи отмечают стойкое увеличение индекса загрязнения вод по всем рекам республики, что свидетельствует о нарушении процессов самоочищения водоемов. В итоге вся ядовитая вода попадает в пищу обычных белорусов, говорит Ковалевский.
8: Навозные стоки от животноводческих комплексов, как в случае с Ятранкой, являются одним из главных источников болезней. Навозная жижа в 100 раз более концентрирована, чем обработанные сточные воды, и может вызывать экологические катастрофы, включая заморы рыбы и отравление людей. Недостаточная очистка сточных вод от предприятий и городов приводит к попаданию в реки соединений азота, фосфора, нефтепродуктов и тяжелых металлов.
0: Ранее в городе Кричев Могилевской области произошел сброс сточных вод в реку Сож из-за аварии на напорном канализационном коллекторе во время ремонтных работ. Сточные воды, содержащие загрязняющие вещества, попали в реку по рельефу местности. А в одном из поселков Минского района местные жители пожаловались на забор из навоза на берегу реки, созданный местной фермой. Навоз хранился прямо у водоема, и фекалии попадали прямо в воду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: Хроники бензоапокалипсиса. Осенний сезон. После остановки крупнейшего НПЗ в Москве подорожал бензин, а в Екатеринбурге и вовсе исчез. Вслед за топливом подорожали и яйца. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Россияне из разных регионов стоят в очередях на АЗС и рассуждают о жизни. Одни считают, что властям на людей наплевать, другие говорят, что как будто вернулись в 90-е, а кого-то происходящее вполне устраивает. При этом всем хочется, чтобы поскорее закончилось СВО.
10: Ну, вот мне интересно. Мне вообще насрать на людей.
11: 3 дня пытался заправиться, и на всех заправках очень большая очередь.
10: Никому нахрен не нужна эта проблема.
11: Мы живем на Урале, сталкиваемся с дефицитом топлива, не можем получить товар на Wildberries. Это не такая большая проблема.
12: Мы примерно сейчас в тех же самых 90-х, когда наши родители стояли за курицей и за сапогами в очереди, да, по талонам. А мы сейчас стоим в очереди за бензином.
11: За это лето точно лучше жить не стало.
13: Последний вопрос. Хотелось бы ли вам скорейшего завершения СВО?
14: Конечно. Конечно. Да. Просто ответим «да».
9: Лимиты на отпуск топлива уже ввели даже в Москве. Это при том, что ранее власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает. Дошло до того, что москвичи дерутся из-за очереди на заправку. В ходе одной из ссор участники угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
15: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот где дают жару. Москва, 2026 год. Ох, бля.
9: Цены на бензин на независимых автозаправочных станциях Москвы по итогам августа заметно выросли, прибавив в среднем почти 10 рублей за литр. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная стоимость 92-го бензина на таких заправках достигла 96 рублей, 85 копеек за литр. А литр 95-го стоит 100 рублей 82 копейки. Самый ощутимый рост зафиксирован на АЗС сети ОРТК, расположенных преимущественно в Подмосковье. Там обе марки подскочили в цене на 16 рублей за литр, до 109 и 114 рублей соответственно, говорит аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
16: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
9: НПЗ «Ярославнефтеоргсинтез», расположенный в 280 километрах от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион, остановил 3/4 мощностей после атаки беспилотников 28 августа. По информации местных журналистов, на заводе мощностью 15 миллионов тонн в год, который входит в топ-10 крупнейших в России, получили повреждения 2 из 3 установок первичной переработки нефти. Нефтеперерабатывающий завод в Ярославле стал 7-м российским НПЗ, частично или полностью полностью остановившим выпуск топлива в августе. Ранее прекратили переработку Нижегород-Нефтьорг-Синтез, Пром-Нефтьорг-Синтез, Орск-Нефтьорг-Синтез, Запсиб-Нефтехим, а также Новошахтинский, Саратовский и Волгоградский НПЗ, говорит экономист Владимир Милов.
17: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос, где...
9: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. А дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя. В частности, снова начали резко дорожать яйца. Производители отмечают, что на рынок сильно давит растущая стоимость перевозки. Они не исключают, что яйца продолжат дорожать до конца года. И вообще, россиянам следует готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги, отмечают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о том, как семья ШОС может противостоять трем силам зла.
18: Первое в их числе – безопасность. Вызовы в этой сфере нарастают. Информационное, дипломатическое, финансовое, экономическое и другое санкционное давление – это реалии сегодняшнего дня. В арсенале сильных мира сего уже не только технологии цветных революций и гибридного воздействия. В настоящее время демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия. Нашим ответом на такой вызов должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Евразии. Создание общего пространства доверия и сотрудничества. Беларусь рядом государств семьи ШОС уже предпринимает соответствующие шаги. В октябре этого года в нашей стране состоится контртеррористический форум. Он пройдет в новом формате. С совместными учениями государств-членов ШОС и Содружества независимых государств. Также приветствуем скорейший запуск универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС и антинаркотического центра Шанхайской организации. Рассчитываем, что в совокупности это поможет качественно нарастить борьбу с тремя силами зла – терроризм, сепаратизм, экстремизм. Стабильное развитие невозможно без эффективной системы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2: Важный сигнал.
19: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
20: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
19: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
21: Уже на сегодняшний день сформирован ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
19: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
21: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
19: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
1: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
19: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, как семья ШОС может противостоять трем силам зла.
18: Первое в их числе – безопасность. Вызовы в этой сфере нарастают. Информационное, дипломатическое, финансовое, экономическое и другое санкционное давление – это реалии сегодняшнего дня. В арсенале сильных мира сего уже не только технологии цветных революций и гибридного воздействия. В настоящее время демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия. Нашим ответом на такой вызов должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Евразии. Создание общего пространства доверия и сотрудничества. Беларусь рядом государств семьи ШОС уже предпринимает соответствующие шаги. В октябре этого года в нашей стране состоится контртеррористический форум. Он пройдет в новом формате с совместными учениями государств-членов ШОС и Содружества независимых государств. Также приветствуем скорейший запуск универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС и антинаркотического центра Шанхайской организации. Рассчитываем, что в совокупности это поможет качественно нарастить борьбу с тремя силами зла – терроризм, сепаратизм, экстремизм. Стабильное развитие невозможно без эффективной системы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Хроники бензоапокалипсиса. Осенний сезон. После остановки крупнейшего НПЗ в Москве подорожал бензин, а в Екатеринбурге и вовсе исчез. Вслед за топливом подорожали и яйца. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По данным приложения «Гдебенс», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Россияне из разных регионов стоят в очередях на АЗС и рассуждают о жизни. Одни считают, что властям на людей наплевать, другие говорят, что как будто вернулись в 90-е, а кого-то происходящее вполне устраивает. При этом всем хочется, чтобы поскорее закончилось СВО.
10: Ну, вот интересно, вообще насрать на людей.
3: 3 дня пытался заправиться, и на всех заправках очень большая очередь.
10: Никому нахрен не нужна эта проблема.
3: Мы живем на Урале, сталкиваемся с дефицитом топлива, не можем получить товар на Wildberries. Это не такая большая проблема.
12: Мы примерно сейчас в тех же самых 90-х, когда наши родители стояли за курицей и за сапогами в очереди, да, по талонам. А мы сейчас стоим в очереди за бензином.
3: Ну, за это лето точно лучше жить не стало.
13: Последний вопрос. Хотелось бы ли вам скорейшего завершения СВО?
14: Конечно. Да. Просто ответим «да».
9: Лимиты на отпуск топлива уже ввели даже в Москве. Это при том, что ранее власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает. Дошло до того, что москвичи дерутся из-за очереди на заправку. В ходе одной из ссор участники угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
15: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот где дают жару. Москва, 2026 год. Ох, блин.
9: Цены на бензин на независимых автозаправочных станциях Москвы по итогам августа заметно выросли, прибавив в среднем почти 10 рублей за литр. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная стоимость 92-го бензина на таких заправках достигла 96 рублей, 85 копеек за литр. А литр 95-го стоит 100 рублей 82 копейки. Самый ощутимый рост зафиксирован на АЗС сети ОРТК, расположенных преимущественно в Подмосковье. Там обе марки подскочили в цене на 16 рублей за литр, до 109 и 114 рублей соответственно, говорит аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
16: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
9: НПЗ «Ярослав Нефтеоргсинтез», расположенный в 280 километрах от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион, остановил 3/4 мощностей после атаки беспилотников 28 августа. По информации местных журналистов, на заводе мощностью 15 миллионов тонн в год, который входит в топ-10 крупнейших в России, получили повреждения 2 из 3 установок первичной переработки нефти. Нефтеперерабатывающий завод в Ярославле стал 7-м российским НПЗ, частично или полностью остановившим выпуск топлива в августе. Ранее прекратили переработку «Нижегород-Нефтеоргсинтез», «Пром-Нефтеоргсинтез», «Орск-Нефтеоргсинтез», «Запсиб-Нефтехим», а также «Новошахтинский», «Саратовский» и «Волгоградский НПЗ», говорит экономист Владимир Милов.
17: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
9: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. А дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя. В частности, снова начали резко дорожать яйца. Производители отмечают, что на рынок сильно давит растущая стоимость перевозки. Они не исключают, что яйца продолжат дорожать до конца года. И вообще, россиянам следует готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги, отмечают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно
4: о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! Сегодня поговорим о Минском автомобильном заводе, который за год потерял почти половину продаж грузовиков на российском рынке. На первый взгляд, ничего особенного. В России рухнул весь рынок тяжелой техники, а МАЗ пережил этот обвал даже лучше многих конкурентов. Но за относительным успехом скрывается серьезная проблема. Судьба одного из крупнейших белорусских предприятий все сильнее зависит от российских кредитов, госзаказов и покупательского спроса. Разберемся, почему ставка на главного союзника превратилась в экономическую ловушку и способны ли Африка, Азия и новые контракты заменить тысячи потерянных продаж.
22: Слушай, ну вот это начало, особенно фраза про то, что завод пережил обвал лучших конкурентов, звучит прямо как заголовок из какого-то очень победного пресс-релиза.
6: Разве нет?
22: Да какой же это успех, пусть даже относительный, когда теряется чуть ли не половина продаж на самом ключевом, жизненно важном рынке? Это катастрофа. Давай смотреть на реальность, а не на эти успокаивающие формулировки.
6: В 2025 году российский рынок тяжелых грузовиков не просто просел, он буквально, ну, схлопнулся.
22: Угу.
6: Падение составило 51% за год. Просто представь масштабы падения. Было 126 тысяч проданных новых машин в целом по рынку,
22: так.
6: А осталось чуть больше 61 тысячи. И вот на этом фоне падение белорусского завода составило 43%.
22: То есть завод упал чуть медленнее, чем рынок в целом. И из этого делается вывод об успехе.
6: Именно об этом и говорят оптимисты. В 2024 году было продано 5719 грузовиков, а в 2025 – 3274. Формально доля присутствия бренда на рынке даже немного подросла. В отчетах все это выглядит как уверенное удержание позиций под натиском кризиса.
22: Красивая статистика. Но она скрывает гигантскую дыру на земле. Проблема в том, что доля рынка – это виртуальная величина. За один год физически потеряно 2445 продаж.
6: Ну да, в абсолютных цифрах звучит пугающе.
22: Это не просто сезонное колебание. 7% отжавшегося маленького рынка приносит предприятию в реальных деньгах значительно меньше, чем 5% от большого растущего рынка. Относительный успех в рейтингах не конвертируется в живую выручку на банковских счетах.
6: Если посмотреть на ситуацию со стороны производственного цикла, то за каждым вот этим непроданным грузовиком стоят конкретные вещи. Это же не просто строчка в Excel.
22: Конечно, нет.
6: Это тонны стали, которые уже были закуплены. Это произведенные двигателя, сложнейшая электроника, коробки передач.
22: Завод с колоссальными постоянными издержками не может радоваться тому, что он тонет медленнее остальных. Предприятию нужны оборотные средства каждый день.
6: Тогда давай разберемся с физикой этого падения. Куда вообще так резко исчез покупатель? Ведь если открыть данные за 2024 год, там были сплошные рекорды.
22: Да, тогда рынок перегрелся.
6: Конвейеры работали на полную мощность, произвели больше 13 тысяч единиц техники, выручка предприятия взлетела до 3,3 миллиарда рублей. Не мог же спрос просто взять и испариться за новогодние праздники?
22: Спрос не испаряется, он становится нерентабельным. Понимаешь, все ломается ровно в тот момент, когда меняется стоимость денег. Коммерческий грузовик – это инструмент для заработка, а не предмет роскоши.
6: Ну, логично, да.
22: Его никто не покупает за наличные из сейфа.
6: Транспортные компании всегда берут технику в лизинг или в кредит. Машина сразу идет в рейс, начинает приносить доход, и из этой прибыли владелец выплачивает долг банку.
22: Точно. А теперь следи за руками. Ключевая ставка в России взлетает до небес.
6: Ага.
22: Лизинговые компании мгновенно переписывают условия, и ставка для конечного перевозчика улетает за 20, а то и 25% годовых. Математика логистического бизнеса ломается моментально.
6: То есть даже если машина едет вообще без поломок и простоев, вся ее прибыль уходит исключительно на погашение безумных процентов.
22: Параллельно с удорожанием кредитов в России начали замедляться крупные инфраструктурные стройки.
6: Соответственно, снизились тарифы на сами перевозки.
0: Именно. Из-за падения деловой активности. Владелец автопарка садится с калькулятором и понимает, брать новый тягач под 25% при падающих ставках на фрахт – это прямое самоубийство для бизнеса.
6: Ему гораздо выгоднее бесконечно ремонтировать старый автопарк.
0: Да. Каннибализировать сломанные машины на запчасти, перебирать старые двигатели, но только не влезать в новые неподъемные долги.
6: Но есть же еще мощный китайский фактор. Бренды вроде Citroёn, Shaklan, FAF, они ведь тоже рухнули в 2025 году. Причем их падение в процентах было даже глубже. Разве это не дает преимущества традиционным игрокам?
0: Ох, это очень опасная иллюзия. Да, их текущие продажи просели. Но за предыдущие два года китайские производители завезли в Россию гигантские, просто немыслимые объемы техники.
6: То есть склады переполнены.
0: Эти запасы никуда не исчезли. Дилеры стоят с забитыми стоянками и вынуждены жестко демпинговать. Они режут собственную маржу, лишь бы избавиться от замороженных автомобилей.
6: Часто можно услышать мнение, что как только эти склады распродадут, китайская угроза спадет, потому что они якобы не умеют строить долгосрочный сервис.
0: Это миф пятилетней давности. Китайские корпорации уже выстроили разветвленные дилерские сети. Они завезли огромную номенклатуру запчастей. Современного частного перевозчика вообще не волнует историческое наследие бренда.
6: Он считает только деньги.
0: Он считает TCO – совокупную стоимость владения. Если белорусский грузовик проигрывает по комфорту или электронике, никакие исторические заслуги или скидки на старте не заставят частника подписать контракт.
6: Хорошо. Если на открытом коммерческом рынке правила диктует слепая математика лизинга и китайские конкуренты, логично посмотреть в сторону политики. Россия – это главный политический и экономический союзник. Разве в рамках союзных программ партнер не должен подставить плечо? Выдать гарантированные государственные заказы, как-то компенсировать падение частного спроса?
0: В теории идеальных интеграционных процессов так и должно быть. Но на практике у России есть КАМАЗ. И это не просто завод. Это важнейший системообразующий российский промышленный гигант.
6: Который нужно спасать в первую очередь?
0: Посмотри на цифры первого полугодия 2026 года. КАМАЗ реализовал почти 8700 грузовиков, захватив 35% сжимающегося рынка.
6: 35%? Треть рынка в условиях жесточайшего кризиса. Это больше похоже на монополию.
0: Вот именно. И здесь кроется главная структурная ловушка для белорусского предприятия. Россия выступает в этой схеме сразу в четырех ролях одновременно.
6: Так.
0: Она главный покупатель, она ближайший политический союзник, она регулятор всех правил игры на рынке, и она же самый жесткий прямой конкурент, защищающий собственные интересы.
6: Звучит как игра в футбол, где судья матча по совместительству работает главным тренером команды твоих соперников.
0: Отличное сравнение. На официальном уровне все декларируется предельно гладко. Равный доступ к госзакупкам, промышленная кооперация, единые сертификационные стандарты.
6: А по факту?
0: А декларации заканчиваются там, где начинаются региональные бюджеты. Условному муниципалитету где-нибудь в Сибири нужны коммунальные машины. Начинается тендер.
6: И условия пишутся под конкретного победителя?
0: Условия субсидирования, жесткие требования по глубокой локализации производства, сложная бальная система оценки компонентов. Все это выстраивается таким образом, что победитель часто математически предопределен еще до вскрытия конвертов с заявками.
6: И побеждает домашний российский производитель.
0: Разумеется. В кризис любое государство спасает в первую очередь свои заводы и рабочие места своих граждан. Зависимость от одного рынка страшна не тем, что партнер внезапно решит специально навредить или объявить торговую войну. Нет.
6: А чем тогда?
0: Она страшна тем, что сугубо внутренние экономические решения поднять ключевую ставку, чтобы сбить инфляцию, или ввести утилизационный сбор для защиты КАМАЗа, автоматически, просто рикошетом бьют по конвейерам в Минске.
6: Слушай, но ведь МАЗ – это не только тяжелые тягачи и самосвалы. Есть же огромный сегмент пассажирской техники, автобусы.
0: Есть, да.
6: И они показывают совершенно иную динамику. За 2025 год в России реализовано почти 500 новых автобусов белорусского производства. Плюс постоянно идут новости про освоение дальнего зарубежья – Африка, Азия, Латинская Америка. Разве такая диверсификация не страхует завод от провалов?
0: 500 автобусов – это отличный результат для автобусного цеха. Но давай считать масштабы и деньги. Во-первых, рынок общественного транспорта живет по совершенно другим законам. Это не частный логистический бизнес, это государственные и муниципальные программы обновления парков.
6: То есть там не важна кредитная ставка банка?
22: Абсолютно. Там важно только наличие строчки в бюджете города.
6: Согласна. Это стабильный госзаказ. Но цифры ведь несопоставимы.
22: Совершенно несопоставимы. Потеряны продажи 2500 магистральных тягачей и строительных самосвалов. 500 автобусов совершенно другой архитектуры производства, другими комплектующими и другой рентабельностью просто физически не способны перекрыть эту огромную дыру. Это просто разные лиги.
6: А как же контракты на глобальном юге? Поставки в Африку звучат как реальный выход из этой российской ловушки.
22: Продать партию из 10 или 20 самосваров в какую-нибудь африканскую страну – это дипломатический успех, никто не спорит. Но это экономический мизер.
6: Почему мизер?
22: Завод, производственные мощности которого рассчитаны на тысячи единиц техники в месяц, не может выжить на таких разовых микроконтрактах.
6: Ну подожди, рынки же там гигантские.
22: Грузовик мало просто привезти в порт и выгрузить. Главное правило рынка коммерческой техники. Первую машину продает менеджер салона, а все последующие – механик сервисного центра.
6: Это правда.
22: Чтобы конкурировать в Африке с индусами или теми же китайцами, нужно выстраивать капитальную инфраструктуру на местах. Нужны огромные склады запасных частей, нужно диагностическое оборудование, нужны обученные местные кадры.
6: Понятно. Никто не купит партию из 100 машин, если запчасть к ним придется ждать самолетом из Минска целый месяц.
22: Возникает классическая мертвая петля. Строить дорогую сервисную сеть ради 20 проданных машин экономически бессмысленно. Это сплошные убытки. А без готовой работающей сервисной сети крупный тендер на сотни машин выиграть нереально.
6: Замкнутый круг.
22: В России белорусский грузовик знают в каждом гараже. Любую деталь можно купить на трассе, при дорожном магазине. В Азии или Африке этого исторического преимущества нет. Создать его стоит колоссальных инвестиций, которых у падающего в продажах завода просто нет.
6: Давай перенесем фокус внутрь самой Беларуси. Снаружи мы видим падение спроса, нерентабельный лизинг и сложности с дальним экспортом. Но если машины не продаются в нужных объемах, а конвейер при этом полностью не останавливают, кто несет это финансовое бремя? Прямых массовых сокращений ведь нет?
22: Нельзя просто взять и закрыть такое предприятие, как какой-нибудь киоск. Это десятки заводов-смежников по всей стране, производящих пластик, стекло, электропроводку, гидравлику.
6: Это огромная социальная инфраструктура, поликлиники, общежития.
22: Поколение работников. Увольнение тысяч людей одномоментно – это риск социального взрыва, которого белорусская власть не допустит ни при каких обстоятельствах.
6: То есть спасение рабочих мест ставится выше рыночной целесообразности. Но за это спасение кто-то должен платить.
22: Плата просто размазывается тонким слоем по экономике и становится почти невидимой. Во-первых, это замороженный капитал. Завод продолжает выпускать машины, которые отправляются не к покупателю, а на заводские стоянки.
6: Мертвый груз.
22: В этих грузовиках лежат миллионы долларов реальных денег, уже потраченных на импортные комплектующие, зарплаты и энергоресурсы.
6: Во-вторых, даже без официальных увольнений доходы самих сотрудников падают. Срезаются квартальные премии, убираются доплаты за интенсивность труда, отменяются выгодные сверхурочные смены.
22: Верно. Люди остаются на своих рабочих местах, статистика по безработице не портится, но их реальная покупательная способность неизбежно снижается.
6: Но самое разрушительное последствие, наверное, имеет отложенный эффект. Это тотальная экономия на технологическую модернизацию.
22: Ну да. Чтобы пережить кассовый разрыв прямо сегодня, завод вынужден резать инвестиционные программы. Откладывается закупка новых станков, приостанавливаются исследования.
6: Что неизбежно ведет к технологическому отставанию. Если не обновить линию роботизированной сварки сегодня, завтра рама грузовика будет тяжелее и дороже, чем у конкурента на новом оборудовании. Молодые специалисты это видят и просто не замечают карьерных перспектив.
22: Именно. А теперь добавь сюда фактор санкций и вынужденного импортозамещения. Это ведь не просто смена логистических цепочек и маршрутов доставки.
6: Многие думают, что можно просто заказать похожую деталь у другого поставщика, привезти ее и прикрутить на конвейере.
22: Если бы. Когда перекрывают доступ к привычному европейскому или американскому компоненту, на заводе начинается настоящий инженерный ад. Представь, что в тяжелом тягаче меняется один маленький блок управления тормозной системой или элемент топливной аппаратуры.
6: Так.
0: Ты не можешь его просто поставить и отправить машину дилеру. Требуется полная перенастройка всей электронной архитектуры грузовика. Нужно проводить новые многомесячные полигонные испытания, зимние тесты на надежность в экстремальных условиях.
6: И переписывать огромный массив технической и сертификационной документации.
0: Да, замена одного небольшого узла может затормозить выпуск целой модели на месяцы и требует колоссальных затрат инженера часов.
6: Итог один. Себестоимость конечного продукта неминуемо растет, а рыночная конкурентоспособность падает. Чтобы компенсировать этот провал, в ход идут государственные экспортные кредиты, бюджетные субсидии, льготные программы,
0: которые работают как мощное финансовое обезболивающее. Оно снимает острые симптомы, завод бодро отчитывается о сохранении объемов производства, но сама экономическая болезнь только прогрессирует.
7: Если собрать всю эту картину воедино, чего стоит ждать в ближайшем будущем? Сценарий первый. Рынок Российской Федерации нащупывает дно и отталкивается от него. Ставка Центробанка снижается, лизинг оживает, стройки возобновляются, МАЗ снова начинает активно продавать.
0: Даже если этот оптимистичный сценарий чудом сработает, он не решает фундаментальную проблему. Да, склады разгрузятся, на счета пойдут живые деньги, но главная стратегическая ловушка захлопнется еще плотнее.
7: Потому что зависимость никуда не делась.
0: Завод останется критически зависимым от одного единственного внешнего контура. Любой следующий скачок инфляции в соседней стране снова поставит белорусские конвейеры на грань полной остановки.
7: Сценарий второй. Рынок стабилизируется на текущих кризисных минимумах.
0: Это сценарий медленной деградации. Заводу придется жить в режиме жесточайшей экономии годами, никакого развития, поиск случайных микроконтрактов на периферии, постепенная потеря лучших инженерных кадров, которые просто не увидят профессиональных перспектив.
7: И третий сценарий – жесткий протекционизм. Российская промышленная политика окончательно закрывается субсидиями для КАМАЗа, выдавливая внешних игроков.
0: В этом случае белорусского производителя мягко, но абсолютно бескомпромиссно выдавят в низкомаржинальные ниши.
7: Оставят коммунальную технику, мусоровозы, те же муниципальные автобусы.
0: Но массовый, высокодоходный сегмент магистральных перевозок будет окончательно потерян.
7: Выходит, главная мысль в том, что экономическая самостоятельность потеряна не тогда, когда завод физически встал.
0: Совершенно верно. Она утрачивается в тот момент, когда параметры твоего выживания, стоимость кредита, масштаб строек, распределение бюджетных субсидий определяются в кабинетах другого государства, исходя из их собственных национальных интересов.
7: В общем, итог получается неутешительным. МАЗ не проиграл конкурентам, но все равно лишился продаж. Российский рынок оказался для завода одновременно главным источником заказов и главным источником риска. Разовые контракты, государственные кредиты и поставки в дальние страны могут поддержать предприятие, но пока не способны заменить рынок, от которого он зависит десятилетиями. Поэтому главная угроза для легендарного завода не плохое место в рейтинге, а отсутствие полноценной альтернативы покупателю, решение которого принимаются за пределами Беларуси. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Директор государственного учреждения парковки столицы Михаил Филиппов об эффекте от работы мобильного комплекса, который следит за оплатой парковки в Минске.
11: Понимаете, экономический эффект он виден после использования мобильного комплекса сразу. Как правило, вот при введении новой парковки народ еще не совсем осведомлен, хотя мы везде в СМИ стараемся...
23: А тут сразу штраф, да?
11: Да. Но, как правило, процентов 30-40 не платят. Но как только начинает работу мобильный комплекс, эта цифра сразу снижается в разы. Процент оплат, он вырос значительно. Если раньше у нас было где-то 50 на 50, это в прошлом году, а сейчас уже порядка где-то, наверное, осталось процентов 15. По решению города на 4000 парковочных мест предусмотрено один мобильный комплекс. В планах города приобрести еще и второй, потому как цифра у нас уже выросла вот до 8,5, то планируем приобретать и второй.
8: Важный сигнал.
24: Законы военного времени. Очевидцы сообщили о пролете реактивного дрона над Гомельской областью. Что важно знать о новых российских беспилотниках? В минувшую ночь реактивный беспилотник залетел на территорию Беларуси со стороны Украины. Его маршрут отслеживали мониторинговые каналы. Около 2:30 по минскому времени беспилотник двигался в направлении деревни Терюха Гомельского района. Через несколько минут он изменил курс и направился сначала к Речице, а затем к Василевичам. В 2:44 наблюдатели сообщили, что беспилотник летит в сторону Наровли. Спустя 8 минут аппарат по-прежнему находился в этом районе и маневрировал. Около 3 часов ночи дрон покинул воздушное пространство Беларуси и направился в Чернобыльскую зону отчуждения в Киевской области, отмечают наблюдатели.
1: Таким образом, беспилотник находился над территорией Беларуси около получаса. Его тип и принадлежность официально не подтверждены.
24: Официально произошедшее пока не комментировали. Ранее в Минобороны признали залеты российских дронов на территорию страны. Как заявил командующий ВВС и ПВО Андрей Лукьянович, в Беларуси фиксируют случаи нарушения воздушного пространства. Сколько именно беспилотников залетело в Беларусь, Лукьянович не уточнил, но сказал, что для их уничтожения применялась авиация.
19: В том числе с боевым применением. Наши дежурные силы применяли авиацию, мы применяли зенитные ракетные войска для того, чтобы уничтожать беспилотные летательные аппараты.
24: Жители разных населенных пунктов Беларуси регулярно сообщают о падении дронов, хотя официально об этом не говорят. Однако, со слов очевидцев, известно, что в Гомельской области даже создали группы из милиционеров и военнослужащих, которые совместно с заинтересованными обследовали более 72 тысяч гектаров земельных угодий в поисках упавших беспилотников. А прошлым летом беспилотник упал прямо в Минске. Дроны залетают в Беларусь на фоне российских налетов на Украину, говорит военный эксперт Александр Короленко.
20: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия.
24: По словам экспертов, в большинстве случаев о падении дронов официально не сообщают. Кроме того, многие беспилотники были локационно потеряны. Это значит, что прямо сейчас где-то в Беларуси могут валяться десятки разбившихся дронов, отмечают эксперты. Они призывают граждан к бдительности в связи с угрозой, связанной с полетами дронов. Необходимо соблюдать правила двух стен. В случае любого подозрительного звука, чаще похожего на жужжание мопеда, лучше найти укрытие таким образом, чтобы от улицы вас отделяли как минимум две стены. Это критично. Важно для защиты жизни и здоровья, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
21: Министр иностранных дел Максим Рыженков о росте торговли между Беларусью и Кыргызстаном.
23: Мы очень довольны, как развивается сотрудничество с Кыргызстаном в Республике Беларусь. Очень динамично. Я скажу, в прошлом году очень прилично вырос товарооборот. Мы получили порядка 350 миллионов долларов торговли товарами, около 70 миллионов торговли услугами. В этом году идет превышение прошлогодних параметров по полугодию уже процентов на 60. Радует, что в основе этого, ну, не только нефтепродукты, какие-то продукты питания, которые идут, в общем-то, с двух сторон. Торговля, кстати, достаточно сбалансирована по объемам денежного характера.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
25: Всем привет! Это «Давайте разберемся». Сегодня тема очень горячая и актуальная. Хотя, ну, в общем, только такие мы и обсуждаем. Итак, Налог на бездетность. В последнее время различные депутаты и общественные деятели периодически выступают с такой инициативой, что люди, которые не хотят иметь детей, должны платить, так сказать, за свою свободную жизнь. И так мы сможем поднять рождаемость. Давайте, собственно, разбираться, что это такое, полная дикость или шаг, который просто необходим для выживания государства.
3: Привет. Слушай, ну звучит это, конечно, жутковато.
25: Согласен, звучит жестко. Но представь себе ситуацию. Ты приходишь устраиваться на работу, и в отделе кадров тебе говорят, что твоя зарплата будет на несколько процентов меньше, чем у коллеги за соседним столом, просто потому что у тебя нет детей.
3: Да это же настоящая антиутопия какая-то.
25: Для многих – да. Но я сегодня выступлю с позиции, что мы находимся в такой точке демографического кризиса, когда подобный налог – это уже не дикость, это суровая экономическая необходимость. Ну и как бы вопрос элементарной справедливости между поколениями.
3: Окей. Я сразу обозначу свою позицию. Я категорически не согласна с таким подходом. Я считаю, что этот налог абсолютно неэффективная репрессивная мера. Если мы введем штраф за отсутствие детей, мы не получим бэби-бум.
25: А что мы получим?
3: Мы получим рост бедности, отток квалифицированных кадров и гигантскую теневую экономику. Смотри, люди не заводят детей не из-за избытка эгоизма, а из-за системных проблем. Ну, стагнация доходов, сумасшедшая дороговизна жилья, неуверенность в будущем. И наказывать их за это рублем значит лечить симптомы, попутно убивая пациента.
25: Я понимаю, почему эта идея вызывает такое, знаешь, отторжение на первый взгляд. Никто не любит новые налоги, это очевидно. Но давай...

0: начать размножаться.
1: А вот тут мы подходим к сути проблемы, к экономике пенсионной системы. Понимаешь, многие люди живут в иллюзии, что их пенсионные отчисления – это такой, ну, личный банковский счет. Мол, я сейчас откладываю, а потом буду на это жить.
0: Угу. Хотя это распределительная система.
1: Именно. Наша солидарная пенсионная система работает иначе. Это транзакция в реальном времени. По сути, с точки зрения демографии, это просто финансовая пирамида.
0: Ну, звучит грубо, но технически да.
1: Она функционирует только тогда, когда основание пирамиды, то есть молодежь, постоянно расширяется. Раньше коэффициент демографической нагрузки был идеальным. На одного пенсионера приходилось 5-6 работающих. Сейчас их 2-3. Скоро будет вообще полтора. Пенсии нынешним старикам платятся из зарплат тех, кто работает прямо сейчас.
0: Согласна. Механизм распределительной системы именно таков. Деньги собираются сегодня и выплачиваются сегодня. Но при чем тут налог?
1: И вот тут возникает вопрос справедливости. Нынешние пенсионеры в свое время воспитали этих самых работников. Они потратили колоссальные ресурсы, бессонные ночи, деньги на образование, лечение, кружки. Они создали человеческий капитал.
0: Так.
1: Представь, что наше общество — это огромный IT-стартап. Родители — это разработчики, которые пишут код и создают продукт для будущего. А принципиально бездетные люди — это пользователи на бесплатном тарифе.
0: Ой, да ладно.
1: Да, они будут пользоваться инфраструктурой и пенсиями, которые оплатят чужие дети. Налог на бездетность — это просто премиум-подписка. Не вложился своим трудом в создание новых налогоплательщиков, компенсируй это деньгами сейчас, чтобы система не рухнула через 30 лет.
0: Слушай, красивая аналогия про стартап, но я в эту логику совершенно не верю. Ты говоришь про пользователей на бесплатном тарифе, вообще игнорируя то, как устроено наше налогообложение прямо сейчас. Бездетные люди уже оплачивают этот банкет.
1: Разве?
0: Конечно. Они не живут бесплатно. Мы все платим НДС в магазинах, платим подоходный налог, делаем отчисления в фонды. Из этих общих котлов строятся школы, детские сады, перинатальные центры и выплачивается материнский капитал.
2: Ну, это общий котел, да.
0: Вот именно. Бездетный человек всю жизнь финансирует детскую инфраструктуру, которой сам никогда не воспользуется. Он уже солидарен с обществом. Зачем вводить двойное налогообложение?
2: Потому что косвенных налогов уже не хватает, понимаешь? Вырастить ребенка сегодня – это просто роскошь. Родители несут так называемый штраф за материнство, ну или штраф за родительство.
0: Это правда, да, финансово это тяжело.
2: Они выпадают из карьеры, теряют в зарплате, тратят огромную долю своего дохода на базовые потребности нового гражданина. Бездетные в это время строят карьеру, инвестируют, путешествуют. У них объективно больше свободного располагаемого дохода.
0: Да у кого сейчас много свободного дохода? Давай спустимся с небес на землю и посмотрим на экономический механизм того, как люди вообще принимают решение о рождении ребенка.
2: Ну, давай.
0: Главный барьер сегодня – это отсутствие жилья. Молодая пара работает на двух работах, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Инфляция и так съедает их сбережения. И тут государство вводит налог на бездетность.
2: Но это же небольшой процент.
0: Да какая разница, что происходит на практике? Возникает колоссальная мертвая потеря для их личного бюджета. Ты забираешь у них эти 5-6% от дохода. В результате они копят на квартиру не 3 года, а 5 или 7 лет. То есть этим налогом ты физически убиваешь их шанс подготовить базу для рождения ребенка. Это замкнутый круг.
2: Слушай, этот аргумент имел бы смысл, если бы мы сжигали эти деньги. Но ведь весь смысл налогов – перераспределение. Деньги не исчезают из экономики.
0: Ну и куда они идут? В карман чиновникам?
2: Нет, они направляются в целевые фонды поддержки тех же самых молодых семей. На субсидирование той самой ипотеки, про которую ты говоришь. На компенсацию ставки. На строительство новых бесплатных яслей, чтобы мама могла быстрее вернуться на работу. Это создание инфраструктуры, которая в итоге поможет той самой молодой паре, когда они решатся на ребенка.
0: То есть, погоди, мы создаем систему, где нужно сначала отнять деньги у молодых, чтобы потом им же выдать субсидию через огромный бюрократический аппарат. Мы же теряем кучу средств на само администрирование этой системы.
2: Но любое перераспределение требует администрирования.
0: И, кстати, о бюрократии. Давай посмотрим на реализацию. Допустим, мы ввели налог. Как быть с теми, кто физически не может иметь детей? По медицинской статистике, сегодня каждая пятая или шестая пара в нашей стране сталкивается с проблемой бесплодия. Мы что, будем штрафовать людей за их диагноз?

0: Ницце? За их трагедию?
1: Нет, конечно, нет. Ни один адекватный законопроект не предполагает налогообложение людей с медицинскими противопоказаниями.
0: И как это доказывать?
1: Механизм освобождения очень прост. Есть подтвержденный диагноз – от тяжелого бесплодия до онкологии или генетических рисков – человек просто получает медицинский отвод. Государство освобождает его от уплаты. Платить будут только абсолютно здоровые люди, которые сознательно выбрали стратегию «child free».
0: Просто получает медицинский отвод. Знаешь, звучит гладко только в теории. На практике это превратится в чудовищный, унизительный, бюрократический ад.
1: Почему ад? Принес справку и все.
0: Представь, человек должен доказывать налоговому инспектору или какой-то комиссии, что у него нет репродуктивных органов или что он бесплоден. А как быть с диагнозом «необъяснимое бесплодие»?
1: А это что такое?
0: Это когда по всем анализам пара абсолютно здорова, но беременность не наступает годами. Врачи просто разводят руками. И что делать этим людям? Они бегают по клиникам, тратят миллионы на попытки ЭКО, переживают глубочайший стресс, и при этом государство каждый месяц списывает у них налог, потому что по бумагам они абсолютно здоровы.
1: Я понимаю эмоциональность этого примера, но, слушай, мы живем в эпоху цифрового государства. Нам не нужны комиссии с папками бумаг. У нас есть электронная медицинская карта.
0: Ага, которая периодически виснет.
1: Ну, технические сбои бывают, но система может работать автоматически. Алгоритм видит определенный код заболевания из Минздрава и автоматически применяет налоговый вычет. Инспектору вообще не нужно лезть в твою медкарту.
0: Звучит слишком идеально.
1: А что касается необъяснимого бесплодия или людей в процессе ЭКО, для таких случаев в законе просто прописываются временные моратории. Если пара стоит на учете в клинике репродуктологии, налог приостанавливается на период лечения. Это вполне решаемая административная задача.
0: Решаемая, но какой ценой? Любая такая система мгновенно порождает теневую экономику. Ты же понимаешь, как работают поведенческие стимулы у нас?
1: Люди всегда пытаются обойти налоги.
0: Вот. Если есть налог на здоровье, люди начнут покупать болезни. Мгновенно возникнет гигантский черный рынок фальшивых справок о бесплодии. Коррупция в поликлиниках и частных медцентрах взлетит до небес. Люди будут отдавать взятки врачам, лишь бы не платить налог государству.
1: Но это же уголовное преступление.
0: И что? В итоге вместо пополнения бюджета на детские сады мы получим обогащение торговцев справками.
1: Риск злоупотребления есть вообще в любом законе. Люди скрывают доходы, чтобы не платить налоги, покупают больничные. Но это же не значит, что мы должны отменить подоходный налог, верно? Мы просто совершенствуем контроль. Но давай отойдем от медицины и посмотрим на социальную динамику.
2: Давай.
1: Воспитание ребенка – это то, что экономисты называют положительной экстерналией. Это частное действие, которое приносит огромную выгоду всему обществу. Когда семья растит ребенка, она создает будущего врача, инженера, защитника. И если общество в целом выигрывает от этого, оно должно компенсировать издержки этой семье. Налог на бездетность просто восстанавливает этот баланс.
0: Восстанавливает баланс. Слушай, да он спровоцирует настоящую войну в офисах.
1: Войну? Из-за 5%?
0: Давай разберем экономику труда. Представь обычную корпоративную среду. Сидит бездетный сотрудник. Он объективно берет на себя больше задач. Часто задерживается, выходит в выходные. Просто потому, что ему не нужно бежать, сломя голову, забирать ребенка из сада.
1: Это его выбор?
0: Да. И он знает, что из его зарплаты вычитают процент, чтобы оплатить пособие его коллегам, которые постоянно уходят на больничные с детьми. Это вызовет колоссальную зависть и раскол в коллективах.
1: Опять же, этот бездетный сотрудник должен осознавать, что когда он в 70 лет ляжет в больницу, за ним будет ухаживать медсестра, которую воспитала и выучила та самая его коллега, сидевшая на больничных.
0: Ой, человеческая психология так не работает. Никто не думает категориями «медсестра через 40 лет», когда видит свой расчетный листок сегодня. Более того, это приведет к жесткой дискриминации при найме.
1: Каким образом?
0: Работодатель будет смотреть на двух кандидатов и думать так. Если я возьму бездетного, у него будут вычитать налог, и он неизбежно потребует зарплату на руки побольше, чтобы компенсировать эти потери. Значит, бездетный обходится компании дороже. Возникает перекос на рынке труда.
1: Работодатель сейчас оценивает риски. Кого-то не берут из-за риска декрета, кого-то из-за возраста. Налог не создаст принципиально новой дискриминации. Он просто сместит акценты. Но я хочу обратить твое внимание на масштаб проблемы. Мы говорим о выживании экономики. Без демографического воспроизводства у нас просто не будет рынка труда через 20 лет.
0: Вот именно рынка труда. так ты этим налогом его добьешь прямо сейчас, потому что самые умные, мобильные и высокооплачиваемые специалисты, айтишники, инженеры, ученые, они не привязаны к одному месту. Введение штрафа на личную жизнь станет для них триггером. Это прямой сигнал от государства. Твои достижения нам не важны, твой личный выбор неправильный, плати. Начнется утечка мозгов в юрисдикции, где такого налога нет.
1: Но уедут не все.
0: Но экономика потеряет не только их налоги, но и их компетенции. Плюс не забывай про потребительский спрос.
1: А что не так со спросом?
0: Сдетные – это мощнейший двигатель современной экономики услуг. У них есть время и средства. Они ходят в кафе, покупают абонементы в фитнес-клубы, ездят в путешествия, формируют спрос на культуру и развлечения. Забирая у них часть дохода через налог, ты напрямую бьешь по малому и среднему бизнесу. Кафе закроются, фитнес-тренеры потеряют работу. Ты сжимаешь экономику в надежде на гипотетических детей, которые выйдут на работу только через 25 лет.
1: Замечательный аргумент, но он описывает жизнь одним днем. Какой смысл в рассвете кафе и фитнес-клубов сегодня, если через 25 лет в них некому будет работать, а посетителями будут сплошь глубокие старики?
0: Но это преувеличение.
1: Ничуть. Да, малый бизнес может немного потерять в моменте, но без новых поколений он умрет гарантированно и навсегда. Нам нужно мыслить горизонтами десятилетий.
0: Слушай, если мы мыслим горизонтами десятилетий, то давай вспомним историю. Мы же не первые, кто это обсуждает. Мы это уже проходили на практике.
1: Ты имеешь в виду налог на холостяков в Советском Союзе?
0: Именно. В СССР с 41 по 92 год действовал налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Те самые пресловутые 6% от зарплаты. Полвека эксперимента. И каков результат? Демографы давно доказали, что этот налог вообще никак не влиял на рождаемость.
1: Подожди, но он вводился в условиях тяжелейшей войны, когда нужно было собирать средства на содержание огромного числа сирот и восстановление разрушенной страны. С этой фискальной функцией он справился блестяще.
0: С фискальной, да, он просто выкачивал деньги. Но рожать он никого не заставил. Рождаемость СССР росла совершенно по другим причинам. Она росла в 60-е и 70-е, когда государство начало массово строить хрущевки, давая молодым семьям отдельное жилье, когда развивалась качественная педиатрия. Метод кнута в таких тонких и сложных вопросах, как планирование семьи, просто не работает. Штрафы за личный выбор – это путь в тупик. Нельзя заставить людей любить, верить в будущее и рожать детей под угрозой налоговой проверки.
1: Ну, цель не заставить, а собрать средства на поддержку.
0: Но вместо того, чтобы создавать раскол в обществе и стимулировать теневую экономику справок, государство должно бороться с бедностью, строить доступное жилье и давать людям уверенность в завтрашнем дне. Экономика рождаемости драйвит позитивные перспективы, а не страх потерять часть зарплаты.
1: Уверенность в завтрашнем дне не возникает сама по себе, она тоже требует финансирования. Но в одном мы сегодня точно сошлись. Масштаб демографической проблемы колоссален. Население сокращается, экономика стареет, и отворачиваться от этого кризиса, делая вид, что все решится само собой, уже нельзя.
0: Кстати, в материалах, на которые мы опирались сегодня, есть еще масса интереснейших аспектов, до которых мы даже не успели добраться.
1: Да. Там много всего.
0: Например, гендерный перекос. Как именно подобные демографические инициативы бьют в первую очередь по женщинам, которые и так несут основное карьерное физическое бремя материнства. Над этим тоже стоит очень крепко поразмыслить, оценивая любые подобные законы.
1: Совершенно верно. Как всегда, наша цель в этой студии – не объявить победителя и не сделать за вас итоговый вывод. Мы показали вам механизмы, логику и аргументы, стоящие за обеими позициями. А решать, что это суровая необходимость или репрессивная дикость, предстоит каждому из вас самостоятельно.
0: Думайте, взвешивайте факты и делайте выводы сами. Пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко поделился мнением об экономическом векторе в работе ШОС.
4: Второе по счету, но не по важности направление – экономика. Совместные инициативы должны давать конкретные результаты, укреплять благосостояние народов и способствовать сплочению наших государств. Регулярный контакт наших профильных ведомств налажен. И мы ждем все, что количество встреч перейдет в качество, запустит масштабные практические инициативы. Твердо поддерживаем скорейшее учреждение Банка развития Шанхайской организации, чтобы придать дополнительную устойчивость нашим экономическим связям и укрепить финансовый суверенитет региона. Приветствуем меры по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах для формирования иммунитета наших денежных систем к глобальным вызовам. Прежде всего, к незаконным санкциям и односторонним принудительным мерам, разрывающим цепочки платежей между нашими странами, а также с другими торговыми партнерами. Стремительное развитие информационных технологий добавило в привычную систему координат новое цифровое измерение. Беларусь выступает за скорейшее создание единого, открытого и безопасного цифрового пространства организации. Предлагаем запустить масштабную программу обмена компетенциями в сфере информационной безопасности, цифрового развития и использования искусственного интеллекта путем совместных консультаций, исследований и интеграции технологий.
2: Важный сигнал.
5: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
6: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
5: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
7: Уже на сегодняшний день сформирован ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
5: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
7: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
5: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
8: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
5: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко поделился мнением об экономическом векторе в работе ШОС.
4: Второе по счету, но не по важности направление экономик. Совместные инициативы должны давать конкретные результаты, укреплять благосостояние народов и способствовать сплочению наших государств. Регулярный контакт наших профильных ведомств налажен. И мы ждем все, что количество встреч перейдет в качество, запустит масштабные практические инициативы. Твердо поддерживаем скорейшее учреждение Банка развития Шанхайской организации, чтобы придать дополнительную устойчивость нашим экономическим связям и укрепить финансовый суверенитет региона. Приветствуем меры по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах для формирования иммунитета наших денежных систем к глобальным вызовам. Прежде всего, к незаконным санкциям и односторонним принудительным мерам, разрывающим цепочки платежей между нашими странами, а также с другими торговыми партнерами. Стремительное развитие информационных технологий добавило в привычную систему координат новое цифровое измерение. Беларусь выступает за скорейшее создание единого, открытого и безопасного цифрового пространства организации. Предлагаем запустить масштабную программу обмена компетенциями в сфере информационной безопасности, цифрового развития и использование искусственного интеллекта путем совместных консультаций, исследований и интеграции технологий.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости регионов. На Радиосигнал.
9: Смертельное ДТП в Карелическом районе. Вечером на пересечении дорог Аюцевич и Мир и Р-11 39-летняя женщина за рулем Рено не уступила дорогу Опелю. От удара обе машины вылетели в кювет. Водитель Рено скончалась на месте, а двоих ее пассажиров госпитализировали. Бухгалтер из Островца проиграла в казино 100 тысяч рублей из госбюджета. 35-летняя сотрудница государственной организации оказалась под следствием за фатальное увлечение азартными играми. По версии следователей, женщина систематически переводила государственные деньги на свою личную карту и спускала их в онлайн-казино. Переводы маскировала под покупку хостоваров и оплату услуг, фальсифицируя отчетность. Наличности с кассы проводила мимо документов и зачисляла прямо себе на счет. Итог азартной схемы. Уголовное дело и растрата на 100 тысяч рублей. В Бобруйске из продажи изъяли китайские конфеты с запрещенной добавкой. В одном из магазинов обнаружили суперкислые конфеты со вкусом черники китайского производства. В составе продукта был указан подсластитель аспартам, применение которого в данной продукции не допускается требованиями техрегламентов. Госстандарт запретил ввоз и обращение конфет в Беларуси, а торговым организациям предписали изъять товар из продажи. В Белстате рассказали, что во втором квартале текущего года в среднем по стране за чертой бедности проживает 3,2% населения. В городах 2,5%, а в сельской местности более чем 5,5%. Самая высокая доля живущих за чертой бедности в Могилевской, Гомельской, Брестской и Витебской областях. А среди самых благополучных регионов – Минск, Минская и Гродненская области. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Главный специалист отдела дошкольного, общего среднего и среднего образования Виктория Жигалко о круглосуточных группах в детских садах.
10: Раньше это было обязательное предоставление графика работы. На сегодняшний день это более лояльный подход. То есть родители просто пишут заявление. Почему? Необходимость такой группе может объясняться не только графиком работы, но и какими-то семейными обстоятельствами. Например, мама одна воспитывает ребенка и находится в судебном процессе развода. Ей необходимо собирать какие-то документы, она может оставить ребенка, например, на какой-то короткий период вот в такой группе, потом опять ходить в обычную группу. Бабушки и дедушки далеко или их вообще, к сожалению, нет. Мама одна, она работает в торговле, например. Рабочий день у нее до 10. Ну как? Поэтому соседей не хочется отягощать. Кто-то мало общается, поэтому это выход для мам. В 9 часов детки ложатся спать, и после 9 часов с ними находится помощник воспитателя до утра. Данные группы функционируют для детей с 4 лет, учитывая то, что с года до 2, с 2 до 3, детки еще маленькие, оставаться, конечно, круглосуточно им очень сложно.
2: Важный сигнал.
11: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
12: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании и заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
11: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
12: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться, за что? И утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставит на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
11: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ.
13: Вся Беларусь на одной частоте.
2: Радиосигнал. От первого лица.
3: Заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич о реализации с Лаосом совместных проектов в разных сферах.
14: Рассчитываем на подписание базовых соглашений в области экспортного кредитования с Банком развития Республики Беларусь и Белинвестбанком, что позволит, наконец, от слов приступить к конкретным шагам в направлении взаимовыгодного сотрудничества и финансирования отдельных контрактов. Готовы поставлять в Лаос с использованием белорусского финансового инструмента широкую линейку, номенклатуру промышленной продукции, оборудования, техники, производимой предприятиями Республики Беларусь. В свою очередь, мы готовы к обсуждению возможности поставок из Лаоса в Беларусь продукции легкой промышленности, а также сельскохозяйственных товаров, в том числе кофе, риса, фруктов, а также рассмотреть другие формы двухстороннего сотрудничества.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! Сегодня разберемся, почему белорусские власти говорят об исторически чистом воздухе, хотя в городах продолжают фиксировать превышение по формальдегиду, пыли и другим загрязнителям. Средние показатели действительно улучшаются, но одна благополучная цифра по стране ничего не говорит о воздухе возле конкретного дома, завода или оживленной дороги. Поговорим о том, что не замечают станции мониторинга, куда деваются миллионы тонн отходов и почему хорошие показатели рек еще не гарантируют безопасной воды в колодце. И главное, выясним, можно ли считать экологическую ситуацию благополучной, если локальные проблемы годами растворяются в общей статистике.
16: 865 тысяч тонн, именно столько составили суммарные выбросы в 2024 году.
15: И это подается как абсолютный исторический минимум, да?
16: Да, на бумаге звучит как победа. Но как бы парадокс в том, что эта красивая цифра вызывает огромные вопросы, если копнуть в саму систему сбора данных. Идеальная картина складывается в основном из-за гигантских слепых зон.
15: Но тут важно объяснить саму механику, как вообще собирается информация в Беларуси. Всю эту благополучную статистику генерируют 87 стационарных пунктов мониторинга. 87 на всю территорию. Они охватывают 26 промышленных городов, но еще Березинский заповедник.
16: Звучит солидно, пока не посмотришь на карту.
15: Вот именно. Если разложить по точкам, в Минске работают 12 пунктов, в Могилеве 6, в Гомеле и Витебске по 5,
16: ага,
15: в Бресте и Гродно по 4, а во всех остальных городах из этого списка от 1 до 3. И, скажем так, логика тут понятна. Приоритет отдают местам с максимальной промышленной нагрузкой и плотностью населения.
16: Логика-то понятна, да, но 87 приборов – это капля в море. Огромные территории просто выпадают из наблюдений. Но главная проблема даже не в количестве, а в так называемом дискретном режиме измерений.
15: Это когда пробы берутся не постоянно, а по графику?
16: Именно. То есть лаборант или прибор берет пробу несколько раз в сутки по часам. Представьте скоростную трассу, на которой стоит всего одна камера, и она делает кадр ровно в час ночи.
15: И дорога пустая.
16: Да. И на основе этой пустой ночной дороги пишется отчет, что пробок на трассе не бывает в принципе. То же самое с выбросами. Завод может выпустить облако, скажем, между замерами. Люди задыхаются, но станция открывает глаза только утром, когда ветер уже все сдул.
15: То есть отсутствие превышения на бумаге вообще не доказывает отсутствие проблемы в воздухе?
16: Абсолютно.
15: Но даже при таких, скажем так, дырявых сетях станции все равно что-то ловят. И в 2025 году главным антигероем стал формальдегид.
16: О, да, формальдегид.
15: Причем в официальных сводках данные немного плавают, фигурируют то 8, то 9 городов с превышениями. Вот летом 2025 года в Минске на улице Богдановича поймали 1,40 ПДК.
16: ПДК – это предельно допустимая концентрация, чтобы было понятно.
15: Да. И на Шаранговича тоже фиксировали. В Пинске было 1,16 ПДК. В Добруши в сентябре вообще 1,39.
16: И еще же пыль. В Бресте в январе 26-го кратковременно было 1,13 ПДК по частицам PM10. При том, что самая опасная мелкая фракция PM2,5 непрерывно измеряется далеко не везде.
15: И вот тут чиновники любят использовать термин «незначительное превышение».
16: Ой, это любимая бюрократическая уловка. Для отчета разница между 0,99 и 1,04 – это просто погрешность. А для человека с астмой – это день, когда физически нельзя открыть окно. Плюс важно помнить про стандарты. Местные нормы ПДК и нормы ВОЗ – это разные вещи. То, что в бумаге проходит как норма, по международным стандартам уже небезопасно.
15: Тут стоит объяснить механизм, откуда берется этот формальдегид, потому что это не всегда прямая труба завода, из которой валит черный дым.
16: Да, это часто вообще не заводы.
15: Именно. Происходит фотохимическая реакция. Формальдегид образуется прямо в воздухе. Выхлопы от машин и другие вещества под действием палящего солнца вступают в реакцию. Жара работает как катализатор.
16: Это такой летний токсичный коктейль.
15: Да. А если добавить ту самую мелкую пыль PM2,5, все становится еще хуже. Мелкая пыль, в отличие от крупной, не задерживается в носоглотке. Она проникает глубоко в легкие, прямо в альвеолы и попадает в кровь.
16: И вот тут возникает вопрос, кто главный поставщик сырья для этого коктейля?
15: Цифры говорят прямо. Более 50% выбросов дают мобильные источники, то есть транспорт. Конечно, специфика зависит от города. Новополоцк и Мозырь – это нефтепереработка.
16: Жлобин – металлургия.
15: Светлогорск – целлюлоза. Солигорск – калий. Но в Минске подавляющая часть – это именно автомобили.
16: Тогда возникает неудобный вопрос. Если больше половины загрязнений от машин, почему все жалобы на запахи летят в сторону заводов? Никто же не жалуется на пробку под окном.
15: Но ответ простой. Заводской запах, он резкий, чужеродный, он пугает. А выхлопная труба в пробке воспринимается как норма. Хотя в пробке топливо сгорает неэффективно. И плюс износ шин и тормозных колодок.
16: Кстати, про электробусы. Многие думают, что они решают проблему.
15: Локального выхлопа – да. Но электробус тяжелее из-за баталей. А значит, трение об асфальт сильнее. И этой самой токсичной резиновой пыли становится только больше.
16: И вот люди чувствуют химический запах ночью от завода. Начинают звонить. А как работает система реагирования? Запах пришел ночью. Лаборатория приезжает в лучшем случае часам к 9 утра.
15: Когда ветер уже давно сменился.
16: Точно. И пишут. Нарушений не выявлено. Хотя человеческий нос чувствует вещества в таких низких концентрациях, которые официальные ПДК даже не считают проблемой.
15: Эта магия усреднения работает не только с воздухом. С водой картина похожая. По итогам 25 года большинство рек в Белоруссии признаны, цитирую, «хорошими».
16: Ну да, на бумаге.
15: При этом есть четкое биогенное загрязнение азот и фосфор в бассейнах Западного Буга, Днепра и Припяти. И тут же дается потрясающая цифра. 99,7% сточных вод сбрасываются нормативно очищенными.
16: Вот это словосочетание «нормативно очищенные» – это просто иллюзия безопасности. Надо признать, что это далеко не дистиллированная вода.
15: Да, это вода, очищенная до определенного разрешенного лимита.
16: Именно. Представьте реку. На ней стоит 10 предприятий. Каждый из них законно сбрасывает свои нормативно очищенные отходы. Никто закон не нарушает, но река получает 10-кратный удар и просто не справляется.
15: А избыток того же фосфора работает как удобрение. В малых реках начинается бурное цветение водорослей. Они разрастаются, потом гниют, вытягивают весь кислород, и река просто задыхается.
16: И самое цимичное в этой ситуации, что красивый отчет о чистых реках вообще никак не помогает жителю деревни, который пьет воду из колодца.
15: Потому что грунтовые воды – это отдельная история.
16: Да, там накапливаются нитраты. От дешевых удобрений с полей, от старых выгребных ям, которых в сельской местности полно. И коварство нитратов в том, что у них нет ни цвета, ни запаха. Вода выглядит кристально чистой, а ребенок ее пьет и получает хроническое отравление. И эта проблема просто не попадает в парадные отчеты по крупным рекам.
15: Воду и воздух действительно сложно пощупать. Но давайте перейдем к отходам. Мусор-то видно всем. И тут математика тоже очень специфическая.
16: О, статистика по мусору – это отдельный жанр искусства.
15: В 25-м году образовалось 4,68 миллиона тонн коммунальных отходов. И уровень так называемого использования прыгнул до 48,9%. В 24-м было только 37,9%.
16: Звучит как прорыв.
15: Да. Сообщается, что через сортировку прошло 826 тысяч тонн. Но вот тут кроется деталь. Реально извлекли макулатуры, стекла и пластика всего 75 тысяч тонн.
16: Вот она, пропасть. Между направлено на сортировку и реально извлечено сырья. Разница в 10 раз. Рост процента переработки вообще ни от чего не спасает, если общая гора мусора растет быстрее.
15: К тому же в термин использования включают не только переработку в новые товары, но и банальное сжигание для получения энергии.
16: Да, сожгли, значит, использовали. Но бытовой мусор – это вообще ширма.
15: В каком смысле?
16: Ну, смотрите, люди старательно моют баночки от йогурта, сортируют домашний мусор. А за заборами заводов лежат совсем другие объемы. Общий объем всех отходов в стране за 2024 год – 60 миллионов тонн. Из них 56 миллионов – это производственные отвалы. Люди фокусируются на бытовом пакете с пластиком, а настоящие горы токсичных отходов генерируют промышленность. 56 миллионов тонн против домашних пакетов – это несопоставимые величины.
15: Пытаясь как-то реагировать на все эти вызовы, государство запускает программы. Сейчас это «Экология 2026-2030».
16: И как она учитывает новые реалии?
15: Там есть фокус на изменение климата, которое сильно усугубляет загрязнение. В городах формируются острова тепла, а из-за высоких температур, как уже обсуждали, растет уровень приземного озона. Важно различать, озоновый слой высоко в небе нас защищает, а приземный озон, которым дышат люди, это крайне токсичный газ.
16: Проблема таких программ в отсутствии доверия и открытых данных. Возьмем леса. Статистика лесистости в стране выглядит стабильной.
15: Лесов вроде бы не становится меньше.
16: На бумаге да. Потому что вырубку старого сложного леса с огромным биоразнообразием быстро засаживают молодыми одинаковыми саженцами. Площадь формально сохранена. Но старые экосистемы больше нет. Молодой посадке нужны десятилетия, чтобы начать так же эффективно удерживать углерод.
15: С болотами похожая ситуация. Их же десятилетиями осушали ради торфа и полей. А теперь выяснилось, что осушенный торфянник выделяет углерод и регулярно горит. Торфяные пожары очень сложно тушить. Поэтому сейчас идет обратный процесс – заболачивание. Пытаются вернуть воду туда, откуда ее убрали.
16: И нельзя обсуждать экологию в Беларуси, не затронув невидимое эхо Чернобыля. Прошло почти 40 лет.
15: И цезий-137 никуда не делся. У него период полураспада 30 лет.
16: Именно. А территории пытаются возвращать в оборот, снимая с них статус загрязненных простыми постановлениями. Но радиацию нельзя отменить бумагой. Пятна цезия в лесах остались. Лесные ягоды, грибы, дичь – все это до сих пор требует проверки. Людям нужны открытые, свежие карты замеров, а не просто указы о том, что все теперь чисто.
15: Власти пытаются регулировать промышленные выбросы через принцип «загрязнитель платит». Предприятие должно платить штрафы за ущерб экологии. Логика в том, чтобы сделать загрязнение экологически невыгодным.
16: И эта логика разбивается о реальность. Штраф должен быть выше стоимости модернизации. А если заводу поставить новые фильтры стоит миллионы, а штраф – это копейки, то заводу банально проще регулярно откупаться.
15: И закладывать это в издержки.
16: Да. Без прозрачных данных о том, куда идут эти штрафы, принцип просто превращается в легальную покупку права на загрязнение природы.
15: В общем, вывод получается конкретным. Беларусь не превратилась в территорию сплошной экологической катастрофы, но и называть ситуацию, безусловно, благополучной нельзя. Общие выбросы сокращаются, однако в отдельных городах фиксируют формальдегиды пыль. Переработка растет, но вместе с ней увеличивается количество мусора. Большинство рек признано хорошими, но загрязненные участки и колодцы никуда не исчезают. Главная проблема в том, что государство считает средние показатели по стране, а человек дышит воздухом и пьет воду в конкретном районе. Поэтому реальный экологический успех начинается не с красивого процента в отчете, а с открытых измерений, установленного источника загрязнения и понятного решения проблемы. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
17: Время героев прошло. Почему почти все регионы свернули разрекламированную кадровую программу для воен? Помните, как участников СВО обещали сделать новой элитой России? Для них запускали специальные кадровые программы, учили управлению и обещали дорогу во власть. Президент не раз рассказывал, как идет конкурс на эту программу.
18: Отбор очень серьезный, 83 человека мы отобрали только из этих 83 тысяч. И понятно, почему. Здесь нужны люди, которые имеют опыт административной работы, образование имеют и так далее, и так далее. Ну и подходят по параметрам для будущей деятельности во главе крупных компаний или муниципальных образований, целых регионов, министерств и ведомств.
17: Прошло 2,5 года, и эта программа, похоже, ушла в историю. 2 с лишним года назад ее запустили в 88 регионах. И почти в 90% все закончилось уже на первом набое. Второй поток открыли всего 4 региона, а до третьего дошел только Санкт-Петербург. А федеральное время героев вообще перестало принимать новых участников еще летом прошлого года. Налицо то, как громко запущенный кадровый лифт остановился, не доехав и до экватора, говорит политолог Александр Чернов.
19: Первый набор провести было относительно просто. Нужно было показать военным, что после возвращения их ждет не только прежняя жизнь, но и возможность сделать карьеру. Но дальше возникает простой вопрос. Куда трудоустраивать следующий поток? Хороших должностей не становится больше каждый год. И чем больше людей проходит программу, тем сложнее выполнять обещания.
17: А ведь изначально обещали совсем другое. Как минимум в 11 регионах говорили, что набор будет ежегодным и вообще бессрочным. Но сейчас картина иная. В Белгородской области получилось еще интереснее. Сайт местной программы просто перестал работать, а потом его домен вовсе оказался в третьих лиц. Эксперт по госуправлению Виктор Самойлов рассказывает, что стало широко разрекламированной программой.
20: Обучить человека можно, но ведь ему обещали не просто учебу, а карьеру. Значит, после программы должна появиться реальная должность и реальные полномочия. А таких мест ограниченное количество. Поэтому первый поток можно красиво показать, а со вторым и третьим уже возникает вопрос, куда всех этих людей назначать.
17: Хоть 2,5 года назад Владимир Путин обещал сделать участников СВО новой элитой страны, военные сейчас говорят обратное, пишет в редакцию участник СВО Алексей Морозов.
21: Ну какая мы новая элита? Разве с элитой так поступают? Люди после ранения месяцами добиваются выплат, кому-то приходится доказывать инвалидность, ходят по кабинетам за положенными деньгами. Нам рассказывали, что после фронта перед нами откроются двери, а люди возвращаются домой и сталкиваются с теми же очередями, справками и чиновниками. Поэтому многие уже просто не верят этим красивым словам.
17: И, пожалуй, в этом вся история времени героев. Назвать военных новой элитой оказалось гораздо проще, чем сделать так, чтобы они действительно почувствовали себя таковыми.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
22: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
0: Радиосигнал 666 АМ.
1: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
6: Пир.
1: Вторник.
6: Мангаль.
1: Среда.
6: Будх.
1: Четверг.
6: Джумерат.
1: Пятница.
6: Джума.
1: Суббота.
6: Хафта.
1: Воскресенье.
6: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
23: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Москва взяла Минск за горло. Российские военные заводы получили станки из Беларуси на $1 миллион, а на БЖД дефицит вагонов из-за грузов на СВО. На белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Как сообщили профильные журналисты, все дело в том, что часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» транспортно-логистический центр уже используется для выполнения воинских заявок или зарезервирована для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станции, погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны. С 25 августа по 10 сентября вооруженные силы Беларуси проводят оперативно-тактические учения ВВС и войск ПВО, второй этап которого должен пройти на российском полигоне Ашулук. Отправка белорусских подразделений на этот полигон и стала одной из причин резкого скачка в потребности в вагонах, пишут журналисты.
4: Универсальные платформы используются для перевозки танков, бронетранспортеров, боевых машин, артиллерийских установок и автомобильной техники. Для транспортировки одного подразделения может потребоваться несколько десятков таких вагонов.
9: Подобная ситуация возникала во время учений «Запад-2021». Тогда из-за выполнения государственного заказа, связанного с национальной безопасностью, БЖД не смогла предоставить дополнительные платформы предприятиям «Гомсельмаш», «БелАЗ» и «КАТЭК». При этом авторы публикации подчеркивают, что сейчас нет признаков массовой переброски российских войск, сопоставимой с январем-февралем 2022 года перед началом спецоперации на Украине. На данный момент зафиксирована только нехватка вагонов платформ. Журналисты также опубликовали расследование о поставках белорусских станков предприятиям российского военно-промышленного комплекса. Оборудование поставлял торговый дом «Белорусские станки», зарегистрированный в Смоленске. Фирма позиционирует себя как дилер 9 белорусских станкостроительных предприятий, отмечают журналисты.
5: Документы показывают, что только во второй половине прошлого года торговому дому поступали платежи от 20 предприятий российского военно-промышленного комплекса. За это время они перечислили дилеру почти 80 миллионов российских рублей. Крупнейшим клиентом фирмы оказался производитель стрелкового оружия, завод имени Дегтярева. Кроме того, оборудование получали концерны «Калашников» и «Лома».
9: Какие именно товары поставлялись, расследователям установить не удалось. Вместе с тем, авторы материала обнаружили арбитражные разбирательства с участием белорусских станков, из которых следует, что компания также поставляла станки немецкого производства российским предприятиям ВПК.
5: Установлено, что как минимум одну единицу оборудования европейского производства белорусским станкам поставила компания Trade Service Group, зарегистрированная в Витебске.
9: Российский торговый дом «Белорусские станки» и белорусскую Trade Service Group связывают общие владельцы. Один из них – Сергей Лобацевич, действующий белорусский футбольный судья. Во второй половине 2000-х он работал на витебском станкостроительном заводе «Вистан». Его партнер по бизнесу Сергей Фадеев также связан с футболом. В 2005 году он провел сезон за ФК «Орша» во втором дивизионе чемпионата Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
7: Пока свои фермеры в армии, поработают чужие. 2000 гектаров земли под Витебском отдали под картошку фирме из Узбекистана. Узбекским бизнесменам в Витебской области отдали 2000 гектаров для выращивания картофеля. Площадки по откорму крупного рогатого скота выделяются в трех районах, а еще в одном работает узбекская овцеферма. Об этом рассказали в Витебском облсполкоме.
8: Важной темой для фермеров из Узбекистана становится выращивание картофеля. На территории нашего региона уже выделено 2000 гектаров под выращивание картофеля, потому что у данной страны есть сезонность. То есть и в зимний период испытывается недостаток картофеля и пищевой продукции.
7: Этот проект реализуют представители Андижанской области Узбекистана. Также с ними начата работа по откорму крупного рогатого скота. Речь идет о создании совместных производств. На сегодняшний день уже частично начали работу по выделению помещений и по отведению земельных угодий узбекской стороне для разведения крупного рогатого скота по отдельным районам. Например, как Шумилинский, Лиознинский, Городокский, отметили в облсполкоме.
8: Уже наши узбекские коллеги приступили к реализации этих мероприятий, которые мы определили совместно. То есть выращивание крупного рогатого скота. Это сегодня является основой для узбекских фермеров, потому что сегодня есть недостаток говядины в первую очередь в данной стране и недостаток в первую очередь корма. То есть мало влаги, потребность в водных ресурсах. У нас этого достаточно в части кормовой базы, поэтому имеет огромный интерес выращивание крупного рогатого скота.
7: В свою очередь, Витебская область рассматривает создание в Узбекистане совместного предприятия по производству концентрата либо пюре для соков. Они будут поставляться в Беларусь, где уже будут выпускать готовые соки. С бизнесменами из Намаганской области реализован проект в овцеводстве.
8: У нас на территории региона уже действует предприятие, работает с наманганским капиталом. В Докшицком районе фермеры из Узбекистана выращивают 1200 овец, ну и получают довольно неплохой результат.
7: В облисполкоме также отметили, что есть наработки по совместному производству в обувной сфере. Также Витебщина хочет поставлять в Узбекистан готовые ветеринарные препараты, где они будут разливаться и фасоваться. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, как семья ШОС может противостоять трем силам зла.
10: Первое в их числе – безопасность. Вызовы в этой сфере нарастают. Информационное, дипломатическое, финансовое, экономическое и другое санкционное давление – это реалии сегодняшнего дня. В арсенале сильных мира сего уже не только технологии,

0: Контртеррористический форум. Он пройдет в новом формате с совместными учениями государств, членов ШОС и Содружества независимых государств. Также приветствуем скорейший запуск универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС и антинаркотического центра Шанхайской организации. Рассчитываем, что в совокупности это поможет качественно нарастить борьбу с тремя силами зла – терроризм, сепаратизм, экстремизм. Стабильное развитие невозможно без эффективной системы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Экологическое ЧП под Брестом. Местное озеро усыпано тоннами мертвой рыбы. Это отходы местного завода? В Ивацевичском районе снова зафиксировали массовый мор рыбы. Местные жители бьют тревогу и выкладывают кадры с побережья, буквально усыпанного тушками. Пока официально причины бедствия не названы, в сети обсуждают две версии. Нехватка кислорода и возможный сброс химикатов или отходов с близлежащих территорий. Подобные инциденты уже были в разных регионах страны, особенно вблизи сельскохозяйственных предприятий. Ранее жители деревни Ярошичи пожаловались на ЧП и возможное загрязнение водоема сточными водами с молочно-товарной фермы. На место происшествия прибыли сотрудники Новогрудской горроинспекции. Они подтвердили гибель рыбы и установили, что в реку попадали навозосодержащие стоки.
3: В результате визуального осмотра установлено, что растекания навозосодержащих сточных вод по рельефу местности попадали в водный объект реки Ятранка. По данному факту производится сбор компонентов окружающей среды на предмет загрязнения химическими веществами.
2: Возмущению местного населения нет предела. Река небольшая, и ей нанесен непоправимый ущерб. В последние годы загрязнение малых рек, таких как Ятранка, часто связано с сельскохозяйственными стоками, бытовыми отходами и недостаточной очисткой сточных вод, говорит эколог Аркадий Ковалевский.
4: Только за прошлый год в водоемы Беларуси было сброшено 3 миллиона кубометров сточных вод с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ. И это вдвое больше, чем в 2023 году. Наибольшая нагрузка приходится на бассейн реки Днепр, где зафиксировано множество случаев загрязнения. Наиболее загрязненные реки – это Свислочь ниже Минска, Уза в районе Гомеля, Уша ниже Молодечина, Днепр ниже Луэва, Березина ниже Борисова и Западная Двина ниже Полоцкой, а также много других.
2: Экологи отмечают стойкое увеличение индекса загрязнения вод по всем рекам республики, что свидетельствует о нарушении процессов самоочищения водоемов. В итоге вся ядовитая вода попадает в пищу обычных белорусов, говорит Ковалевский.
4: Навозные стоки от животноводческих комплексов, как в случае с Ятранкой, являются одним из главных источников болезней. Навозная жижа в 100 раз более концентрирована, чем обработанные сточные воды, и может вызывать экологические катастрофы, включая заморы рыбы и отравление людей. Недостаточная очистка сточных вод от предприятий и городов приводит к попаданию в реки соединений азота, фосфора, нефтепродуктов и тяжелых металлов.
2: Ранее в городе Кричев Могилевской области произошел сброс сточных вод в реку Сож из-за аварии на напорном канализационном коллекторе во время ремонтных работ. Сточные воды, содержащие загрязняющие вещества, попали в реку по рельефу местности. А в одном из поселков Минского района местные жители пожаловались на забор из навоза на берегу реки, созданный местной фермой. Навоз хранился прямо у водоема, и фекалии попадали прямо в воду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр иностранных дел Максим Рыженков о росте торговли между Беларусью и Кыргызстаном.
6: Мы очень довольны, как развивается сотрудничество с Кыргызстаном в Республике Беларусь. Очень динамично. Я скажу, в прошлом году очень прилично вырос товарооборот. Мы получили порядка 350 миллионов долларов торговли товарами и около 70 миллионов торговли услугами. В этом году идет превышение.

0: Прошлогодних параметров по полугодию уже процентов на 60. Радует, что в основе этого, ну, не только нефтепродукты какие-то, продукты питания, которые идут, в общем-то, с двух сторон. Торговля, кстати, достаточно сбалансирована по объемам денежного характера.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Сигнал для всех. На саммите ШОС премьер-министр Индии призвал закончить военные действия на Украине. А Владимиру Путину снова пришлось просить Си Цзиньпина запустить «Силу Сибири-2». От нового газопровода «Сила Сибири-2» Россия ждет двухкратного роста поставок газа в Китай. В понедельник на саммите ШОС в Бишкеке Владимир Путин второй раз в этом году встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. И газопровод, который обсуждается более 10 лет и который планировали начать строить еще 2 года назад, снова включили в повестку, сообщил Интерфаксу помощник президента Юрий Ушаков.
3: В двустороннем плане эта тема будет обсуждаться. Она будет обсуждаться не только на уровне Восточного экономического форума, но и также на встрече с лидером Китая, которая состоится 31 августа.
2: После начала СВО Владимир Путин ездил в Китай в феврале 2022 года, в октябре 2023, в мае 2024, в сентябре 2025 и в мае 2026. По итогам предпоследнего визита президент объявил, что газопровод проектной мощностью 50 миллиардов кубометров газа в год согласован, подписан юридически обязывающий меморандум, а поставки газа в Китай вскоре вырастут до 100 миллиардов кубов в год. Впрочем, китайская сторона заявление российского президента публично так и не подтвердила. Кремль и Пекин не договорились о главном – цене газа. По неофициальной информации, Китай требует ей снижения до уровня близкого к внутрироссийскому – около 50 долларов за 1000 кубометров. Это в 5 раз меньше текущей цены для запущенного в 2019 году газопровода «Сила Сибири-1», которая уже содержит гигантскую скидку. После начала СВО российская экономика попала в зависимость от Китая, который получил контроль над значительной частью российского рынка, говорит экономист Александр Мартыненко.
4: Сегодня, как мы видим, по энергетическим товарам зависимость критическая. И затем вторая не менее важная вещь – это зависимость по промышленным товарам, по тем комплектующим, которые могут использоваться в промышленности. По сути дела, Китай воспользуется и пользуется возможностью освободившейся ниши, и он пытается их заполнить. Без Китая Россия, российская экономика пребывала бы в гораздо более плачевном состоянии.
2: По данным зарубежных СМИ, во время недавнего визита Владимира Путина в Пекин китайские чиновники попросили российскую делегацию больше не поднимать вопрос «Силы Сибири-2» до тех пор, пока Москва не будет готова изменить ценовые условия. В рамках саммита ШОС в Бишкеке Владимир Путин встретился и с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В начале августа, по информации авторитетного международного агентства Bloomberg, в Россию прибыла первая партия индийского бензина. На фоне новой волны топливного кризиса поставки бензина, вероятно, определили по вестку встречи двух лидеров. Нарендра Моди также заявил о необходимости немедленного прекращения боевых действий на Украине. Он призвал перейти от бесконечной войны к установлению мира.
5: Мы должны работать над прекращением военных действий. Мы продолжим поддерживать мирные переговоры между Украиной и Россией. Мы должны перейти от бесконечной войны к прекращению войны. Таково послание Индии. Нам нужен конец войны, а не бесконечная война.
2: Это не первый случай, когда Моди поднимает тему прекращения СВО в разговоре с Владимиром Путиным. Год назад на саммите ШОС в Танзине он уже призывал к скорейшему завершению конфликта, отмечая необходимость конструктивного подхода всех сторон. Сообщается, что в рамках саммита ШОС у Владимира Путина также были запланированы встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Сам саммит прошел в расширенном формате. Участие в нем приняли лидеры более 20 стран.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Законы военного времени. Очевидцы сообщили о пролете реактивного дрона над Гомельской областью. Что важно знать о новых российских беспилотниках? В минувшую ночь реактивный беспилотник залетел на территорию Беларуси со стороны Украины. Его маршрут отслеживали мониторинговые каналы. Около 2:30 по минскому времени беспилотник двигался в направлении деревни Терюха Гомельского района. Через несколько минут он изменил курс и направился сначала к Речице, а затем к Василевичам. В 2:44 наблюдатели сообщили, что беспилотник летит в сторону Наровли. Спустя 8 минут аппарат по-прежнему находился в этом районе и маневрировал. Около 3 часов ночи дрон покинул воздушное пространство Беларуси и направился в Чернобыльскую зону отчуждения в Киевской области, отмечают наблюдатели.
7: Таким образом, беспилотник находился над территорией Беларуси около получаса. Его тип и принадлежность официально не подтверждены.
6: Официально произошедшее пока не комментировали. Ранее в Минобороны признали залеты российских дронов на территорию страны. Как заявил командующий ВВС и ПВО Андрей Лукьянович, в Беларуси фиксируют случаи нарушения воздушного пространства. Сколько именно беспилотников залетело в Беларусь, Лукьянович не уточнил, но сказал, что для их уничтожения применялась авиация.
8: В том числе с боевым применением. Наши дежурные силы применяли авиацию, мы применяли зенитные ракетные войска для того, чтобы уничтожать беспилотные летательные аппараты.
6: Жители разных населенных пунктов Беларуси регулярно сообщают о падении дронов, хотя официально об этом не говорят. Однако, со слов очевидцев, известно, что в Гомельской области даже создали группы из милиционеров и военнослужащих, которые совместно с заинтересованными обследовали более 72 тысяч гектаров земельных угодий в поисках упавших беспилотников. А прошлым летом беспилотник упал прямо в Минске. Дроны залетают в Беларусь на фоне российских налетов на Украину, говорит военный эксперт Александр Короленко.
9: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия.
6: По словам экспертов, в большинстве случаев о падении дронов официально не сообщают. Кроме того, многие беспилотники были локационно потеряны. Это значит, что прямо сейчас где-то в Беларуси могут валяться десятки разбившихся дронов, отмечают эксперты. Они призывают граждан к бдительности в связи с угрозой, связанной с полетами дронов. Необходимо соблюдать правила двух стен. В случае любого подозрительного звука, чаще похожего на жужжание мопеда, лучше найти укрытие таким образом, чтобы от улицы вас отделяли как минимум две стены. Это критически важно для защиты жизни и здоровья, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. Прямой билет на фронт. Студент из Перми откликнулся на вакансию охранника, а оказался в окопе на Украине. В интернете набирает обороты новая схема скрытого рекрутинга на военную службу под видом мирной работы. Сторожем на логистических складах Wildberries и Озон мужчин завлекают подписать контракт с Минобороны. Всего за пару дней на платформе Авито появилось около 2000 одинаковых объявлений. Все они завлекают соискателей такими словами.
10: Охрана складов ВБ и Озон в составе мобильной оперативной группы. Успевайте оформить контракт на выгодную должность с единовременной выплатой до старта мобилизационных процессов.
1: На эту уловку купился студент из Перми Алексей. Думал, что сможет подрабатывать в свободное от учебы время. В итоге оказался с подписанным контрактом на СВО в учебке. Парень говорит, что кандидатам рекрутеры озвучивали легенду, мол, Wildberries сделал заявку в Минобороны на создание специальных огневых групп, чтобы их не бомбили. При этом соискатели уверяли, что на передовую их никто не отправит и что они будут охранять склады по месту жительства. По факту обманули и подсунули типовой контракт с Минобороны, жалуется студент. В последнее время рекрутеры делают ставку на молодых людей, которых легче обмануть, чем более опытных мужчин, говорит юрист Олег Соколов.
11: Мы видим, что делается ставка на молодых мужчин все больше и больше. Опять же, там, та же вербовка вот в войска БПЛА, которая происходила в университетах, это не просто так. Мы вот недавно вообще 17-летнего парня отбили от контракта. Слава богу, никуда он не пошел, но мы видим, что ставка делается, чтобы их запугать, на них надавить, чтобы они быстрее что-то подписали. И там иногда даже родственникам не рассказали. То же самое со срочниками. А на мужчин, понятно, которые там старше 35-45, сложнее давить. Поэтому вот мы сейчас видим, что очень сильно молодеет вообще группа мужчин, на которых оказывается давление.
2: Юристы советуют проверять номера телефонов, указанные в вакансиях, по открытым базам данных. Часто контакты, которые даются искателям для отправки документов, в чужих телефонных книгах подписаны крайне красноречиво. Например, «Игорь рекрутинг СВО» или «Военкомат ЦВО». По факту, под видом охраны складов идет обычный набор контрактников для отправки в зону боевых действий. Скорее всего, такой обманный рекрутинг будет набирать оборот. И по факту это и есть скрытая мобилизация, говорит политолог Александр Маслов.
12: Мы видим последние, наверное, полгода или даже год о том, что вся российская система воинского учета готовится к чему-то, что может напоминать мобилизацию. У меня лично нет уверенности вообще, что мобилизация выйдет именно по той модели, по которой мы видели там в сентябре 2022 года. Нужно понимать, что тогда она охватывала меньшее число мужчин, чем вот эти все вербовки, которые происходят уже сейчас в некоторых регионах России. И складывается на самом деле ощущение, что если что-то там и начнется, уж не знаю, после выборов в следующем году, то в первую очередь ставка будет делаться именно на вербовке и на публичное сообщение об обществе о том, что мобилизации у нас до сих пор нет, у нас все якобы сами приходят и подписывают контракты, вот посмотрите, все сами подписали, все сами радостно уехали.
2: Эксперты говорят, если от мобилизации еще как-то можно было защититься, обжаловать решение в суде, пользоваться отсрочкой или попытаться себя забронировать, то то, что происходит сейчас в той же Пензенской области или почти России с вербовкой обманным путем, от этого защититься крайне сложно. Поэтому гражданам юристы советуют быть максимально осторожными.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
14: Гяра.
13: 12.
14: Бара.
13: 13.
14: Тера.
13: 14.
14: Чода.
13: 15.
14: Пандра.
13: 16.
14: Сола.
13: 17.
14: Сатра.
13: 18.
14: Атара.
13: 19.
14: Унис.
13: 20.
14: Бис.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Невероятно, но факт.
16: Мир полон загадочных мест, таких как остров Пасхи, линии Наска и пирамиды Гизы. Эти величественные памятники не только вызывают восхищение, но и ставят перед учеными множество вопросов. Возможно ли, что все эти места связаны между собой каким-то особым образом, что ставит под сомнение современные научные представления? Что за тайна скрывается за их расположением? Узнаем прямо сейчас. Эти древние памятники имеют уникальные характеристики и сходства, которые трудно объяснить с точки зрения современных знаний. Исследователи обнаружили, что многие из них расположены по периметру, находящемуся под наклоном в 30 градусов к экватору. Эта линия длиной 40 тысяч километров соединяет многие известные места и даже больше. Такие исследователи, как Никола Тесла, считали, что в этих местах находятся мощные энергетические поля, что может указывать на существование древних развитых цивилизаций или даже вмешательство инопланетян. В разных местах, таких как долина Наска и Гиза, были найдены изображения и иероглифы, напоминающие современные технологии и астронавтов в скафандрах. Эти находки вызывают предположение о том, что древние цивилизации обладали знаниями, превосходящими наши современные представления. Западноафриканское племя Дагонов рассказывает о рыбных богах Номо, которые якобы пришли с неба и привели их на новую территорию. Эрих фон Деникен, известный уфолог, считает, что линии Наска служили зонами посадки инопланетных кораблей, и что древние люди пытались призвать богов обратно, вырезая свои собственные линии. Совпадение в расположении и культурных сходствах этих древних мест ставят под сомнение официальную версию, что эти культуры никогда не взаимодействовали друг с другом. Однако наличие множества загадок и совпадений в расположении и характеристиках древних памятников говорит о более сложной и связанной истории. Продолжая изучать эти загадки, мы можем открыть новые аспекты истории нашей цивилизации и, возможно, переоценить место человека в известной нам Вселенной. Это все на сегодня, ну а больше шокирующих теорий и разоблачений вы услышите уже в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
17: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
18: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
19: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании и заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
18: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
19: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставит на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
18: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
20: Президент Александр Лукашенко о том, при каких условиях возможна стабильность в мире. уважаемые главы государств, дорогие друзья, за 25 лет с момента создания нашего объединения заседания Совета глав государств, членов ШОС, стали одним из значимых и ожидаемых событий международного календаря. Сегодня, когда мы отмечаем четвертьвековой юбилей организации, к встрече в гостеприимном Бишкеке приковано особое внимание. Нам предстоит очертить стратегические контуры будущего ШОС, открыть новый этап в ее работе. Наши общие цели емко сформулированы в период кыргызского председательства. Укрепляя стабильность, расширяя сотрудничество к дальнейшему совместному развитию. В современном мире стабильность – это способность сохранять равновесие, несмотря на возникающие преграды. Это возможно только при наличии надежных опор. И сегодня ШОС воспринимается в качестве одной из них, причем едва ли не важнейшей в Евразии. В условиях глобального нарастания конфликтов важно укреплять и подтверждать делом имидж ШОС как евразийского центра формирующегося многополярного мироустройства, обеспечивать единство самой организации по каждому из ключевых направлений работ.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
22: Вечный фильм ужасов. Дроны второй раз за месяц атаковали крупнейший порт России на Балтике. Еще горят склады и НПЗ. Устюга снова под атакой, и это уже второй раз меньше, чем за месяц. Ночью Ленинградскую область атаковали десятки беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, налет продолжался около 4 часов. За это время сбили 52 дрона. Но без последствий не обошлось. В портовой зоне Устилуги есть повреждения и начался пожар. Что именно пострадало, пока уточняется. А Устилуга для страны очень важна. Это крупнейший российский порт на Балтике и второй по величине в стране после Новороссийска. Через него отправляют нефть, нефтепродукты и другие грузы. Повторные удары по одному и тому же порту намного неприятнее для России, чем разовая атака, считает эксперт по морской логистике Алексей Воронцов.
23: Для большого порта проблема даже не только в прямом ущербе. После каждой атаки нужно проверять оборудование, тушить пожары, оценивать повреждения и понимать, можно ли безопасно продолжать погрузку. Если такие налеты повторяются, бизнесу приходится постоянно учитывать риск новых остановок. А Устилуга слишком крупный порт, чтобы любые проблемы там проходили незаметно для экспорта.
22: И вот интересная деталь. Значение Балтики для российского экспорта в последнее время недооценить было сложно. После ударов по портам на Черном и Азовском морях часть зерновых грузов начали отправлять именно сюда, в том числе через Устугу. А нефти через этот порт, по данным профильных изданий, в прошлом году экспортировали примерно 700 тысяч баррелей в сутки. То есть часть грузов увели подальше от атак на юге. Но теперь беспилотники регулярно долетают и до Балтики. Что это меняет для российской логистики, объясняет экономист Павел Руденко.
24: Россия может перебрасывать грузы из одного порта в другой, и раньше это действительно помогало снижать риски. Но если под ударами одновременно оказываются объекты и на юге, и на Балтике, пространство для такого маневра становится меньше. Это не значит, что экспорт останавливается, но каждый новый сбой делает логистику сложнее и дороже.
22: И Устилуга сегодня не единственная проблема. За последние недели беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы, склады, аэродромы и другие объекты в российском тылу. И здесь возникает уже совсем практический вопрос. Сколько таких объектов можно надежно защитить одновременно? Говорит военный эксперт Денис Корнеев.
25: Нельзя поставить полноценную систему ПВО возле каждого порта, НПЗ, нефтебазы или склада. Поэтому приходится выбирать, какие объекты прикрывать сильнее. А если атаки идут сразу по разным регионам, эта задача становится еще сложнее. Особенно, если беспилотники возвращаются к одной и той же цели снова и снова.
22: Вот в этом и проблема для России. Устилуга находится далеко от украинской столицы, но за 1 август ее атаковали уже дважды. На юге под ударами порты, в других регионах сдают НПЗ и склады. И чем больше становится таких точек, тем сложнее решить главный вопрос, что именно защищать в первую очередь.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
0: Президент Александр Лукашенко о том, при каких условиях возможна стабильность в мире.
20: Уважаемые главы государств, дорогие друзья, за 25 лет с момента создания нашего объединения заседания Совета глав государств, членов ШОС, стали одним из значимых и ожидаемых событий международного календаря. Сегодня, когда мы отмечаем четвертьвековой юбилей организации, к встрече в гостеприимном Бишкеке приковано особое внимание. Нам предстоит очертить стратегические контуры будущего ШОС, открыть новый этап в ее работе. Наши общие цели емко сформулированы в период кыргызского председательства. Укрепляя стабильность, расширяя сотрудничество к дальнейшему совместному развитию. В современном мире стабильность – это способность сохранять равновесие, несмотря на возникающие преграды. Это возможно только при наличии надежных опор. И сегодня ШОС воспринимается в качестве одной из них, причем едва ли не важнейшей в Евразии. В условиях глобального нарастания конфликтов важно укреплять и подтверждать делом имидж ШОС как евразийского центра формирующегося многополярного мироустройства, обеспечивать единство самой организации по каждому из ключевых направлений работы.
3: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
4: Мосаме сарма.
3: Лето.
4: Мосаме гарма.
3: Весна.
4: Бахар.
3: Осень.
4: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Сегодня мы говорим о цифре, от которой становится не по себе. Жители Беларуси должны банкам 31 миллиард рублей. Это почти 10 миллиардов долларов личных долгов. Не государственных, не корпоративных, а именно ваших и моих. И самое тревожное – не сама сумма, а то, на что эти деньги берут. На холодильники, школьные рюкзаки, детские кровати. На вещи, которые в нормальной ситуации просто покупают из зарплаты. Сегодня разбираемся, как мы оказались в этой долговой ловушке, кто на этом зарабатывает и есть ли выход.
7: Слушай, ну 31 миллиард звучит как просто абстрактная финансовая величина, да? То есть пока не начнешь копать математику этого явления, масштаб вообще непонятен.
5: Абсолютно согласна. И знаешь, если отбросить эмоции, то эту цифру ведь нельзя просто взять и поделить на всех граждан страны подряд. Ну там, включая младенцев и пенсионеров.
7: Стоп, а как это правильно считать тогда? На экономически активных?
5: Именно. В экономике сейчас занято примерно 4 миллиона 100 тысяч человек. И вот если весь этот гигантский банковский портфель раскидать чисто на тех, кто реально генерирует доход...
7: Картина становится уже, очень предметной. Получается где-то 7,5 тысяч рублей на каждого работающего.
5: Да, 7560 рублей, если быть точной. Причем важно понимать, что это же не ипотека, которую там комфортно размазали на 20 лет. Это именно короткие агрессивные долги.
7: Ну да, 7500 для многих регионов – это же эквивалент дохода за полгода непрерывной работы, при условии, что человек вообще, ну, перестанет есть и платить за коммуналку.
5: Вот, и самое пугающее – тут даже не объем долга, а та скорость, с которой он пухнет. За год эта цифра подскочила на 12,5%. То есть каждые сутки генерируется 9,4 миллиона рублей новых долгов. Каждые 24 часа, включая выходные.
7: Подожди, я тут хочу поспорить. Как человек, который регулярно смотрит макроэкономические сводки...
5: Давай.
7: Официальные зарплаты-то тоже растут. Средняя зарплата в Беларуси перевалила за 2200 рублей. Возникает логичный парадокс. Если доходы идут вверх, зачем люди кредитуются с такой бешеной скоростью?
5: А этот аргумент разбивается в пух и прах, если посмотреть на реальное распределение доходов. 2200 – это просто математическая фикция.
7: То есть средняя температура по больнице.
5: Именно. Это когда сложили зарплату айтишника или топ-менеджера в столице и оклад разнорабочего в провинции. Смотреть надо на медианную зарплату, ту самую точку, ниже которой получают ровно половина всех работников.
7: Ага, и сколько она сейчас в регионах?
1: Всего 800 тысяч рублей. Вот это реальные деньги, которые люди держат в руках.
7: Ну хорошо, даже если 1000. Предприятия все равно постоянно рапортуют о повышении ставок. Казалось бы, экономика генерирует больше денег. Разве это не признак оздоровления?
5: В том-то и дело, что нет. Природа этого роста, она абсолютно нездоровая. Зарплаты по-хорошему должны расти когда? Когда завод обновил станки, выпустил крутой продукт, продал его...
7: И получил нормальную прибыль.
5: Да. А сейчас в стране жесточайший кадровый дефицит. Демография, отток специалистов, на заводах физически не хватает рабочих рук.
7: То есть директор завода повышает оклад условному токарю не из-за эффективности?
5: Конечно, нет. Он платит больше чисто из страха, потому что это последний токарь в цеху, понимаешь? Если он уволится, вся производственная линия просто встанет намертво.
7: Угу. То есть предприятия банально вытаскивают деньги из оборота и из бюджетов на развитие только чтобы удержать людей.
5: Абсолютно верно. Есть еще второй фактор, который моментально сжирает эти надбавки – инфляция.
7: Но официальная инфляция же вроде как сглаживается за счет регулируемых цен.
5: Официальная – да. А если зайти в магазин и посмотреть на базовую продуктовую корзину, на бытовую химию, технику, там все подорожало на 20% и выше.
7: Понимаю. То есть номинально в расчетнике плюс 100 рублей, а купить на них физически можно меньше, чем год назад.
5: Вот. Реальная покупательная способность падает. И это подводит к самому важному механизму. Как именно эта нехватка денег превращается в кредитную кабалу?
7: Ты имеешь в виду структуру долга? На что уходят эти 31 миллиард?
5: Да. 40,5% – это чистые потребительские кредиты. 12,5 миллиардов рублей.
7: То есть не ипотека и не лизинг для бизнеса?
5: Нет. Это деньги на базовое выживание.
7: Слушай, давай переведем это на какой-то бытовой уровень. Вот живет семья в регионе, получает эту медианную зарплату. Как конкретно они оказываются в этой долговой воронке?
5: О, тут идеальный пример – это августовские сборы детей в школу.
7: А, ну да. Форма, рюкзак, канцелярия – это же сейчас стоит от 450 до 1200 рублей на одного ребенка.
5: Вот представь, семья, двое детей – общий бюджет на месяц 1600 рублей. Если они тратят 1000 на подготовку к школе...
7: У них тупо не остается на еду и коммуналку.
5: И проезд. Баланс сходится только тогда, когда в этот кассовый разрыв вмешивается банк. Семья идет и оформляет карту рассрочки.
7: Ну, потому что альтернативы нет. Иначе дети буквально пойдут в школу без одежды.
5: Да. Кредит перестал быть, инструментом для покупки предметов роскоши, он стал костылем. Просто чтобы поддержать минимальный уровень жизни.
7: Но подожди, банки же очень красиво это упаковывают. Мол, карты, рассрочки, это супер лояльно, везде реклама, 0,1% выглядит так, будто банк просто раздает бесплатные деньги.
5: И это самая страшная ловушка из всех. Банки – не благотворительные фонды. Эти карты спроектированы как финансовая беговая дорожка.
7: В смысле?
5: В смысле, что пока человек бежит ровно, соблюдая десятки мелких условий, все работает, но система сделана так, чтобы риск ошибки был максимальным.
7: А, то есть оплатил не в том магазине-партнере.
5: Или сделал перевод вместо покупки, или, что чаще всего бывает, на день опоздал с минимальным платежом, потому что ту самую зарплату на заводе задержали.
7: И все, год наперед сгорает.
5: Моментально. И вот тут включается реальная стоимость этих бесплатных денег. Штрафная ставка, которая взлетает до 40% годовых. Система изначально математически просчитана на то, что часть людей неизбежно споткнется.
7: Окей. А если без штрафов? Вот ситуация. Ломается холодильник. Это же не тот товар, покупку которого можно отложить на полгода.
5: Да, классика. Белорусский холодильник стоит, ну, где-то 1500 рублей. Отдать две зарплаты сразу нереально. Оформляется обычный потребительский кредит.
7: И сколько он съедает из бюджета?
5: Если разложить ежемесячный платеж, он забирает около 16% от дохода семьи каждый месяц.
7: Шестая часть всех денег просто за право хранить продукты дома? Обалдеть!
5: И переплата за пару лет набегает такая, что человек, по сути, обменивает несколько дней тяжелой физической работы чисто на оплату процентов банку.
7: Слушай, я тут хочу задать провокационный вопрос. На макроуровне. Люди покупают холодильники, рюкзаки. Заводы это производят, магазины продают, банки получают проценты, налоги идут в бюджет. Экономика же крутится. Разве это не позитивный процесс?
5: На первый взгляд кажется, что да. Но если копнуть глубже, налицо так называемый пылесос ликвидности. Это просто разрушает реальный сектор экономики.
7: Как именно?
5: Смотри, у Гванка есть аккумулированные средства. Ему надо их выгодно разместить. Первый вариант – дать длинный кредит заводу на новые конвейеры.
7: Ну да, модернизация.
5: А кредит заводу – это всегда низкая маржа, куча бумажной волокиты и огромные риски, что стройка затянется на годы.
7: А второй вариант – раздать эти же деньги тысячам людей на телевизоры под 15%.
5: Бинго! Банку выгоднее кредитовать физлиц, риски размазанные, оборот быстрый, ставки высокие. И что происходит? Банковская система тупо теряет интерес к финансированию производства.
7: То есть заводы остаются без дешевых денег?
5: Да. Без новых станков нет роста производительности. А без этого нельзя органически повышать зарплаты. Круг замыкается. Ситуация настолько острая, что Нацбанк был вынужден выдать жесточайшее предупреждение коммерческим банкам. Потому что реальный бизнес просто задыхается от нехватки ликвидности.
7: А у этого пылесоса есть инфляционный эффект?
5: Еще какой. Это самая настоящая инфляционная бомба. Только за май 26 года было выдано больше 1,5 миллиарда рублей новых кредитов. 1,6 миллиарда за месяц.
7: То есть гигантская масса денег просто возникает из ниоткуда и выплескивается в магазины.
5: Да, это пустые деньги. Люди бегут скупать технику, мебель. Но физическое количество товаров в стране от этого не выросло. Завод не начал делать больше холодильников просто потому, что банк напечатал кредиты.
7: Но это базовый закон экономики. Когда много денег гоняется за малым количеством товаров, цены идут вверх.
5: Классическая монетарная инфляция на кредитном допинге.
7: А как это бьет по курсу валют? Люди же покупают не только местные. Те же телефоны и импортная бытовая техника.
5: Вот, это второй удар. Механика тут железобетонная. Человек берет кредит на телевизор, магазин его продает. Дальше магазину нужно закупить новую партию за границей.
7: И расплачивается он не рублями.
5: Конечно. Магазин берет кредитные рубли, выходит на валютную биржу и начинает массово скупать доллары или юани.
7: Создавая дикий спрос на валюту.
5: Да. И если экспорт не приносит достаточно валютной выручки в ответ, национальная валюта начинает слабеть.
7: Импорт дорожает, и инфляция заходит на новый круг.
5: Именно так.
7: И тут логично спросить, а когда все это начнет рушиться?
5: А уже рвется. Причем стремительно. Главный индикатор здоровья системы – это статистика неплатежей. И просрочка сейчас перевалила за 55 миллионов рублей.
7: Но 55 миллионов в масштабах страны звучит не так, чтобы критично.
5: Дело не в сумме, дело в динамике. За один год эта цифра подпрыгнула на 28%. Неплатежи растут в два раза быстрее, чем выдача новых кредитов.
7: Качество портфеля падает?
5: Очень сильно. И знаешь, что самое интересное в структуре этой просрочки? 98% – это потреб кредита и карта рассрочки. И только 2% – ипотека.
7: Ну, это логично. Ипотека – это крыша над головой. Квартиру потерять страшно. Люди будут экономить абсолютно на всем, но за жилье заплатят.
5: Дан, а потребкредит – это такая психологическая абстракция. Как ты изимишь уже съеденные продукты, которые купили по карте рассрочки, или ношенную детскую обувь?
7: Никак.
5: Когда семейный бюджет окончательно лопается, люди в первую очередь машут рукой именно на беззалоговые кредиты.
7: Слушай, я читал, что индекс долговой нагрузки у таких проблемных заемщиков пробил 40%. То есть половина дохода уходит чисто на долги. Что эти люди вообще делают?
5: Они запускают долговую спираль. Брать-то деньги неоткуда. Да, долг обслуживается новым долгом. Это классическая финансовая пирамида внутри одной семьи.
7: И к чему это приведет глобально? Какие вообще есть сценарии?
5: Анализ показывает три возможных пути. Сценарий первый – инерционный. Это если вообще ничего не трогать.
7: Банки продолжают агрессивный маркетинг, люди дальше берут карты рассрочки.
5: Угу. Математика тут неумолима. К декабрю долг пробьет 33,5 миллиарда. Спираль закрутится так, что просрочка начнет бить уже по капиталу самих банков.
7: Отложенный системный кризис. Окей, второй сценарий.
5: Регуляторный.
7: Да.
5: Это если Нацбанк жестко вмешивается. Запрещает выдавать кредиты закредитованным, вводит строгие лимиты.
7: Ну, с точки зрения защиты банков, это звучит разумно. Но на уровне обычного человека проблема-то не решается. Холодильник сломался, детей в школу собирать надо, банк отказал, и что делать?
5: И это слабое место этого сценария. Спрос на деньги просто уйдет в тень.
7: Начнут плодиться ломбарды и какие-нибудь микрозаймы с безумными процентами.
5: Да, если банк сейчас штрафует под 40%, то ростовщики будут брать сотни процентов годовых. Проблема уйдет из официальной статистики, но станет еще разрушительнее.
7: Получается, остается только третий путь.
5: Структурный. Единственно верный, но самый тяжелый. Проблему кредитной кабалы надо решать на производстве, а не в банковских офисах.
7: То есть людям нужны не дешевые кредиты, а реальные деньги?
5: В точку. Нужен органический рост производительности экономики. Зарплаты должны расти за счет новых технологий и высокой добавленной стоимости продукции.
7: А не потому что кадров нет, и заводы в панике перекупают друг у друга последних рабочих.
5: Да, только это разорвет замкнутый круг. Жизнь на медианную зарплату не должна быть борьбой за выживание. Человек должен мочь купить стиральную машину или зимнюю куртку без того, чтобы подписывать договор с банком на десятки страниц.
7: Но это долгий путь. А пока этого структурного сдвига не произойдет, кредит останется просто банальным способом дожить до следующей получки.
5: Вот такая история. 31 миллиард рублей долга – это не абстрактная цифра в отчете Нацбанка. За ней стоят реальные люди. Мама из Барановичей, которая собирает детей в школу в кредит. Рабочие из Гомеля, которые 2 года платят банку за холодильник. Кредит давно перестал быть инструментом мечты. Он стал инструментом выживания. И пока это так, цифры будут только расти. Спасибо, что были с нами сегодня в «Между строк». Если этот выпуск заставил вас о чем-то задуматься, поделитесь им с теми, кому это важно знать. До следующего раза.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: За что Рига ввела новые запреты на белорусские товары? Накануне погранслужба страны показала туннели из Беларуси для мигрантов.
9: Вчера мы задержали группу мигрантов, их было 28 человек. Задержали их недалеко от Краславы, в 12 километрах отсюда. И, как обычно, мы привлекли служебную собаку. Кинолог и служебная собака приехали сюда и указали место. А наши пограничники проверили всю эту территорию и обнаружили этот туннель.
8: Такое заявление сделали латвийские пограничники. По их словам, это уже не первая попытка пересечь границу Евросоюза под землей с помощью тоннеля из Беларуси. Всего несколько дней назад латвийские пограничники обнаружили еще один тоннель в поселке всего в нескольких километрах отсюда.
9: Это хорошо организованная система. Это уже второй туннель, который мы обнаружили за последние 10 дней. Но первый туннель, судя по всему, был прорыт наспех или людьми, которые не знают, как это делается. А вот над этим туннелем, длиной примерно 30 метров, можно сказать, работали инженеры.
8: Граница между Латвией и Белоруссией растянулась на 172 километра. Она защищена современным пограничным забором, построенным в течение последних пары лет. В прошлом году власти страны сообщили, что пресекли около 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы. А за первую половину этого года таких попыток уже было 10 тысяч. Подобные случаи фиксируются и в соседней Литве. Недавно там были обнаружены сразу 12 нелегальных тоннелей. Пограничники считают, что мигранты вряд ли способны строить такие тоннели самостоятельно и предполагают наличие технической поддержки со стороны белорусских чиновников.
2: У нас нет доказательств того, что правительство как-то вовлечено, но мы знаем, что белорусские власти ничего не делают, чтобы это остановить. Потому что невозможно просто так пройти вдоль государственной границы, чтобы никто тебя не заметил. За это грозит штраф. Например, люди, живущие рядом с границей, не могут передвигаться по этой территории. А вот мигранты, делают это как угодно и когда угодно.
8: Поэтому в странах ЕС все меньше верят в версию о стихийном потоке мигрантов и все чаще рассматривают происходящее на границе как элемент давления со стороны Москвы руками Минска, рассказывает политолог Игорь Яшин.
10: Белорусские пограничные службы не просто не препятствуют этой миграции. Это часть так называемой гибридной войны Беларуси, союзника России против стран Европейского Союза. Цель – дестабилизировать западное общество.
8: Так или иначе, но последствия такой политики Беларусь уже чувствует на себе, говорят эксперты. Соседние европейские государства шаг за шагом закрывают рынок для белорусских товаров. К примеру, только в Латвии с сентября под запрет попадут книги, одежда, обувь, игрушки и спорттовары. А следом могут ограничить шоколад, печенье, напитки и другие продукты. В итоге политический конфликт все сильнее бьет по обычным белорусам, производителям, рабочим, экспортерам и тем, кто теряет рынки сбыта и доходы, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества. На радио «Сигнал».
8: Правда или липа? Госстандарт РФ нашел в Пинске в десертах кишечную палочку и золотистый стафилокок.
11: Под ограничение попали пирожные «Эгер» и «Улитка» филиала «Пинский Коопром». В «Эгере» обнаружили золотистый стафилокок, а в «Улитке» — превышение допустимого количества микроорганизмов и дрожжей, а также бактерии группы кишечной палочки.
8: Пинский производитель уверяет, что продукция прошла весь необходимый контроль, и никакого стафилокока и кишечной палочки в ней не было и в помине. Мол, все это происки недобросовестных конкурентов с российской стороны, чтобы выживать с рынка белорусских производителей. К примеру, наращиванием присутствия на рынке белорусской молочки оказались недовольны крупные российские заводы, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
12: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
14: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
8: Продавцы и поставщики боятся повторения событий 2019 года, когда Россельхознадзор ввел запрет на ввоз продукции 37 белорусских предприятий. Владелец сети магазинов «Белорусский фермер» Евгений Громков признается, что тогда его бизнес чуть не закрылся.
15: Безусловно, и мы, и наши поставщики обеспокоены происходящим. Надеемся, что конфликт не зайдет далеко, и дело не дойдет до закрытия поставок продуктов питания из Беларуси.
8: По словам экспертов, главная проблема в том, что для белорусских производителей в условиях санкций российский рынок остается практически единственным крупным направлением сбыта. И пока Беларусь все сильнее зависит от Москвы экономически, Россия действует прежде всего в интересах собственного бизнеса. А значит, подобные ограничения могут появляться снова, каждый раз, когда это будет выгодно российской стороне. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
13: Пока не умер, ты солдат. Зачем тяжело раненых отправляют обратно на фронт, не жалеют даже тех, кто в бою потерял ногу? Потерял глаз, не работает рука или после ранения практически не можешь ходить. Оказывается, даже это не всегда означает, что на фронт ты больше не вернешься. В военных чатах снова обсуждают истории тяжело раненых бойцов, которые после госпиталей возвращают в боевые подразделения. В эфире военного обозревателя Максима Калашникова рассказали о случаях, когда на передовую обратно отправляли людей с серьезными проблемами со зрением, неработающими руками и ногами. Звучала даже история о военном с ампутированной ногой, которого якобы забрали прямо с инвалидного кресла.
16: И знаю ситуации, когда человека с практически потерянным зрением, без глаза, когда рука совершенно не функционировала, в том числе правая рука, либо эта нога, их также, значит, возвращали в воинские, в боевые подразделения.
17: Одноногих.
16: И направляли на передовую. И вопрос, а какие боевые задачи они смогут выполнить? Или их просто бросали на убой? Понимаешь, вот это вот, я буду всегда говорить, поганая система, потому что все, что с армией сотворило, это сотворилось не само собой. Это все плоды вот этой поганой на настоящей действительности и системы.
13: Зачем боевому подразделению человек, который физически не может выполнять обычные задачи, объясняет военный эксперт Александр Туманов.
18: Здесь нужно разделять две вещи. После тяжелого ранения человек действительно может остаться на службе, но тогда ему должны подобрать работу с учетом состояния здоровья. Совсем другой вопрос. Если человека с серьезными ограничениями возвращают именно в боевое подразделение, там он не только сам находится под огромным риском, но и становится дополнительной нагрузкой для сослуживцев.
13: Есть и конкретные истории. Мобилизованного из Екатеринбурга Максима Зубкова, по данным Z-активистов, забрали прямо из медучреждения. У него было ранение голеностопа. Утверждается, что группа розыска избила его в палате, вынесла без сознания и увезла часть. При этом близкие говорят, что у мужчины было заключение военно-врачебной комиссии о негодности к службе. Почему раненый вообще может оказаться в розыске еще до того, как закончил лечение, объясняет юрист по военному праву Сергей Матвеев.
19: После госпиталя у военнослужащего должен быть понятный юридический статус. Он либо продолжает лечение, либо проходит комиссию, либо возвращается в часть с определенными ограничениями. Проблемы начинаются, когда документы не оформлены вовремя или командование считает человека самовольно оставившим часть. И тогда военный может оказаться в очень тяжелой ситуации, когда он еще лечится, а по документам его уже разыскивают.
13: Еще одна история пришла из Улан-Удэ. Военнослужащий Алексей Капустин после госпиталя переехал к невесте. Его объявили в розыск и вернули в часть. Мать утверждает, что сейчас сына держат в изоляторе. Забрали телефон и не оказывают необходимую медпомощь. По ее словам, раны у мужчины снова начали кровоточить.
23: Я Ружицкая Елена Викторовна, мама бойца Капустина Алексея Игоревича. Номер части 46-108, рота 5-я танковая, 2 МСБ. После выписки из госпиталя приехал в Улан-Удэ, задержался на 2 дня у невесты. Его объявили в розыск. После того его забрали, увезли в часть, посадили в изолятор. Командир, назвавшийся именем Руслан, в изоляторе над ним издевается, называет нецензурными словами. Он же отобрал телефон издевается, заставляет стоять по несколько часов и несколько раз в день. Угрожает, говорит, что будет сидеть там 45 суток, будет гнить, сидеть и гнить. От этих издевательств у Алексея начала кровоточить рана. Жалуется на сердечные боли. Они отказывают в оказании медицинской помощи. Прошу разобраться, принять меры и дать все это огласке.
0: И получается очень тяжелый замкнутый круг. Человек получил ранение на СВО, лечится, а потом еще должен доказывать, что он действительно не может вернуться обратно на передовую. Сами военные и их родные задают один и тот же вопрос. В какой момент солдат перестает быть ресурсом для фронта и становится просто человеком, которого нужно долечить и вернуть домой?
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.

0: ценностей. На международных площадках мы тесно взаимодействуем друг с другом. И Беларусь искренне благодарна Лаосу за принципиальную позицию и поддержку в рамках международных отношений. По поручению президента Республики Беларусь в гуманитарной сфере последние 3 года реализуется знаковый проект по оздоровлению лаосских детей на базе национального детского образовательно-оздоровительного лагеря «Зубрёв». В июле-августе этого года в данном оздоровительном лагере уже смогли отдохнуть 20 детей из Лаоса.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Москва взяла Минск за горло. Российские военные заводы получили станки из Беларуси на $1 млн, а на БЖД дефицит вагонов из-за грузов на СВО. На белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Как сообщили профильные журналисты, все дело в том, что часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» — транспортно-логистический центр — уже используется для выполнения воинских заявок или зарезервирована для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станций, погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны. С 25 августа по 10 сентября вооруженные силы Беларуси проводят оперативно-тактические учения ВВС и войск ПВО, второй этап которого должен пройти на российском полигоне Ашулук. Отправка белорусских подразделений на этот полигон и стала одной из причин резкого скачка в потребности в вагонах, пишут журналисты.
3: Универсальные платформы используются для перевозки танков, бронетранспортеров, боевых машин, артиллерийских установок и автомобильной техники. Для транспортировки одного подразделения может потребоваться несколько десятков таких вагонов.
2: Подобная ситуация возникала во время учений «Запад-2021». Тогда из-за выполнения государственного заказа, связанного с национальной безопасностью, БЖД не смогла предоставить дополнительные платформы предприятиям «Гомсельмаш», «БелАЗ» и «КАТЭК». При этом авторы публикации подчеркивают, что сейчас нет признаков массовой переброски российских войск, сопоставимой с январем-февралем 2022 года перед началом спецоперации на Украине. На данный момент зафиксирована только нехватка вагонов-платформ. Журналисты также опубликовали расследование о поставках белорусских станков предприятиям российского военно-промышленного комплекса. Оборудование поставлял торговый дом «Белорусские станки», зарегистрированный в Смоленске. Фирма позиционирует себя как дилер 9 белорусских станкостроительных предприятий, отмечают журналисты.
4: Документы показывают, что только во второй половине прошлого года торговому дому поступали платежи от 20 предприятий российского военно-промышленного комплекса. За это время они перечислили дилеру почти 80 миллионов российских рублей. Крупнейшим клиентом фирмы оказался производитель стрелкового оружия, завод имени Дегтярева. Кроме того, оборудование получали концерн «Калашников» и «Лома».
2: Какие именно товары поставлялись, расследователям установить не удалось. Вместе с тем, авторы материала обнаружили арбитражные разбирательства с участием белорусских станков, из которых следует, что компания также поставляла станки немецкого производства российским предприятиям ВПК.
4: Установлено, что как минимум 1 единицу оборудования европейского производства белорусским станкам поставила компания Trade Service Group, зарегистрированная в Витебске.
2: Российский торговый дом «Белорусские станки» и белорусскую Trade Service Group связывают общие владельцы. Один из них — Сергей Лобацевич, действующий белорусский футбольный судья. Во второй половине 2000-х он работал на витебском станкостроительном заводе «Вистан». Его партнер по бизнесу Сергей Фадеев также связан с футболом. В 2005 году он провел сезон за ФК «Орша» во втором дивизионе чемпионата Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
5: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
6: Пир.
5: Вторник.
6: Мангал.
5: Среда.

0: Будха.
1: Четверг.
0: Джумерат.
1: Пятница.
0: Джума.
1: Суббота.
0: Хафта.
1: Воскресенье.
0: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Из первых уст.
4: Первый заместитель директора и главный инженер института Минскметропроект Георгий Протасов о стоимости 1 километра линии метро.
5: Метро – это очень дорогое удовольствие. За ним стоит труд колоссального количества людей. Вот, и стоимость 1 километра линии метро, включая станции, коммуникации, перекладки дорог, временный объезд, оно может доходить до 100 миллионов долларов и даже больше. Минское метро, оно очень удачно стрессировано и поэтому востребовано пассажирами. Оно перевозит значительный объем. При сравнительно небольшой протяженности, сравнительно небольшом количестве станций, хотя уже не такое маленькое, уже на территории Содружества мы 3-е место занимаем по количеству станций, оно очень нагруженное. Мы не перевозим воздух, мы перевозим каждый день примерно 750 тысяч человек. А в год 250 миллионов человек. Это достойное место даже на фоне мировых метрополитенов. Метрополитен мы проектируем в соответствии с генеральной схемой развития метрополитена, которая строится на основании генплана. Это проект динамический, он пересматривается с определенным промежутком времени. Город формирует свои потребности, и в соответствии с ним формируется транспортная система города. И отталкиваясь от нее, уже простраивается перспективная транспортная схема метрополитена. Анализируется огромное количество градостроительной документации, выданных разрешений на строительство. Значит, проводятся исследования, социальные опросы, анализируется транспортная доступность, анализируется эффективность работы существующего метрополитена. Строятся различные сценарии развития метрополитена, просчитываются прогнозные пассажиропотоки, выбираются наиболее эффективные из них. Таким вот образом определяется с местом расположения станции. Дальше уже вступаем в действие мы. Значит, смотрим, чтобы эту станцию возможно было построить.
3: Новости регионов. На радиосигнал.
6: Трагедия под Полоцком. Тепловоз переехал мужчину, лежавшего на рельсах. Ночью на пути от станции «Гром» и состав переехал 61-летнего мужчину. Составитель поезда заметил человека на рельсах и подал сигнал о торможении, но машинист, толкавшего сзади тепловоза, не успел остановить вагоны. Мужчина скончался от травм на месте. Сообщается, что рядом с погибшим нашли бутылку от алкоголя. В Бобруйском районе водитель сельхозпредприятия месяцами сливал солярку с рабочей техники. Следователи вышли на 38-летнего работника одной из местных организаций. По их данным, мужчина регулярно сливал дизельное топливо с доверенной ему техники и продавал его знакомым по привлекательной цене. За пару месяцев бизнеса предприятие недосчиталось 300 литров солярки. Часть похищенного горючего успели изъять. На водителя завели уголовное дело. Финансовые контролеры раскрыли махинации с экспортом леса в Китай. По их версии, белорусская компания продавала древесину в Китай через подконтрольную фирму по заниженной цене, оставляя основную прибыль за границей. В результате от налогов скрыли более 15 миллионов рублей, а ущерб государству превысил 3 миллиона рублей. Сообщается, что подозреваемые уже дали признательные показания и начали возмещать ущерб. Экологическое ЧП на Брестщине. Озеро Вогнащанское усыпано мертвой рыбой. В Ивацевичском районе снова зафиксировали массовый мора рыбы. Местные жители бьют тревогу и выкладывают кадры с побережья, буквально усыпанного тушками. Пока официально причины бедствия не названы. В сети обсуждают две версии – нехватка кислорода и возможный сброс химикатов или отходов с близлежащих территорий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
6: Экологическое ЧП под Брестом. Местное озеро усыпано тоннами мертвой рыбы. Это отходы местного завода? В Ивацевичском районе снова зафиксировали массовый мор рыбы. Местные жители бьют тревогу и выкладывают кадры с побережья, буквально усыпанного тушками. Пока официально причины бедствия не названы, в сети обсуждают две версии. Нехватка кислорода и возможный сброс химикатов или отходов с близлежащих территорий. Подобные инциденты уже были в разных регионах страны, особенно вблизи сельскохозяйственных предприятий. Ранее жители деревни Ярошичи пожаловались на ЧП и возможное загрязнение водоема сточными водами с молочно-товарной фермы. На место происшествия прибыли сотрудники Новогрудской горрайинспекции. Они подтвердили гибель рыбы и установили, что в реку попадали навозосодержащие стоки.
7: В результате визуального осмотра установлено, что растекания навозосодержащих сточных вод по рельефу местности попадали в водный объект реки Ятранка. По данному факту производится сбор компонентов окружающей среды на предмет загрязнения химическими веществами.
6: Возмущению местного населения нет предела. Река небольшая, и ей нанесен непоправимый ущерб. В последние годы загрязнение малых рек, таких как Ятранка, часто связано с сельскохозяйственными стоками, бытовыми отходами и недостаточной очисткой сточных вод, говорит эколог Аркадий Ковалевский.
8: Только за прошлый год в водоемы Беларуси было сброшено 3 миллиона кубометров сточных вод с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ. И это вдвое больше, чем в 2023 году. Наибольшая нагрузка приходится на бассейн реки Днепр, где зафиксировано множество случаев загрязнения. Наиболее загрязненные реки – это Свислоч ниже Минска, Уза в районе Гомеля, Уша ниже Молодечина, Днепр ниже Лоева, Березина ниже Борисова и Западная Двина ниже Полоцкой, а также много других.
6: Экологи отмечают стойкое увеличение индекса загрязнения вод по всем рекам республики, что свидетельствует о нарушении процессов самоочищения водоемов. В итоге вся ядовитая вода попадает в пищу обычных белорусов, говорит Ковалевский.
8: Навозные стоки от животноводческих комплексов, как в случае с Ятранкой, являются одним из главных источников болезней. Навозная жижа в 100 раз более концентрирована, чем обработанные сточные воды, и может вызывать экологические катастрофы, включая заморы рыбы и отравление людей. Недостаточная очистка сточных вод от предприятий и городов приводит к попаданию в реки соединений азота, фосфора, нефтепродуктов и тяжелых металлов.
6: Ранее в городе Кричев Могилевской области произошел сброс сточных вод в реку Сож из-за аварии на напорном канализационном коллекторе во время ремонтных работ. Сточные воды, содержащие загрязняющие вещества, попали в реку по рельефу местности. А в одном из поселков Минского района местные жители пожаловались на забор из навоза на берегу реки, созданный местной фермой. Навоз хранился прямо у водоема, и фекалии попадали прямо в воду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: Хроники бензоапокалипсиса. Осенний сезон. После остановки крупнейшего НПЗ в Москве подорожал бензин, а в Екатеринбурге и вовсе исчез. Вслед за топливом подорожали и яйца. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Россияне из разных регионов стоят в очередях на АЗС и рассуждают о жизни. Одни считают, что властям на людей наплевать, другие говорят, что как будто вернулись в 90-е, а кого-то происходящее вполне устраивает. При этом всем хочется, чтобы поскорее закончилось СВО.
10: Ну, вот неинтересно. Мне вообще насрать на людей.
11: 3 дня пытался заправиться, и на всех заправках очень большая очередь.
10: Никому нахрен не нужна эта проблема.
11: Мы живем на Урале, сталкиваемся с дефицитом топлива, не можем получить товар на Wildberries. Это не такая большая проблема.
12: Мы примерно сейчас в тех же самых 90-х, когда наши родители стояли за курицей и за сапогами в очереди, да, по талонам. А мы сейчас стоим в очереди за бензином.
11: За это лето точно лучше жить не стало.
13: Последний вопрос. Хотелось бы ли вам скорейшего завершения СВО?
14: Конечно. Конечно. Да. Просто ответим «да».
9: Лимиты на отпуск топлива уже ввели даже в Москве. Это при том, что ранее власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает. Дошло до того, что москвичи дерутся из-за очереди на заправку. В ходе одной из ссор участники угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
14: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год. Ох, бля.
9: Цены на бензин на независимых автозаправочных станциях Москвы по итогам августа заметно выросли, прибавив в среднем почти 10 рублей за литр. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная стоимость 92-го бензина на таких заправках достигла 96 рублей, 85 копеек за литр. А литр 95-го стоит 100 рублей 82 копейки. Самый ощутимый рост зафиксирован на АЗС сети ОРТК, расположенных преимущественно в Подмосковье. Там обе марки подскочили в цене на 16 рублей за литр, до 109 и 114 рублей соответственно, говорит аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
15: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
9: НПЗ «Ярославнефтеоргсинтез», расположенный в 280 километрах от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион, остановил 3/4 мощностей после атаки беспилотников 28 августа. По информации местных журналистов, на заводе мощностью 15 миллионов тонн в год, который входит в топ-10 крупнейших в России, получили повреждения 2 из 3 установок первичной переработки нефти. Нефтеперерабатывающий завод в Ярославле стал 7-м российским НПЗ, частично или полностью остановившим выпуск топлива в августе. Ранее прекратили переработку «Нижегород-Нефтеоргсинтез», «Промнефтеоргсинтез», «Орскнефтеоргсинтез», «Запсибнефтехим», а также «Новошахтинский», «Саратовский» и «Волгоградский НПЗ», говорит экономист Владимир Милов.
16: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
9: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. А дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя. В частности, снова начали резко дорожать яйца. Производители отмечают, что на рынок сильно давит растущая стоимость перевозки. Они не исключают, что яйца продолжат дорожать до конца года. И вообще, россиянам следует готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги, отмечают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о том, как семья ШОС может противостоять 3 силам зла.
17: Первое в их числе – безопасность. Вызовы в этой сфере нарастают. Информационное, дипломатическое, финансовое, экономическое и другое санкционное давление – это реалии сегодняшнего дня. В арсенале сильных мира сего уже не только технологии цветных революций и гибридного воздействия. В настоящее время демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия. Нашим ответом на такой вызов должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Евразии, создание общего пространства доверия и сотрудничества. Беларусь рядом государств семьи ШОС уже предпринимает соответствующие шаги. В октябре этого года в нашей стране состоится контртеррористический форум. Он пройдет в новом формате. С совместными учениями государств, членов ШОС и Содружества независимых государств. Также приветствуем скорейший запуск универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС и антинаркотического центра Шанхайской организации. Рассчитываем, что в совокупности это поможет качественно нарастить борьбу с тремя силами зла – терроризм, сепаратизм, экстремизм. Стабильное развитие невозможно без эффективной системы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2: Важный сигнал.
18: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
19: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
18: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
20: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
18: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
20: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
18: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
21: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
18: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, как семья ШОС может противостоять трем силам зла.
17: Первое в их числе – безопасность. Вызовы в этой сфере нарастают. Информационное, дипломатическое, финансово-экономическое и другое – санкционное давление – это реалии сегодняшнего дня. В арсенале сильных мира сего уже не только технологии цветных революций и гибридного воздействия. В настоящее время демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия. Нашим ответом на такой вызов должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Евразии, создание общего пространства доверия и сотрудничества. Беларусь рядом государств семьи ШОС уже предпринимает соответствующие шаги. В октябре этого года в нашей стране состоится контртеррористический форум. Он пройдет в новом формате с совместными учениями государств-членов ШОС и Содружества независимых государств. Также приветствуем скорейший запуск универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС и антинаркотического центра Шанхайской организации. Рассчитываем, что в совокупности это поможет качественно нарастить борьбу с тремя силами зла – терроризм, сепаратизм, экстремизм. Стабильное развитие невозможно без эффективной системы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Хроники бензоапокалипсиса. Осенний сезон. После остановки крупнейшего НПЗ в Москве подорожал бензин, а в Екатеринбурге и вовсе исчез. Вслед за топливом подорожали и яйца. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Россияне из разных регионов стоят в очередях на АЗС и рассуждают о жизни. Одни считают, что властям на людей наплевать, другие говорят, что как будто вернулись в 90-е, а кого-то происходящее вполне устраивает. При этом всем хочется, чтобы поскорее закончилось СВО.
10: Ну, вас не интересно. Вообще насрать на людей.
0: 3 дня пытался заправиться, и на всех заправках очень большая очередь.
10: Никому нахрен не нужна эта проблема.
0: Мы живем на Урале, сталкиваемся с дефицитом топлива, не можем получить товар на Wildberries. Это не такая большая проблема.
12: Мы примерно сейчас в тех же самых 90-х, когда наши родители стояли за курицей и за сапогами в очереди, да, по талонам. А мы сейчас стоим в очереди за бензином.
0: За это лето точно лучше жить не стало.
13: Последний вопрос. Хотелось бы ли вам скорейшего завершения СВО?
1: Конечно. Конечно. Да. Просто ответим «да».
9: Лимиты на отпуск топлива уже ввели даже в Москве. Это при том, что ранее власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает. Дошло до того, что москвичи дерутся из-за очереди на заправку. В ходе одной из ссор участники угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
14: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот и дают жару. Москва, 2026 год. Ох, блин.
9: Цены на бензин на независимых автозаправочных станциях Москвы по итогам августа заметно выросли, прибавив в среднем почти 10 рублей за литр. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная стоимость 92-го бензина на таких заправках достигла 96 рублей, 85 копеек за литр. А литр 95-го стоит 100 рублей 82 копейки. Самый ощутимый рост зафиксирован на АЗС сети ОРТК, расположенных преимущественно в Подмосковье. Там обе марки подскочили в цене на 16 рублей за литр, до 109 и 114 рублей соответственно, говорит аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
15: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
9: НПЗ «Ярославнефтеоргсинтез», расположенный в 280 километрах от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион, остановил 3/4 мощностей после атаки беспилотников 28 августа. По информации местных журналистов, на заводе мощностью 15 миллионов тонн в год, который входит в топ-10 крупнейших в России, получили повреждения 2 из 3 установок первичной переработки нефти. Нефтеперерабатывающий завод в Ярославле стал 7-м российским НПЗ, частично или полностью остановившим выпуск топлива в августе. Ранее прекратили переработку «Нижегород-Нефтеоргсинтез», «Промнефтеоргсинтез», «Орск-Нефтеоргсинтез», «Запсибнефтехим», а также «Новошахтинский», «Саратовский» и «Волгоградский НПЗ», говорит экономист Владимир Милов.
16: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
9: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. А дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя. В частности, снова начали резко дорожать яйца. Производители отмечают, что на рынок сильно давит растущая стоимость перевозки. Они не исключают, что яйца продолжат дорожать до конца года. И вообще, россиянам следует готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги, отмечают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! Сегодня поговорим о Минском автомобильном заводе, который за год потерял почти половину продаж грузовиков на российском рынке. На первый взгляд, ничего особенного. В России рухнул весь рынок тяжелой техники, а МАЗ пережил этот обвал даже лучше многих конкурентов. Но за относительным успехом скрывается серьезная проблема. Судьба одного из крупнейших белорусских предприятий все сильнее зависит от российских кредитов, госзаказов и покупательского спроса. Разберемся, почему ставка на главного союзника превратилась в экономическую ловушку. И способны ли Африка, Азия и новые контракты заменить тысячи потерянных продаж?
7: Слушай, ну вот это начало, особенно фраза про то, что завод пережил обвал лучших конкурентов, звучит прямо как заголовок из какого-то очень победного пресс-релиза.
5: Разве нет?
7: Да какой же это успех, пусть даже относительный, когда теряется чуть ли не половина продаж на самом ключевом, жизненно важном рынке? Это катастрофа. Давай смотреть на реальность, а не на эти успокаивающие формулировки.
5: В 2025 году российский рынок тяжелых грузовиков не просто просел, он буквально, ну, схлопнулся.
7: Угу.
5: Падение составило 51% за год. Просто представь масштабы падения. Было 126 тысяч проданных новых машин в целом по рынку,
7: так.
5: А осталось чуть больше 61 тысячи. И вот на этом фоне падение белорусского завода составило 43%.
7: То есть завод упал чуть медленнее, чем рынок в целом. И из этого делается вывод об успехе.
5: Именно об этом и говорят оптимисты. В 2024 году было продано 5719 грузовиков, а в 2025 – 3274. Формально доля присутствия бренда на рынке даже немного подросла. В отчетах все это выглядит как уверенное удержание позиций под натиском кризиса.
7: Красивая статистика. Но она скрывает гигантскую дыру на земле. Проблема в том, что доля рынка – это виртуальная величина. За один год физически потеряно 2445 продаж.
5: Ну да, в абсолютных цифрах звучит пугающе.
7: Это не просто сезонное колебание. 7% отжавшегося маленького рынка приносит предприятию в реальных деньгах значительно меньше, чем 5% от большого растущего рынка. Относительный успех в рейтингах не конвертируется в живую выручку на банковских счетах.
5: Если посмотреть на ситуацию со стороны производственного цикла, то за каждым вот этим непроданным грузовиком стоят конкретные вещи. Это же не просто строчка в Excel.
7: Конечно, нет.
5: Это тонны стали, которые уже были закуплены. Это произведенные двигателя, сложнейшая электроника, коробки передач.
7: Завод с колоссальными постоянными издержками не может радоваться тому, что он тонет медленнее остальных. Предприятию нужны оборотные средства каждый день.
5: Тогда давай разберемся с физикой этого падения. Куда вообще так резко исчез покупатель? Ведь если открыть данные за 2024 год, там были сплошные рекорды.
7: Да, тогда рынок перегрелся.
5: Конвейеры работали на полную мощность, произвели больше 13 тысяч единиц техники, выручка предприятия взлетела до 3,3 миллиарда рублей. Не мог же спрос просто взять и испариться за новогодние праздники?
7: Спрос не испаряется, он становится нерентабельным. Понимаешь, все ломается ровно в тот момент, когда меняется стоимость денег. Коммерческий грузовик – это инструмент для заработка, а не предмет роскоши.
5: Ну, логично, да.
7: Его никто не покупает за наличные из сейфа.
5: Транспортные компании всегда берут технику в лизинг или в кредит. Машина сразу идет в рейс, начинает приносить доход, и из этой прибыли владелец выплачивает долг банку.
7: Точно. А теперь следи за руками. Ключевая ставка в России взлетает до небес.
5: Ага.
7: Лизинговые компании мгновенно переписывают условия, и ставка для конечного перевозчика улетает за 20, а то и 25% годовых. Математика логистического бизнеса ломается моментально.
5: То есть даже если машина едет вообще без поломок и простоев, вся ее прибыль уходит исключительно на погашение безумных процентов.
7: Параллельно с удорожанием кредитов в России начали замедляться крупные инфраструктурные стройки.
5: Соответственно, снизились тарифы на сами перевозки.
7: Именно. Из-за падения деловой активности. Владелец автопарка садится с калькулятором и понимает, брать новый тягач по 25% при падающих ставках на фрахт – это прямое самоубийство для бизнеса.
5: Ему гораздо выгоднее бесконечно ремонтировать старый автопарк.
7: Да. Каннибализировать сломанные машины на запчасти, перебирать старые двигатели, но только не влезать в новые неподъемные долги.
5: Но есть же еще мощный китайский фактор. Бренды вроде «Ситрак», «Шаклан», «ФАФ» – они ведь тоже рухнули в 2025 году. Причем их падение в процентах было даже глубже. Разве это не дает преимущества традиционным игрокам?
7: Ох, это очень опасная иллюзия. Да, их текущие продажи просели. Но за предыдущие два года китайские производители завезли в Россию гигантские, просто немыслимые объемы техники.
5: То есть склады переполнены.
7: Эти запасы никуда не исчезли. Дилеры стоят с забитыми стоянками и вынуждены жестко демпинговать. Они режут собственную маржу, лишь бы избавиться от замороженных автомобилей.
5: Часто можно услышать мнение, что как только эти склады распродадут, китайская угроза спадет, потому что они якобы не умеют строить долгосрочный сервис.
7: Это миф пятилетней давности. Китайские корпорации уже выстроили разветвленные дилерские сети. Они завезли огромную номенклатуру запчастей. Современного частного перевозчика вообще не волнует историческое наследие бренда.
5: Он считает только деньги.
7: Он считает TCO – совокупную стоимость владения. Если белорусский грузовик проигрывает по комфорту или электронике, никакие исторические заслуги или скидки на старте не заставят частника подписать контракт.
5: Хорошо. Если на открытом коммерческом рынке правила диктует слепая математика лизинга и китайские конкуренты, логично посмотреть в сторону политики. Россия – это главный политический и экономический союзник. Разве в рамках союзных программ партнер не должен подставить плечо? Выдать гарантированные государственные заказы, как-то компенсировать падение частного спроса?
7: В теории идеальных интеграционных процессов так и должно быть. Но на практике у России есть КАМАЗ. И это не просто завод. Это важнейший системообразующий российский промышленный гигант.
5: Который нужно спасать в первую очередь?
7: Посмотри на цифры первого полугодия 2026 года. КАМАЗ реализовал почти 8700 грузовиков, захватив 35% сжимающегося рынка.
5: 35%? Треть рынка в условиях жесточайшего кризиса. Это больше похоже на монополию.
7: Вот именно. И здесь кроется главная структурная ловушка для белорусского предприятия. Россия выступает в этой схеме сразу в четырех ролях одновременно.
5: Так.
7: Она главный покупатель, она ближайший политический союзник, она регулятор всех правил игры на рынке, и она же самый жесткий прямой конкурент, защищающий собственные интересы.
5: Звучит как игра в футбол, где судья матча по совместительству работает главным тренером команды твоих соперников.
7: Отличное сравнение. На официальном уровне все декларируется предельно гладко. Равный доступ к госзакупкам, промышленная кооперация, единые сертификационные стандарты.
5: А по факту?
7: А декларации заканчиваются там, где начинаются региональные бюджеты. Условному муниципалитету где-нибудь в Сибири нужны коммунальные машины. Начинается тендер.
5: И условия пишутся под конкретного победителя?
7: Условия субсидирования, жесткие требования по глубокой локализации производства, сложная бальная система оценки компонентов. Все это выстраивается таким образом, что победитель часто математически предопределен еще до вскрытия конвертов с заявками.
5: И побеждает домашний российский производитель.
7: Разумеется. В кризис любое государство спасает в первую очередь свои заводы и рабочие места своих граждан. Зависимость от одного рынка страшна не тем, что партнер внезапно решит специально навредить или объявить торговую войну. Нет.
5: А чем тогда?
7: Она страшна тем, что сугубо внутренние экономические решения поднять ключевую ставку, чтобы сбить инфляцию, или ввести утилизационный сбор для защиты КАМАЗа, автоматически, просто рикошетом бьют по конвейерам в Минске.
5: Слушай, но ведь МАЗ — это не только тяжелые тягачи и самосвалы. Есть же огромный сегмент пассажирской техники, автобусы.
7: Есть, да.
5: И они показывают совершенно иную динамику. За 2025 год в России реализовано почти 500 новых автобусов белорусского производства. Плюс постоянно идут новости про освоение дальнего зарубежья – Африка, Азия, Латинская Америка. Разве такая диверсификация не страхует завод от провалов?
7: 500 автобусов – это отличный результат для автобусного цеха. Но давай считать масштабы и деньги. Во-первых, рынок общественного транспорта живет по совершенно другим законам. Это не частный логистический бизнес, это государственные и муниципальные программы обновления парков.
5: То есть там не важна кредитная ставка банка?
7: Абсолютно. Там важно только наличие строчки в бюджете города.
5: Согласна. Это стабильный госзаказ. Но цифры ведь несопоставимы.
7: Совершенно несопоставимы. Потеряны продажи 2500 магистральных тягачей и строительных самосвалов. 500 автобусов совершенно другой архитектуры производства, другими комплектующими и другой рентабельностью просто физически не способны перекрыть эту огромную дыру. Это просто разные лиги.
5: А как же контракты на глобальном юге? Поставки в Африку звучат как реальный выход из этой российской ловушки.
7: Продать партию из 10 или 20 самосваров в какую-нибудь африканскую страну – это дипломатический успех. Никто не спорит. Но это экономический мизер.
5: Почему мизер?
7: Завод, производственные мощности которого рассчитаны на тысячи единиц техники в месяц, не может выжить на таких разовых микроконтрактах.
5: Ну подожди, рынки же там гигантские.
7: Грузовик мало просто привезти в порт и выгрузить. Главное правило рынка коммерческой техники. Первую машину продает менеджер салона, а все последующие – механик сервисного центра.
5: Это правда.
7: Чтобы конкурировать в Африке с индусами или теми же китайцами, нужно выстраивать капитальную инфраструктуру на местах. Нужны огромные склады запасных частей, нужно диагностическое оборудование, нужны обученные местные кадры.
5: Понятно. Никто не купит партию из 100 машин, если запчасть к ним придется ждать самолетом из Минска целый месяц.
7: Возникает классическая мертвая петля. Строить дорогую сервисную сеть ради 20 проданных машин экономически бессмысленно. Это сплошные убытки. А без готовой работающей сервисной сети крупный тендер на сотни машин выиграть нереально.
5: Замкнутый круг.
7: В России белорусский грузовик знают в каждом гараже. Любую деталь можно купить на трассе, при дорожном магазине. В Азии или Африке этого исторического преимущества нет. Создать его стоит колоссальных инвестиций, которых у падающего в продажах завода просто нет.
5: Давай перенесем фокус внутрь самой Беларуси. Снаружи мы видим падение спроса, нерентабельный лизинг и сложности с дальним экспортом. Но если машины не продаются в нужных объемах, а конвейер при этом полностью не останавливают, кто несет это финансовое бремя? Прямых массовых сокращений ведь нет?
7: Нельзя просто взять и закрыть такое предприятие, как какой-нибудь киоск. Это десятки заводов-смежников по всей стране, производящих пластик, стекло, электропроводку, гидравлику.
5: Это огромная социальная инфраструктура, поликлиники, общежития.
7: Поколение работников. Увольнение тысяч людей одномоментно – это риск социального взрыва, которого белорусская власть не допустит ни при каких обстоятельствах.
5: То есть спасение рабочих мест ставится выше рыночной целесообразности. Но за это спасение кто-то должен платить.
7: Плата просто размазывается тонким слоем по экономике и становится почти невидимой. Во-первых, это замороженный капитал. Завод продолжает выпускать машины, которые отправляются не к покупателю, а на заводские стоянки.
5: Мертвый груз.
7: В этих грузовиках лежат миллионы долларов реальных денег, уже потраченных на импортные комплектующие, зарплаты и энергоресурсы.
5: Во-вторых, даже без официальных увольнений доходы самих сотрудников падают. Срезаются квартальные премии, убираются доплаты за интенсивность труда, отменяются выгодные сверхурочные смены.
7: Верно. Люди остаются на своих рабочих местах, статистика по безработице не портится, но их реальная покупательная способность неизбежно снижается.
5: Но самое разрушительное последствие, наверное, имеет отложенный эффект. Это тотальная экономия на технологическую модернизацию.
7: Ну да. Чтобы пережить кассовый разрыв прямо сегодня, завод вынужден резать инвестиционные программы. Откладывается закупка новых станков, приостанавливаются исследования.
5: Что неизбежно ведет к технологическому отставанию. Если не обновить линию роботизированной сварки сегодня, завтра рама грузовика будет тяжелее и дороже, чем у конкурента на новом оборудовании. Молодые специалисты это видят и просто не замечают карьерных перспектив.
7: Именно. А теперь добавь сюда фактор санкций и вынужденного импортозамещения. Это ведь не просто смена логистических цепочек и маршрутов доставки.
5: Многие думают, что можно просто заказать похожую деталь у другого поставщика, привезти ее и прикрутить на конвейере.
7: Если бы. Когда перекрывают доступ к привычному европейскому или американскому компоненту, на заводе начинается настоящий инженерный ад. Представь, что в тяжелом тягаче меняется один маленький блок управления тормозной системой или элемент топливной аппаратуры.
5: Так.
7: Ты не можешь его просто поставить и отправить машину дилеру. Требуется полная перенастройка всей электронной архитектуры грузовика. Нужно проводить новые многомесячные полигонные испытания, зимние тесты на надежность в экстремальных условиях.
5: И переписывать огромный массив технической и сертификационной документации.
7: Да, замена одного небольшого узла может затормозить выпуск целой модели на месяцы и требует колоссальных затрат инженера часов.
5: Итог один. Себестоимость конечного продукта неминуемо растет, а рыночная конкурентоспособность падает. Чтобы компенсировать этот провал, в ход идут государственные экспортные кредиты, бюджетные субсидии, льготные программы.
7: Которые работают как мощное финансовое обезболивающее. Оно снимает острые симптомы, завод бодро отчитывается о сохранении объемов производства, но сама экономическая болезнь только прогрессирует.
6: Если собрать всю эту картину воедино, чего стоит ждать в ближайшем будущем? Сценарий первый. Рынок Российской Федерации нащупывает дно и отталкивается от него. Ставка Центробанка снижается, лизинг оживает, стройки возобновляются, МАС снова начинает активно продавать.
7: Даже если этот оптимистичный сценарий чудом сработает, он не решает фундаментальную проблему. Да, склады разгрузятся, на счета пойдут живые деньги, но главная стратегическая ловушка захлопнется еще плотнее.
6: Потому что зависимость никуда не делась.
7: Завод останется критически зависимым от одного единственного внешнего контура. Любой следующий скачок инфляции в соседней стране снова поставит белорусские конвейеры на грань полной остановки.
6: Сценарий второй. Рынок стабилизируется на текущих кризисных минимумах.
7: Это сценарий медленной деградации. Заводу придется жить в режиме жесточайшей экономии годами, никакого развития, поиск случайных микроконтрактов на периферии, постепенная потеря лучших инженерных кадров, которые просто не увидят профессиональных перспектив.
6: И третий сценарий – жесткий протекционизм. Российская промышленная политика окончательно закрывается субсидиями для КАМАЗа, выдавливая внешних игроков.
7: В этом случае белорусского производителя мягко, но абсолютно бескомпромиссно выдавят в низкомаржинальные ниши.
6: Оставят коммунальную технику, мусоровозы, те же муниципальные автобусы.
7: Но массовый, высокодоходный сегмент магистральных перевозок будет окончательно потерян.
6: Выходит, главная мысль в том, что экономическая самостоятельность потеряна не тогда, когда завод физически встал.
7: Совершенно верно. Она утрачивается в тот момент, когда параметры твоего выживания, стоимость кредита, масштаб строек, распределение бюджетных субсидий определяются в кабинетах другого государства, исходя из их собственных национальных интересов.
5: В общем, итог получается неутешительным. МАЗ не проиграл конкурентам, но все равно лишился продаж. Российский рынок оказался для завода одновременно главным источником заказов и главным источником риска. Разовые контракты, государственные кредиты и поставки в дальние страны могут поддержать предприятие, но пока не способны заменить рынок, от которого он зависит десятилетиями. Поэтому главная угроза для легендарного завода – не плохое место в рейтинге, а отсутствие полноценной альтернативы покупателю, решение которого принимаются за пределами Беларуси. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Директор государственного учреждения парковки столицы Михаил Филиппов об эффекте от работы мобильного комплекса, который следит за оплатой парковки в Минске.
3: Понимаете, экономический эффект он виден после использования мобильного комплекса сразу. Как правило, вот при введении новой парковки народ еще не совсем осведомлен, хотя мы везде в СМИ стараемся...
8: А тут сразу штраф, да?
3: Да. Но, как правило, процентов 30-40 не платят. Но как только начинает работу мобильный комплекс, эта цифра сразу снижается в разы. Процент оплат, он вырос значительно. Если раньше у нас было где-то 50 на 50, это в прошлом году, а сейчас уже порядка где-то, наверное, осталось процентов 15. По решению города на 4000 парковочных мест предусмотрено один мобильный комплекс. В планах города приобрести еще и второй, потому как цифра у нас уже выросла вот до 8,5, то планируем приобретать и второй.
2: Важный сигнал.
22: Законы военного времени. Очевидцы сообщили о пролете реактивного дрона над Гомельской областью. Что важно знать о новых российских беспилотниках? В минувшую ночь реактивный беспилотник залетел на территорию Беларуси со стороны Украины. Его маршрут отслеживали мониторинговые каналы. Около 2:30 по минскому времени беспилотник двигался в направлении деревни Терюха Гомельского района. Через несколько минут он изменил курс и направился сначала к Речице, а затем к Василевичам. В 2:44 наблюдатели сообщили, что беспилотник летит в сторону Наровли. Спустя 8 минут аппарат по-прежнему находился в этом районе и маневрировал. Около 3 часов ночи дрон покинул воздушное пространство Беларуси и направился в Чернобыльскую зону отчуждения в Киевской области, отмечают наблюдатели.
23: Таким образом, беспилотник находился над территорией Беларуси около получаса. Его тип и принадлежность официально не подтверждены.
22: Официально произошедшее пока не комментировали. Ранее в Минобороны признали залеты российских дронов на территорию страны. Как заявил командующий ВВС и ПВО Андрей Лукьянович, в Беларуси фиксируют случаи нарушения воздушного пространства. Сколько именно беспилотников залетело в Беларусь, Лукьянович не уточнил, но сказал, что для их уничтожения применялась авиация.
24: В том числе с боевым применением. Наши дежурные силы применяли авиацию, мы применяли зенитные ракетные войска для того, чтобы уничтожать беспилотные летательные аппараты.
22: Жители разных населенных пунктов Беларуси регулярно сообщают о падении дронов, хотя официально об этом не говорят. Однако, со слов очевидцев, известно, что в Гомельской области даже создали группы из милиционеров и военнослужащих, которые совместно с заинтересованными обследовали более 72 тысяч гектаров земельных угодий в поисках упавших беспилотников. А прошлым летом беспилотник упал прямо в Минске. Дроны залетают в Беларусь на фоне российских налетов на Украину, говорит военный эксперт Александр Короленко.
25: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия.
22: По словам экспертов, в большинстве случаев о падении дронов официально не сообщают. Кроме того, многие беспилотники были локационно потеряны. Это значит, что прямо сейчас где-то в Беларуси могут валяться десятки разбившихся дронов, отмечают эксперты. Они призывают граждан к бдительности в связи с угрозой, связанной с полетами дронов. Необходимо соблюдать правила двух стен. В случае любого подозрительного звука, чаще похожего на жужжание мопеда, лучше найти укрытие таким образом, чтобы от улицы вас отделяли как минимум две стены. Это критически важно для защиты жизни и здоровья, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
8: Министр иностранных дел Максим Рыженков о росте торговли между Беларусью и Кыргызстаном.
11: Мы очень довольны, как развивается сотрудничество с Кыргызстаном в Республике Беларусь. Очень динамично. Я скажу, в прошлом году очень прилично вырос товарооборот. Мы получили порядка 350 миллионов долларов торговли товарами и около 70 миллионов торговли услугами. В этом году идет превышение прошлогодних параметров по полугодию уже процентов на 60. Радует, что в основе этого, ну, не только нефтепродукты какие-то, продукты питания, которые идут, в общем-то, с двух сторон. Торговля, кстати, достаточно сбалансирована по объемам денежного характера.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
18: Всем привет! Это «Давайте разберемся». Сегодня тема очень горячая и актуальная. Хотя, ну, в общем, только такие мы и обсуждаем. Итак, налог на бездетность. В последнее время различные депутаты и общественные деятели периодически выступают с такой инициативой, что люди, которые не хотят иметь детей, должны платить, так сказать, за свою свободную жизнь. И так мы сможем поднять рождаемость. Давайте, собственно, разбираться, что это такое, полная дикость или шаг, который просто необходим для выживания государства.
19: Привет. Слушай, ну звучит это, конечно, жутковато.
18: Согласен, звучит жестко. Но представь себе ситуацию. Ты приходишь устраиваться на работу, и в отделе кадров тебе говорят, что твоя зарплата будет на несколько процентов меньше, чем у коллеги за соседним столом, просто потому что у тебя нет детей.
19: Да это же настоящая антиутопия какая-то.
18: Для многих – да. Но я сегодня выступлю с позиции, что мы находимся в такой точке демографического кризиса, когда подобный налог – это уже не дикость, это суровая экономическая необходимость. Ну и как бы вопрос элементарной справедливости между поколениями.
19: Окей. Я сразу обозначу свою позицию. Я категорически не согласна с таким подходом. Я считаю, что этот налог абсолютно неэффективная репрессивная мера. Если мы введем штраф за отсутствие детей, мы не получим бэби-бум.
18: А что мы получим?
19: Мы получим рост бедности, отток квалифицированных кадров и гигантскую теневую экономику. Смотри, люди не заводят детей не из-за избытка эгоизма, а из-за системных проблем. Ну, стагнация доходов, сумасшедшая дороговизна жилья, неуверенность в будущем. И наказывать их за это рублем значит лечить симптомы, попутно убивая пациента.
18: Я понимаю, почему эта идея вызывает такое, знаешь, отторжение на первый взгляд. Никто не любит новые налоги, это очевидно. Но давай посмотрим на механику того, что сейчас происходит с нашей страной. Это же чистая математика.
19: Ну, давай посмотрим на математику.
18: Коэффициент рождаемости упал до 1,4, ну, максимум 1,7 ребенка на женщину. А для того, чтобы население просто сохраняло свою численность, нужно 2,1. Мы в прямом смысле слова «таем». И проблема не только в том, что нас становится меньше. Проблема в том, как меняется структура общества.
19: Я знаю эти цифры. И демографическое старение – это факт. С этим я не спорю. Но как изъятие денег у молодых людей поможет им начать размножаться?
18: А вот тут мы подходим к сути проблемы. к экономике пенсионной системы. Понимаешь, многие люди живут в иллюзии, что их пенсионные отчисления – это такой, ну, личный банковский счет. Мол, я сейчас откладываю, а потом буду на это жить.
0: Угу. Хотя это распределительная система.
18: Именно. Наша солидарная пенсионная система работает иначе. Это транзакция в реальном времени. По сути, с точки зрения демографии, это просто финансовая пирамида.
0: Ну, звучит грубо, но технически да.
18: Она функционирует только тогда, когда основание пирамиды, то есть молодежь, постоянно расширяется. Раньше коэффициент демографической нагрузки был идеальным. На одного пенсионера приходилось 5-6 работающих. Сейчас их 2-3. Скоро будет вообще полтора. Пенсии нынешним старикам платятся из зарплат тех, кто работает прямо сейчас.
0: Согласна. Механизм распределительной системы именно таков. Деньги собираются сегодня и выплачиваются сегодня. Но при чем тут налог?
18: И вот тут возникает вопрос справедливости. Нынешние пенсионеры в свое время воспитали этих самых работников. Они потратили колоссальные ресурсы, бессонные ночи, деньги на образование, лечение, кружки. Они создали человеческий капитал.
0: Так.
18: Представь, что наше общество — это огромный IT-стартап. Родители — это разработчики, которые пишут код и создают продукт для будущего. А принципиально бездетные люди — это пользователи на бесплатном тарифе.
0: Ой, да ладно.
18: Да, они будут пользоваться инфраструктурой и пенсиями, которые оплатят чужие дети. Налог на бездетность — это просто премиум-подписка. Не вложился своим трудом в создание новых налогоплательщиков —

0: Да.
1: Вот именно. Бездетный человек всю жизнь финансирует детскую инфраструктуру, которой сам никогда не воспользуется. Он уже солидарен с обществом. Зачем вводить двойное налогообложение?
0: Потому что косвенных налогов уже не хватает, понимаешь? Вырастить ребенка сегодня – это просто роскошь. Родители несут так называемый штраф за материнство, ну или штраф за родительство.
1: Это правда, да, финансово это тяжело.
0: Они выпадают из карьеры, теряют в зарплате, тратят огромную долю своего дохода на базовые потребности нового гражданина. Бездетные в это время строят карьеру, инвестируют, путешествуют. У них объективно больше свободного располагаемого дохода.
1: Да, у кого сейчас много свободного дохода? Давай спустимся с небес на землю и посмотрим на экономический механизм того, как люди вообще принимают решение о рождении ребенка.
0: Ну, давай.
1: Главный барьер сегодня – это отсутствие жилья. Молодая пара работает на двух работах, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Инфляция и так съедает их сбережения. И тут государство вводит налог на бездетность.
0: Но это же небольшой процент.
1: Да какая разница, что происходит на практике? Возникает колоссальная мертвая потеря для их личного бюджета. Ты забираешь у них эти 5-6% от дохода. В результате они копят на квартиру не 3 года, а 5 или 7 лет. То есть этим налогом ты физически убиваешь их шанс подготовить базу для рождения ребенка. Это замкнутый круг.
2: Слушай, этот аргумент имел бы смысл, если бы мы сжигали эти деньги. Но ведь весь смысл налогов – перераспределение. Деньги не исчезают из экономики.
1: Ну и куда они идут? В карман чиновникам?
2: Нет, они направляются в целевые фонды поддержки тех же самых молодых семей. На субсидирование той самой ипотеки, про которую ты говоришь. На компенсацию ставки. На строительство новых бесплатных яслей, чтобы мама могла быстрее вернуться на работу. Это создание инфраструктуры, которая в итоге поможет той самой молодой паре, когда они решатся на ребенка.
1: То есть, погоди, мы создаем систему, где нужно сначала отнять деньги у молодых, чтобы потом им же выдать субсидию через огромный бюрократический аппарат. Мы же теряем кучу средств на само администрирование этой системы.
2: Но любое перераспределение требует администрирования.
1: И, кстати, о бюрократии. Давай посмотрим на реализацию. Допустим, мы ввели налог. Как быть с теми, кто физически не может иметь детей? По медицинской статистике, сегодня каждая пятая или шестая пара в нашей стране сталкивается с проблемой бесплодия. Мы что, будем штрафовать людей за их диагнозы? За их трагедию?
2: Нет, конечно, нет. Ни один адекватный законопроект не предполагает налогообложение людей с медицинскими противопоказаниями.
1: И как это доказывать?
2: Механизм освобождения очень прост. Есть подтвержденный диагноз – от тяжелого бесплодия до онкологии или генетических рисков человек просто получает медицинский отвод. Государство освобождает его от уплаты. Платить будут только абсолютно здоровые люди, которые сознательно выбрали стратегию «Child Free».
1: Просто получает медицинский отвод. Знаешь, звучит гладко только в теории. На практике это превратится в чудовищный, унизительный, бюрократический ад.
2: Почему ад? Принес справку и все.
1: Представь, человек должен доказывать налоговому инспектору или какой-то комиссии, что у него нет репродуктивных органов или что он бесплоден. А как быть с диагнозом «необъяснимое бесплодие»?
2: А это что такое?
1: Это когда по всем анализам пара абсолютно здорова, но беременность не наступает годами. Врачи просто разводят руками. И что делать этим людям? Они бегают по клиникам, тратят миллионы на попытки ЭКО, переживают глубочайший стресс. И при этом государство каждый месяц списывает у них налог, потому что по бумагам они абсолютно здоровы.
2: Я понимаю эмоциональность этого примера, но, слушай, мы живем в эпоху цифрового государства. Нам не нужны комиссии с папками бумаг. У нас есть электронная медицинская карта.
1: Ага, которая периодически виснет.
2: Ну, технические сбои бывают, но система может работать автоматически. Алгоритм видит определенный код заболевания из Минздрава и автоматически применяет налоговый вычет. Инспектору вообще не нужно лезть в твою медкарту.
1: Звучит слишком идеально.
2: А что касается необъяснимого бесплодия или людей в процессе ЭКО, для таких случаев в законе просто прописываются временные моратории. Если пара стоит на учете в клинике репродуктологии, налог приостанавливается на период лечения. Это вполне решаемая административная задача.
1: Решаемая, но какой ценой? Любая такая система мгновенно порождает теневую экономику. Ты же понимаешь, как работают поведенческие стимулы у нас?
2: Люди всегда пытаются обойти налоги.
1: Вот. Если есть налог на здоровье, люди начнут покупать болезни. Мгновенно возникнет гигантский черный рынок фальшивых справок о бесплодии. Коррупция в поликлиниках и частных медцентрах взлетит до небес. Люди будут отдавать взятки врачам, лишь бы не платить налог государству.
2: Но это же уголовное преступление.

0: преступления.
1: И что? В итоге вместо пополнения бюджета на детские сады мы получим обогащение торговцев справками.
0: Риск злоупотребления есть вообще в любом законе. Люди скрывают доходы, чтобы не платить налоги, покупают больничные. Но это же не значит, что мы должны отменить подоходный налог, верно? Мы просто совершенствуем контроль. Но давай отойдем от медицины и посмотрим на социальную динамику.
2: Давай.
0: Воспитание ребенка – это то, что экономисты называют положительные экстерналии. Это частное действие, которое приносит огромную выгоду всему обществу. Когда семья растит ребенка, она создает будущего врача, инженера, защитника. И если общество в целом выигрывает от этого, оно должно компенсировать издержки этой семье. Налог на бездетность просто восстанавливает этот баланс.
1: Восстанавливает баланс. Слушай, Дон спровоцирует настоящую войну в офисах.
0: Войну? Из-за 5%?
1: Давай разберем экономику труда. Представь обычную корпоративную среду. Сидит бездетный сотрудник. Он объективно берет на себя больше задач. Часто задерживается, выходит в выходные. Просто потому, что ему не нужно бежать, сломя голову, забирать ребенка из сада.
0: Это его выбор?
1: Да. И он знает, что из его зарплаты вычитают процент, чтобы оплатить пособие его коллегам, которые постоянно уходят на больничные с детьми. Это вызовет колоссальную зависть и раскол в коллективах.
0: Опять же, этот бездетный сотрудник должен осознавать, что когда он в 70 лет ляжет в больницу, за ним будет ухаживать медсестра, которую воспитала и выучила та самая его коллега, сидевшая на больничных.
1: Ой, человеческая психология так не работает. Никто не думает категориями «медсестра через 40 лет», когда видит свой расчетный листок сегодня. Более того, это приведет к жесткой дискриминации при найме.
0: Каким образом?
1: Работодатель будет смотреть на двух кандидатов и думать так. Если я возьму бездетного, у него будут вычитать налог, и он неизбежно потребует зарплату на руки побольше, чтобы компенсировать эти потери. Значит, бездетный обходится компании дороже. Возникает перекос на рынке труда.
0: Работодатель сейчас оценивает риски. Кого-то не берут из-за риска декрета, кого-то из-за возраста. Налог не создаст принципиально новой дискриминации. Он просто сместит акценты. Но я хочу обратить твое внимание на масштаб проблемы. Мы говорим о выживании экономики. Без демографического воспроизводства у нас просто не будет рынка труда через 20 лет.
1: Вот именно рынка труда. Так ты этим налогом его добьешь прямо сейчас. Потому что самые умные, мобильные и высокооплачиваемые специалисты, айтишники, инженеры, ученые, они не привязаны к одному месту. Введение штрафа на личную жизнь станет для них триггером. Это прямой сигнал от государства. Твои достижения нам не важны, твой личный выбор неправильный, плати. Начнется утечка мозгов в юрисдикции, где такого налога нет.
0: Но уедут не все.
1: Но экономика потеряет не только их налоги, но и их компетенции. Плюс не забывай про потребительский спрос.
0: А что не так со спросом?
1: Сдетные – это мощнейший двигатель современной экономики услуг. У них есть время и средства. Они ходят в кафе, покупают абонементы в фитнес-клубы, ездят в путешествия, формируют спрос на культуру и развлечения. Забирая у них часть дохода через налог, ты напрямую бьешь по малому и среднему бизнесу. Кафе закроются, фитнес-тренеры потеряют работу. Ты сжимаешь экономику в надежде на гипотетических детей, которые выйдут на работу только через 25 лет.
3: Замечательный аргумент, но он описывает жизнь одним днем. Какой смысл в рассвете кафе и фитнес-клубов сегодня, если через 25 лет в них некому будет работать, а посетителями будут сплошь глубокие старики?
1: Но это преувеличение.
3: Ничуть. Да, малый бизнес может немного потерять в моменте, но без новых поколений он умрет гарантированно и навсегда. Нам нужно мыслить горизонтами десятилетий.
1: Слушай, если мы мыслим горизонтами десятилетий, то давай вспомним историю. Мы же не первые, кто это обсуждает. Мы это уже проходили на практике.
3: Ты имеешь в виду налог на холостяков в Советском Союзе?
1: Именно. В СССР с 41 по 92 год действовал налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. Те самые пресловутые 6% от зарплаты. Полвека эксперимента. И каков результат? Демографы давно доказали, что этот налог вообще никак не влиял на рождаемость.
3: Подожди, но он вводился в условиях тяжелейшей войны, когда нужно было собирать средства на содержание огромного числа сирот и восстановление разрушенной страны. С этой фискальной функцией он справился блестяще.
1: С фискальной, да, он просто выкачивал деньги. Но рожать он никого не заставил. Рождаемость СССР росла совершенно по другим причинам. Она росла в 60-е и 70-е, когда государство начало массово строить хрущевки, давая молодым семьям отдельное жилье, когда развивалась качественная педиатрия. Метод кнута В таких тонких и сложных вопросах, как планирование семьи, просто не работает. Штрафы за личный выбор – это путь в тупик. Нельзя заставить людей любить, верить в будущее и рожать детей под угрозой налоговой проверки.
3: Ну, цель не заставить, а собрать средства на поддержку.
1: Но вместо того, чтобы создавать раскол в обществе и стимулировать теневую экономику справок, государство должно бороться с бедностью, строить доступное жилье и давать людям уверенность в завтрашнем дне. Экономика рождаемости драйвит позитивные перспективы, а не страх потерять часть зарплаты.
3: Уверенность в завтрашнем дне не возникает сама по себе, она тоже требует финансирования. Но в одном мы сегодня точно сошлись. Масштаб демографической проблемы колоссален. Население сокращается, экономика стареет, и отворачиваться от этого кризиса, делая вид, что все решится само собой, уже нельзя.
1: Кстати, в материалах, на которые мы опирались сегодня, есть еще масса интереснейших аспектов, до которых мы даже не успели добраться.
3: Да. Там много всего.
1: Например, гендерный перекос. Как именно подобные демографические инициативы бьют в первую очередь по женщинам, которые и так несут основное карьерное и физическое бремя материнства. Над этим тоже стоит очень крепко поразмыслить, оценивая любые подобные законы.
3: Совершенно верно. Как всегда, наша цель в этой студии – не объявить победителя и не сделать за вас итоговый вывод. Мы показали вам механизмы, логику и аргументы, стоящие за обеими позициями. А решать, что это суровая необходимость или репрессивная дикость, предстоит каждому из вас самостоятельно.
1: Думайте, взвешивайте факты и делайте выводы сами. Пока-пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко поделился мнением об экономическом векторе в работе ШОС.
5: Второе по счету, но не по важности направление – экономика. Совместные инициативы должны давать конкретные результаты, укреплять благосостояние народов и способствовать сплочению наших государств. Регулярный контакт наших профильных ведомств налажен. И мы ждем все, что количество встреч перейдет в качество, запустит масштабные практические инициативы. Твердо поддерживаем скорейшее учреждение Банка развития Шанхайской организации, чтобы придать дополнительную устойчивость нашим экономическим связям и укрепить финансовый суверенитет региона. Приветствуем меры по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах для формирования иммунитета наших денежных систем к глобальным вызовам. Прежде всего, к незаконным санкциям и односторонним принудительным мерам, разрывающим цепочки платежей между нашими странами, а также с другими торговыми партнерами. Стремительное развитие информационных технологий добавило в привычную систему координат новое цифровое измерение. Беларусь выступает за скорейшее создание единого, открытого и безопасного цифрового пространства организации. Предлагаем запустить масштабную программу обмена компетенциями в сфере информационной безопасности, цифрового развития и использование искусственного интеллекта путем совместных консультаций, исследований и интеграции технологий.
2: Важный сигнал.
6: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
7: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
6: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
8: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
6: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Ильюкевич.
8: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
6: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
9: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
6: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко поделился мнением об экономическом векторе в работе ШОС.
5: Второе по счету, но не по важности направления экономики. Совместные инициативы должны давать конкретные результаты, укреплять благосостояние народов и способствовать сплочению наших государств. Регулярный контакт наших профильных ведомств налажен. И мы ждем все, что количество встреч перейдет в качество, запустит масштабные практические инициативы. Твердо поддерживаем скорейшее учреждение Банка развития Шанхайской организации, чтобы придать дополнительную устойчивость нашим экономическим связям и укрепить финансовый суверенитет региона. Приветствуем меры по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах для формирования иммунитета наших денежных систем к глобальным вызовам. Прежде всего, к незаконным санкциям и односторонним принудительным мерам, разрывающим цепочки платежей между нашими странами, а также с другими торговыми партнерами. Стремительное развитие информационных технологий добавило в привычную систему координат новое цифровое измерение. Беларусь выступает за скорейшее создание единого открытого и безопасного цифрового пространства организации. Предлагаем запустить масштабную программу обмена компетенциями в сфере информационной безопасности, цифрового развития и использование искусственного интеллекта путем совместных консультаций, исследований и интеграции технологий.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. новости регионов. На радиосигнал.
10: Смертельное ДТП в Карелическом районе. Вечером на пересечении дорог Аюцевич и Мир и Р-11 39-летняя женщина за рулем Рено не уступила дорогу Опелю. От удара обе машины вылетели в кювет. Водитель Рено скончалась на месте, а двоих ее пассажиров госпитализировали. Бухгалтер из Островца проиграла в казино 100 тысяч рублей из госбюджета. 35-летняя сотрудница государственной организации оказалась под следствием за фатальное увлечение азартными играми. По версии следователей, женщина систематически переводила государственные деньги на свою личную карту и спускала их в онлайн-казино. Переводы маскировала под покупку хостоваров и оплату услуг, фальсифицируя отчетность. Наличности с кассы проводила мимо документов и зачисляла прямо себе на счет. Итог азартной схемы. Уголовное дело и растрата на 100 тысяч рублей. В Бобруйске из продажи изъяли китайские конфеты с запрещенной добавкой. В одном из магазинов обнаружили суперкислые конфеты со вкусом черники китайского производства. В составе продукта был указан подсластитель аспартам, применение которого в данной продукции не допускается требованиями техрегламентов. Госстандарт запретил ввоз и обращение конфет в Беларуси, а торговым организациям предписали изъять товар из продажи. В Белстате рассказали, что во втором квартале текущего года в среднем по стране за чертой бедности проживает 3,2% населения. В городах 2,5%, а в сельской местности более чем 5,5%. Самая высокая доля живущих за чертой бедности в Могилевской, Гомельской, Брестской и Витебской областях. А среди самых благополучных регионов – Минск, Минская и Гродненская области. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
4: Главный специалист отдела дошкольного, общего среднего и среднего образования Виктория Жигалка о круглосуточных группах в детских садах.
11: Раньше это было обязательное предоставление графика работы. На сегодняшний день это более лояльный подход. То есть родители просто пишут заявление. Почему? Необходимость такой группе может объясняться не только графиком работы, но и какими-то семейными обстоятельствами. Например, мама одна воспитывает ребенка и находится в судебном процессе развода. Ей необходимо собирать какие-то документы. Она может оставить ребенка, например, на какой-то короткий период вот в такой группе. Потом опять ходить в обычную группу. Бабушки и дедушки далеко, или их вообще, к сожалению, нет. Мама одна, она работает в торговле, например. Рабочий день у нее до 10. Ну как? Поэтому соседей не хочется отягощать. Кто-то мало общается, поэтому это выход для мам. В 9 часов детки ложатся спать, и после 9 часов с ними находится помощник воспитателя до утра. Данные группы функционируют для детей с 4 лет, учитывая то, что с года до 2, с 2 до 3, детки еще маленькие, оставаться, конечно, круглосуточно им очень сложно.
2: Важный сигнал.
12: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
13: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании и заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
12: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
13: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставит на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
12: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич о реализации с Лаосом совместных проектов в разных сферах.
14: Рассчитываем на подписание базовых соглашений в области экспортного кредитования с Банком развития Республики Беларусь и Белинвестбанком, что позволит, наконец, от слов приступить к конкретным шагам в направлении взаимовыгодного сотрудничества и финансирования отдельных контрактов. Готовы поставлять в Лаос с использованием белорусского финансового инструмента широкую линейку, номенклатуру промышленной продукции, оборудования, техники, производимой предприятиями Республики Беларусь. В свою очередь, мы готовы к обсуждению возможности поставок из Лаоса в Беларусь продукции легкой промышленности, а также сельскохозяйственных товаров, в том числе кофе, риса, фруктов, а также рассмотреть другие формы двухстороннего сотрудничества.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! Сегодня разберемся, почему белорусские власти говорят об исторически чистом воздухе, хотя в городах продолжают фиксировать превышение по формальдегиду, пыли и другим загрязнителям. Средние показатели действительно улучшаются, но одна благополучная цифра по стране ничего не говорит о воздухе возле конкретного дома, завода или оживленной дороги. Поговорим о том, что не замечают станции мониторинга, куда деваются миллионы тонн отходов и почему хорошие показатели рек еще не гарантируют безопасной воды в колодце. И главное, выясним, можно ли считать экологическую ситуацию благополучной, если локальные проблемы годами растворяются в общей статистике.
16: 865 тысяч тонн. Именно столько составили суммарные выбросы в 2024 году.
15: И это подается как абсолютный исторический минимум, да?
16: Да, на бумаге звучит как победа. Но как бы парадокс в том, что эта красивая цифра вызывает огромные вопросы, если копнуть в саму систему сбора данных. Идеальная картина складывается в основном из-за гигантских слепых зон.
15: Но тут важно объяснить саму механику, как вообще собирается информация в Беларуси. Всю эту благополучную статистику генерируют 87 стационарных пунктов мониторинга. 87 на всю территорию. Они охватывают 26 промышленных городов, но еще Березинский заповедник.
16: Звучит солидно, пока не посмотришь на карту.
15: Вот именно. Если разложить по точкам, в Минске работают 12 пунктов, в Могилеве 6, в Гомеле и Витебске по 5,
16: ага,
15: в Бресте и Гродно по 4, а во всех остальных городах из этого списка от 1 до 3. И, скажем так, логика тут понятна. Приоритет отдают местам с максимальной промышленной нагрузкой и плотностью населения.
16: Логика-то понятна, да, но 87 приборов – это капля в море. Огромные территории просто выпадают из наблюдений. Но главная проблема даже не в количестве, а в так называемом дискретном режиме измерений.
15: Это когда пробы берутся не постоянно, а по графику?
16: Именно. То есть лаборант или прибор берет пробу несколько раз в сутки по часам. Представьте скоростную трассу, на которой стоит всего одна камера, и она делает кадр ровно в час ночи.
15: И дорога пустая.
16: Да. И на основе этой пустой ночной дороги пишется отчет, что пробок на трассе не бывает в принципе. То же самое с выбросами. Завод может выпустить облако, скажем, между замерами. Люди задыхаются, но станция открывает глаза только утром, когда ветер уже все сдул.
15: То есть отсутствие превышения на бумаге вообще не доказывает отсутствие проблемы в воздухе?
16: Абсолютно.
15: Но даже при таких, скажем так, дырявых сетях станции все равно что-то ловят. И в 2025 году главным антигероем стал формальдегид.
16: О да, формальдегид.
15: Причем в официальных сводках данные немного плавают, фигурируют то 8, то 9 городов с превышениями. Вот летом 2025 года в Минске на улице Богдановича поймали 1,40 ПДК.
16: ПДК – это предельно допустимая концентрация, чтобы было понятно.
15: Да. И на Шаранговича тоже фиксировали. В Пинске было 1,16 ПДК. В Добруши в сентябре вообще 1,39.
16: И еще же пыль. В Бресте в январе 26-го кратковременно было 1,13 ПДК по частицам PM10. При том, что самая опасная мелкая фракция PM2,5 непрерывно измеряется далеко не везде.
15: И вот тут чиновники любят использовать термин «незначительное превышение».
16: Ой, это любимая бюрократическая уловка. Для отчета разница между 0,99 и 1,04 – это просто погрешность. А для человека с астмой – это день, когда физически нельзя открыть окно. Плюс важно помнить про стандарты. Местные нормы ПДК и нормы ВОЗ – это разные вещи. То, что в бумаге проходит как норма, по международным стандартам уже небезопасно.
15: Тут стоит объяснить механизм, откуда берется этот формальдегид, потому что это не всегда прямая труба завода, из которой валит черный дым.
16: Да, это часто вообще не заводы.
15: Именно. Происходит фотохимическая реакция. Формальдегид образуется прямо в воздухе. Выхлопы от машин и другие вещества под действием палящего солнца вступают в реакцию. Жара работает как катализатор.
16: Это такой летний токсичный коктейль.
15: Да. А если добавить ту самую мелкую пыль PM2,5, все становится еще хуже. Мелкая пыль, в отличие от крупной, не задерживается в носоглотке. Она проникает глубоко в легкие, прямо в альвеолы и попадает в кровь.
16: И вот тут возникает вопрос, кто главный поставщик сырья для этого коктейля?
15: Цифры говорят прямо. Более 50% выбросов дают мобильные источники, то есть транспорт. Конечно, специфика зависит от города. Новополоцк и Мозырь – это нефтепереработка.
16: Жлобин – металлургия.
15: Светлогорск – целлюлоза. Солигорск – калий. Но в Минске подавляющая часть – это именно автомобили.
16: Тогда возникает неудобный вопрос. Если больше половины загрязнений от машин, почему все жалобы на запахи летят в сторону заводов? Никто же не жалуется на пробку под окном.
15: Но ответ простой. Заводской запах, он резкий, чужеродный, он пугает. А выхлопная труба в пробке воспринимается как норма. Хотя в пробке топливо сгорает неэффективно. И плюс износ шин и тормозных колодок.
16: Кстати, про электробусы. Многие думают, что они решают проблему.
15: Локального выхлопа, да. Но электробус тяжелее из-за баталей, а значит трение об асфальт сильнее, и этой самой токсичной резиновой пыли становится только больше.
16: И вот люди чувствуют химический запах ночью от завода, начинают звонить. А как работает система реагирования? Запах пришел ночью. Лаборатория приезжает в лучшем случае часам к 9 утра.
15: Когда ветер уже давно сменился.
16: Точно. И пишут. Нарушений не выявлено. Хотя человеческий нос чувствует вещества в таких низких концентрациях, которые официальные ПДК даже не считают проблемой.
15: Эта магия усреднения работает не только с воздухом. С водой картина похожая. По итогам 2025 года большинство рек в Белоруссии признаны, цитирую, «хорошими».
16: Ну да, на бумаге.
15: При этом есть четкое биогенное загрязнение азот и фосфор в бассейнах Западного Буга, Днепра и Припяти. И тут же дается потрясающая цифра. 99,7% сточных вод сбрасываются нормативно очищенными.
16: Вот это словосочетание «нормативно очищенные» — это просто иллюзия безопасности. Надо признать, что это далеко не дистиллированная вода.
15: Да, это вода, очищенная до определенного разрешенного лимита.
16: Именно. Представьте реку. На ней стоит 10 предприятий. Каждый из них законно сбрасывает свои нормативно очищенные отходы. Никто закон не нарушает, но река получает 10-кратный удар и просто не справляется.
15: А избыток того же фосфора работает как удобрение. В малых реках начинается бурное цветение водорослей. Они разрастаются, потом гниют, вытягивают весь кислород, и река просто задыхается.
16: И самое цимичное в этой ситуации, что красивый отчет о чистых реках вообще никак не помогает жителю деревни, который пьет воду из колодца.
15: Потому что грунтовые воды – это отдельная история.
16: Да, там накапливаются нитраты. От дешевых удобрений с полей, от старых выгребных ям, которых в сельской местности полно. И коварство нитратов в том, что у них нет ни цвета, ни запаха. Вода выглядит кристально чистой, а ребенок ее пьет и получает хроническое отравление. И эта проблема просто не попадает в парадные отчеты по крупным рекам.
15: Воду и воздух действительно сложно пощупать. Но давайте перейдем к отходам. Мусор-то видно всем. И тут математика тоже очень специфическая.
16: О, статистика по мусору – это отдельный жанр искусства.
15: В 2025 году образовалось 4,68 миллиона тонн коммунальных отходов. И уровень так называемого использования прыгнул до 48,9%. В 2024 было только 37,9%.
16: Звучит как прорыв.
15: Да. Сообщается, что через сортировку прошло 826 тысяч тонн. Но вот тут кроется деталь. Реально извлекли макулатуры, стекла и пластика всего 75 тысяч тонн.
16: Вот она, пропасть. Между «направлено на сортировку» и «реально извлечено сырья». Разница в 10 раз. Рост процента переработки вообще ни от чего не спасает, если общая гора мусора растет быстрее.
15: К тому же в термин использования включают не только переработку в новые товары, но и банальное сжигание для получения энергии.
16: Да, сожгли, значит, использовали. Но бытовой мусор – это вообще ширма.
15: В каком смысле?
16: Ну, смотрите, люди старательно моют баночки от йогурта, сортируют домашний мусор. А за заборами заводов лежат совсем другие объемы. Общий объем всех отходов в стране за 2024 год – 60 миллионов тонн. Из них 56 миллионов – это производственные отвалы. Люди фокусируются на бытовом пакете с пластиком, а настоящие горы токсичных отходов генерируют промышленность. 56 миллионов тонн против домашних пакетов – это несопоставимые величины.
15: Пытаясь как-то реагировать на все эти вызовы, государство запускает программы. Сейчас это «Экология 2026-2030».
16: И как она учитывает новые реалии?
15: Там есть фокус на изменение климата, которое сильно усугубляет загрязнение. В городах формируются острова тепла, а из-за высоких температур, как уже обсуждали, растет уровень приземного озона. Важно различать, озоновый слой высоко в небе нас защищает, а приземный озон, которым дышат люди, это крайне токсичный газ.
16: Проблема таких программ в отсутствии доверия и открытых данных. Возьмем леса. Статистика лесистости в стране выглядит стабильной.
15: Лесов вроде бы не становится меньше.
16: На бумаге да. Потому что вырубку старого сложного леса с огромным биоразнообразием быстро засаживают молодыми одинаковыми саженцами. Площадь формально сохранена. Но старые экосистемы больше нет. Молодой посадке нужны десятилетия, чтобы начать так же эффективно удерживать углерод.
15: С болотами похожая ситуация. Их же десятилетиями осушали ради торфа и полей. А теперь выяснилось, что осушенный торфяник выделяет углерод и регулярно горит. Торфяные пожары очень сложно тушить. Поэтому сейчас идет обратный процесс – заболачивание. Пытаются вернуть воду туда, откуда ее убрали.
16: И нельзя обсуждать экологию в Беларуси, не затронув невидимое эхо Чернобыля. Прошло почти 40 лет.
15: И цезий-137 никуда не делся. У него период полураспада 30 лет.
16: Именно. А территории пытаются возвращать в оборот, снимая с них статус загрязненных простыми постановлениями. Но радиацию нельзя отменить бумагой. Пятна цезия в лесах остались. Лесные ягоды, грибы, дичь – все это до сих пор требует проверки. Людям нужны открытые, свежие карты замеров, а не просто указы о том, что все теперь чисто.
15: Власти пытаются регулировать промышленные выбросы через принцип «загрязнитель платит». Предприятие должно платить штрафы за ущерб экологии. Логика в том, чтобы сделать загрязнение экологически невыгодным.
16: И эта логика разбивается о реальность. Штраф должен быть выше стоимости модернизации. А если заводу поставить новые фильтры стоит миллионы, а штраф – это копейки, то заводу банально проще регулярно откупаться.
15: И закладывать это в издержки.
16: Да. Без прозрачных данных о том, куда идут эти штрафы, принцип просто превращается в легальную покупку права на загрязнение природы.
15: В общем, вывод получается конкретным. Беларусь не превратилась в территорию сплошной экологической катастрофы, но и называть ситуацию, безусловно, благополучной нельзя. Общие выбросы сокращаются, однако в отдельных городах фиксируют формальдегиды пыль. Переработка растет, но вместе с ней увеличивается количество мусора. Большинство рек признано хорошими, но загрязненные участки и колодцы никуда не исчезают. Главная проблема в том, что государство считает средние показатели по стране, а человек дышит воздухом и пьет воду в конкретном районе. Поэтому реальный экологический успех начинается не с красивого процента в отчете, а с открытых измерений, установленного источника загрязнения и понятного решения проблемы. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
17: Время героев прошло. Почему почти все регионы свернули разрекламированную кадровую программу для воем? Помните, как участников СВО обещали сделать новой элитой России? Для них запускали специальные кадровые программы, учили управлению и обещали дорогу во власть. Президент не раз рассказывал, как идет конкурс на эту программу.
18: Отбор очень серьезный, 83 человека мы отобрали только из этих 83 тысяч. И понятно, почему здесь нужны люди, которые имеют опыт административной работы, образование имеют и так далее, и так далее. Ну и подходят по параметрам для будущей деятельности во главе крупных компаний или муниципальных образований, целых регионов, министерств и ведомств.
17: Прошло 2,5 года, и эта программа, похоже, ушла в историю. 2 с лишним года назад ее запустили в 88 регионах. И почти в 90% все закончилось уже на первом набое. Второй поток открыли всего 4 региона, а до третьего дошел только Санкт-Петербург. А федеральное время героев вообще перестало принимать новых участников еще летом прошлого года. Налицо то, как громко запущенный кадровый лифт остановился, не доехав и до экватора, говорит политолог Александр Чернов.
19: Первый набор провести было относительно просто. Нужно было показать военным, что после возвращения их ждет не только прежняя жизнь, но и возможность сделать карьеру. Но дальше возникает простой вопрос. Куда трудоустраивать следующий поток? Хороших должностей не становится больше каждый год. И чем больше людей проходит программу, тем сложнее выполнять обещания.
17: А ведь изначально обещали совсем другое. Как минимум в 11 регионах говорили, что набор будет ежегодным и вообще бессрочным. Но сейчас картина иная. В Белгородской области получилось еще интереснее. Сайт местной программы просто перестал работать, а потом его домен вовсе оказался в третьих лиц. Эксперт по госуправлению Виктор Самойлов рассказывает, что стало широко разрекламированной программой.
9: Обучить человека можно, но ведь ему обещали не просто учебу, а карьеру. Значит, после программы должна появиться реальная должность и реальные полномочия. А таких мест ограниченное количество. Поэтому первый поток можно красиво показать, а со вторым и третьим уже возникает вопрос, куда всех этих людей назначать.
17: Хоть 2,5 года назад Владимир Путин обещал сделать участников СВО новой элитой страны, военные сейчас говорят обратное, пишет в редакцию участник СВО Алексей Морозов.
20: Ну какая мы новая элита? Разве с элитой так поступают? Люди после ранения месяцами добиваются выплат, кому-то приходится доказывать инвалидность, ходят по кабинетам за положенными деньгами. Нам рассказывали, что после фронта перед нами откроются двери, а люди возвращаются домой и сталкиваются с теми же очередями, справками и чиновниками. Поэтому многие уже просто не верят этим красивым словам.
17: И, пожалуй, в этом вся история времени героев. Назвать военных новой элитой оказалось гораздо проще, чем сделать так, чтобы они действительно почувствовали себя таковыми.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
21: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим проблему, с которой часто сталкиваются люди при оформлении льготной пенсии. Ко мне обратился Сергей с такой вот проблемой. Отец претендовал на льготную пенсию, собрал документы, но не хватило всего 2 месяца стажа. Не учли период работы в госорганизации с 2002 по 2005 год, так как там ответили, что документов нет. С чего нам начать, пишет Сергей. Ну что же, ситуация неприятная, но решаемая. Если организация не сохранила документы, это не значит, что стаж потерян навсегда. Отвечаю вам, что нужно сделать. Во-первых, поиск в архивах. Нужно подать запросы в государственный или ведомственный архив. Зачастую документы передаются туда при ликвидации или реорганизации предприятий. Дальше трудовая книжка и справки. Проверьте обязательно наличие приказов о приеме или справок о зарплате за вот те годы с 2002 по 2005. Ну и судебный порядок. Если документы не найдены, стаж можно подтвердить в судебном порядке на основании свидетельских показаний коллег. Для начала нужно получить официальный отказ из органов соцзащиты с четким указанием, каких именно данных им не хватает. Ну, а потом действуйте. И, конечно же, друзья, не опускайте никогда руки. Закон дает различные инструменты для восстановления справедливости. Консультируйтесь с профессионалами. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе.
22: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
23: Пир.
22: Вторник.
23: Мангал.
22: Среда.
23: Будх.
22: Четверг.
23: Джумерат.
22: Пятница.
23: Джума.
22: Суббота.
23: Хафта.
22: Воскресенье.
23: Итвар.
22: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Москва взяла Минск за горло. Российские военные заводы получили станки из Беларуси на $1 млн, а на БЖД дефицит вагонов из-за грузов на СВО. На белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Как сообщили профильные журналисты, все дело в том, что часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» — транспортно-логистический центр — уже используются для выполнения воинских заявок или зарезервированы для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станции, погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны. С 25 августа по 10 сентября вооруженные силы Беларуси проводят оперативно-тактические учения ВВС и войск ПВО, второй этап которого должен пройти на российском полигоне Ашулук. Отправка белорусских подразделений на этот полигон и стала одной из причин резкого скачка в потребности в вагонах, пишут журналисты.
0: Универсальные платформы используются для перевозки танков, бронетранспортеров, боевых машин, артиллерийских установок и автомобильной техники. Для транспортировки одного подразделения может потребоваться несколько десятков таких вагонов.
10: Подобная ситуация возникала во время учений «Запад-2021». Тогда из-за выполнения государственного заказа, связанного с национальной безопасностью, БЖД не смогла предоставить дополнительные платформы предприятиям «Гомсельмаш», «БелАЗ» и «Катек». При этом авторы публикации подчеркивают, что сейчас нет признаков массовой переброски российских войск, сопоставимой с январем-февралем 2022 года перед началом спецоперации на Украине. На данный момент зафиксирована только нехватка вагонов-платформ. Журналисты также опубликовали расследование о поставках белорусских станков предприятиям российского военно-промышленного комплекса. Оборудование поставлял торговый дом «Белорусские станки», зарегистрированный в Смоленске. Фирма позиционирует себя как дилер 9 белорусских станкостроительных предприятий, отмечают журналисты.
1: Документы показывают, что только во второй половине прошлого года торговому дому поступали платежи от 20 предприятий российского военно-промышленного комплекса. За это время они перечислили дилеру почти 80 миллионов российских рублей. Крупнейшим клиентом фирмы оказался производитель стрелкового оружия, завод имени Дегтярева. Кроме того, оборудование получали концерны «Калашников» и «Лома».
10: Какие именно товары поставлялись, расследователям установить не удалось. Вместе с тем, авторы материала обнаружили арбитражные разбирательства с участием белорусских станков, из которых следует, что компания также поставляла станки немецкого производства российским предприятиям ВПК.
1: Установлено, что как минимум одну единицу оборудования европейского производства белорусским станкам поставила компания Trade Service Group, зарегистрированная в Витебске.
10: Российский торговый дом «Белорусские станки» и белорусскую Trade Service Group связывают общие владельцы. Один из них — Сергей Лобацевич, действующий белорусский футбольный судья. Во второй половине 2000-х он работал на витебском станкостроительном заводе «Вистан». Его партнер по бизнесу Сергей Фадеев также связан с футболом. В 2005 году он провел сезон за ФК «Орша» во втором дивизионе чемпионата Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
3: Пока свои фермеры в армии, поработают чужие. 2000 гектаров земли под Витебском отдали под картошку фирме из Узбекистана. Узбекским бизнесменам в Витебской области отдали 2000 гектаров для выращивания картофеля. Площадки по откорму крупного рогатого скота выделяются в трех районах, а еще в одном работает узбекская овцеферма. Об этом рассказали в Витебском облсполкоме.
6: Важной темой для фермеров из Узбекистана становится выращивание картофеля. На территории нашего региона уже выделено 2000 гектаров под выращивание картофеля, потому что у данной страны есть сезонность. То есть и в зимний период испытывается недостаток картофеля и пищевой продукции.
3: Этот проект реализуют представители Андижанской области Узбекистана. Также с ними начата работа по откорму крупного рогатого скота. Речь идет о создании совместных производств. На сегодняшний день уже частично начали работу по выделению помещений и по отведению земельных угодий узбекской стороне для разведения крупного рогатого скота по отдельным районам. Например, как Шумилинский, Лиознинский, Градокский, отметили в облсполкоме.
6: Уже наши узбекские коллеги приступили к реализации этих мероприятий, которые мы определили совместно. То есть выращивание крупного рогатого скота. Это сегодня является основой для узбекских фермеров, потому что сегодня есть недостаток говядины в первую очередь в данной стране и недостаток в первую очередь корма. То есть мало влаги, потребности в водных ресурсах. У нас этого достаточно в части кормовой базы, поэтому имеет огромный интерес выращивание крупного рогатого скота.
3: В свою очередь, Витебская область рассматривает создание в Узбекистане совместного предприятия по производству концентрата либо пюре для соков. Они будут поставляться в Беларусь, где уже будут выпускать готовые соки. С бизнесменами из Намаганской области реализован проект в овцеводстве.
6: У нас на территории региона уже действует предприятие, работает с наманганским капиталом. В Докшицком районе фермеры из Узбекистана выращивают 1200 овец, ну и получают довольно неплохой результат.
3: В облсполкоме также отметили, что есть наработки по совместному производству в обувной сфере. Также Витебщина хочет поставлять в Узбекистан готовые ветеринарные препараты, где они будут разливаться и фасоваться. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, как семья ШОС может противостоять трем силам зла.
5: Первое в их числе – безопасность. Вызовы в этой сфере нарастают. Информационное, дипломатическое, финансовое, экономическое и другое санкционное давление – это реалии сегодняшнего дня. В арсенале сильных мира сего уже не только технологии цветных революций и гибридного воздействия. В настоящее время демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия. Нашим ответом на такой вызов должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Евразии, создание общего пространства доверия и сотрудничества. Беларусь рядом государств семьи ШОС уже предпринимает соответствующие шаги. В октябре этого года в нашей стране состоится контртеррористический форум. Он пройдет в новом формате с совместными учениями государств-членов ШОС и Содружества независимых государств. Также приветствуем скорейший запуск универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС и антинаркотического центра Шанхайской организации. Рассчитываем, что в совокупности это поможет качественно нарастить борьбу с тремя силами зла – терроризм, сепаратизм, экстремизм. Стабильное развитие невозможно без эффективной системы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Экологическое ЧП под Брестом. Местное озеро усыпано тоннами мертвой рыбы. Это отходы местного завода? В Ивацевичском районе снова зафиксировали массовый мор рыбы. Местные жители бьют тревогу и выкладывают кадры с побережья, буквально усыпанного тушками. Пока официально причины бедствия не названы, в сети обсуждают две версии. Нехватка кислорода и возможный сброс химикатов или отходов с близлежащих территорий. Подобные инциденты уже были в разных регионах страны, особенно вблизи сельскохозяйственных предприятий. Ранее жители деревни Ярошичи пожаловались на ЧП и возможное загрязнение водоема сточными водами с молочно-товарной фермы. На место происшествия прибыли сотрудники Новогрудской горрайинспекции. Они подтвердили гибель рыбы и установили, что в реку попадали на

0: водоемы Беларуси было сброшено 3 миллиона кубометров сточных вод с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ. И это вдвое больше, чем в 2023 году. Наибольшая нагрузка приходится на бассейн реки Днепр, где зафиксировано множество случаев загрязнения. Наиболее загрязненные реки – это Свислочь ниже Минска, Уза в районе Гомеля, Уша ниже Молодечина, Днепр ниже Луэва, Березина ниже Борисова и Западная Двина ниже Полоцкой, а также много других.
1: Экологи отмечают стойкое увеличение индекса загрязнения вод по всем рекам республики, что свидетельствует о нарушении процессов самоочищения водоемов. В итоге вся ядовитая вода попадает в пищу обычных белорусов, говорит Ковалевский.
0: Навозные стоки от животноводческих комплексов, как в случае с ятранкой, являются одним из главных источников болезней. Навозная жижа в 100 раз более концентрирована, чем обработанные сточные воды, и может вызывать экологические катастрофы, включая заморы рыбы и отравление людей. Недостаточная очистка сточных вод от предприятий и городов приводит к попаданию в реки соединений азота, фосфора, нефтепродуктов и тяжелых металлов.
1: Ранее в городе Кричев Могилевской области произошел сброс сточных вод в реку Сож из-за аварии на напорном канализационном коллекторе во время ремонтных работ. Сточные воды, содержащие загрязняющие вещества, попали в реку по рельефу местности. А в одном из поселков Минского района местные жители пожаловались на забор из навоза на берегу реки, созданный местной фермой. Навоз хранился прямо у водоема, и фекалии попадали прямо в воду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Министр иностранных дел Максим Рыженков о росте торговли между Беларусью и Кыргызстаном.
4: Мы очень довольны, как развивается сотрудничество с Кыргызстаном в Республике Беларусь. Очень динамично. Я скажу, в прошлом году очень прилично вырос товарооборот. Мы получили порядка 350 миллионов долларов торговли товарами и около 70 миллионов торговли услугами. В этом году идет превышение прошлогодних параметров по полугодию уже процентов на 60. Радует, что в основе этого, ну, не только нефтепродукты какие-то, продукты питания, которые идут, в общем-то, с двух сторон. Торговля, кстати, достаточно сбалансирована по объемам денежного характера.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Сигнал для всех. На саммите ШОС премьер-министр Индии призвал закончить военные действия на Украине. А Владимиру Путину снова пришлось просить Си Цзиньпина запустить «Силу Сибири-2». От нового газопровода «Сила Сибири-2» Россия ждет двукратного роста поставок газа в Китай. В понедельник на саммите ШОС в Бишкеке Владимир Путин второй раз в этом году встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. И газопровод, который обсуждается более 10 лет и который планировали начать строить еще 2 года назад, снова включили в повестку, сообщил Интерфаксу помощник президента Юрий Ушаков.
6: В двустороннем плане эта тема будет обсуждаться. Она будет обсуждаться не только на уровне Восточного экономического форума, но и также на встрече с лидером Китая, которая состоится 31 августа.
5: После начала СВО Владимир Путин ездил в Китай в феврале 2022 года, в октябре 2023, в мае 2024, в сентябре 2025 и в мае 2026. По итогам предпоследнего визита президент объявил, что газопровод проектной мощностью 50 миллиардов кубометров газа в год согласован, подписан юридически обязывающий меморандум, а поставки газа в Китай вскоре вырастут до 100 миллиардов кубов в год. Впрочем, китайская сторона заявление российского президента публично так и не подтвердила. Кремль и Пекин не договорились о главном – цене газа. По неофициальной информации, Китай требует ей снижения до уровня близкого к внутрироссийскому – около 50 долларов за 1000 кубометров. Это в 5 раз меньше текущей цены для запущенного в 2019 году газопровода «Сила Сибири-1», которая уже содержит гигантскую скидку. После начала СВО российская экономика попала в зависимость от Китая, который получил контроль над значительной частью российского рынка, говорит экономист Александр Мартынин.
7: Сегодня, как мы видим, по энергетическим товарам зависимость критическая. И затем вторая не менее важная.

0: важная вещь – это зависимость по промышленным товарам, по тем комплектующим, которые могут использоваться в промышленности. По сути дела, Китай воспользуется и пользуется возможностью освободившейся ниши, и он пытается их заполнить. Без Китая Россия, российская экономика пребывала бы в гораздо более плачевном состоянии.
1: По данным зарубежных СМИ, во время недавнего визита Владимира Путина в Пекин китайские чиновники попросили российскую делегацию больше не поднимать вопрос силы Сибири-2 до тех пор, пока Москва не будет готова изменить ценовые условия. В рамках саммита ШОС в Бишкеке Владимир Путин встретился и с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В начале августа, по информации авторитетного международного агентства Bloomberg, в Россию прибыла первая партия индийского бензина. На фоне новой волны топливного кризиса поставки бензина, вероятно, определили по повестку встречи двух лидеров. Нарендра Моди также заявил о необходимости немедленного прекращения боевых действий на Украине. Он призвал перейти от бесконечной войны к установлению мира.
2: «Мы должны работать над прекращением военных действий. Мы продолжим поддерживать мирные переговоры между Украиной и Россией. Мы должны перейти от бесконечной войны к прекращению войны». Таково послание Индии. «Нам нужен конец войны, а не бесконечная война».
1: Это не первый случай, когда Моди поднимает тему прекращения СВО в разговоре с Владимиром Путиным. Год назад на саммите ШОС в Тяньцзине он уже призывал к скорейшему завершению конфликта, отмечая необходимость конструктивного подхода всех сторон. Сообщается, что в рамках саммита ШОС Владимира Путина также были запланированы встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Сам саммит прошел в расширенном формате. Участие в нем приняли лидеры более 20 стран.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Законы военного времени. Очевидцы сообщили о пролете реактивного дрона над Гомельской областью. Что важно знать о новых российских беспилотниках? В минувшую ночь реактивный беспилотник залетел на территорию Беларуси со стороны Украины. Его маршрут отслеживали мониторинговые каналы. Около 2:30 по минскому времени беспилотник двигался в направлении деревни Терюха Гомельского района. Через несколько минут он изменил курс и направился сначала к Речице, а затем к Василевичам. В 2:44 наблюдатели сообщили, что беспилотник летит в сторону Наровли. Спустя 8 минут аппарат по-прежнему находился в этом районе и маневрировал. Около 3 часов ночи дрон покинул воздушное пространство Беларуси и направился в Чернобыльскую зону отчуждения в Киевской области, отмечают наблюдатели.
5: Таким образом, беспилотник находился над территорией Беларуси около получаса. Его тип и принадлежность официально не подтверждены.
4: Официально произошедшее пока не комментировали. Ранее в Минобороны признали залеты российских дронов на территорию страны. Как заявил командующий ВВС и ПВО Андрей Лукьянович, в Беларуси фиксируют случаи нарушения воздушного пространства. Сколько именно беспилотников залетело в Беларусь, Лукьянович не уточнил, но сказал, что для их уничтожения применялась авиация.
6: В том числе с боевым применением. Наши дежурные силы применяли авиацию, мы применяли зенитные ракетные войска для того, чтобы уничтожать беспилотные летательные аппараты.
4: Жители разных населенных пунктов Беларуси регулярно сообщают о падении дронов, хотя официально об этом не говорят. Однако, со слов очевидцев, известно, что в Гомельской области даже создали группы из милиционеров и военнослужащих, которые совместно с заинтересованными обследовали более 72 тысяч гектаров земельных угодий в поисках упавших беспилотников. А прошлым летом беспилотник упал прямо в Минске. Дроны залетают в Беларусь на фоне российских налетов на Украину, говорит военный эксперт Александр Короленко.
7: Падение шахеда прямо в Минске – это уже перегиб. Такие инциденты показывают, что линия фронта, считайте, подошла к границам Беларуси, а теперь к ее столице. Это уже не просто единичные пролеты, а угроза для мирного населения. И в таких условиях всегда есть риск, что пострадают случайные люди. Это прямое следствие втягивания Беларуси в военные действия.
4: По словам экспертов, в большинстве случаев о падении дронов официально не сообщают. Кроме того, многие беспилотники были локационно потеряны. Это значит, что прямо сейчас где-то в Беларуси могут валяться десятки разбившихся дронов, отмечают эксперты. Они призывают граждан к бдительности в связи с угрозой, связанной с полетами дронов. Необходимо соблюдать правила двух стен. В случае любого подозрительного звука, чаще похожего на жужжание мопеда, лучше найти укрытие таким образом, чтобы от улицы вас отделяли как минимум две стены. Это критично. критически важно для защиты жизни и здоровья, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Прямой билет на фронт. Студент из Перми откликнулся на вакансию охранника, а оказался в окопе на Украине. В интернете набирает обороты новая схема скрытого рекрутинга на военную службу. Под видом мирной работы сторожем на логистических складах Wildberries и Озон мужчин завлекают подписать контракт с Минобороны. Всего за пару дней на платформе Авито появилось около 2000 одинаковых объявлений. Все они завлекают соискателей такими словами.
8: Охрана складов ВБ и Озон в составе мобильной оперативной группы. Успевайте оформить контракт на выгодную должность с единовременной выплатой до старта мобилизационных процессов.
1: На эту уловку купился студент из Перми Алексей. Думал, что сможет подрабатывать в свободное от учебы время. В итоге оказался с подписанным контрактом на СВО в учебке. Парень говорит, что кандидатам рекрутеры озвучивали легенду, мол, Wildberries сделал заявку в Минобороны на создание специальных огневых групп, чтобы их не бомбили. При этом соискатели уверяли, что на передовую их никто не отправит и что они будут охранять склады по месту жительства. По факту обманули и подсунули типовой контракт с Минобороны, жалуется студент. В последнее время рекрутеры делают ставку на молодых людей, которых легче обмануть, чем более опытных мужчин, говорит юрист Олег Соколов.
9: Мы видим, что делается ставка на молодых мужчин все больше и больше. Опять же, там, та же вербовка вот в войска БПЛА, которая происходила в университетах, это не просто так. Мы вот недавно вообще 17-летнего парня отбили от контракта. Слава богу, никуда он не пошел, но мы видим, что ставка делается, чтобы их запугать, на них надавить, чтобы они быстрее что-то подписали. И там иногда даже родственникам не рассказали. То же самое со срочниками. А на мужчин, понятно, которые там старше 35-45, сложнее давить. Поэтому вот мы сейчас видим, что очень сильно молодеет вообще группа мужчин, на которых оказывается давление.
1: Юристы советуют проверять номера телефонов, указанные в вакансиях, по открытым базам данных. Часто контакты, которые даются искателям для отправки документов, в чужих телефонных книгах подписаны крайне красноречиво. Например, «Игорь Рекрутинг СВО» или «Военкомат ЦВО». По факту, под видом охраны складов идет обычный набор контрактников для отправки в зону боевых действий. Скорее всего, такой обманный рекрутинг будет набирать оборот. И по факту это и есть скрытая мобилизация, говорит политолог Александр Маслов.
10: Мы видим последние, наверное, полгода или даже год о том, что вся российская система воинского учета готовится к чему-то, что может напоминать мобилизацию. У меня лично нет уверенности вообще, что мобилизация выйдет именно по той модели, по которой мы видели там в сентябре 2022 года. Нужно понимать, что тогда она охватывала меньшее число мужчин, чем вот эти все вербовки, которые происходят уже сейчас в некоторых регионах России. И складывается на самом деле ощущение, что если что-то там и начнется, уж не знаю, после выборов в следующем году, то в первую очередь ставка будет делаться именно на вербовке и на публичное сообщение об обществе о том, что мобилизации у нас до сих пор нет, у нас все якобы сами приходят и подписывают контракты, вот посмотрите, все сами подписали, все сами радостно уехали.
1: Эксперты говорят, если от мобилизации еще как-то можно было защититься, обжаловать решение в суде, пользоваться отсрочкой или попытаться себя забронировать, то то, что происходит сейчас в той же Пензенской области или почти России с вербовкой обманным путем, от этого защититься крайне сложно. Поэтому гражданам юристы советуют быть максимально осторожными.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
11: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
12: Гяра.
13: 12.
12: Бара.
13: 13.
12: Тера.
13: 14.
12: Чода.
13: 15.
12: Пандра.
13: 16.
12: Соля.
13: 17.
12: Сатра.
13: 18.
12: Атара.
13: 19.
12: Унис.
13: 20.
12: Бис.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Невероятно, но факт.
15: Мир полон загадочных мест, таких как остров Пасхи, линии Наска и пирамиды Гизы. Эти величественные памятники не только вызывают восхищение, но и ставят перед учеными множество вопросов. Возможно ли, что все эти места связаны между собой каким-то особым образом, что ставит под сомнение современные научные представления? Что за тайна скрывается за их расположением? Узнаем прямо сейчас. Эти древние памятники имеют уникальные характеристики и сходства, которые трудно объяснить с точки зрения современных знаний. Исследователи обнаружили, что многие из них расположены по периметру, находящемуся под наклоном в 30 градусов к экватору. Эта линия длиной 40 тысяч километров соединяет многие известные места и даже больше. Такие исследователи, как Никола Тесла, считали, что в этих местах находятся мощные энергетические поля, что может указывать на существование древних развитых цивилизаций или даже вмешательство инопланетян. В разных местах, таких как долина Наска и Гиза, были найдены изображения и иероглифы, напоминающие современные технологии и астронавтов в скафандрах. Эти находки вызывают предположение о том, что древние цивилизации обладали знаниями, превосходящими наши современные представления. Западноафриканское племя дагонов рассказывает о рыбных богах Номо, которые якобы пришли с неба и привели их на новую территорию. Эрих фон Деникен, известный уфолог, считает, что линии Наска служили зонами посадки инопланетных кораблей и что древние люди пытались призвать богов обратно, вырезая свои собственные линии. Совпадение в расположении и культурных сходствах этих древних мест ставят под сомнение официальную версию, что эти культуры никогда не взаимодействовали друг с другом. Однако наличие множества загадок и совпадений в расположении и характеристиках древних памятников говорит о более сложной и связанной истории. Продолжая изучать эти загадки, мы можем открыть новые аспекты истории нашей цивилизации и, возможно, переоценить место человека в известной нам Вселенной. Это все на сегодня, ну а больше шокирующих теорий и разоблачений вы услышите уже в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
14: Радиосигнал 666 АМ.
11: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
17: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании и заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
16: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
17: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
16: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о том, при каких условиях возможна стабильность в мире.
19: Уважаемые главы государств, дорогие друзья, за 25 лет с момента создания нашего объединения заседания Совета глав государств, членов ШОС, стали одним из значимых и ожидаемых событий международного календаря. Сегодня, когда мы отмечаем четвертьвековой юбилей организации, к встрече в гостеприимном Бишкеке приковано особое внимание. Нам предстоит очертить стратегические контуры будущего ШОС, открыть новый этап в ее работе. Наши общие цели емко сформулированы в период кыргызского председательства. Укрепляя стабильность, расширяя сотрудничество к дальнейшему совместному развитию. В современном мире стабильность – это способность сохранять равновесие, несмотря на возникающие преграды. Это возможно только при наличии надежных опор. И сегодня ШОС воспринимается в качестве одной из них, причем едва ли не важнейшей в Евразии. В условиях глобального нарастания конфликтов важно укреплять и подтверждать делом имидж ШОС как евразийского центра формирующегося многополярного мироустройства, обеспечивать единство самой организации по каждому из ключевых направлений работ.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: Вечный фильм ужасов. Дроны второй раз за месяц атаковали крупнейший порт России на Балтике. Еще горят склады и НПЗ. Устюга снова под атакой, и это уже второй раз меньше, чем за месяц. Ночью Ленинградскую область атаковали десятки беспилотников. По словам губернатора Александра Дрозденко, налет продолжался около 4 часов. За это время сбили 52 дрона. Но без последствий не обошлось. В портовой зоне Устилуги есть повреждения и начался пожар. Что именно пострадало, пока уточняется. А Устилуга для страны очень важна. Это крупнейший российский порт на Балтике и второй по величине в стране после Новороссийска. Через него отправляют нефть, нефтепродукты и другие грузы. Повторные удары по одному и тому же порту намного неприятнее для России, чем разовая атака, считает эксперт по морской логистике Алексей Воронцов.
21: Для большого порта проблема даже не только в прямом ущербе. После каждой атаки нужно проверять оборудование, тушить пожары, оценивать повреждения и понимать, можно ли безопасно продолжать погрузку. Если такие налеты повторяются, бизнесу приходится постоянно учитывать риск новых остановок. А Устилуга слишком крупный порт, чтобы любые проблемы там проходили незаметно для экспорта.
20: И вот интересная деталь. Значение Балтики для российского экспорта в последнее время недооценить было сложно. После ударов по портам на Черном и Азовском морях часть зерновых грузов начали отправлять именно сюда, в том числе через Устугу. А нефти через этот порт, по данным профильных изданий, в прошлом году экспортировали примерно 700 тысяч баррелей в сутки. То есть часть грузов увели подальше от атак на юге. Но теперь беспилотники регулярно долетают и до Балтики. Что это меняет для российской логистики, объясняет экономист Павел Руденко.
22: Россия может перебрасывать грузы из одного порта в другой, и раньше это действительно помогало снижать риски. Но если под ударами одновременно оказываются объекты и на юге, и на Балтике, пространство для такого маневра становится меньше. Это не значит, что экспорт останавливается, но каждый новый сбой делает логистику сложнее и дороже.
20: И Устилуга сегодня не единственная проблема. За последние недели беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы, склады, аэродромы и другие объекты в российском тылу. И здесь возникает уже совсем практический вопрос. Сколько таких объектов можно надежно защитить одновременно? Говорит военный эксперт Денис Корнеев.
23: Нельзя поставить полноценную систему ПВО возле каждого порта, НПЗ, нефтебазы или склада. Поэтому приходится выбирать, какие объекты прикрывать сильнее. А если атаки идут сразу по разным регионам, эта задача становится еще сложнее. Особенно, если беспилотники возвращаются к одной и той же цели снова и снова.
20: Вот в этом и проблема для России. Устилуга находится далеко от украинской столицы, но за 1 август ее атаковали уже дважды. На юге под ударами порты, в других регионах сдают НПЗ и склады. И чем больше становится таких точек, тем сложнее решить главный вопрос, что именно защищать в первую очередь.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко о том, при каких условиях возможна стабильность в мире.
19: Уважаемые главы государств, дорогие друзья, за 25 лет с момента создания нашего объединения заседания Совета глав государств, членов ШОС, стали одним из значимых и ожидаемых событий международного календаря. Сегодня, когда мы отмечаем четвертьвековой юбилей организации, к встрече в гостеприимном Бишкеке приковано особое внимание. Нам предстоит очертить стратегические контуры будущего ШОС, открыть новый этап в ее работе. Наши общие цели емко сформулированы в период Кыргызского председательства. укрепляя стабильность, расширяя сотрудничество дальнейшему совместному развитию. В современном мире стабильность – это способность сохранять равновесие, несмотря на возникающие преграды. Это возможно только при наличии надежных опор. И сегодня ШОС воспринимается в качестве одной из них, причем едва ли не важнейшей в Евразии. В условиях глобального нарастания конфликтов важно укреплять и подтверждать делом имидж ШОС как евразийского центра формирующегося многополярного мироустройства, обеспечивать единство самой организации по каждому из ключевых направлений работ.
3: Учим пакистанский вместе.
13: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
12: Мосаме сарма.
13: Лето.
12: Мосаме гарма.
13: Весна.
12: Бахар.
13: Осень.
12: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Сегодня мы говорим о цифре, от которой становится не по себе. Жители Беларуси должны банкам 31 миллиард рублей. Это почти 10 миллиардов долларов личных долгов. Не государственных, не корпоративных, а именно ваших и моих. И самое тревожное – не сама сумма, а то, на что эти деньги берут. На холодильники, школьные рюкзаки, детские кровати. На вещи, которые в нормальной ситуации просто покупают из зарплаты. Сегодня разбираемся, как мы оказались в этой долговой ловушке, кто на этом зарабатывает и есть ли выход.
2: Слушай, ну 31 миллиард звучит как просто абстрактная финансовая величина, да? То есть пока не начнешь копать математику этого явления, масштаб вообще непонятен.
0: Абсолютно согласна. И знаешь, если отбросить эмоции, то эту цифру ведь нельзя просто взять и поделить на всех граждан страны подряд. Ну там, включая младенцев и пенсионеров.
2: Стоп, а как это правильно считать тогда? На экономически активных?
0: Именно. В экономике сейчас занято примерно 4 миллиона 100 тысяч человек. И вот если весь этот гигантский банковский портфель раскидать чисто на тех, кто реально генерирует доход...
2: Картина становится уже, очень предметной. Получается где-то 7,5 тысяч рублей на каждого работающего.
0: Да, 7560 рублей, если быть точной. Причем важно понимать, что это же не ипотека, которую там комфортно размазали на 20 лет. Это именно короткие агрессивные долги.
2: Ну да, 7,5 тысяч для многих регионов – это же эквивалент дохода за полгода непрерывной работы, при условии, что человек вообще, перестанет есть и платить за коммуналку.
0: Вот, и самое пугающее – тут даже не объем долга, а та скорость, с которой он пухнет. За год эта цифра подскочила на 12,5%. То есть каждые сутки генерируется 9,4 миллиона рублей новых долгов. Каждые 24 часа, включая выходные.
2: Подожди, я тут хочу поспорить. Как человек, который регулярно смотрит макроэкономические сводки...
0: Давай.
2: Официальные зарплаты-то тоже растут. Средняя зарплата в Беларуси перевалила за 2200 рублей. Возникает логичный парадокс. Если доходы идут вверх, зачем люди кредитуются с такой бешеной скоростью?
0: А этот аргумент разбивается в пух и прах, если посмотреть на реальное распределение доходов. 2200 – это просто математическая фикция.
2: То есть средняя температура по больнице.
0: Именно. Это когда сложили зарплату айтишника или топ-менеджера в столице и оклад разнорабочего в провинции. Смотреть надо на медианную зарплату. Ту самую точку, ниже которой получает ровно половина всех работников.
2: Ага. И сколько она сейчас в регионах?
0: Всего 800 тысяч рублей. Вот это реальные деньги, которые люди держат в руках.
2: Ну хорошо, даже если 1000. Предприятия все равно постоянно рапортуют о повышении ставок. Казалось бы, экономика генерирует больше денег. Разве это не признак оздоровления?
0: В том-то и дело, что нет. Природа этого роста, ну, она абсолютно нездоровая. Зарплаты по-хорошему должны расти когда? Когда завод обновил станки, выпустил крутой продукт, продал его...
2: И получил нормальную прибыль.
0: Да. А сейчас в стране жесточайший кадровый дефицит. Демография, отток специалистов, на заводах физически не хватает рабочих рук.
2: То есть директор завода повышает оклад условному токарю не из-за эффективности?
0: Конечно, нет. Он платит больше чисто из страха, потому что это последний токарь в цеху, понимаешь? Если он уволится, вся производственная линия просто встанет намертво.
2: Угу. То есть предприятия банально вытаскивают деньги из оборота и из бюджетов на развитие только чтобы удержать людей.
0: Абсолютно верно. Есть еще второй фактор, который моментально сжирает эти надбавки – инфляция.
2: Но официальная инфляция же вроде как сглаживается за счет регулируемых цен.
0: Официальная – да. А если зайти в магазин и посмотреть на базовую продуктовую корзину, на бытовую химию, технику, там все подорожало на 20% и выше.
2: Понимаю. То есть номинально в расчетнике плюс 100 рублей, а купить на них физически можно меньше, чем год назад.
0: Вот. Реальная покупательная способность падает. И это подводит к самому важному механизму. Как именно эта нехватка денег превращается в кредитную кабалу?
2: Ты имеешь в виду структуру долга? На что уходят эти 31 миллиард?
0: Да. 40,5% – это чистые потребительские кредиты. 12,5 миллиардов рублей.
2: То есть не ипотека и не лизинг для бизнеса?
0: Нет. Это деньги на базовое выживание.
2: Слушай, давай переведем это на какой-то бытовой уровень. Вот живет семья в регионе, получает эту медианную зарплату. Как конкретно они оказываются в этой долговой воронке?
0: О, тут идеальный пример – это августовские сборы детей в школу.
2: А, ну да. Форма, рюкзак, канцелярия – это же сейчас стоит от 450 до 1200 рублей на одного ребенка.
0: Вот представь, семья, двое детей – общий бюджет на месяц 1600 рублей. Если они тратят 1000 на подготовку к школе...
2: У них тупо не остается на еду и коммуналку.
0: И проезд. Баланс сходится только тогда, когда в этот кассовый разрыв вмешивается банк. Семья идет и оформляет карту рассрочки.
2: Ну, потому что альтернативы нет. Иначе дети буквально пойдут в школу без одежды.
0: Да. Кредит перестал быть, ну знаешь, инструментом для покупки предметов роскоши, он стал костылем. Просто чтобы поддержать минимальный уровень жизни.
2: Но подожди, банки же очень красиво это упаковывают. Мол, карты, рассрочки, это супер лояльно, везде реклама, 0,001% выглядит так, будто банк просто раздает бесплатные деньги.
0: И это самая страшная ловушка из всех. Банки – не благотворительные фонды. Эти карты спроектированы как финансовая беговая дорожка.
2: В смысле?
0: В смысле, что пока человек бежит ровно, соблюдая десятки мелких условий, все работает, но система сделана так, чтобы риск ошибки был максимальным.
2: А, то есть оплатил не в том магазине-партнере.
0: Или сделал перевод вместо покупки, или, что чаще всего бывает, на день опоздал с минимальным платежом, потому что ту самую зарплату на заводе задержали.
2: И все, год наперед сгорает.
0: Моментально. И вот тут включается реальная стоимость этих бесплатных денег. Штрафная ставка, которая взлетает до 40% годовых. Система изначально математически просчитана на то, что часть людей неизбежно споткнется.
2: Окей. А если без штрафов? Вот ситуация. Ломается холодильник. Это же не тот товар, покупку которого можно отложить на полгода.
0: Да, классика. Белорусский холодильник стоит, ну, где-то 1500 рублей. Отдать две зарплаты сразу нереально. Оформляется обычный потребительский кредит.
2: И сколько он съедает из бюджета?
0: Если разложить ежемесячный платеж, он забирает около 16% от дохода семьи каждый месяц.
2: Шестая часть всех денег просто за право хранить продукты дома. Обалдеть.
0: И переплата за пару лет набегает такая, что человек, по сути, обменивает несколько дней тяжелой физической работы чисто на оплату процентов банку.
2: Слушай, я тут хочу задать провокационный вопрос. На макроуровне. Люди покупают холодильники, рюкзаки. Заводы это производят, магазины продают, банки получают проценты, налоги идут в бюджет. Экономика же крутится. Разве это не позитивный процесс?
0: На первый взгляд кажется, что да. Но если копнуть глубже, налицо так называемый пылесос ликвидности. Это просто разрушает реальный сектор экономики.
2: Как именно?
0: Смотри, у Гванка есть аккумулированные средства. Ему надо их выгодно разместить. Первый вариант – дать длинный кредит заводу на новые конвейеры.
2: Ну да, модернизация.
0: А кредит заводу – это всегда низкая маржа, куча бумажной волокиты и огромные риски, что стройка затянется на годы.
2: А второй вариант – раздать эти же деньги тысячам людей на телевизоры под 15%.
0: Бинго! Банку выгоднее кредитовать физлиц, риски размазанные, оборот быстрый, ставки высокие. И что происходит? Банковская система тупо теряет интерес к финансированию производства.
2: То есть заводы остаются без дешевых денег?
0: Да. Без новых станков нет роста производительности. А без этого нельзя органически повышать зарплаты. Круг замыкается. Ситуация настолько острая, что Нацбанк был вынужден выдать жесточайшее предупреждение коммерческим банкам. Потому что реальный бизнес просто задыхается от нехватки ликвидности.
2: А у этого пылесоса есть инфляционный эффект?
0: Еще какой. Это самая настоящая инфляционная бомба. Только за май 26 года было выдано больше 1,5 миллиарда рублей новых кредитов. 1,6 миллиарда за месяц.
2: То есть гигантская масса денег просто возникает из ниоткуда и выплескивается в магазины.
0: Да, это пустые деньги. Люди бегут скупать технику, мебель. Но физическое количество товаров в стране от этого не выросло. Завод не начал делать больше холодильников просто потому, что банк напечатал кредиты.
2: Но это базовый закон экономики. Когда много денег гоняется за малым количеством товаров, цены идут вверх.
0: Классическая монетарная инфляция на кредитном допинге.
2: А как это бьет по курсу валют? Люди же покупают не только местные. Те же телефоны и импортная бытовая техника.
0: Вот, это второй удар. Механика тут железобетонная. Человек берет кредит на телевизор, магазин его продает. Дальше магазину нужно закупить новую партию за границей.
2: И расплачивается он не рублями.
0: Конечно. Магазин берет кредитные рубли, выходит на валютную биржу и начинает массово скупать доллары или юани.
2: Создавая дикий спрос на валюту.
0: Да. И если экспорт не приносит достаточно валютной выручки в ответ, национальная валюта начинает слабеть.
4: Импорт дорожает, и инфляция заходит на новый круг.
0: Именно так.
4: И тут логично спросить, а когда все это начнет рушиться?
0: А уже рвется. Причем стремительно. Главный индикатор здоровья системы – это статистика неплатежей. И просрочка сейчас перевалила за 55 миллионов рублей.
4: Но 55 миллионов в масштабах страны звучит не так, чтобы критично.
0: Дело не в сумме, дело в динамике. За один год эта цифра подпрыгнула на 28%. Неплатежи растут в два раза быстрее, чем выдача новых кредитов.
4: Качество портфеля падает?
0: Очень сильно. И знаешь, что самое интересное в структуре этой просрочки? 98% – это потребкредиты и карта рассрочки. И только 2% – ипотека.
2: Ну, это логично. Ипотека – это крыша над головой. Квартиру потерять страшно. Люди будут экономить абсолютно на всем, но за жилье заплатят.
0: Да. А потребкредит – это такая психологическая абстракция. Как ты изимишь уже съеденные продукты, которые купили по карте рассрочки, или ношенную детскую обувь?
2: Никак.
0: Когда семейный бюджет окончательно лопается, люди в первую очередь машут рукой именно на беззалоговые кредиты.
2: Слушай, я читал, что индекс долговой нагрузки у таких проблемных заемщиков пробил 40%. То есть половина дохода уходит чисто на долги. Что эти люди вообще делают?
0: Они запускают долговую спираль. Брать-то деньги неоткуда. Да, долг обслуживается новым долгом. Это классическая финансовая пирамида внутри одной семьи.
2: И к чему это приведет глобально? Какие вообще есть сценарии?
0: Анализ показывает три возможных пути. Сценарий первый – инерционный. Это если вообще ничего не трогать.
2: Банки продолжают агрессивный маркетинг, люди дальше берут карты рассрочки.
0: Угу. Математика тут неумолима. К декабрю долг пробьет 33,5 миллиарда. Спираль закрутится так, что просрочка начнет бить уже по капиталу самих банков.
2: Отложенный системный кризис. Окей, второй сценарий.
0: Регуляторный.
2: Да.
0: Это если Нацбанк жестко вмешивается. Запрещает выдавать кредиты закредитованным, вводит строгие лимиты.
2: Ну, с точки зрения защиты банков, это звучит разумно. Но на уровне обычного человека проблема-то не решается. Холодильник сломался, детей в школу собирать надо, банк отказал, и что делать?
0: И это слабое место этого сценария. Спрос на деньги просто уйдет в тень.
2: Начнут плодиться ломбарды и какие-нибудь микрозаймы с безумными процентами.
0: Да, если банк сейчас штрафует под 40%, то ростовщики будут брать сотни процентов годовых. Проблема уйдет из официальной статистики, но станет еще разрушительнее.
2: Получается, остается только третий путь.
0: Структурный. Единственно верный, но самый тяжелый. Проблему кредитной кабалы надо решать на производстве, а не в банковских офисах.
2: То есть людям нужны не дешевые кредиты, а реальные деньги?
0: В точку. Нужен органический рост производительности экономики. Зарплаты должны расти за счет новых технологий и высокой добавленной стоимости продукции.
2: А не потому что кадров нет, и заводы в панике перекупают друг у друга последних рабочих.
0: Да, только это разорвет замкнутый круг. Жизнь на медианную зарплату не должна быть борьбой за выживание. Человек должен мочь купить стиральную машину или зимнюю куртку без того, чтобы подписывать договор с банком на десятки страниц.
5: Но это долгий путь. А пока этого структурного сдвига не произойдет, кредит останется просто банальным способом дожить до следующей получки.
0: Вот такая история. 31 миллиард рублей долга – это не абстрактная цифра в отчете Нацбанка. За ней стоят реальные люди. Мама из Барановичей, которая собирает детей в школу в кредит. Рабочие из Гомеля, которые 2 года платят банку за холодильник. Кредит давно перестал быть инструментом мечты. Он стал инструментом выживания. И пока это так, цифры будут только расти. Спасибо, что были с нами сегодня в «Между строк». Если этот выпуск заставил вас о чем-то задуматься, поделитесь им с теми, кому это важно знать. До следующего раза.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: За что Рига ввела новые запреты на белорусские товары? Накануне погранслужба страны показала туннели из Беларуси для мигрантов.
8: Вчера мы задержали группу мигрантов, их было 28 человек. Задержали их недалеко от Краславы, в 12 километрах отсюда. И, как обычно, мы привлекли служебную собаку. Кинолог и служебная собака приехали сюда и указали место. А наши пограничники проверили всю эту территорию и обнаружили этот туннель.
7: Такое заявление сделали латвийские пограничники. По их словам, это уже не первая попытка пересечь границу Евросоюза под землей с помощью тоннеля из Беларуси. Всего несколько дней назад латвийские пограничники обнаружили еще один тоннель в поселке всего в нескольких километрах отсюда.
8: Это хорошо организованная система. Это уже второй туннель, который мы обнаружили за последние 10 дней. Но первый туннель, судя по всему, был прорыт наспех или людьми, которые не знают, как это делается. А вот над этим туннелем, длиной примерно 30 метров, можно сказать, работали инженеры.
7: Граница между Латвией и Беларусью растянулась на 172 километра. Она защищена современным пограничным забором, построенным в течение последних пары лет. В прошлом году власти страны сообщили, что пресекли около 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы. А за первую половину этого года таких попыток уже было 10 тысяч. Подобные случаи фиксируются и в соседней Литве. Недавно там были обнаружены сразу 12 нелегальных тоннелей. Пограничники считают, что мигранты вряд ли способны строить такие тоннели самостоятельно и предполагают наличие технической поддержки со стороны белорусских чиновников.
8: У нас нет доказательств того, что правительство как-то вовлечено, но мы знаем, что белорусские власти ничего не делают, чтобы это остановить. Потому что невозможно просто так пройти вдоль государственной границы, чтобы никто тебя не заметил. За это грозит штраф. Например, люди, живущие рядом с границей, не могут передвигаться по этой территории. А вот мигранты, делают это как угодно и когда угодно.
7: Поэтому в странах ЕС все меньше верят в версию о стихийном потоке мигрантов и все чаще рассматривают происходящее на границе как элемент давления со стороны Москвы руками Минска, рассказывает политолог Игорь Яшин.
1: Белорусские пограничные службы не просто не препятствуют этой миграции. Это часть так называемой гибридной войны Беларуси, союзника России против стран Европейского Союза. Цель – дестабилизировать западное общество.
7: Так или иначе, но последствия такой политики Беларусь уже чувствует на себе, говорят эксперты. Соседние европейские государства шаг за шагом закрывают рынок для белорусских товаров. К примеру, только в Латвии с сентября под запрет попадут книги, одежда, обувь, игрушки и спорттовары. А следом могут ограничить шоколад, печенье, напитки и другие продукты. В итоге политический конфликт все сильнее бьет по обычным белорусам, производителям, рабочим, экспортерам и тем, кто теряет рынки сбыта и доходы, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества. На радио «Сигнал».
7: Правда или липа? Госстандарт РФ нашел в Пинске в десертах кишечную палочку и золотистый стафилококк.
10: Под ограничение попали пирожные «Эгер» и «Улитка» филиала «Пинский Коопром». В «Эгере» обнаружили золотистый стафилококк, а в «Улитке» — превышение допустимого количества микроорганизмов и дрожжей, а также бактерии группы кишечной палочки.
7: Пинский производитель уверяет, что продукция прошла весь необходимый контроль, и никакого стафилококка и кишечной палочки в ней не было и в помине. Мол, все это происки недобросовестных конкурентов с российской стороны, чтобы выживать с рынка белорусских производителей. К примеру, наращиванием присутствия на рынке белорусской молочки оказались недовольны крупные российские заводы, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
15: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
24: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
7: Продавцы и поставщики боятся повторения событий 2019 года, когда Россельхознадзор ввел запрет на ввоз продукции 37 белорусских предприятий. Владелец сети магазинов «Белорусский фермер» Евгений Громков признается, что тогда его бизнес чуть не закрылся.
25: Безусловно, и мы, и наши поставщики обеспокоены происходящим. Надеемся, что конфликт не зайдет далеко, и дело не дойдет до закрытия поставок продуктов питания из Беларуси.
7: По словам экспертов, главная проблема в том, что для белорусских производителей в условиях санкций российский рынок остается практически единственным крупным направлением сбыта. И пока Беларусь все сильнее зависит от Москвы экономически, Россия действует прежде всего в интересах собственного бизнеса. А значит, подобные ограничения могут появляться снова, каждый раз, когда это будет выгодно российской стороне. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
26: Пока не умер, ты солдат. Зачем тяжело раненых отправляют обратно на фронт, не жалеют даже тех, кто в бою потерял ногу? Потерял глаз, не работает рука или после ранения практически не можешь ходить. Оказывается, даже это не всегда означает, что на фронт ты больше не вернешься. В военных чатах снова обсуждают истории тяжелораненых бойцов, которые после госпиталей возвращают в боевые подразделения. В эфире военного обозревателя Максима Калашникова рассказали о случаях, когда на передовую обратно отправляли людей с серьезными проблемами со зрением, неработающими руками и ногами. Звучала даже история о военном с ампутированной ногой, которого якобы забрали прямо с инвалидного кресла.
14: И я знаю ситуации, когда человека с практически потерянным зрением, без глаза, когда рука совершенно не функционировала, в том числе правая рука, либо эта нога, их также, значит, возвращали в воинские, в боевые подразделения.
16: Одноногих.
14: И направляли на передовую. И вопрос, а какие боевые задачи они смогут выполнить? Или их просто бросали на убой? Понимаешь, вот это вот, я буду всегда говорить, поганая система, потому что все, что с армией сотворило, это сотворилось не само собой. Это все плоды вот этой поганой на настоящей действительности и системы.
26: Зачем боевому подразделению человек, который физически не может выполнять обычные задачи, объясняет военный эксперт Александр Туманов.
17: Здесь нужно разделять две вещи. После тяжелого ранения человек действительно может остаться на службе, но тогда ему должны подобрать работу с учетом состояния здоровья. Совсем другой вопрос. Если человека с серьезными ограничениями возвращают именно в боевое подразделение, там он не только сам находится под огромным риском, но и становится дополнительной нагрузкой для сослуживцев.
26: Есть и конкретные истории. Мобилизованного из Екатеринбурга Максима Зубкова, по данным Z-активистов, забрали прямо из медучреждения. У него было ранение голеностопа. Утверждается, что группа розыска избила его в палате, вынесла без сознания и увезла часть. При этом близкие говорят, что у мужчины было заключение военно-врачебной комиссии о негодности к службе. Почему раненый вообще может оказаться в розыске еще до того, как закончил лечение, объясняет юрист по военному праву Сергей Матвеев.
20: После госпиталя у военнослужащего должен быть понятный юридический статус. Он либо продолжает лечение, либо проходит комиссию, либо возвращается в часть с определенными ограничениями. Проблемы начинаются, когда документы не оформлены вовремя или командование считает человека самовольно оставившим часть. И тогда военный может оказаться в очень тяжелой ситуации, когда он еще лечится, а по документам его уже разыскивают.
26: Еще одна история пришла из Улан-Удэ. Военнослужащий Алексей Капустин после госпиталя переехал к невесте. Его объявили в розыск и вернули в часть. Мать утверждает, что сейчас сына держат в изоляторе. Забрали телефон и не оказывают необходимую медпомощь. По ее словам, раны у мужчины снова начали кровоточить.
21: Я Ружицкая Лена Викторовна, мама бойца Капустина Алексея Игоревича. Номер части 46-108, рота 5-я танковая, 2 МСБ. После выписки из госпиталя приехал в Улан-Удэ, задержался на 2 дня у невесты. Его объявили в розыск. После того его забрали, увезли в часть, посадили в изолятор. Командир, назвавшийся именем Руслан, в изоляторе над ним издевается, называет нецензурными словами. Он же отобрал телефон, издевается, заставляет стоять по несколько часов и несколько раз в день. Угрожает, говорит, что будет сидеть там 45 суток, будет гнить, сидеть и гнить. От этих издевательств у Алексея начала кровоточить рана. Жалуется на сердечные боли. Они отказывают в оказании медицинской помощи. Прошу разобраться, принять меры и дать все это огласке.
26: И получается очень тяжелый замкнутый круг. Человек получил ранение на СВО, лечится, а потом еще должен доказывать, что он действительно не может вернуться обратно на передовую. Сами военные и их родные задают один и тот же вопрос. В какой момент солдат перестает быть ресурсом для фронта и становится просто человеком, которого нужно долечить и вернуть домой?
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
3: Заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич о тесном взаимодействии с Лаосом на международных площадках и в гуманитарной сфере.
12: Ваш визит, уважаемый господин заместитель премьер-министра, и сегодняшние переговоры представляются весьма актуальными, особенно в контексте встречи президентов наших стран на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Наши страны поддерживают тесные партнерские отношения в различных сферах деятельности. На международных площадках мы тесно взаимодействуем друг с другом. И Беларусь искренне благодарна Лаосу за принципиальную позицию и поддержку в рамках международных отношений. По поручению президента Республики Беларусь в гуманитарной сфере последние 3 года реализуется знаковый проект по оздоровлению лаосских детей на базе национального детского образовательно-оздоровительного лагеря «Зубрёв». В июле-августе это

0: На белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Как сообщили профильные журналисты, все дело в том, что часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» транспортно-логистический центр уже используется для выполнения воинских заявок или зарезервирована для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станций, погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны. С 25 августа по 10 сентября вооруженные силы Беларуси проводят оперативно-тактические учения ВВС и войск ПВО, второй этап которого должен пройти на российском полигоне Ашулук. Отправка белорусских подразделений на этот полигон и стала одной из причин резкого скачка в потребности в вагонах, пишут журналисты.
1: Универсальные платформы используются для перевозки танков, бронетранспортеров, боевых машин, артиллерийских установок и автомобильной техники. Для транспортировки одного подразделения может потребоваться несколько десятков таких вагонов.
0: Подобная ситуация возникала во время учений «Запад-2021». Тогда из-за выполнения государственного заказа, связанного с национальной безопасностью, БЖД не смогла предоставить дополнительные платформы предприятиям «Гомсельмаш», «БелАЗ» и «КАТЭК». При этом авторы публикации подчеркивают, что сейчас нет признаков массовой переброски российских войск, сопоставимой с январем-февралем 2022 года перед началом спецоперации на Украине. На данный момент зафиксирована только нехватка вагонов-платформ. Журналисты также опубликовали расследование о поставках белорусских станков предприятиям российского военно-промышленного комплекса. Оборудование поставлял торговый дом «Белорусские станки», зарегистрированный в Смоленске. Фирма позиционирует себя как дилер 9 белорусских станкостроительных предприятий, отмечают журналисты.
2: Документы показывают, что только во второй половине прошлого года торговому дому поступали платежи от 20 предприятий российского военно-промышленного комплекса. За это время они перечислили дилеру почти 80 миллионов российских рублей. Крупнейшим клиентом фирмы оказался производитель стрелкового оружия, завод имени Дегтярева. Кроме того, оборудование получали концерны «Калашников» и «Лома».
0: Какие именно товары поставлялись, расследователям установить не удалось. Вместе с тем, авторы материала обнаружили арбитражные разбирательства с участием белорусских станков, из которых следует, что компания также поставляла станки немецкого производства российским предприятиям ВПК.
2: Установлено, что как минимум одну единицу оборудования европейского производства белорусским станкам поставила компания Trade Service Group, зарегистрированная в Витебске.
0: Российский торговый дом «Белорусские станки» и белорусскую Trade Service Group связывают общие владельцы. Один из них – Сергей Лобацевич, действующий белорусский футбольный судья. Во второй половине 2000-х он работал на витебском станкостроительном заводе «Вистан». Его партнер по бизнесу Сергей Фадеев также связан с футболом. В 2005 году он провел сезон за ФК «Орша» во втором дивизионе чемпионата Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
4: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
5: Пир.
4: Вторник.
5: Мангал.
4: Среда.
5: Будх.
4: Четверг.
5: Джумерат.
4: Пятница.
5: Джума.
4: Суббота.
5: Хафта.
4: Воскресенье.
5: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
6: Первый заместитель директора и главный инженер института Минскметропроект Георгий Протасов о стоимости 1 километра линии метро.
7: Метро – это очень дорогое удовольствие. За ним стоит труд колоссального количества людей. Вот, и стоимость 1 километра линии метро, включая станции, коммуникации, перекладки дорог, временный объезд, оно может доходить до 100 миллионов долларов и даже больше. Минское метро, оно очень удачно стрессировано и поэтому востребовано пассажирами. Оно перевозит значительный объем. При сравнительно небольшой протяженности, сравнительно небольшом количестве станций, хотя уже не такое маленькое, уже на территории Содружества мы третье место занимаем по количеству станций, оно очень нагруженное. Мы не

0: перевозим воздух, мы перевозим каждый день примерно 750 тысяч человек. А в год 250 миллионов человек. Это достойное место даже на фоне мировых метрополитенов. Метрополитен мы проектируем в соответствии с генеральной схемой развития метрополитена, которая строится на основании генплана. Это проект динамический, он пересматривается с определенным промежутком времени. Город формирует свои потребности, и в соответствии с ним формируется транспортная система города. И отталкиваясь от нее, уже простраивается перспективная транспортная схема метрополитена. Анализируется огромное количество градостроительной документации, выданных разрешений на строительство. Значит, проводятся исследования, социальные опросы, анализируется транспортная доступность, анализируется эффективность работы существующего метрополитена. Строятся различные сценарии развития метрополитена, просчитываются прогнозные пассажиропотоки, выбираются наиболее эффективные из них. Таким вот образом определяется с местом расположения станции. Дальше уже вступаем в действие мы. Значит, смотрим, чтобы эту станцию возможно было построить.
1: Новости регионов. На радиосигнал.
2: Трагедия под Полоцком. Тепловоз переехал мужчину, лежавшего на рельсах. Ночью на пути от станции «Гром» и состав переехал 61-летнего мужчину. Составитель поезда заметил человека на рельсах и подал сигнал о торможении. Но машинист, толкавшего сзади тепловоза, не успел остановить вагоны. Мужчина скончался от травм на месте. Сообщается, что рядом с погибшим нашли бутылку от алкоголя. В Бобруйском районе водитель сельхозпредприятия месяцами сливал солярку с рабочей техники. Следователи вышли на 38-летнего работника одной из местных организаций. По их данным, мужчина регулярно сливал дизельное топливо с доверенной ему техники и продавал его знакомым по привлекательной цене. За пару месяцев бизнеса предприятие недосчиталось 300 литров солярки. Часть похищенного горючего успели изъять. На водителя завели уголовное дело. Финансовые контролеры раскрыли махинации с экспортом леса в Китай. По их версии, белорусская компания продавала древесину в Китай через подконтрольную фирму по заниженной цене, оставляя основную прибыль за границей. В результате от налогов скрыли более 15 миллионов рублей, а ущерб государству превысил 3 миллиона рублей. Сообщается, что подозреваемые уже дали признательные показания и начали возмещать ущерб. Экологическое ЧП на Брестщине. Озеро Вогнащанское усыпано мертвой рыбой. В Ивацевичском районе снова зафиксировали массовый мор рыбы. Местные жители бьют тревогу и выкладывают кадры с побережья, буквально усыпанного тушками. Пока официально причины бедствия не названы. В сети обсуждают две версии – нехватка кислорода и возможный сброс химикатов или отходов с близлежащих территорий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Экологическое ЧП под Брестом. Местное озеро усыпано тоннами мертвой рыбы. Это отходы местного завода? В Ивацевичском районе снова зафиксировали массовый мор рыбы. Местные жители бьют тревогу и выкладывают кадры с побережья, буквально усыпанного тушками. Пока официально причины бедствия не названы, в сети обсуждают две версии. Нехватка кислорода и возможный сброс химикатов или отходов с близлежащих территорий. Подобные инциденты уже были в разных регионах страны, особенно вблизи сельскохозяйственных предприятий. Ранее жители деревни Ярошичи пожаловались на ЧП и возможное загрязнение водоема сточными водами с молочно-товарной фермы. На место происшествия прибыли сотрудники Новогрудской горрайинспекции. Они подтвердили гибель рыбы и установили, что в реку попадали навозосодержащие стоки.
3: В результате визуального осмотра установлено, что растекания навозосодержащих сточных вод по рельефу местности попадали в водный объект реки Ятранка. По данному факту производится сбор компонентов окружающей среды на предмет загрязнения химическими веществами.
2: Возмущению местного населения нет предела. Река небольшая, и ей нанесен непоправимый ущерб. В последние годы загрязнение малых рек, таких как Ятранка, часто связано с сельскохозяйственными стоками, бытовыми отходами и недостаточной очисткой сточных вод, говорит эколог Аркадий Ковалевский.
4: Только за прошлый год в водоемы Беларуси было сброшено 3 миллиона кубометров сточных вод с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ. И это вдвое больше, чем в 2023 году. Наибольшая нагрузка приходится на бассейн реки Днепр, где зафиксировано множество случаев загрязнения. Наиболее загрязненные реки – это Свислоч ниже Минска, Уза в районе Гомеля, Уша ниже Молодечина, Днепр ниже Луэва, Березина ниже Борисова и Западная Двина ниже Полоцкой, а также много других.
2: Экологи отмечают стойкое увеличение индекса загрязнения вод по всем рекам республики, что свидетельствует о нарушении процессов самоочищения водоемов. В итоге вся ядовитая вода попадает в пищу обычных белорусов, говорит Ковалевский.
4: Навозные стоки от животноводческих комплексов, как в случае с ятранкой, являются одним из главных источников болезней. Навозная жижа в 100 раз более концентрирована, чем обработанные сточные воды, и может вызывать экологические катастрофы, включая заморы рыбы и отравление людей. Недостаточная очистка сточных вод от предприятий и городов приводит к попаданию в реки соединений азота, фосфора, нефтепродуктов и тяжелых металлов.
2: Ранее в городе Кричев Могилевской области произошел сброс сточных вод в реку Сож из-за аварии на напорном канализационном коллекторе во время ремонтных работ. Сточные воды, содержащие загрязняющие вещества, попали в реку по рельефу местности. А в одном из поселков Минского района местные жители пожаловались на забор из навоза на берегу реки, созданный местной фермой. Навоз хранился прямо у водоема, и фекалии попадали прямо в воду. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Хроники бензоапокалипсиса. Осенний сезон. После остановки крупнейшего НПЗ в Москве подорожал бензин, а в Екатеринбурге и вовсе исчез. Вслед за топливом подорожали и яйца. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Россияне из разных регионов стоят в очередях на АЗС и рассуждают о жизни. Одни считают, что властям на людей наплевать, другие говорят, что как будто вернулись в 90-е, а кого-то происходящее вполне устраивает. При этом всем хочется, чтобы поскорее закончилось СВО.
6: Ну, вот неинтересно. Вообще насрать на людей.
7: 3 дня пытался заправиться, и на всех заправках очень большая очередь.
6: Никому нахрен не нужна эта проблема.
7: Мы живем на Урале, сталкиваемся с дефицитом топлива, не можем получить товар на Wildberries. Это не такая большая проблема.
8: Мы примерно сейчас в тех же самых 90-х, когда наши родители стояли за курицей и за сапогами в очереди, да, по талонам. А мы сейчас стоим в очереди за бензином.
7: За это лето точно лучше жить не стало.
9: Последний вопрос. Хотелось бы ли вам скорейшего завершения СВО?
10: Конечно. Конечно. Да. Просто ответим «да».
5: Лимиты на отпуск топлива уже ввели даже в Москве. Это при том, что ранее власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает. Дошло до того, что москвичи дерутся из-за очереди на заправку. В ходе одной из ссор участники угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
11: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот где дают жару. Москва, 2026 год. Ох, блин.
12: Цены на бензин на независимых автозаправочных станциях Москвы по итогам августа заметно выросли, прибавив в среднем почти 10 рублей за литр. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная стоимость 92-го бензина на таких заправках достигла 96 рублей 85 копеек за литр, а литр 95-го стоит 100 рублей 82 копейки. Самый ощутимый рост зафиксирован на АЗС сети ОРТК, расположенных преимущественно в Подмосковье. Там обе марки подскочили в цене на 16 рублей за литр, до 109 и 114 рублей соответственно, говорит аналитик топливного рынка Анатолий Симонов.
13: Это очень здорово бьет по карманам простых россиян. На сегодняшний момент внутренними потребностями собственное производство не закрывает. Вынуждены на сегодняшний момент активно привлекать со стороны. При этом нужно понимать, что вот те объемы, которые сегодня контрактуются, они, естественно, по цене намного выше, чем внутренняя российская переработка.
12: НПЗ «Ярославнефтеоргсинтез», расположенный в 280 километрах от Москвы и снабжающий топливом в том числе столичный регион, остановил 3/4 мощностей после атаки беспилотников 28 августа. По информации местных журналистов, на заводе мощностью 15 миллионов тонн в год, который входит в топ-10 крупнейших в России, получили повреждения 2 из 3 установок первичной переработки нефти. Нефтеперерабатывающий завод в Ярославле стал 7-м российским НПЗ, частично или полностью остановившим выпуск топлива в августе. Ранее прекратили переработку «Нижегород-Нефтеоргсинтез», «Промнефтеоргсинтез», «Орскнефтеоргсинтез», «Запсибнефтехим», а также «Новошахтинский», «Саратовский» и «Волгоградский НПЗ», говорит экономист Владимир Милов.
14: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
12: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что из-за проблем нефтеперерабатывающих заводов Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. А дороговизна топлива напрямую влияет на ускорение инфляции, ведь стоимость бензина закладывается в доставку всех товаров и автоматически повышает стоимость конечной продукции для покупателя. В частности, снова начали резко дорожать яйца. Производители отмечают, что на рынок сильно давит растущая стоимость перевозки. Они не исключают, что яйца продолжат дорожать до конца года. И вообще, россиянам следует готовиться к последующему росту цен на продукты, товары и услуги, отмечают эксперты.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
16: Президент Александр Лукашенко о том, как семья ШОС может противостоять трем силам зла.
17: Первое в их числе – безопасность. Вызовы в этой сфере нарастают. Информационное, дипломатическое, финансовое, экономическое и другое санкционное давление – это реалии сегодняшнего дня. В арсенале сильных мира сего уже не только технологии цветных революций и гибридного воздействия. В настоящее время демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия. Нашим ответом на такой вызов должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Евразии, создание общего пространства доверия и сотрудничества. Беларусь рядом государств семьи ШОС уже предпринимает соответствующие шаги. В октябре этого года в нашей стране состоится контртеррористический форум. Он пройдет в новом формате. С совместными учениями государств-членов ШОС и Содружества независимых государств. Также приветствуем скорейший запуск универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств-членов ШОС и антинаркотического центра Шанхайской организации. Рассчитываем, что в совокупности это поможет качественно нарастить борьбу с тремя силами зла – терроризм, сепаратизм, экстремизм. Стабильное развитие невозможно без эффективной системы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
15: Важный сигнал.
18: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
19: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
18: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил спецназа.